Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлины по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мной». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Дорогие слушатели, мы сейчас слышали не продукт человеческого творчества, но выдержку из Священного Писания, той единственной в мире книги, которая является откровением Бога Живого и имеет для нас исключительное значение как для нашей жизни на земле, так и для нашей участи в вечности. Иисус, как сказано, увидел человека по имени Матфея. Это был тот, кому впоследствии Бог поручил написать первое Евангелие. Из 9 главы этой святой книги мы прочитали с 9 по 13 стих. Матфей был по профессии сборщик пошлин, иначе мытарь. В некоторых частях Римской империи правительство применяло особый способ собирания налогов. Этим занимался не государственный служащий, а частный подрядчик, который определенную сумму налога отдавал государству, а что собирал, часто путем вымогательства сверх этого, то брал себе. Конечно, государство оказывало ему при этом всемерную поддержку. Можно себе представить, какие при таких порядках могли быть злоупотребления, и с какой ненавистью вследствие этого люди смотрели на мытарей. С точки зрения религиозной, иудейские начальники и народ считали их великими грешниками, наравне с грабителями, ворами, убийцами, хотя по гражданским законам римской власти никто их не преследовал и в тюрьму не сажал. Ко времени пришествия Иисуса Христа в израильском народе началось великое духовное пробуждение, первым признаком которого было обличение людей в грехах. Чем больше был грех, тем сильнее было обличение. Многие годы люди того времени крали, вымогали, убивали, прелюбодействовали и не сознавали даже, что совершали грех. Но вот настал момент, когда они увидели всю негодность своего поведения, все зло, которое они делали, и стали переживать обличение в совести своей. Под влиянием таких мучительных переживаний они стали искать способа выйти из него, получить прощение, перестать делать зло. Они не могли обратиться к фарисеям и учителям закона, потому что эти люди старались исполнять все религиозные обряды и хотя бы внешне жить праведнее, чем другие. Благодаря этому они в сравнении с другими считали себя праведниками и чуждались грешников, боясь от них оскверниться. Но вот пришел Христос и начал проповедовать покаяние и прощение. Немедленно люди, мучимые грехом, потянулись к Нему. Господь видел, что сердце мытаря Матфея готово было откликнуться на его зов, и он призвал его. Для мытаря настал решающий момент его жизни. Теперь он мог отойти от греха и порока, потому что на пути его стал тот, кто имеет силу спасти каждого погибшего грешника. Мытарь встал и последовал за ним. Иисус Христос не возгнушался им, пришел в его дом и возлег за его столом. Видя это, и другие мытари и грешники также пришли за спасением и возлегли с ним и с его учениками. Когда это увидели книжники и фарисеи, то немедленно запротестовали: «Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками».
Он принимает грешников и ест с ними. Мы гнушаемся таких людей, а Он нет. Но Господь много раз обличал фарисеев за то, что они, не понимая пути Божия, желали удовлетвориться своей собственной праведностью. Внешне они старались это сделать, но сердце их не менялось, оставалось греховным. Получалось лицемерие. Иисус Христос укорял их, говоря: «Вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие». Отношение их к грешникам Он также порицал, противопоставляя волю Божию их воззрением. Грех – это духовная болезнь, присущая всем людям. Господь так ее и рассматривает и подходит к грешнику не как судья, а как врач и целитель. Нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Фарисеям Господь цитирует слова из книги пророка Осии: «Милости хочу, а не жертвы», указывая этим, что они исключительно обращали внимание на внешнее исполнение обрядов, но обходили самое главное в законе – любовь. Им чужда была необходимость внутреннего перерождения человека, о котором Иисус Христос говорит: «Должно вам родиться свыше». Кроме того, мы видим, что и в Ветхом Завете пророку Господь открывает ту же истину, когда в заключение слов «милости хочу», а не «жертвы», пророк продолжает: «И боговедение более, нежели всесожжение». Боговедение проявляется только при духовном возрождении человека, когда Дух Божий делает его способным видеть духовные истины. Фарисеи не представляли себе, как можно любить грешника. Иисус же Христос любит грешника, человека, а не грехи его, и желает спасти его, как Он сам сказал: «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие».

Но если Господь так возлюбил нас, что умер на кресте ради нашего спасения и прощает всех приходящих к Нему с грехами своими, то почему в мире так мало спасенных? Просматривая историю последних 2000 лет, мы видим, что спасенных было всегда меньшинство. Даже во времена больших духовных пробуждений, когда тысячи и тысячи людей приходили к живой вере в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Об этом Господь сказал ученикам Своим: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Почему же это так? Где для этого искать причину? Вспомним еще раз, что Христос пришел спасти погибшие. А Слово Божие утверждает, что всякий человек по природе своей погибший. Но кто из людей признает себя таковым? В некоторых религиях существует устная исповедь перед священнослужителями, когда исповедующийся должен признаться в том или другом грехе. При этом в большинстве случаев он не признается, что он грешник, а говорит, что он грешен. А между этими двумя такими схожими по виду словами существенная разница. Когда человек говорит, что он грешен, то этим он подтверждает, что действительно совершил какой-то несоответствующий заповедям Божьим поступок. Но что в сущности он сам не так уже плох, ведь и самый хороший, добрый человек может оступиться. Этим он выставляет себя в очень выгодном свете, показывает себя лучшим, чем он на самом деле есть. Если же человек настолько ясно видит свою природу и может сказать, что он грешник, то этим он признается, что он не только изредка способен сделать нехороший поступок, но что он сам, его личность гадкая, испорченная, некрасивая, которую и людям показать стыдно. Но и в таком состоянии можно не счесть себя погибшим, а заставляет себя делать добрые дела, предполагать, что такое делание на том свете Богом зачтется как праведность. Но для того, чтобы получить спасение, нужно еще увидеть из Слова Божия себя не только грешником, но грешником погибшим, который сам никакого шанса на спасение не имеет и должен получить его как милость, сделаться нищим, просить спасения у Бога ради Христа. Только такого погибшего грешника Бог спасает, прощая ему его грехи. Вот где главное препятствие для прихода людей ко Христу. Всякий человек в той или иной мере самолюбив, а путь Божий – это путь самоосуждения, смирения, отказа от требований своей личности. А этого не всякий хочет – и предпочитает погибнуть в вечности, чем отказаться от своего «я». Поистине ужасная, трагическая перспектива. Но, несомненно, корень зла все-таки лежит в отсутствии веры. Если бы человек вполне определенно знал, что существуют вечные муки, и что он, если не уверует в Иисуса Христа, как своего Спасителя, непременно туда попадет, то он уже только от ужаса перед таким будущим начал бы ревностно искать выхода из него. Но отсутствие веры или половинчатая вера, то есть такая, которая знает о существовании Бога, но не допускает, чтобы он был таковым, каким он открывается в Священном Писании, приводит человека в безразличное состояние в отношении личного своего спасения. Может быть, в среде слушателей этой радиопередачи кто-нибудь находится еще в состоянии такого духовного колебания.
поймите раз и навсегда, что все написанное в Священном Писании – это непреложная истина, которая является откровением Бога Живого, о котором Господь сказал: «Скорее небо и земля пройдут, нежели одна черта из закона пропадет». Поэтому, доверяя Писанию, которое побуждает вас к примирению с Богом, отзовитесь на призыв Господень, примите Его вечное спасение и последуйте за Ним. Не старайтесь быть лучше, чем вы есть. Придите к Господу так, как пришел к Нему автор евангельского гимна, который мы приводим здесь в заключение этого слова.

Сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим эту тему или другие такие же интересные темы, основанные на Слове Божьем. И если у вас возникают какие-либо вопросы, просим направлять их по адресу. Почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: Говорит радио «На пути». Наше вещание продолжается. Послушайте проповедь Александра Иванова.
1: Один профессор попросил своих учеников, студентов, чтобы они написали один из дней, который они считают самый печальный в истории человечества. И большинство из них написали сегодняшний день. У нас в народе он назывался просто «Великая пятница». Ну, почему-то в Америке его зовут «Добрая пятница», не знаю почему. Я прочитаю Святое Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 стиха. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Нет, братья, я вовсе не перепутал праздники. Я знаю, что сегодня за день и что произошло. И думаю, что и вы знаете. И, наверное, когда шли сюда, тоже думали об этом. И прочитал я этот текст не потому, чтобы просто нам напомнить. И не потому, чтобы сказать сегодня, что если бы не было Рождества, то, естественно, не было бы и Пасхи. Нет, вовсе не потому. И не потому, что этот текст, он говорит только о том, что в действительности в то время были на поле пастухи, которые получили эту радостную весть. Я думаю, что этот текст мы всегда слышим на Рождество, и для нас может быть немножко удивительно, что именно сегодня я его прочитал. Но я хочу сегодня из этого текста обратить ваше внимание на одну единственную сторону, о которой даже мы очень часто говорим. Когда ангел явился пастухам, что он им сказал? Он им сказал первое, что ныне родился вам в городе Давидовом. Он даже не называет, что это Вифлеем. И уже впоследствии дальше текст говорит, что когда ангелы отошли после всего случившегося, то пастухи, разговаривая между собой, говорят: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, что же произошло там». Я думаю, что вы представляете этих пастухов, которые были, ну, вот так вот, ночную стражу содержали, и вдруг сияние, ангелы, что-то страшное, что-то великое, что-то непонятное, наверное, то, что они никогда в жизни даже и не представляли себе, что они увидят. И вдруг они им говорят о городе Давидовом, и говорят, что там нечто произошло. И они между собой разговаривают и говорят: «Пойдем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Братья и сестры, а что же там все-таки случилось? Я думаю, что для нас знакомо слово «Давид» или «город Давидов». Каждый из нас сразу переносится мыслями за много столетий до Рождества Христа. Вспоминают Давида, вспоминают особенно дети, когда Давид пас скот, и приходил лев или медведь. Сказано, что когда он похищал овцу из стада, то Давид говорит: «Я гнался за ним, отнимал, а если зверь нападал на меня, то я убивал его». Эта история связана с Давидом. И все это было в городе Давидовом. И, может быть, как раз пастухи были на том месте, где когда-то пас Давид. Вполне вероятно. А как раз то место, где они прятали на ночь, или когда они, вот, может быть, в пору дождей загоняли, прятали свой скот там под навес, или в сарае, или в пещере это были. И вот там как раз что-то произошло, что-то именно случилось. Я хочу коснуться немножко истории. Всего лишь немножко, несколько предложений. Вифлеем, город Давидов, он находится в 6, ну, на сегодняшний день говорят, 6 километрах от Иерусалима. Прекрасные поля, где содержали много скота. И всякий раз, когда необходимо было на определенное служение в храме совершать какое-то жертвоприношение, никто никуда не ехал, и никто ничего не выращивал в Иерусалиме, в самом городе. А приходили в Вифлеем и отбирали там из скота то, что было нужно. И особенно, когда нужно было совершать пасхального агнца. А вы знаете, какое требование Бог предъявлял для израильтян? Каким должен был быть пасхальный агнец? То всякий раз, когда рождался ягненок, сказано, мужеского пола, приходили, смотрели, осматривали его со всех сторон, чтобы не было на нем абсолютно никакого недостатка. Тогда священники говорили: «Вот этого вот держите отдельно, смотрите за ним, наблюдайте, чтобы ничего не случилось с ним. он там вырастал, проходил год, и через год брали этого агнца, приводили, и заковался пасхальный агнец. Что же там случилось в Вифлееме, братья и сестры? Обычно мы говорим так, да я когда-то так говорил, что Иисус Христос родился в пещере на соломе, ну, потому что ему не было места. Да и так текст говорит. Вроде как говорится, стечение обстоятельств. Там царь издал приказ, чтобы сделать перепись по всей вселенной. Тут пришли вроде в свой город родной, оказалось, что все места заняты, и деваться им было некуда. И пришли они в эту пещеру, и как раз настало и время там родить. И мы каждый раз говорим, вот хорошо, что он родился в пещере на соломе, потому что вот так вот просто

соломе, и там он выращивался для того, чтобы сегодня мы с вами вспоминали этот день. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, я думаю, что вы знаете, и многие видели из вас картину, я тоже ее видел, хотя не в оригинале, это знаменитая картина «Явление Христа народу», где изображен Иоанн Креститель, который стоит в окружении людей, людей очень много, большая масса людей. Одни вышли из реки, переодеваются, у них мокрая одежда, другие готовятся для того, чтобы принять крещение. И стоит Иоанн, и указывая вдаль на идущего Иисуса Христа, и вы помните, какие слова он произнес? «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот Агнец Божий. Братья и сестры, я не думаю, что это было просто заключение Иоанна, что он вот просто так сказал, что я вот думаю, что это, наверное, нет. Он передал те слова, которые Господь в него вложил. Он сказал, что вот это вот идет, это приближается Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я думаю, что для тех израильтян, которые окружали Иоанна Крестителя, для них было понятно это выражение. И сразу же они своими мыслями переносились, как мы говорим, в книгу «Исход», в 12 главу, в то время, когда было начало этого праздника, когда, как мы говорим, корни были этого праздника. Это был момент, когда была последняя казнь в Египте, и когда Бог предупредил каждого израильтянина через Моисея, как он должен был поступить. И вы можете прочитать эту главу дома сегодня, когда вы придете домой, что там написано. Как Бог непосредственно обращался и говорил: «Отделите себе агнца мужеского пола, отделите его без порока, однолетнего возьмите. Он должен быть чистым, и он должен был быть заколотый в этот вечер. Каждое семейство должно было выйти на улицу и помазать косяки и перекладины дверей». Когда мы прочитаем этот текст, это Исход, 12 глава, 23 стих, там Господь говорит так: «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Вот это и есть значение слова «пасхи», или по-еврейски «пейсах», «пройду мимо». Да, нужен был не просто какой-то знак, не просто какой-то предмет, не просто какая-то теория или умозаключение. Нужно было сделать то, что сказал Господь. Нужно было взять пасхального агнца, нужно было его заколоть, взять крови этого агнца и помазать косяки и перекладину. И в то время, когда сказано, Господь шел для того, чтобы поражать Египет, когда он проходил, он видел эту кровь на дверях и перекладине. И сказано, что он не пускал губителя, чтобы он вошел в этот дом. Это был особый дом, это был помеченный дом. Это был дом, в котором был заколот пасхальный агнец. Это и была Пасха. И я думаю, что в то время, когда Иоанн Креститель стоял перед народом и, указывая на Иисуса Христа, говорил эти замечательные слова, которые люди услышали, может быть, впервые в своей жизни: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Братья и сестры, в действительности сегодняшний день – это пасхальный день. Хотя мы обычно привыкли считать и говорить, что Пасха – это наш воскресный день, когда воскрес Иисус Христос. У нас это назывались Великодни, то есть не один день, а несколько дней. Но на самом деле пасхальный агнец заколался как раз на Пасху. И как раз именно в этот день, в который умер наш Господь. И вы вспомните, как спешили иудеи, когда они взяли Иисуса Христа, и как они переживали, чтобы не случилось это когда? У праздник. Чтобы не случилось это непосредственно на Пасху, чтобы не было возмущения в народе. Что вы делаете? Такой великий праздник, а вы вон что надумали. Разве можно это делать? И поэтому они спешили, чтобы сделать его пораньше, чтобы совершить то, что они намерились для того, чтобы избавиться от Иисуса Христа. Тот же евангелист Иоанн, когда описывал этот момент, он написал следующие слова, 19 глава 16 стиха: «Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Казалось бы, так просто. Взяли Иисуса и повели. И на самом деле это было так. Если мы будем читать полностью Евангелие от Иоанна, вот эти моменты, которые связаны со смертью нашего Господа, вы вспомните, когда пришли в сад, чтобы арестовать Иисуса Христа, перед ними стоял Сын Божий, перед ними стоял Тот, которому подвластен

ясно было все. В одно мгновение он мог поразить этих людей. В одно мгновение он мог стереть не только нас с лица земли, все человечество, но он мог и землю уничтожить. И там перед ними стоял тот, который столько сделал им добра, чистый, праведный, без порока. Сколько они пытались найти клеветы против него и не могли найти. Достаточно было только одного единственного его слова «Это я». И сказано, что они отступили назад и пали на землю, как мертвые. Мне кажется, что одного единственного этого действия, которое произошло с ними, их должно было поставить в такой момент, чтобы они могли были подумать, а что же мы делаем? Кто же стоит перед нами? Который произнес только одно единственное слово «Это я», и этого было достаточно, чтобы люди пали на землю, как мертвые. И потом он еще раз обращается к ним, «Кого же вы ищете?» Они опять говорят «Иисуса Назарянина». И он говорит, это я, оставьте их, пусть они идут. Это касалось учеников. То есть он сам добровольно отдался им. И здесь вот в действительности сбылось, как говорил когда-то пророк Исаия в 53 главе, как овца веден был он на заклание. Я думаю, что немногие из вас видели когда-нибудь, хотя бы один момент, как стригут овец. Если раньше когда-то стригли совершенно по-другому, то уже в наше время их стригли машинками. И когда приводили овцу и начинали ее стричь, обычно люди это делали небрежно, быстро, стадо очень большое. И бывало так, что когда заденут этой машинкой, они снимали не только шерсть, которую они состригали, которая была дорого, но они снимали вместе со шкурой. И это животное не произносило ни единого, как говорится, звука. Никто не слышал ни единого звука. И пророк Исаия говорит, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен. Братья и сестры, мы настолько привыкли к страданиям Иисуса Христа, что каждый раз мы настолько хладнокровно к этому относимся, что, казалось бы, вроде все нормально, вроде так должно быть. Мы привыкшие, мы уже не один раз читаем эти тексты из Священного Писания, мы не один раз слушаем проповеди, мы не один раз, да и многие на картинках видят, и многие даже дома содержат картины с распятием Иисуса Христа, где, кстати, нарисовано совершенно неправдоподобное. Нарисовано то, что никогда не было. Я даже не говорю о том, что они никогда не видели, а то, чего никогда не было. Нарисовано такое бледное восковое лицо, на голове терновый венец, он сам одет в царские одежды, и несколько капель крови скатывается с его чела. Я думаю, что никто никогда из людей не сможет описать страдания Иисуса Христа, а тем более нарисовать и показать. Тот же пророк Исаия, он говорит, он был обезображен паче всякого человека. Хотя пророк Исаия говорит о нем как об агнце и как об овце, но на самом деле, когда заколают овцу, ее никто не бьет, ее никто не бичует, ее никто не заушает, ей в лицо никто не плюет, никто этого не делает. А это делали с Иисусом Христом. То есть человечество показало свою сущность, кто оно есть на самом деле. Показало все то, на что оно способно. И это было именно в этот день. Вернее, это происходило ночью, после того, когда Иисус Христос провел с учениками тайную вечерю, а потом пошел в Гефсиманский сад. И вы представьте себе, братья и сестры, это было не 5 минут, это был не один плевок, это была целая ночь. Целая ночь, когда, начиная еще с первосвященников, которые заушали его, и которые говорили, «Прореки, кто ударил тебя?» Вы знаете, мы когда-то в детстве играли такую игру, когда один человек становится и вот так вот прикладывает руку, и его ударяют в плечо, или руку брали вот под мышку и ударяли по этой руке, и потом наставляли пальцы, стоит несколько человек, он поворачивался и смотрел, на кого, кто же его ударил. Я не знаю, откуда пошла эта игра, но на самом деле было так с Иисусом Христом. Только не ударяли его по плечу, не ударяли его по руке. Его ударяли, как мы говорим, давали за трещину, и давали хорошую, добрую, и насмехались и говорили, «Прореки нам, кто ударил тебя?» И если бы вот так вот перечислить все то, что перенес Иисус Христос за одну только ночь, не говоря о сегодняшнем дне, мы, наверное, себе даже и представить не смогли бы. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Тогда, наконец, Он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. Братья и сестры, апостол Павел, когда писал послание к Коринфянам, в 5 главе 7 стиха он написал следующие слова. «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». Всего несколько слов.
которые говорят о сегодняшнем дне. Всего несколько слов. Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Но, братья и сестры, в этих словах жизнь наша, в этих словах наше спасение. На самом деле, братья и сестры, когда апостол Павел, помните, писал послание к Тимофею, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, он там говорит, из которых я первый. Дай Бог, чтобы каждый из нас мог сказать, что и за меня, и для меня он там умирал. И там на кресте проливалась его святая кровь. И каждый, который помазал косяки своего сердца, он имеет спасение. Он избавлен от вечного суда. Но только мы должны быть очень осторожны, как мы к этому относимся. Я не случайно прочитал вначале этот текст, который касается Рождества. Братья и сестры, заметили ли вы, что в этой стране Рождество празднуют, а Пасху нет? Я скажу вам, что я вот на сегодняшний день имел 50 встреч с людьми. Я посетил 50 офисов. То есть я развел 50 посылок. И из этих 50 никто ни один не заикнулся о Пасхе. Никто ни один не сказал о сегодняшнем дне. Тогда, когда в Рождество меня многие поздравляли и говорили «О, Merry Christmas!» То есть все хорошо, все прекрасно. Все были радостны, все были довольны. Но это то, что касалось Рождества. Это то, что касалось, ну, вот такого безобидного младенца, который лежит на соломе, который не говорит, который ничего не требует. Вот только хорошо, вот волхвы пришли, вот подарки подарили, вот давайте мы подарки купим. И на этом заканчивается на сегодняшний день праздник. Все то, что связано с Иисусом Христом. Это сегодняшний мир. И не случайно, братья и сестры, когда мы посмотрим на сегодняшний мир, что происходит на сегодняшний день, что творится в мире. Я не говорю о тех мирах или о тех нациях, которые не признают Иисуса Христа, а о тех, которые считают себя, что они христиане. Я сегодня услышал такую весть. На сегодняшний день распято 7 человек, то есть 7 человек-добровольцы, которые согласились, это католики, которые согласились на то, чтобы их распяли. И это не для того, чтобы умереть, нет, это для того, чтобы их никто не бичевал, их никто над ними не издевался. Они просто приходили, вот они рассказывают, как это происходит. Они берут 10-сантиметровый гвоздь, вмакают его в спирт и пробивают руки, поднимают на крест, и так этот человек висит несколько часов. И вот они говорят, этих 7 добровольцев, один из них уже около 20 раз был распятый. Ну и потом его снимают. И говорят, что 15-тысячная толпа стоит и наблюдает за этими людьми. Они просто из этого делают зрелище. И это христианский мир. Это все то, что на сегодняшний день происходит. Люди дарят подарки в связи с Рождеством. А из смерти Иисуса Христа они делают забаву. Они делают для себя зрелище. Братья и сестры, не дай Господь, чтобы это было с нами. Не дай Господь. Потому что это жизнь наша. Это наше спасение. Это тот агнец, который был положен на солому, который взял мои грехи на себя, который взял грехи каждого из вас, который взял грехи всего мира. И зависит от каждого из нас, каково наше отношение к этому, насколько мы благодарны нашему Господу за то, что Он совершил это, за то, что Он согласился на это. Я думаю, что если бы на сегодняшний день предложили, к примеру, ну, чтобы кто-то из нас пострадал, ну, за своих детей, я думаю, что, ну, может быть, мы и согласились бы. Или как я слышал, что медведь напал на 2-летнего мальчика, и мама бросилась, чтобы спасти этого мальчика. Ну, вот так вот, как говорится, с голыми руками бросилась на медведя, потому что она смотрела, как медведь держал у пасти 2-летнего ее ребенка. И это вроде понятно, это вроде закономерно. Но вы представьте себе, как Писание говорит, распяли с ним 2 разбойника, одного по левую, а другого по правую. Скажите, какая мать бросилась бы на медведя за разбойника, за того, который отнимал души у других? Как часто бывает, что в действительности, как говорят, вот кто-нибудь на дороге нас прижмет нечаянно, какова наша реакция, как мы реагируем на это? То есть, что внутри нас, братья и сестры, осталась ли наша сущность такая, как она была тогда, когда распинали Иисуса Христа, или, может быть, смерть Христа, она полностью нас изменила, что мы стали совершенно другими людьми? Дай Господь, братья и сестры, чтобы кровь Иисуса Христа, которая была пролита в этот день, она сделала нас чистыми. Она сделала нас совершенно другими людьми. Она сделала нас новым творением перед нашим Господом, чтобы мы могли иметь с Ним общение, чтобы мы могли быть с нашим Господом, когда Он придет за нами. Мы сейчас будем молиться. Братья и сестры, давайте поблагодарим нашего Господа за сегодняшний день, за Его смерть на Голгофе, за Его пролитую кровь, за то, что в свое время мы услышали эту весть, мы ее приняли, и теперь сердца наши наполнены благодарностью за то, что Господь совершил ради нас и для нас. Аминь.

0: На волне «Радио на пути» в течение этого часа мы предложим вам послушать запись богослужения из церкви Ковчег, из города Бельцы, Молдова.
1: Христос придет к нам снова на землю. Не в муках, не в ранах, как прежде Он был, но явится Он, наш благой Искупитель, с великой победою сил. Земля затрепещет, и все содрогнется, померкнет и солнце тогда, как явится Царь и Спаситель. Предстанут пред Ним племена, а Он, как Судья Всемогущий, осудит. Осудит в тот день навсегда. Одним будет радость и счастье, другим будет скорбь без конца. Заплачут тогда и припомнят, что слышали мы о Христе, но вести Его не внимали, как был Он распят на кресте. Но мы отрицали всегда Его имя, забыли, что Он любит нас. Любовь Его вечна, безмерна, но поздний для нас уже час. Настанут печали и скорби, польется невинная кровь. Брат брата убьет свои скорби, не выйти уж им из оков. Закованный крепко цепями, не будет уж мукам конца. Кто выведет нас из неволи? Никто не услышит тогда. Кто раны твои перевяжет? Кто скажет тебе: отдохни? В тяжелых страданиях вздохнешь ты, забыли, родные мои. Друзья дорогие, которые ныне отдались Иисусу служить, просите всегда Его силы, чтоб враг нас не мог похитить. Ведь трудное время подходит, польются страдания на нас. Не бойтесь, в тяжелые годы Спаситель поможет в тот час. Он выведет нас на путь правды, согреет любовью сердца. Чего ж нам страшиться сегодня? Ведь скоро войдем в небеса. Вот слышится голос: проснитесь, о дети, я скоро за вами приду. Порвите и бросьте греховные сети, и ныне спешите к труду. Для всех непокорных, ленивых душою, что в мире не чтили Христа, тогда благодать Он навеки закроет и вергнет в пучину огня. Где нету прощенья, а вечно мученье и стоны, и скрежет зубов, кто сердцем забыли святые мученья, попрали невинную кровь. В день тот не будет для нас извинения. Мы с Богом вступили в завет, имели от Духа Святого крещенье, но тьму показали на свет. Так ныне пойдем, пред Богом пойдем, чтоб святость и мир приобрести. Об этом в Священном Писании прочтем. Оно ведь у каждого есть. Аминь.

Не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды.

0: Аминь. Братья и сестры, аминь. Слава нашему Господу. Я прочитаю из книги Библии последняя книга Откровения. 3:7-12. Книга Откровения. Это последняя книга Библии. 3:7. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит Святой Истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит, знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпение моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба, от Бога моего, и имя мое новое. Аминь. Сами слова «последний зов» о чем-то особом нам предрекает. Сами слова о том, что что-то когда-то однажды прозвучит, и это будет конец всему. Мы очень много сегодня уже слышали пений и стихов, и комментарий о том, что последний зов, как было спето в псалме, будет сказано «Не знал я вас», или же «Войдите, благословенные». И они когда-то будут последний раз сказаны. Когда-то они нам явят перед собой всю нашу жизнь, которую мы прожили на земле, следование за нашим Господом Иисусом Христом. Ты нас учил на улицах города. Мы видели твои чудеса. Мы твоим именем творили чудеса. А последние слова будут: «Я не знал вас». Наводят ли, братья и сестры, вот эти слова на нас трепет перед нашим величием, величием Бога нашего, которого мы поверили? Или мы уже настолько привыкли к этому, что нам кажется, это не скоро будет. Это будет для кого-то. Это будет для того брата или сестры, это не для меня. Я готов. Но вы знаете, что эти слова не будет говорить пастор или диакон церкви. Эти слова произнесет тот, который знает меня в целостности и знал меня при зачатии и знает, когда я отойду к этой земле. Он скажет эти слова, не мы. Если мы друг от друга можем что-то скрыть, и вы не знаете, что в моем сердце, я не знаю, что в вашем сердце, а он все знает. Мы с вами прочитали отрывок из Священного Писания. Это послание семи церквям. И если мы внимательно читаем Священное Писание не просто по обыкновению или по обычаю, а с трепетом и благоуханием перед тем, что это Слово живого Бога, то мы замечаем, что оценку этим церквям дает сам Иисус Христос, истинный, неизменный, который судит в точности, так как она есть, дает определение каждой церкви, свое определение. Вы знаете, мы иногда бываем, что мы хотим не унизить себя, то мы превозносим, говорит, вот наша церковь такая, вот мы так делаем, мы то делаем. А он говорит, праведный и истинный дает оценку, святый. И обратите внимание, хотел бы краткую такую информацию об этом городе, об этой церкви. Сам город Филадельфия, он находится на стыке трех провинций римских, это Мисия, Лидия и Фригия. И этот город, в переводе на греческий язык или с греческого языка, значение его «любящий брата». Филадельфия – «любящий брата». И можно сказать, что примерно такое же положение нашего города, где у нас три или четыре района смыкает наш город. Санжирейский, Фалежский, Рыжканский, Гладянский или еще там. И этот город имел очень большую перспективу, и особо в торговом плане. И в этом городе была заложена римская культура. И люди очень хорошо изучали греческий язык. Это было заложено греческий язык, латыница и римская культура. И этот как раз был культурным центром, где все могли легко прийти в этот город, потому что с этих трех провинций они имели хороший доступ к этому городу. И сам город, он был на такой большой долине, где она вся была засажена виноградом. И он также был центром виноградарства, виноделия. Это был хороший портовый город. Но я хотел бы обратить внимание не на характеристику города, а на характеристику ту, которую дал сам святый и истинный. Тот, который определил состояние этой церкви, и обратите внимание, что все послания семи церквям – это послание особое. В этом послании как бы нету сильного упрека на то, что что-то они не так делали. И обратите внимание, что автор говорит здесь так, что «я имею ключи». «Я отворяю, и я затворяю». Ключи – это символ власти, символ господства над тем, что потому что в руках у него ключи, ключи Давидова. Я отворяю, и никто не затворит. Я закрою, и никто не откроет. И обратите внимание, что это послание особое тем, что знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою двери, и никто не может их закрыть. Перед этой церковью были открыты двери спасения, и они еще до сегодняшнего дня открыты. Перед нашей церковью, перед нашим городом были открыты двери спасения, и многие из нас вошли в эту дверь. Многие из нас поверили и вошли в эту дверь, и сегодня мы здесь. Как важно, братья и сестры, чтобы когда мы входим в эту дверь, мы не оставались равнодушными. Вошли, и это нам достаточно. Обратите внимание, может затворить, и ты немного имеешь силы и сохранил слово твое. Вошел, сохранил слово, которое ты имеешь. Важно сегодня, братья и сестры, для нас этот последний зов, чтобы мы остановились на пути своем и подумали, Господи, Ты открыл для меня двери спасения. Ты совершил это спасение на кресте Голгофе, и я увидел это, я поверил этому, я вошел в эту дверь. А что дальше? Что дальше? Дальше автор говорит, сохранил слово мое. Как важно в нашей жизни не только поверить, услышать и войти, но хранить то слово, которое мы питаемся ежедневно в нашем Господе Иисусе Христе, то, которое нам оставлено на страницах Священного Писания. Обратите внимание, что когда святые истины давал характеристику, он сказал еще такие слова: есть тех, которые говорят о себе, что они иудеи, есть те, которые говорят, что они христиане. Они говорят, они называют себя христианами, они моим именем прикрываются, но суть не таковы. В чем причина? Двери были открыты, они вошли, они стали христианами, но они не таковы. В чем причина? Может быть, причина в Боге? Он недостаточно открыл нам себя. Может, причина в том, что Он не настолько нам открыл, чтобы мы поняли, что мы должны делать. Или в ком причина, братья и сестры? Причина во мне и в вас. Сохранили слово мое. И далее, особо я хотел бы остановиться на 11 стихе. Пожалуйста, Максим, высвети его, 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Пока оставь этот стих, не снимай его. Венец, Библия нам говорит о венце славы, венец жизни. Но для того, чтобы что-то иметь, надо что-то получить. Для того, чтобы что-то приобрести и иметь какую-то драгоценность, надо ее приобрести. У меня первый такой вопрос. Может, мы подумаем, что он неуместен, но сможем ли мы на него ответить правильно? Кем для нас является Бог? Кто может встать и сказать: для меня Бог является тем, тем или другим, третьим, четвертым? Кем для нас является Бог? Казалось бы, простой вопрос, но сложный. Кем для нас является Бог? Спаситель, ходатай, правильно еще. Как-то была дискуссия такая, я видел эту дискуссию, собрались там более теологи, которые больше углубляются в Библию, и задали тоже самое этот вопрос. Они были в растерянности. Кем для нас является Бог? Когда мы определим, кем Он для меня является, тогда мы будем знать, почему мы за Ним пошли. Для чего мы Ему служим? И какова наша цель? Первое, Он наш Творец. Второе, Он мне создал таким, как я есть. И если мы вникнем в себя, то очень чудно Он нас устроил. И обратите внимание, что каждый организм нашего тела, он не мешает друг другу, он созидаем как одно целое. Третье, Он дал нам Спасителя. Так это или нет, братья и сестры? Аминь. Четвертое, Он дал мне спасение. Он дал спасение по долгу или по милости? А в чем разница долг и милость? В чем разница? Долг – это когда вы вышли на работу. Вы поработали, в конце месяца вам должны заплатить, потому что вы работали. Или когда вас попросили куда-то поехать, что-то сделать, вы сделали, вам за это заплатили, это долг. Они обязаны вам заплатить. А милость – это даром, без никакой платы. И вот по милости Его мы имеем прощение, мы имеем в Него спасение. И пятое – мы имеем жизнь вечную. Не потому, что мы этого заслужили, не потому, что мы такие хорошие, опять это по Его милости. Таков наш Бог. И когда мы понимаем, осознаваем, что действительно Он для меня таков есть, тогда я по-другому отношусь к Нему, служение Ему и поклонение Ему и жизни для Него. Потому что я понимаю, перед кем я хожу, кому я дал обещание, кому я открыл свое сердце и впустил его в свое сердце, чтобы он был моим Богом, который каждый день дает мне все необходимое, за которые, к сожалению, мы не благодарим его, который каждый день нас заботится о нас, благословляет нам, дает нам хлеб и одежду, дает все необходимое для жизни, к сожалению, мы иногда не благодарим его за это. Мы только понимаем тогда, когда мы начинаем уже идти в аптеку и покупать какие-то лекарства. И тогда мы оцениваем то, что мы имеем уже, потому что мы начинаем обращаться больше к Богу. Господи, облегчи мои страдания, облегчи мою боль. Держи, что имеешь. А мы имеем что-то особенное, ценное, которое невозможно оценить и описать его. Невозможно дать какое-то определение, что вот это столько-то стоит. Держи, что имеешь, дабы никто не восхитил.
1: Вы понимаете, что спасение – это не вещь, которую можно потерять. Спасение – это жизнь, от которой можно отказаться. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание. А если у нас уверенность в том, что мы спасены? Если у нас уверенность, мы понимаем, что спасение – это жизнь вечная во Христе. Спасение – это избавление от наказания за грех. Спасение – это искупление не по моей заслуге, а по милости Божьей. Спасение – это то, что Он нас спас и ведет в определенном направлении, в Царство Свое, где Он открыл двери ключом, и никто не закроет. А настанет то время, когда будет последний зов, Он их закроет. Тогда мы уже будем кричать, мы Твоим именем чудеса творили, мы Твоим именем великие знамения творили, мы Твоим именем радовались и жили, мы поклонялись Твоему имени.
0: А Он скажет, я не знал вас. Обратите внимание. И это говорит святые истины. Тот, которого никак не подкупим. Тот, которому мы ничего не можем дать, потому что все его. Тот, который дал нам по милости своей. И поэтому опять вопрос. Уверен ли я, что я спасен? Уверен ли я, что я что-то имею, которое я должен хранить, чтобы никто не восхитил? И есть ли у меня эта уверенность и твердость того, что я уверен, что я имею спасение уже сегодня? И я уже сегодня должен дорожить и ценить, чтобы не потерять его? Чтобы своей жизнью, своими делами, мыслями, действиями не отказаться от этого спасения? Я предлагаю такие три вопроса, которые вы каждый можете себе ответить. И тогда вы узнаете, есть ли у вас уверенность в спасении или нет. Первый вопрос. Верю ли я в Иисуса Христа как заместительную жертву и приняли ли я своим спасителем? Это каждый скажет. Да, мы верим. Мы приняли. Так или нет, братья и сестры? Аминь. Обратите внимание, что говорит «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Не когда-то будут, если заслужат,
1: Не когда-то получит, а быть тот момент, когда поверил, принял его как своего спасителя и отдал свою жизнь ему. Второй вопрос, он более сложный немножко. Чему мы больше доверяем? Уверенности в спасении, своим чувствам, своей практической жизни христианина или Слову Божьему? Чему мы больше доверяем? Своей практике, которую я уже имею, как было и утром сказано, уже может быть 50, или 20, или 30, или 40 лет, своим чувствам или же этому обетованию, Слову Его? Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. И третий вопрос. Думаю ли я, мое спасение больше зависит от моих собственных добрых дел? Или же Бог дал мне его и дает мне это спасение не по моим добрым делам? Как вы думаете, от чего зависит? От того, что я делаю много добрых дел, от того, что я очень хороший, или же это опять милость Божья, потому что это Он дает нам не по нашим заслугам? Это Божье. Тогда мы можем сказать, что мы уверены, что мы спасены. Тогда мы можем сказать, что я имею венец жизни. Я имею спасение. Но стоит вопрос. Как эту ценность, эту драгоценность пронести на протяжении всей своей жизни? Каким образом я могу быть уверенным в том, что когда раздастся этот последний зов, ходите, поднимайтесь, я войду в это число. Я буду там. Священное Писание – это тот источник, который открывает нам, как нам ожидать последнего зова. Как нам быть готовыми, чтобы не потерять то, над чем мы трудились, пишет Иоанн во втором своем послании, 8 стих. А здесь Иоанн говорит, что «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Держи, брат и сестра. Вы знаете, когда, проходя по улицам нашего города, после дождя, очень сложно не запачкать обувь. Очень сложно пройти и не запачкаться. Но когда мы приходим к другой точке, то мы можем его очистить и привести опять в порядок. Когда мы согрешаем, мы имеем источник, который нас омывает, освящает, потому что истинный и святый сказал, что верующий в Меня имеет. У нас есть тот источник, который помогает нам, поддерживает нас держать эту ценность, то, что мы получили от нашего Бога, и пронести эту ценность. Вы знаете, очень важно для каждого из нас осознать, здесь Иоанн говорит, дабы кто не восхитил венца твоего. А мы можем его потерять. В жизни своей мы можем его потерять. Первое, это своей жизнью. Второе, своей жизнью. И третье, тоже своей жизнью. Каким образом? Мы иногда настолько привыкли к тому, тем традициям нашим, что нам трудно что-то изменить. И возникает вопрос. Моя вера в Господа, мое доверие в ценность, то, что я получил, искреннее или обрядовое? Она действительно ценна для меня, или я

была традиционной. Они были искренны. Сказал Бог Аврааму: встань из Ура Халдейского, возьми семейство твое и иди, не зная куда, в евреями написано. И он пошел. И ему вменилось не то, что он сделал, а то, что он поверил. И вера моя истинная не то, что я по традиции хожу, по обыкновению, а то, что я верю, что Бог сказал, и это истина, держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Потому что привычка к тому, что я должен, она умаляет ценность, и мы иногда охладеваем. Нам кажется, что мы имеем, нам кажется, что мы сохранены, нам кажется, что мы уверены в нем, но этой уверенности нету. В псалме было спетано: как? Мы ведь твоим именем это все делали. Нам казалось, что мы твоим именем делаем чудеса, мы творим чудеса великие и все делаем твоим именем. А он скажет: а я не знал вас. Потому что это не было искренно, это было традиционно. По обычаю. Потому что если не приду, кто-то заметит, а тебя давно не было в церкви, я должен пойти туда. А придя сюда, что я получаю здесь? Насколько мое сердце открыто для того, чтобы принять ту ценность, которую я слышу сегодня через пение, через слово его. Держи, что имеешь. Потому что цель Бога – сохранить тебя и меня. Цель Бога – чтобы мы пронесли этот венец. Но есть другой, который всегда старается так четко и метко пустить стрелу, что иногда мы не замечаем, это от Бога или это от дьявола. Он очень хитрый. Он может только одно слово изменить, и нам трудно заметить, а где истина, где ложь. Обратите внимание, что когда он к Еве подошел, подлинно ли Бог сказал? Чуть-чуть изменил сочетание слов. Бог сказал: не вкушай. Подлинно, действительно ли так? А подумай, посмотри, что оно тебе несет, посмотри, как оно красивое, как оно дает тебе знание, дает тебе зрение, дает тебе почесть, будешь знать, как будешь на уровне Бога. Апостол Петр пишет, что бодрствуйте и трезвитесь, потому что не знаете. Ибо лукавый ходит, как рыкающий лев. А здесь, обратите внимание, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Только в этом послании Филадельфийской церкви написано, что сделал тебя столпом в храме. И мы прекрасно понимаем, что если стоит здание, и есть основной столб, который держится все здание, его невозможно оттуда вытащить, этот столб. Потому что если он вытащить, он, здание разрушится. И в Филадельфии, в этом городе, был храм идолам, которые поклонялись. И в этом храме на каждом столпе, который держал это все здание, было написано жрецов, которые, как люди считали, свято себя вели, и после смерти они записали там их имя на этом столбе. Чтобы оно вечно было там, чтобы их жизнь была примером для других. А Христос говорит: побеждающий, я запишу и поставлю столпом. И вы прекрасно понимаете, что его невозможно взять оттуда. Оно навечно будет с Богом, потому что имя Бога нашего будет на нас написано. Побеждающий, пронесший всю эту ценность венца своего до конца, получит.

не заслуживший, а сохранивший, получит. И имя Бога будет написано на этом столпе. Хотел бы обратить, братья и сестры, внимание ко всем нам сегодня. Я не знаю, будет ли еще такой день, как сегодня. Я не знаю, будет ли еще такая возможность, Бог настолько будет нас призывать к себе, чтобы мы остановились на пути своем и осмотрели, кем является для меня Бог. Что я имею в нем? И несу ли я эту ценность до конца? Я не знаю, сколько еще будет этот зов звучать. Но сегодня было сказано: «Се гряду скоро». Держи, что имеешь. Может быть, думаем, что имеем, а на самом деле не имеем, уже давно потеряли. Может быть, думаем, что мы уже имеем эту ценность и несем ее с собою, а когда мы остановимся и осмыслим свою жизнь, мы ее давно уже потеряли. Держи, что имеешь. И обратите внимание, что здесь не сказано в множественном числе, как бы для общества. Здесь сказано индивидуально: держи, брат, сестра, что имеешь. Бог двери спасения открыл. Ключ у Иисуса Христа. Символ власти и силы. Он открыл для тебя и для меня. Я не знаю, когда он закроет. Кому-то может быть сегодня, кому-то может быть завтра или послезавтра, я не знаю. Все гряду скоро, а когда скоро, я не знаю. Но готов ли я услышать слова: «Хорошо, добрый и верный раб, ты сохранил, ты имел терпение, ты сохранил слово мое, тебя я поставлю, твое имя напишу в столбе храма моего». Или же скажет: я не знал тебя, ты ходил 20 лет, 30 лет, 40 лет, числился членом тела Христова, но я тебя не знаю. И вы знаете, поправить вот эту мысль или перейти одного чувства в другое только зависит от вас и от меня лично. Бог даровал нам спасение. Бог дал нам свободную волю, которую мы определяем и решаем. Бог дал право каждому индивидуально получить венец, пронести его и войти в славу. Или же получить, но на протяжении своей жизни потерять его. Своей жизнью, своими делами, своими поступками. И для нас это прекрасно, что всегда есть шанс что-то исправить. Мы сейчас будем слышать пение, которое нам споют. И во время этого пения есть возможность каждому из нас осмыслить себя. Не думайте, что это слово было для брата рядом сидящим, или для Вовы, или для меня. Оно в первую очередь для меня было, потому что прежде чем сказать, я сам проник через это слово. Оно лично каждому звучит. Держи, что имеешь. Последний зов наступит. Последний зов будет слова. Или войдите, или я не знаю. Вправе решать вам и мне. Он дал волю мне и вам, чтобы мы решали. Если вы чувствуете, что ослабели ваши силы, у вас нет той уверенности, что действительно вы имеете эту ценность внутри сердца своего, ваша жизнь соответствует тому, что вы несете эту ценность, благодарите Бога за это и воздавайте Ему славу. А если вы чувствуете, что у вас нет той уверенности, сегодня есть возможность почувствовать эту уверенность, сказать тому, кто дает эту уверенность. Это Иисус. Это очень просто. Не стыдясь никого.
а сказать: «Господи, прости меня, у меня нету той уверенности, у меня нету той уверенности свободы, которую я могу твердо знать, что я спасен, я имею жизнь вечную, я имею тот венец жизни, помоги его пронести до конца». У вас есть эта возможность. Пожалуйста, пение, а мы все встанем на ноги.

Сегодня Слово Божие и тематика всего служения призывает нас, христиан, смириться перед Богом, призывает нас, христиан, чтобы мы повинились перед Богом. Нам нужны эти моменты остановки в нашем христианском пути. Сейчас еще будет пение хора, еще будет призыв под пение хора. Это время для всей церкви, время, когда мы осознаем наши проступки перед Богом, осознаем нашу готовность или неготовность к Его приходу, осознаем, что мы нуждаемся в Его прощении.

Господь зовет, вернись, Господь стучит, Господь говорит. Может быть, это действительно последний зов. Однажды я испугался в своей жизни, что, может быть, этот последний зов, а я на него не ответил. И это было в те времена, когда в старую Вифанию, еще мы не построили нового здания, приезжал оркестр из Кривого Рога, покойный Валера был тогда еще в нем. Эти служения были суббота, воскресенье утром и воскресенье вечером. По 4,5 часа. Я помню, как вода текла по стенам от того, что много народу, маленький зал, не хватало воздуха. И столько пений, столько стихотворений, такое слово вдохновляющее. А я себя считал верующим человеком. С молодежью общались, меня просили прочитать слово иногда, помолиться вместе с ними. И я вдруг почувствовал в субботу, что это призыв ко мне. Эти люди приехали с Кривого Рога и проводят здесь служение ради меня. Но я заглушил голос Духа Святого и подумал в себе, ну, это тем, кто никогда не каялся. Пусть они каются перед Богом. Я ушел домой, и совесть меня мучила. Воскресный день утром, совесть меня мучает, и я не выхожу вперед. И брат оттуда говорил, пожалуйста, выходите, кайтесь, сознавайтесь в своих проступках перед Богом, просите у Него прощения. Прошло вечернее служение, я не вышел. Уехал этот оркестр. И я плакал в душе своей, что я упустил этот шанс. И я просил у Бога прощения перед церковью и за тот упущенный шанс. Бог зовет, Бог стучит в наши христианские уже сердца, в души нас, верующих, и говорит, покайся передо мною. Возможно, это последний зов в моей и твоей жизни. Возможно, мы перетягиваем это служение ради тебя, ради твоей молитвы перед Богом. Сейчас будет заключительное пение. И во время этого пения, если ты почувствуешь, что это последний зов, и Бог зовет тебя на покаяние, не оставайся на месте. Выйди сюда вперед, как сделали эти христиане, и раскайся перед Ним, и начни новую жизнь. Да поможет нам в этом Бог.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: На волне христианского радио «На пути» звучат программы «Суламита» для женщин, «Истина сегодня» — ежедневный радиожурнал и «Час решения» — проповедь Билли Грэма.

0: В эфире программа для женщин «Суламита».
1: Я рада приветствовать вас, дорогие слушатели. С вами вновь программа «Суламита» и ее ведущая Елена Делюк. Продолжая знакомить вас с семьей Добсонов, было бы несправедливо упустить из виду тот печальный момент, который рано или поздно наступает практически для всех супругов. Это время опустевшего гнезда, когда их дети уходят от них, и супруги снова оказываются вдвоем. Обычно это тяжелое время для родителей, и не все могут достойно справиться с этим. Позвольте мне прочитать вам письмо, которое написал Джеймс Добсон, когда его сын уехал учиться в колледж.

6 октября 1965 года на свет появился наш первый ребенок. В тот день между молодым папой и его крошечной дочкой Данае Энн, которая заняла центральное место в доме Добсонов, возникла мгновенная и спонтанная любовь. Как сильно я любил свою маленькую девочку. Каждое утро, когда я уходил на работу, она стояла в дверях и плакала, а в конце рабочего дня с радостным смехом бежала мне навстречу. Глядя на эту сцену, можно было подумать, что мы не виделись целый месяц. Разве возможно было любить кого-то еще такой же бескрайней любовью? Иногда думал я. Но 5 лет спустя в мир вошел маленький мальчик по имени Джеймс Райан, и все повторилось сначала. Это был мой мальчик, единственный сын, которого мне выпала привилегия воспитать. Как было радостно наблюдать за его ростом и развитием. Как я гордился тем, что я его отец, и мне доверено благополучие его души. Каждый вечер я укладывала его спать, когда он был совсем маленьким, и мы смеялись, играли и говорили об Иисусе. Я прятал мягкие игрушки его сестры по всему дому, а потом мы включали свет, зажигали фонарики и с игрушечными ружьями охотились за ними. Ему эта простая игра никогда не надоедала. Но однажды время таких игр кончилось. Сегодняшнее утро, как ты знаешь, ознаменовало для меня с мамой официальное начало опустевшего гнезда. Данае закончила колледж год назад, и теперь у нее своя интересная и самостоятельная жизнь. Нам было трудно отпустить ее, но мы утешались тем, что Райан будет с нами целых 6 лет. Как быстро пролетело это время, и сегодня наши годы родительской опеки внезапно подошли к концу. Мы отвезли Райана в аэропорт, и он улетел в Колорадо почти на 2 месяца. Затем в августе он планирует поступить учиться в колледж на Среднем Западе. И хотя в последующие годы он будет периодически приезжать домой, наши взаимоотношения уже не будут прежними. Может быть, они будут даже лучше, но определенно они будут другими. А я никогда не любил кардинальных перемен. В течение многих лет я знал, что этот момент наступит, и хотя я помогал многим людям преодолеть подобные ситуации, честно признаюсь, что отъезд Райана причинил мне боль. Райан пришел ко мне в кабинет около полуночи, и мы начали еще один из ночных разговоров, которые я так люблю. Он всегда любил поговорить в конце дня. Утро наступило слишком быстро, и мы всей семьей поехали в аэропорт. Я вел машину, когда меня охватила внезапная волна печали. Я думал, что не смогу стоять и смотреть, как мой сын уходит от нас. Дело не в том, что я боялся будущего. Нет, я просто огоревал по поводу кончины Эры, счастливого времени моей жизни, когда наши дети были юными, а их голоса звенели в комнатах нашего дома. Я не мог скрыть слезы, когда у выхода на летное поле мы обнялись на прощание. Потом мы с Ширли приехали в опустевший дом, в котором наши любимые сын и дочь выросли из младенцев в молодых людей. Дом, который всего 3 часа назад кипел бурной деятельностью, за время нашего отсутствия преобразился. Тишина оглушила нас обоих. Каждый угол источал воспоминания, и они незримо витали в воздухе. И тогда я вспомнил свои собственные слова. Я помню, что говорил это во второй серии фильмов «Обрати свое сердце к дому». Я сказал, что скоро наступит день, когда шины детских велосипедов будут спущены, поломанный скейтборд будет лежать в гараже, качели замрут в саду, а в их постелях никто больше спать не будет. Мы встретим Рождество без щелок, подвешенных к камину, и в комнатах нашего дома будет очень тихо. Я знаю, что такое время наступит, и понимаю, что это нормально. Я принимаю это. Я ничего не собираюсь предпринимать, чтобы удержать дома сына или дочь. Но это будет очень печальное время, потому что для меня закончится период моей родительской опеки о детях. Увы, день, наступления которого я предчувствовал, пришел и ко мне.

Не напомнил ли вам этот рассказ о скоротечности жизни? Время пролетает мгновенно, и дети очень быстро из малышей превращаются во взрослых людей. Наши дети – лишь временные жильцы в нашем доме. Родительские обязанности – это кратковременный период в жизни человека. Их невозможно отложить на потом. Давайте не упускать драгоценные возможности участвовать в жизни наших детей. Давайте будем наставлять их при начале пути, а не в его конце. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Книга притчи, 22 глава, 6 стих.

В завершении программы мне хотелось бы еще познакомить вас с некоторыми принципами и концепциями доктора Добсона, касающимися воспитания детей. Эти высказывания взяты из его книг. Я уверен, что самым ценным вложением, которое родитель способен сделать в своего ребенка, является возрождение в нем истинной веры в Иисуса Христа. Наша задача как родителей – с раннего возраста внушать детям понятие об истинных ценностях жизни, о любви ко всем людям, доброте, единстве, доверии, правдивости и преданности Богу. Дети – настоящее богатство любой нации, в них – надежда будущего. Общество, которое чересчур занято, чтобы заниматься своими детьми, это просто нация стареющих и вымирающих индивидуумов, удовлетворяющая только свои собственные эгоистические потребности. Взаимоотношения с родителями – первый и самый важный опыт социального общения в жизни ребенка, и все пережитые им в этот период неудачи и горести оставляют след в его последующей жизни. Если есть один урок, который родители должны усвоить прежде всего, так это необходимость тщательно контролировать свои высказывания о внешности и интеллекте других людей в присутствии своих детей. Решение проблем современных родителей приходит через силу молитвы и личное обращение к Творцу. Дайте ребенку возможность испытать разумное количество боли или дискомфорта, если он ведет себя безответственно. Ребенок, медлительный в учебе, нуждается в помощи родителей, которые должны найти у него другие положительные качества и умения, и заверить ребенка, что его ценность как личности не связана с показателями учебных достижений. Дайте ребенку четкое определение его обязанностей и его труда, но предусмотрите время для игры и досуга. Очень важно проявление родительской любви после наказания, так как оно свидетельствует о том, что родителями осуждается поведение ребенка, а не он сам. Родители не могут требовать от детей уважения, если сами они не хотят уважать своих детей. Главная цель родителей – взять тот сырой материал, в виде которого наши дети прибывают на эту землю, а затем постепенно формировать его, превращая в зрелых, ответственных и благоговеющих перед Богом взрослых людей. Ничто, вложенное вами в ребенка, не пропадает зря. Поэтому не жалейте времени для ваших детей. А я с вами прощаюсь до следующего воскресенья. Программа выйдет в эфир в это же время и на этой же волне. Пишите нам по адресу. Программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. Желаю вам Божьих благословений и успехов в воспитании детей. До свидания.

Вы слушаете радио «На пути». Сейчас выйдет в эфир ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой программы слушайте передачу «Час решения».

продолжаем нашу серию бесед на тему о том, как толковать Писание. Сегодняшняя беседа называется «Изучение структур в книге, содержащей толкуемый отрывок». Одно из самых больших препятствий в понимании Библии – это деление текста на стихи, особенно когда каждый стих напечатан отдельным абзацем. Хотя стихи и помогают определить, найти и заучить Писание, они в равной степени мешают толкователю. Стихи прерывают мысль текста и развертывание вести. Это искусственное деление текста, выполненное людьми. Чем изучать Библию стих за стихом, лучше попытаться понять Писание в том виде, в каком его записал автор, посмотреть, как он выстраивал свои мысли. В рамках этой цели настоящая беседа побуждает нас обнаруживать структуры в толкуемом отрывке, вооружая для этого необходимыми знаниями. Нужно не только понять тему, весть и назначение книги, в которой находится исследуемый отрывок, как мы говорили в предыдущей беседе, но и обратить внимание на структуру книги в целом и отдельные структуры внутри книги. Как автор выстроил материал, чтобы осуществить свою цель? Почему, чтобы понять Писание, необходимо искать структуры? Любое письменное сочинение предполагает определенную организацию материала. Если цель автора – проинформировать, довести до сознания или убедить, то он не будет просто бессвязно перескакивать с одной темы на другую в зависимости от настроения. У него есть цель, и он старается достичь ее некоторым логическим или психологическим образом. Автор дает читателю подсказки относительно организации своего сочинения. Он употребляет вспомогательные слова, такие как «прежде всего», «кроме того», «при том», «а», «же», «но», «также», «еще», «да и так». Он может использовать и другие стилистические приемы, например, повторение слов, фраз или предложений, когда хочет подчеркнуть что-то важное. Проницательный читатель может заметить эти подсказки, говорящие о структуре письменной работы. Что справедливо в отношении других письменных трудов, то справедливо и в отношении Библии. Если мы сможем увидеть структуры в библейской книге, структуры, появившиеся там, потому что автор использовал их, чтобы понятнее донести свою мысль до читателей, тогда мы на верном пути к пониманию этой книги и любой ее части. Как опознать структуры, имеющиеся в библейской книге? Можно поискать планы и структуры, предлагаемые в своем вводном материале различными источниками. Однако наилучший способ обнаружить структуру библейской книги и отрывка – это прочитать книгу самостоятельно, обращая внимание на подсказки, которые автор оставил, чтобы помочь нам понять, как он путем определенного расположения материала доносит до нас свою весть. Мы, если приложим должное старание, вполне способны самостоятельно обнаружить структуры в той или иной книге Библии, не прибегая к особой помощи других источников. Ниже приводится ряд примеров, иллюстрирующих то, как можно обнаружить структуры в библейских книгах. Рассматриваются два уровня структуры – структура библейской книги в целом и крупные структуры внутри книги. Первый уровень структуры – это структура библейской книги. Некоторые библейские книги, похоже, не имеют четко различимой общей структуры. В Ветхом Завете Псалтырь представляет собой сборник отдельных псалмов, но порядок, в котором они расположены в книге, не указывает на смысл отдельных псалмов. То же самое можно сказать и о притчах, собрании мудрых изречений. Местоположение того или иного конкретного отрывка не имеет никакого значения, хотя несколько притч вместе могут быть в чем-то едины и образовывать различную структуру. В Новом Завете трудно составить план к посланию Иакова. В целом это письмо имеет тему, но как эта тема выражена структурно, увидеть нелегко. Также не сразу обнаруживается и структурная организация первого послания Иоанна. Послание вновь и вновь возвращается к одним и тем же мыслям и темам, но кажется, что логической структуры в нем нет. С другой стороны, структуры некоторых книг можно обнаружить почти без всяких усилий. Вот некоторые примеры. Послание к Ефесянам. Оно имеет очевидную структуру. Первая половина книги, это главы с 1 по 3, посвящена учению, что сделал Бог для спасения Ефесян.
Во второй половине, главы с 4 по 6, разбираются практические вопросы, как должны жить христиане. Это можно выразить таким образом. Первая половина, изъявительная, содержащая высказывание о Боге и о том, что Он сделал. Вторая половина, повелительная, содержащая указание, что надлежит делать христианам вследствие того, что сделал Бог. Стих, соединяющий обе половины, это Ефесянам 4 глава, 1 стих. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно». Это тема последних трех глав. «Звание, в которое вы призваны» — тема первых трех глав. Изъясняющему какой-либо отрывок из Писания к Ефесянам нужно иметь эту структуру в виду. Некоторые могут подумать, что все события, изображенные в книге Откровения, к моменту написания книги, уже произошли. Но в Откровении 1.19 говорится: «Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого». В Откровении 4.1 голос сообщает Иоанну, что ему будет показано, чему надлежит быть после того. Эти два стиха, похоже, говорят о том, что Откровение построено по хронологическому принципу. В нем описывается настоящее время, что есть, и будущее время по отношению ко времени написания книги. Текст говорит о том, что будет, что произойдет после этого. При изучении Откровения эту структуру нужно учитывать. Еще один пример — это послание к евреям. В этой книге имеются более мелкие структуры. Автор предпочитает сначала выразить доктринальную мысль, а затем использовать ее для убеждения своих читателей в необходимости избегать отступничества и укреплять свою веру. Послание к евреям имеет также и более крупную структуру. В Евреям 10.18 автор подходит к кульминации, используя Ветхий Завет в доказательство того, что при Новом Завете существует прощение грехов. И далее он высказывает такую мысль. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистой. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Евреям 10 глава с 19 по 25 стихи. Доктринальные аргументы, что Христос лучше, таким образом достигают кульминации в той истине, что мы имеем прощение и можем приближаться к Богу, а эти факты подводят к практическим наставлениям. Теперь посмотрим на послание к римлянам. Оно тщательно структурировано. Первые 11 глав посвящены важным доктринальным вопросам, и затем в 12 главе 1 стихе Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Слово «итак» сигнализирует о том, что Павел начинает новый раздел письма. Фраза «итак», «милосердием Божьим» в этом стихе относится ко всему, что он написал до этого момента, и готовит читателя к практическим указаниям и наставлениям, которые начинаются в 12 главе. Послание к Филимону организовано риторически. Это значит, что Павел хочет побудить Филимона что-то сделать и потому нагромождает мотивировки одну за другой, вероятно, идя от менее убедительных соображений к наиболее убедительным, чтобы склонить Филимона сделать это. Евангелия построены по хронологическому принципу. Тогда как в каждой книге присутствуют и другие структуры, совершенно очевидно, что все Евангелия соблюдают хронологический порядок рассказа о жизни Иисуса Христа. Он жил, творил чудеса и учил, был распят и воскрес. Деяния апостолов, можно сказать, построены по географическому принципу на основании слов Иисуса из 1 главы 8 стиха Деяний. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме» — это главы с 1 по 7, «и во всей Иудее и Самарии» — с 8 по 12 главы, «и даже до края земли» — главы с 13 по 28.
Теперь обратимся к книге «Бытие». Хотя к составлению плана книги «Бытие» можно подойти по-разному, нужно отметить, что вдохновенный автор уже сделал это для нас, 10 раз использовав еврейское слово «толидот», которое переводится и как «происхождение», и как «житие», но чаще всего как «роды» или «родословие». Истолковывая тот или иной отрывок из «Бытия», мы должны принимать во внимание структуру, предложенную самим автором. Книга Иова, она имеет четкую структуру. Первые 2 главы и последняя глава написаны в прозе, а в середине 39 глав поэзии. Принимая во внимание этот формат, мы можем разделить книгу на 3 части – пролог, обсуждение и эпилог. Чтобы понять книгу Иова, ни в коем случае нельзя игнорировать эти 39 глав, составляющих ее большую часть. Посмотрим на книгу Ионы. О чем она? Ответ находится в последней главе книги, в той причине, которую привел Иона в оправдание своего отказа исполнить Божьи указания в самом начале. В отрывке Иона, 4 глава, с 1 по 3 стихи, мы видим следующую реакцию Ионы на покаяние Ниневии. Иона сильно огорчился этим и был раздражен, и молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». По словам самого Ионы, он не хотел идти в Ниневию из боязни, что если он пойдет, то люди покаются, и Бог не погубит их. Иона хотел гибели Ниневии. Назначение книги — наставить в том, что Иона, и подразумевается весь Израиль, должен был уподобиться Богу в любви к ниневитянам, в желании, чтобы они покаялись, и в радости от их покаяния. Как мы узнаем эту весть? Изучая, как книга построена, исследуя ее структуру и отмечая ее кульминацию. Последнее событие — это именно то, что хотел подчеркнуть вдохновенный автор. Эти приведенные нами 10 примеров не исчерпывающие, а лишь иллюстративные. Они призваны побудить нас, после того, как мы установим смысл книги, определять, как книга построена и структурирована. Второй структурный уровень состоит из крупных структур внутри самой книги, в отличие от структуры книги в целом. Чтобы обнаружить структуры внутри книги, нужно поискать сигналы или ключи, которые оставил нам автор. Какие сигналы можно найти? Ниже приводятся 3 приема, какие автор мог использовать для организации того или иного текста. Во-первых, это повторение ключевых слов или фраз. Один такой пример использования ключевых слов или фраз мы находим в «Экклезиасте». В этой книге загадка, как такая пессимистичная книга могла считаться писанием, в большей степени разрешается, когда мы замечаем вновь и вновь около 30 раз повторяющуюся фразу «под солнцем». Когда в тексте говорится о том, что все суета, речь идет о происходящем под солнцем, то есть в этой жизни, без Бога. Другой пример мы находим в 3 и 4 книгах царств, где автор употребляет формулу, в соответствии с которой подводит итог правлению каждого царя разделенного царства, а затем в стилизованной манере произносит суд на каждого из них, отмечая, был тот царь хорошим или плохим. Третий пример находится в книге «Судей». Там с 17 по 21 главы автор 3 раза использует выражение «в те дни не было царя у Израиля». Его мы находим в 18 главе 1 стихе, 19 главе 1 стихе и 21 главе 25 стихе. И ясно, что он хотел, чтобы написанное им в этих главах было так или иначе привязано к этой заявленной теме. Второе. Использование приема, иногда называемого «инклюзио». По определению Ричарда Сулина, инклюзио — это используемый в писании прием, в котором начальная форма или мысль повторяется, перефразируется или как-то иначе снова появляется в конце. В качестве одного такого примера можно привести книгу Амоса, 1 главу с 3 по 5 стихи, где провозглашение суда над Дамаском начинается и заканчивается фразой «Так говорит Господь».
Другой пример находим в книге Иезекииля, 18 глава, с 25 по 29 стихи, когда стихи 25 и 29 заканчиваются словами «Не ваши ли пути неправы?». Этот же прием использован и в Евангелии от Марка, которое начинается словами «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия», Марка 1 глава 1 стих, а затем, ближе к концу, приводит восклицание римского воина «Истинно человек сей был Сын Божий», Марка 15:39. Таким образом, Марк указывает, что хотел подчеркнуть в своем повествовании. И третье – это использование приема, известного как хиазм или инверсия во второй половине фразы, от греческой буквы «хи», когда мысли расположены в порядке «а», «б», «б», «а». В качестве примера Сулен приводит Марка 2:27. «Суббота для человека, а не человек для субботы». И здесь «суббота» — «а», для человека — «б», а не человек — опять «б», для субботы — «возвращение к а». Что нужно, чтобы обнаружить структуры внутри книги? Самое простое, чтобы обнаружить структуру, нужно составить план отрывка, который мы хотим истолковать, или главы, раздела, в которой находится этот отрывок. Иногда бывает необязательно или невозможно составить формальный план, но даже если мы не можем составить план к отрывку, обычно возможно увидеть, как автор идет от одной мысли к другой. Например, в Псалме 18 псалмопевец вначале перечисляет дела Бога, стихи со 2 по 7, и затем прославляет Слово Божье с 8 по 12 стихи и заканчивает реакцией человека на такие рассуждения с 13 по 15 стихи. Иногда бывает возможно составить план к отрывку. В качестве примера рассмотрим 1 Коринфянам 15 главу. Читая эту главу, можно легко увидеть, что в данной главе речь идет о воскресении. Что она говорит о воскресении? Глава отвечает на ошибочный взгляд, что всеобщего воскресения мертвых не будет. Этот взгляд заявлен в 15 главе в 12 стихе. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Вот краткое перечисление возможных наблюдений, которые можно сделать в результате составления плана к данной главе. На лжеучение, что всеобщего воскресения из мертвых не будет, Павел отмечает, во-первых, исходя из того, чему коринфяне были научены и во что они уже уверовали. Он в сущности говорит, что если всеобщего воскресения нет, тогда Христос не воскресал, христианство бессмысленно, а коринфяне не спасены. Во-вторых, он утверждает, что Христос воскрес и что его воскресение дает уверенность во всеобщем воскресении. В-третьих, он рассуждает на основании собственной и их практики, что воскресение должно быть, иначе зачем им тогда вести себя так, как они себя ведут, если они не ожидают воскресения? В-четвертых, он отвечает на практический довод, что воскресение не должно быть, потому что невозможно представить, какие тела могут быть у мертвых. На это он отвечает, рассуждая о том, какие же тела будут иметь мертвые. И главу он завершает практическим выводом из сказанного в 58 стихе. «Итак, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Согласны мы или нет с таким анализом 15 главы, главное, что мы можем научиться использовать подобную процедуру для анализа любого отрывка, который хотим понять. Кроме того, чтобы увидеть структуры, нужно обращать внимание на принципы организации, которыми оперирует автор, чтобы яснее донести свою мысль. Воспользуемся примером из книги Амоса. В главах 1 и 2 Амос 8 раз использует одно и то же выражение: «За 3 преступления Дамаска» или другого места, и «за 4 не пощажу его». 1 глава 3 стих. О чем говорит Амос? Что значит 3 и 4? Амос говорит что-то вроде этого: 3 достаточно, 4 более чем достаточно. В данном случае 4 преступлений было более чем достаточно, чтобы заслужить Божье наказание. Почему Амос почти одно и то же говорит 8 раз? Он был послан в Северное царство Израиль в период разделенного царства. Заметьте, что первые 7 судов были объявлены народом, окружавшим Израиль, и это 7-й суд перед Вестью Израилю был объявлен Иудее, Южному царству, сестре Израиля.
как на эту весть должны отреагировать те, кто впервые услышал или прочитал ее? Этот текст и ведет к кульминации. Можно представить, как народ Северного Царства, слыша приговор окружавшим их народом, говорит «Аминь» на слова пророка, и затем пророк поворачивается к ним и изрекает «За три преступления Израиля и за четыре не пощажу его». 2 глава 6 стих. Внезапно израильтяне слышат, что их народ ничуть не лучше других. Они радовались, когда слушали суд над другими народами, но теперь, при известии, что их народ тоже подлежит осуждению, их радость сменяется потрясением и, возможно, осознанием своей греховности. Однако, что касается толкования, то урок состоит в том, что изучающие Библию должны принимать во внимание стилистические приемы, вроде тех, которые использовал Амос. Чтобы увидеть структуры при толковании рассказа, истории, нужно определить

то противники иудеев не достигнут успеха, потому что иудеи – богоизбранный народ. Чтобы понять и оценить книгу «Эсфирь» или любой другой отрывок из нее, нужно суметь увидеть ее сюжет. О структурах мы можем вычитать в разных письменных источниках, и, в общем-то, никто нам не запретит воспользоваться полученными таким образом знаниями о структурах, которые в изучаемых нами отрывках нашли другие люди. Однако нам следует самим стараться обнаружить их. При исследовании крупных структур нужно не забывать учитывать некоторые базовые вопросы. Первый – что автор хотел сказать в книге в целом? Второй – как он сказал это? То есть, как он выстроил свои мысли и свой материал, чтобы ясней донести весть? После того, как вы найдете ответы на эти вопросы, можно переходить к более мелким структурам в конкретном отрывке. Для успешного истолкования любого текста вам необходимо задавать эти вопросы и отвечать на них.

0: В эфире «Час решения». Программа с участием доктора богословия Билли Грэма.
1: В наши дни все чаще в оценке настроения людей употребляются такие слова, как пессимизм, отчаяние, разочарование, неверие. Нас столько лет уверяли в неизменной стабильности нашего бытия, воспитывали в нас чувство уверенности в завтрашнем дне, что когда в 80-х годах жизнь наша начала быстро меняться, мы получили свободу и демократию вместо стабильности, а давно привычные жизненные устои и принципы резко пошатнулись и стали разрушаться на глазах. Многих это состояние неустойчивости и неуверенности привело к глубокой депрессии и стрессам. Трудности, с которыми мы сталкиваемся сейчас, конечно, не прибавляют хорошее настроение. Поэтому и так много стало вокруг грустных и озабоченных лиц. Но так ли все плохо?
2: А может быть, если вдуматься, в этих несчастьях и бедах, которые мы переживаем, есть и хорошая сторона? Ведь недаром японцы говорят: «Страдание – семя радости». А англичане подтверждают: «Несчастье говорят нам о том, что такое счастье». Русская же пословица утверждает: «Бояться несчастья и счастья не видать». А что по этому поводу написано в Библии? Давайте послушаем.
1: «В скорби своей будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Когда суды твои свершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Не от устли Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся ко Господу».

0: Надо честно признаться, что бывает очень трудно бороться с отчаянием, которое порой завладевает душой, лишает ее силы и веры. Может быть, советы, которые дает Билли Грэм в своей проповеди, помогут вам вновь почувствовать уверенность, обрести смысл в жизни. Послушайте, пожалуйста, перевод этой проповеди.
1: «Мы заложники своего времени. Задумывались ли вы о том, как быстро бежит время? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень, сказано в Писании. Даже если кому-то дано прожить 100 лет, для вечности это всего лишь мгновение. Перед очами твоими 1000 лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи, сказано в Писании. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет, сказано в Библии. И еще: дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о тебе в род и род. Времени всем нам отпущено поровну. 1440 минут. Вот и день прошел. 168 часов. Вот и неделя. Дней наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. На что мы тратим свои 70 лет? Первые 15 лет жизни – это годы детства. Около 20 лет уходит на сон. Последние 5 лет жизни мы уже не так сильны физически, часто болеем, остается каких-то 30 лет. Часть этого времени уходит на завтраки, обеды, ужины, еще часть на работу. На что мы тратим оставшееся время? Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время и исчезающий, сказал апостол Иаков. Как пар появляется она и исчезает. Вот что такое наша жизнь в сравнении с вечностью. Так проходит она перед очами Всевышнего. Время владычествует над нами. Его власть огромна. Оно буквально сокрушает нас. Мы начинаем бегать туда-сюда, делая то и это, и в конце концов заявляем, что времени у нас ни на что не хватает. Иисус сказал: «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Подумайте, что сумел сделать Иисус за 33 года жизни на земле? О его жизни, за исключением последних 3 лет, известно немного. Но именно за эти 3 года он сделал то, что ему нужно было сделать. Он исцелял больных, кормил голодных, учил народ и учил так, как ни один учитель ни до, ни после него. Но не ради этого Христос пришел на нашу землю. Он пришел, чтобы умереть на кресте и искупить нас от греха. «Я на то родился». Вот его слова. «Он умер за наши грехи». Во Вселенной бесконечно много планет и звезд. Но только одна из них подняла мятеж против Бога. Мы – единственные создания во всей Вселенной, которые осмелились бунтовать против Бога. Господь мог бы разрушить землю, и вечность поглотила бы нас. Но он не сделал этого. Он сказал: «Я люблю их». И вот что я вам скажу. Если Иисус на этом кресте отдал свою жизнь, чтобы заплатить за наши грехи, другого пути в небеса, кроме креста, нет. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец». Время может работать на вас или против вас, но оно в ваших руках. Дорожите временем, у вас его не так-то много. Дни лукавы, жизнь коротка, время быстротечно, не теряйте его понапрасну, ведь в день суда вам придется предстать перед Богом. На суде том вы дадите отчет за каждое сказанное вами слово, за каждую мысль, за все свои дела». Время не ждет. Нужно действовать быстро. Теперь время благоприятное, теперь день спасения. Так придите же к нему сегодня. Если вам хоть чуть-чуть слышен голос Божий, обратитесь ко Христу. Время также предупреждает нас. Настанет день, когда будет поздно, и вы потеряете свой последний шанс. Никто не знает своего часа. Времени слишком мало, чтобы мы могли колебаться и откладывать до завтра свое решение. Разве не сказано в Писании: «Изберите ныне, кому служить»? Дьявол шепчет: «Можешь обратиться к Богу. Мне все равно, я не против. Но лучше сделай это в другой раз, в другом месте. Не спеши, ведь это не так срочно. Он знает свое дело. Если вы будете слушать его раз от раза, вам будет все труднее обратиться к Богу. Долго ли вам хромать на оба колена?» — спрашивал Бог во времена пророка Илии. «Если Господь есть Бог, то последуйте Ему». Обращаясь ко Христу, вы делаете выбор. Вы выбираете, по какому пути идти, по широкому или по узкому. Вы выбираете, кому подчиняться — Христу или своим прихотям. Когда вы приходите ко Христу, вы обретаете в Нем не только своего Спасителя, искупившего вас от грехов, но и Господина. Вы становитесь Его учеником и подчиняете всю свою жизнь Его воле. Вы, вероятно, спросите: «Что же мне для этого нужно сделать?» А сделать нужно будет вот что. Во-первых, покаяться в своих грехах. Скажите Богу: «Господь, я грешен, прости меня, я изменю всю свою жизнь, все свои привычки». Во-вторых, нужно осознать, что Христос спас вас от греха, и доверить Ему свою жизнь. В Библии много сказано о разумной вере, но когда вы обращаетесь ко Христу впервые, нужно довериться Ему, как доверяются дети своим родителям. И в-третьих, нужно следовать за Христом, стать Его учеником. И в-четвертых, открыто исповедуйте свою веру. Скажите миру: «Отныне я буду следовать за Христом, служить Ему и жить для Него».

Хорошо, что в мире есть невзгоды, неудачи, даже брань порой. Как бы шли уныло наши годы в летний тихий монотонный зной. Мучаясь, мы оживаем, скука не сумеет сердцем завладеть. Может, и последняя разлука для того, чтобы в вечности не тлеть.

Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

мы склоним наши головы для молитвы. Иисус Христос, слава Тебе за наше сегодняшнее общение с нашими слушателями. Ты сроднил нас Твоею кровью. Теперь мы граждане неба. Тем, кто пришли к Тебе с раскаянием, Ты дал чистые от всякого греха сердца. Слава Тебе за это. Помоги нам, пожалуйста, хранить сердца наши чистыми. А тем, кто еще не знает Тебя как своего личного Спасителя, помоги увидеть свое состояние. Победи их любовью Своей, дай им прощение грехов и чистое сердце. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

Прочитаем для нашей сегодняшней беседы стих из Евангелия от Матфея, глава 5, стих 8. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Все люди нуждаются в чистоте. Каждый разумный человек любит чистоту и старается хранить себя чистым. Мы стараемся иметь чистые квартиры, чистую одежду, чистое тело, чистую пищу. Есть даже такая поговорка, что чистота — это мать здоровья. Посмотрите, какая чистота соблюдается в больницах, особенно в операционных залах. Да и не напрасно. Малая частица грязи, попав через рану в кровь, может вызвать отравление или заражение крови. Малые микробы под названием ботулитические палочки до того малы, что мы невооруженным глазом и увидеть их не можем. Но попав в кровь через наш пищеварительный тракт, они приводят к параличу и даже к смерти. Так важна для нас чистота. Но я хочу сегодня поговорить о чистоте сердца и считаю, что она во много раз важнее внешней чистоты. Для чего нам нужно чистое сердце? Ну, во-первых, в этом залог высшего счастья. Мы читали «блаженны», то есть счастливы, чистые сердцем. Мы порой удивляемся радости и веселью детей. В чем секрет их счастья и жизнерадостности? Очень просто. Их сердца еще не запятнаны грехом. Потерять чистоту сердца — значит потерять самое светлое, самое важное. Самое главное условие к тому, чтобы быть счастливым, — это сохранить чистое сердце. Да, чистые сердцем счастливы уже здесь, на земле, и особенно в вечности. Далее, чистое сердце нам нужно, чтобы получить ответ на нашу молитву. Мне не раз говорили: «Неправда, что Бог слышит молитвы. Я просил у Него то-то и то-то, но Бог не дал мне того, что я просил у Него». При анализе зачастую оказывалось, что эти люди хотели получить разные милости и дары от Бога, но от греха не хотели отказываться. Они хотели служить сатане, жить в греховной грязи и в то же время пользоваться милостью Божьей. Но что об этом говорит Библия? В Псалме 65, стих 18 читаем: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Самуилу Бог сказал, читаю из первой книги Царств, 16 главы, стих 7, «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Людей зачастую можно обмануть, но Бога никогда. И если сердце наше нечисто, тогда молитвы наши напрасны. Процитирую из книги пророка Исаии, 59 глава, первые два стиха. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». В-третьих, чистое сердце дает смелость в молитве и служении. В книге Притчей, 28 глава, 1 стих читаем: «Нечестивый, то есть человек с нечистым сердцем, бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Грех не только оскверняет нас, он еще и вселяет в наше сердце робость и страх, лишает нас смелости и решительности. Вспомним, как было в Едемском саду, когда Адам и Ева согрешили. Стоило им услышать голос Божий, как они тут же поспешили спрятаться. Адам так и сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». Грех связывает наши мысли, веру, руки и ноги. Вспомним, как смело и решительно маленький Давид выступил против великана Голиафа. О, да, секрет его смелости в чистоте сердца. В-четвертых, чистые сердцем увидят Бога. Так мы читаем в Библии: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
После полета в космос Юрия Гагарина советские атеисты с таким наслаждением вновь и вновь повторяли: «Вот наш современный советский человек побывал в космосе, а Бога не видел, значит, Бога нет». И эти люди считали себя такими умными. Но как они обижались, когда мы, тогда еще подростки, говорили им, что в Библии написано «чистые сердцем узрят Бога». О, как искренне они возмущались! Оказывается, мы этим напоминали фарисеям нашего времени о тех грехах, которые они хранили глубоко в сердцах своих. В послании к евреям, 12 глава, стих 14, читаем: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». В Откровении Иоанна Богослова в 21 главе описывается чудный город Божий, небесный Иерусалим. И вот об этом городе говорится: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи». Да, грех разделяет людей с Богом, лишает их Его света, теплоты, силы и благословения не только на этой земле. Он лишает людей навсегда присутствия Божия. Чистое же сердце уже теперь общается с Богом, наслаждается Его присутствием и благословением. Как правильно сказал Иисус: «Блаженны чистые сердцем».

Но что же оскверняет и пачкает наше сердце? Это то же самое, что разделяет нас с Богом — грех. Да, грех марает наше сердце, как ужаснейшая грязь. С каким бы грехом мы ни повелись, он обязательно оставит в нашем сердце ужасные следы, грязные пятна. Напомню некоторые разновидности греха. Греховные мысли. Наши мысли работают постоянно, с утра до вечера. Мы всегда о чем-нибудь думаем. Мысли о святом, о небесном, о Господе нашем Иисусе Христе облагораживают нас. Ну а греховные мысли оскверняют. Некто сравнил мысли с птицами, летающими над нами. Мы не можем запретить им летать над нами. Мы даже не можем запретить им уронить что-то на нашу голову. Но мы можем не допустить, чтобы они свили себе на нашей голове гнездо. Точно так же мы не можем иногда запретить той или иной мысли появиться в нашей голове. Но мы можем воспрепятствовать ей закрепиться в нашей голове. Мы даже должны бодрствовать, чтобы нечистые мысли не заполняли нашу голову, наше сознание. Очень важно, чтобы мы следили за собой и были заняты мыслями о святом. Апостол Павел писал филиппийцам, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Наше сердце оскверняют и пачкают также нехорошие слова, пустые разговоры. Наши мысли выражаются в словах. Мы все говорим очень много, часто больше, чем нужно. Говорим с утра до вечера, дома, в семье, на улице, на работе, при встрече со знакомыми и даже незнакомыми, в трамвае, в поезде, в лифту, в магазине и так далее и тому подобное. О, сколько в этих разговорах часто бывает жалоб, осуждения, недовольства, критики, обид, злобы и так называемой гнили, как говорит апостол Павел. И все эти нехорошие слова оскверняют, пачкают наше сердце, лишают нас чистоты, счастья и силы. Иисус в свое время предупреждал, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Так с каким же усердием нам нужно наблюдать за нашим языком, чтобы не давать ему волю, но чтобы говорить только о хорошем, о том, что служит к славе Божьей и ко взаимному назиданию? Вслед за мыслями и словами я обязан назвать еще греховные поступки и дела. В послании к Галатам, в 5 главе, с 19 по 21 стих, читаем о некоторых таких делах. «Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Все эти и многие другие неупомянутые здесь грехи, если мы их делаем, оскверняют наше сердце. К ним относятся не только так называемые грубые грехи, как, например, пьянство, прелюбодеяние, идолопоклонство, убийство, но и так называемые малые грехи — зависть, вражда, ссоры, разногласия, гнев и другие, на которые мы иногда склонны смотреть сквозь пальцы. Но грех остается грехом, и в глазах Божьих всякий грех — великий грех. Ведь последствия этих разных грехов одинаковые. Они оскверняют наше сердце, лишают нас истинного счастья, лишают нас присутствия Божия, закрывают от нас Его лицо, связывают нас по рукам и ногам и делают нас несчастными, бессильными. Сатана старается представить нам некоторые грехи незначительными. Поэтому мы должны быть весьма осторожными и внимательными, чтобы не давать места никакому греху. Но, мои дорогие слушатели, вы спросите меня, где и как получить чистое сердце? Сатана действует обманом. Искушая нас, он обещает нам счастье, удовольствие и много всего разного.
но вместо обещанного дает нам лишь слезы и горе, лишая нас самого ценного — чистоты сердца. О, как тяжело жить в мире зла и греха с нечистым сердцем! Мой дорогой слушатель, может быть, и у тебя нечистое сердце, может быть, и ты попал в ловушку дьявола и потерял чистоту сердца. Что же тогда тебе делать? Где найдешь выход? Надо обратиться ко Христу. Только Он один может освободить и очистить нас от греха. Только Он один имеет власть прощать грехи и может омыть наше сердце и сделать его чистым. И Он это сделает охотно. Иисус Христос сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Никто другой не может сделать этого. Последующими добрыми делами мы не можем исправить сделанное нами зло. Наши грехи должны быть прощены, и это может сделать только лишь один Христос. Обратись к Нему. Чтобы Он мог это сделать, надо исповедать, то есть открыть свой грех пред Христом в молитве. Так в свое время сделал Давид. В 31-м псалме, в 5-м стихе читаем: «Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего». Да, Бог прощает нам наши грехи, если мы искренно в молитве попросим Его об этом. Апостол Иоанн об этом пишет: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Вот источник прощения и очищения от всякой нечистоты, от всякого греха. Мой дорогой слушатель, если ты страдаешь, если ты несчастен, не имеешь успеха в жизни, в работе, не получаешь ответа на молитвы, тогда проверь перед Господом свою жизнь, свои мысли, слова и дела. И если обнаружишь грех, неси его скорее к Иисусу Христу, открой его перед Ним, исповедуй, и Господь простит тебе, очистит твое сердце, и ты увидишь, что препятствия к успеху и радостной жизни будут удалены. Что же это за могучее средство, способное очищать наше сердце от всех совершенных нами грехов и беззаконий и вернуть нам чистоту? Где нам найти такое чудесное средство? Средство, могущее сделать человека, погрязшего в грехах, чистым и угодным Богу. Это средство — драгоценная кровь Иисуса Христа, пролитая за нас на Голгофском кресте. Только она может очистить нас от всякого греха. Мой дорогой слушатель, воспользуйся этим чудным средством. В небесную отчизну войдут лишь только те, кто убелил свои одежды кровью Агнца, читаем в Откровении Иоанна, 7 глава, 14 стих. Только кровь Христа делает нас, некогда нечистых, приятными Богу и способными видеть Его. Да будет прославлен Бог наш за этот чудный источник очищения грешников. Мой дорогой слушатель, если ты получил от Бога чистое сердце, то береги его чистым и неоскверненным. В книге Притчи, в 4 главе, в 23 стихе читаем: «Больше всего хранимого храни сердце твое». Лучше решись на неудобства, на лишения и даже на страдания, но чистоты сердца не отдавай. Когда-то очень давно один из мужей Божьих сказал такие слова: «Лучше умереть, чем потерять чистоту сердца». Пусть девизом нашей повседневной жизни будет «чистое сердце». И чтобы оно всегда было чистым, самое лучшее — отдать его Господу. Он силен очистить наше сердце, а также сохранить его чистым среди всех грехов и искушений жизни нашей.

0: Программу подготовил Петр Ремпель.
1: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного размышления я прочитаю из Библии, из Евангелия от Луки, из 17 главы, 1-32 стих. Здесь записаны всего лишь три слова, которые произнес наш Господь Иисус Христос, тогда, когда Он был на земле 2000 лет тому назад. Здесь записано «Вспоминайте жену Лотову». У нас может возникнуть вопрос: а для чего? Зачем нам ее вспоминать? Эту женщину, которая жила 4000 лет тому назад, и мы даже не знаем ее имени. Зачем нам, живущим в 21 веке, вспоминать жену Лотову? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прочитать немножко выше, что записано в этом же Евангелии от Луки и в этой же 17 главе, но с 28 стиха. Здесь написано: «Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Другими словами, Господь говорит, что вот точно так же, как было во дни Лота, так же будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. То есть в наше с вами время, потому что мы живем в то время перед Его пришествием. Поэтому давайте вначале рассмотрим более подробно, а как было во дни Лота. Приблизительно в 2050 году до Рождества Христова в районе Соленого моря в цветущей Иорданской долине находился прекрасный город Содом. О его же жителях написано, что они были злы. И не просто злы, но сказано, крайне грешны пред Господом. Оказывается, что мерзость, разврат, беззаконие, безбожие выросли в этом городе до таких пределов, что переполнило всякую меру божественного долготерпения. И поэтому он послал двух ангелов своих для того, чтобы уничтожить город. В этом городе Бог не смог найти даже 10 праведников. И вот он послал своих ангелов, чтобы стереть этот город с лица земли. Но вот в это время в Содоме проживал Лот, племянник Авраама. Нелегко было Лоту жить в этом городе. Видя мерзость и беззаконие горожан, написано, что Лот каждый день мучился в праведной душе своей. И вот однажды Лот сидел у городских ворот. Уже был вечер, и внезапно он увидел двух мужчин, которые вошли в город. Это были ангелы Божии, но Лот принял их за странников. И когда он узнал, что они намерены ночевать на улице, то он настоял на том, чтобы они все-таки пошли к нему домой и заночевали у него дома. И вот тогда, когда они вошли в дом Лота, Писание говорит о том, что жители этого города, узнавши, что у Лота есть странники, написано, окружили его дом от старого до малого и начали требовать, чтобы Лот выдал им этих странников, чтобы они смогли бы надругаться над ними. Но Лот, конечно, не сделал этого, и тогда жители города приступили к его дверям для того, чтобы выбить их. Но ангелы Божии простерли руки свои и поразили всех слепотой. И сказали Лоту, что они посланы Богом для того, чтобы уничтожить город, и что он, Лот, обрел благоволение в очах Господних. Ради дяди его Авраама Бог решил сохранить жизнь Лоту и всему его родству. И поэтому ангелы сказали Лоту, чтобы он пошел и рассказал всем своим родственникам, всем своим друзьям, которые были у него в городе, о том, что город будет уничтожен, и чтобы они шли за ним, чтобы они покинули этот город и таким образом будут спасены. И написано, что Лот пошел и начал говорить двум зятьям своим, которые брали дочерей его, но они не поверили. Они смеялись, они подумали, что Лот шутит. И тогда ангелы, видя, что Лот замедлил, взяли за руки его, его жену, их двух дочерей и вывели их за пределы города и сказали, чтобы они шли вперед, спасая душу свою и не оглядывались назад, для того, чтобы не умереть. И вот они пошли. Но на протяжении определенного отрезка пути жена Лота, идя за своим мужем, внезапно остановилась и оглянулась.
И Писание говорит, что она стала соляным столбом. До сих пор этот столб возвышается на западном берегу Соленого моря. Конечно же, никто не знает, действительно ли это тот столб, которым была жена Лотова, но во всяком случае его так называют. И как бы там ни было, но этот столб является монументом, он является памятником, который говорит всем тем, которые присутствуют на этом месте, всем тем многочисленным туристам, которые посещают это место, вот те слова, которые мы прочитали в начале. «Вспоминайте жену Лотову, ибо точно так, как было во дни Лота, будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Дорогие друзья, все вы прекрасно знаете, что мы живем в последнее время. Все вокруг нас говорит об этом. Все те события, которые сегодня протекают на нашей планете, указывают на это. И я не сделаю большого открытия, если скажу, что наша с вами Земля представляет собой сегодня не что иное, как гигантский Содом. Я не сделаю никакого открытия, вы сами это прекрасно знаете, оглянитесь только вокруг, как мерзость, разврат, беззаконие, неверие распространяются все больше и больше, с каждым днем, и проникают все в более молодые слои населения. Вот точно так же, как это было во дни Лота. Написано, что собрались от старого до малого среди тех развратников, которые окружили дом Лота. Вы посмотрите, то же самое сегодня проходит вокруг нас, совершается на наших глазах. Вот точно так же, как было во дни Лота, точно так же и сегодня.

этом городе. И он мучился в праведной душе своей, видя, как все те беззакония совершались на его глазах. Мы можем сказать, что аналогично и мы с вами мучаемся в душах наших, тогда, когда видим мерзость и беззаконие, совершающиеся на наших глазах. Вы посмотрите, и вот точно так же, как Лоту было сказано о том, что Содом будет уничтожен огнем, точно так же и мы с вами, читая Библию, узнаем о том, что земля и все дела ее сгорят, то есть наша планета будет предана огню. И вот точно так же, как Лот обрел благоволение в очах Господних не по своей праведности, а только лишь ради дяди своего Авраама, с которым Бог заключил завет, точно так же и мы с вами обрели благоволение в очах Господних не по нашей праведности. Наша праведность, как запачканная одежда, но благодаря Господу Иисусу Христу, который взял на себя грехи наши и беззакония наши. Он взошел на Голгофский крест вместо нас. Он занял наше место, и Он умер для того, чтобы нас искупить от смерти, и Он воскрес из мертвых ради нашего оправдания. И вот, дорогие, точно так же, как ангелы Божии не могли уничтожить Содом, пока в нем был Лот, точно так же Господь не изливает гнева своего правосудия, пока церковь его еще на земле. И вот тогда, когда ангелы взяли Лота и его семью за руки и вывели их за пределы города, на Содом обрушился огненный сернокислый дождь и превратил его в пустое место. Только дым, написано, поднимался подобно из большой печи. И вот точно так же, когда Иисус Христос возьмет свою церковь вместе с Духом Святым, когда церковь будет взята от этой земли, вострубят семь ангелов откровения и изольют семь чаш гнева Божьего, и возмездие божественное упадет на землю и уничтожит все. И вот мы читаем Священное Писание и узнаем из Библии, что было сказано Лоту, чем он должен был заниматься в это последнее время, в эти последние часы его пребывания в Содоме. Это очень важно для нас с вами сегодня, потому что мы тоже живем в это последнее время. Можно сказать, когда ангелы уже вошли в город, но Лот еще не был выведен из Содома. Мы также с вами живем в это последнее время, потому что Христос сказал, что вот точно так же, как было во дни Лота, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. И вот Он еще не явился, но время близкое, время перед Его пришествием. Поэтому давайте рассмотрим, чем должен был заниматься Лот в это последнее время, чтобы и нам с вами извлечь урок, чем мы должны заниматься в это последнее время перед Его пришествием. Первое, что было сказано Лоту, чтобы он пошел и рассказал своим близким, своим родным, и вывел их из Содома. Мы об этом читаем в книге «Бытие». В 19 главе, в 12 стихе ангелы сказали Лоту: «И сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, или кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место. Потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его». Итак, Лоту было сказано, чтобы он пошел и засвидетельствовал своим родным, своим близким и своим друзьям, чтобы и они могли бы выйти вместе с ним и не остаться в этом городе и не погибнуть. И вот, дорогие, точно так же Господь говорит и нам с вами, чтобы мы могли бы пойти и сегодня рассказать нашим родным, нашим близким, нашим родственникам, нашим друзьям, нашим соседям, нашим сослуживцам, чтобы они также могли бы обратиться к Господу и не погибнуть, чтобы они могли бы стать на путь спасения. Христос говорит: «Итак, пойдите, научите все народы. Итак, пойди и расскажи, что сотворил тебе Господь». Господь желает, чтобы мы были Его свидетелями, чтобы мы возвещали Евангелие Царствия, чтобы мы проповедовали Иисуса Христа распятого, чтобы помогали людям прийти к Иисусу Христу и стать на Его путь спасения. Теперь пусть каждый задумается: а свидетельствую ли я жизнью, примером, словом? Не нарушаю ли я повеления Господнего?
Это очень важно для того, чтобы не остаться в Содоме.

И вот, дорогие, Лот идет и говорит двум зятьям своим, а они начали смеяться. Они не поверили. Они подумали, что Лот шутит, и остались в Содоме, и погибли. Быть может, и мы иногда свидетельствуем своим родным, своим близким, а они не верят. Может быть, и они смеются, но пусть не унывает ваше сердце, пусть не отчаивается. Господь еще даровал нам время, чтобы мы продолжали этот труд, чтобы мы убеждали людей прийти, как Он говорит, для того, чтобы наполнился дом Его. Он желает, чтобы как можно больше людей спаслись и как можно меньше остались в Содоме. Поэтому пусть Господь поможет нам быть свидетелями Его, свидетельствовать Слово Его, рассказывать людям о Христе и помогать им, убеждать их, чтобы они не остались на этой земле, тогда, когда чаша божественного правосудия выльется на землю. Второе, что было сказано Лоту и его семейству, это чтобы они спасали душу свою. Мы читаем об этом также вот в книге «Бытие», в 19 главе, первая половина 17 стиха. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал: „Спасай душу свою“». Вы знаете, дорогие, Господь точно так же сегодня говорит нам, чтобы мы спасали душу свою. И ради спасения души Лоту и его семейству необходимо было оставить все, потому что с грузом они не смогли бы быстро уйти. Точно так же сегодня Господь говорит и нам, чтобы мы совершали дело, способствующее спасению душ наших, чтобы ничто не овладевало нами, чтобы ничто не связывало нас, ничто не привязывало нас к этой земле, чтобы мы не заботились о завтрашнем дне, чтобы мы искали прежде всего Царствия Божьего и правды Его, чтобы мы помнили, что где сокровище наше, там будет и сердце наше. А это значит, что какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Господь желает, чтобы мы совершали те дела, которые способствуют спасению наших душ. Вы посмотрите, сколько времени на протяжении дня мы уделяем для своего тела. Мы его греем, питаем, одеваем, лечим, мы о нем заботимся и мы его лелеем, в то время, когда наша душа остается в запустении. Мы совершенно забыли за нее, как будто ее у нас нет. А ведь она также нуждается в пище духовной, в пище небесной. Она нуждается в Слове Божьем, которое Бог оставил нам на этой земле. Наша душа нуждается в том, чтобы мы заботились о ней, чтобы мы искали то, что способствует ее росту, ее укреплению. Но очень часто у нас для этого нет времени. Если бы нам удалось посмотреть в духовное зеркало и увидеть, как выглядит наша душа, то я думаю, что многие бы ужаснулись. Поэтому Господь сегодня еще напоминает нам, и Он говорит: «Спасай душу свою». А теперь каждый пусть задумается: а как я? Достаточно ли я времени уделяю своей душе? Не стоит ли она у меня на последнем месте? Это очень важно для того, чтобы не остаться в Содоме. И последнее, что было сказано Лоту и его семейству, чтобы они шли вперед и не оглядывались назад, чтобы не умереть. Мы читаем об этом также в книге «Бытие», в 19 главе, вторую половину 17 стиха. Написано: «Не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». То же самое, дорогие, Господь говорит сегодня и нам. Чтобы мы шли путем освящения, чтобы мы не возвращались к прежним похотям, чтобы мы не обращались к сплетням, к клевете, к зависти, чтобы мы почитали себя мертвыми для греха, а живыми для Бога. Ибо всякий, взявшийся за плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего, говорит Господь. И вот, дорогие, жена Лота поверила своему мужу. Она стала на путь спасения, она оставила все, она вышла за пределы города, прошла значительное расстояние и вдруг оглянулась. Видно, ее сердце еще к чему-то было привязано, видно, что-то в этом городе было ей очень жалко. Мы не знаем, что именно. Может, это было какое-то платье, которое она забыла в своем шифонере. Может быть, она усомнилась, а действительно ли Бог уничтожит Содом. Может быть, напрасно мы оставляем все и уходим. Мы не знаем точных причин, но известно лишь одно. Она остановилась
и оглянулась, и стала соляным столбом. И вот, дорогие друзья, сегодня Господь призывает нас. Он напоминает нам, чтобы и мы, познавшие истину, ставшие на путь спасения, прошедшие по нему значительное расстояние, не оглянулись, чтобы нам не погибнуть, чтобы нам не потерять все то, над чем мы трудились, чтобы нам не стать немудрой девой, чтобы не войти в число первых, которые будут последними, чтобы нам не уподобиться жене Лота. Именно для этого, говорит Христос, вспоминайте жену Лотову. А те, которые еще не обратились к Господу, кто еще остается в этом греховном Содоме и таким образом подвергает себя опасности быть в аду, сегодня Господь обращается к вам и желает, чтобы вы приняли Иисуса Христа в свое сердце. Еще есть время, еще не поздно, но наступит то мгновение, когда его не будет. Поэтому Господь говорит сегодня вам: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите к нему, чтобы вы также не могли бы уподобиться жене Лотовой, которая знала, которая что-то уже предприняла, но тем не менее все потеряла. Пусть поможет вам в этом Господь».

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».

Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы». Как сказано в Библии, спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего. Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажут тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально, но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца.

В нашей сегодняшней программе вы услышите интервью с живущей в пустыне птицей по имени Рябок. А потом мы расскажем о том, как ученые проверяли умственные способности животных и что при этом выяснилось.

0: Здравствуй, Рябок.
1: Привет.
0: Рябок, расскажи, пожалуйста, мне и нашим радиослушателям, что ты за птица и как тебе живется здесь, в жаркой пустыне?
1: Мне живется здесь неплохо ныне. Приспособлен я к условиям пустыни.
0: У тебя даже перья песочного цвета.
1: Это чтобы на песке я был незаметен.
0: А назвали тебя Рябок, наверное, потому что перышки твои пятнистые, рябые.
1: Это верно. Они у меня песочного цвета, со светло-коричневыми пятнышками.
0: Знаешь, Рябок, а ты на голубя похож.
1: Да, я знаю. Но относимся мы к совершенно другому семейству птиц. Мы рябки, живем только в пустынях и полупустынях.
0: Скажи, а зачем тебе нужно на песке быть незаметным?
1: Зачем? Это очень важно для меня и моей жены, когда мы яйца высиживаем.
0: Вы оба в этом участие принимаете?
1: Да, полдня я их высиживаю, а полдня моя жена.
0: Интересно. Значит, вы, рябки, яйца прямо в песок откладываете?
1: Да.
0: И никаких гнезд у вас нет?
1: Гнездо нам служит след ноги верблюда.
0: Вот это да!
1: А что, чем плохое гнездо?
0: Нет, я ничего против не имею. Главное, чтобы вам нравилось. Скажи, и не жарко вам здесь, в пустыне, под палящим солнцем сидеть?
1: Нет, ничего. Мы птицы привыкшие. Всю жизнь в пустыне живем. А главное, перья у нас так устроены, что они тепло отражают.
0: Ах, вот оно что! Понятно. Значит, сидите, яйца высиживаете, и трудно вас различить на фоне песка?
1: Да, особенно издали. Маскировка, она и в пустыне нужна.
0: Скажи, Рябок, а все твои родственники одеты в перья такого же песочного цвета, как у тебя?
1: Нет, не все. Например, один вид рябков, обитающий в пустыне Калахари, в Африке, имеет красновато-коричневую окраску.
0: Красновато-коричневую?
1: Да. А знаешь почему?
0: Не знаю.
1: Потому что песок в пустыне Калахари такого красновато-коричневого цвета.
0: Серьезно?
1: Ну, конечно.
0: Значит, маскировщики вы хорошие. Врагам вашим нелегко вас заметить.
1: Это наш создатель о нас позаботился. Научил нас гнездо прямо в песке устраивать, а оперение наше сделал такого же цвета, как песок.
0: Верно. Рябок, ты сказал, что ваши птенцы вылупливаются из яиц через 3 недели?
1: Да. Жена моя, как правило, откладывает 3 яйца. И через 3 недели появляются 3 птенца. 3 пушистых, симпатичных и веселых малыша.
0: Интересно, как такие нежные создания выживают в раскаленной пустыне? Что они едят и что пьют?
1: Вопрос серьезный. Ведь ближайший водоем расположен в 30 километрах от нашего гнезда.
0: В 30 километрах? А где же вы воду берете? Чем своих малышей поете?
1: Приходится мне каждое утро и каждый вечер лететь к этому водоему в 30 километрах расположенному и приносить воду моим деткам.
0: Каким же это способом?
1: Есть один способ. Ему меня мой творец научил.
0: Расскажи, пожалуйста.
1: Хорошо. Каждое утро на рассвете и каждый вечер на закате дня я лечу прямо к водоему.
0: Пролетаешь 30 километров?
1: Да, мы, рябки, летаем быстро и в полете очень выносливы.

0: Хорошо. Прилетаешь ты к водоему, а дальше что? Чем воду черпаешь?
1: Сначала я сам пью, жажду утоляю.
0: А потом?
1: А потом в воду влезаю.
0: Зачем?
1: Живот свой мочу.
0: Ну и что?
1: А вот что. Перья у меня на животе намокают, пропитываются водой.
0: Ясно, что намокают. А зачем это?
1: А вот слушай. Затем я в воде покручусь, повертюсь. Специально, чтобы перья мои получше водой пропитались. И лечу обратно.
0: Неужели ты в перьях воду своим детям приносишь?
1: Конечно. Ведь мои перья не такие, как у других птиц.
0: Не такие?
1: Нет. Они вдвое больше воды могут впитать, чем перья других птиц.
0: Здорово. И они удерживают воду?
1: Конечно. Почти как губка.
0: Значит, они специально были сконструированы так, чтобы воду удерживать?
1: Да. В соответствии с проектом моего творца.
0: Как же они устроены?
1: Вот видишь, сейчас, когда они сухие, они у меня скрученные. А когда намокают, распрямляются. И воду держат, как губка.
0: Понятно. Значит, набрав воды в перья, ты летишь домой?
1: Да, и гнездо мое в 30, а иногда даже в 60 километрах от источника воды находится.
0: Слушай, а почему ты свое гнездо так далеко от водоема устраиваешь? Неразумнее ли было бы тебе поближе к воде селиться?
1: Видишь ли, к источнику воды очень много зверей приходит на водопой. И если бы мое гнездо недалеко от него находилось, некоторые хищники по пути на водопой
0: могли бы съесть тебя и твоих детей.
1: Верно. Чтобы в лапы им не попадать, приходится издалека мне за водой летать.
0: Понятно. А почему ты летаешь рано утром и вечером?
1: А потому, что в эти часы солнце не такое жаркое. Во-первых, лететь легче, а потом вода не так быстро испаряется. На перьях моих остается.
0: Разумно.

0: Ну вот, возвращаюсь я к своим малышам, и они сразу же ко мне подбегают пить.
1: Ты их учил воду с твоих перьев собирать?
0: Нет, их создатель этому научил. Они подбегают к моему животу и давай своими клювиками воду из перьев выжимать.
1: Пока не напьются?
0: Да.
1: А сколько воды ты можешь принести им в своих перьях?
0: Всего 15 грамм воды.
1: И этого хватает твоим трем малышам?
0: Да, вполне.
1: А твоя жена тоже за водой летает?
0: Да, а я в это время за детками слежу.
1: А что еще твои птенцы едят? Не на одной воде сидят?
0: Нет, мы приносим им также семена и ягоды, и некоторых насекомых. И они сами находят в пустыне семена и маленьких жучков.

0: Надо же, как в пустыне жить устроились.
1: Да, так мы и живем в пустыне. Живем и выживаем.
0: Когда твои дети вырастут, они будут делать то же, что ты делаешь, верно?
1: Верно. Имей в виду, мои дети выживают в горячей пустыне не потому, что они очень хотят выжить, а просто потому, что они могут выжить.
0: Да, понятно. Они могут выжить потому, что у вас, рябков, перья впитывают вдвое больше воды, чем у других птиц.
1: Верно. Мы выживаем в пустыне, потому что мы были созданы для этого.
0: Созданы Творцом. Да, все это очень интересно.
1: Знаешь, извини, а теперь мне пора лететь, за водой лететь. Мои три птенца снова пить хотят.
0: Хорошо. Спасибо тебе, рябок, за интересный рассказ о вашей жизни в пустыне.
1: Пожалуйста. Ну, до свидания. Я лечу.
0: Всего хорошего.

Дорогие друзья, вам понравилась беседа с птицей по имени Рябок? Очень интересно то, как он приспособлен к жизни в пустыне. На вид он обычная птица, похож на голубя, а живет в условиях очень необычных, в таких, где большинство птиц жить не может. Ведь в пустыне нет деревьев, на которых можно устраивать гнезда. Притом и ведь гнезда не из чего. Воды и корма там мало, жара нестерпимая, а птица Рябок преспокойно живет в пустыне, да еще птенцов своих там выращивает. Как мы слышали сегодня, рябку удается выжить в жаркой безводной пустыне благодаря определенным физическим качествам, которыми он обладает, а также благодаря его разумному и целесообразному поведению. Однако его умение выживать в суровых условиях в пустыне не его заслуга. Ведь физические качества, которые помогают ему в условиях пустыни, например, его защитная окраска, его способность жить под палящим солнцем, совершать дальние перелеты, приносить воду птенцам с помощью своих особых перьев, были даны ему от рождения. Что касается его разумного поведения, то, конечно, не сам он в результате своих размышлений пришел к выводу, что безопаснее селиться вдали от мест водопоя, что в качестве гнезда можно использовать след верблюда, что за водой для птенцов лучше летать рано утром и на закате дня, а не в знойный полдень, когда вода испаряется слишком быстро. Рациональность поведения этой птицы объясняется не ее собственными умственными способностями, думать как человек она не может, а заложенными в нее разумными инстинктами, управляющими ее жизнью. Многое в ее жизни было как бы заранее точно предусмотрено. Но кем? Все разумно сконструированное должно иметь разумного конструктора. Кто создал эту птицу так хорошо, приспособленной к определенным условиям существования? Кто вложил в нее разумные инстинкты? Логичный ответ на этот вопрос – разумный создатель. «Спроси у птицы небесной, и возвестит тебе», – говорит Библия. Имея в виду, что птицы и все населяющие землю живые существа свидетельствуют о своем Творце.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, сегодня вы услышали о разумном поведении птицы рябок в пустыне. А теперь мы расскажем вам, каким выводом пришли ученые, проверявшие умственные способности животных и выяснявшие причины их поведения.
1: В природе все идет своим чередом. Птицы, звери, насекомые устраивают себе жилище, добывают пищу, заботятся о потомстве. Часто действия их очень сложны и рациональны, и выглядят они деловитыми и разумными. Некоторые ученые произвели эксперименты, чтобы выяснить, правда ли животные в своих действиях руководствуются своим разумом, понимают, как рациональнее организовать свою жизнь, или они могут лишь слепо повиноваться заложенным в них инстинктом. С сомкнутой колонной маршируют в поисках корма гусеницы соснового походного шелкопряда. Каждая гусеница идет за предыдущей, касаясь ее своими волосками. Гусеницы выпускают тонкие паутинки, которые служат путеводной нитью для шагающих сзади товарищей. Головная гусеница ведет всю голодную армию к новым пастбищам на вершинах сосен. Знаменитый французский натуралист Жан Фабр приблизил голову передовой гусеницы к хвосту последней в колонне. Она схватилась за путеводную нить и тотчас из полководца превратилась в рядового солдата. Пошла следом за той гусеницей, за которой теперь держалась. Голова и хвост колонны сомкнулись, и гусеницы стали бесцельно кружиться на одном месте, шли по краю большой вазы. Инстинкт оказался бессильным вывести их из этого нелепого положения. Рядом был положен корм, но гусеницы не обратили на него внимания. Прошел час, другой, прошли сутки, а гусеницы все кружились и кружились, как заколдованные. Они кружились целую неделю. Потом колонна распалась. Гусеницы обессилели настолько, что не могли уже двигаться дальше. «Ну ладно», — скажете вы, — «гусеницы тупые существа, но вот действия крабов, дромий, явно требуют ума. Эти крабы — опытные маскировщики. Всю свою взрослую жизнь они носят своего рода маскировочные халаты. Одни прикрывают себя сверху створкой раковины, подобранной на дне моря, другие губкой украшают свои спины. Есть и такие, которые ловко выстригают клешнями веточки водорослей или полипов, водружают их на себя, придерживая задними ножками, и сразу был краб, стал куст. Но в аквариуме, если нет там ни водорослей, ни полипов, собирают эти крабы всякий мусор и тоже водружают его себе на спину. А положим в аквариум цветные лоскутки, скажем, даже красные, краб и их подберет и украсит ими себя сверху. Получается демаскировка, но краб этого не ведает. Многих птиц легко привести в замешательство, если проделать следующее. В их отсутствие перенести гнездо в сторону. Вернувшись к гнезду, птицы ищут его на прежнем месте, совершенно не обращая внимания на свое гнездо, помещенное всего в метре или полутора метрах от прежнего положения. Когда гнездо будет возвращено туда, где оно стояло до эксперимента, они будут продолжать невозмутимо насиживать. А если обратного перемещения гнезда не будет, строят новое. Птицы даже яйца свои знают плохо. Орлы, куры, утки, например, могут насиживать любой предмет по форме, похожей на яйцо. Известно, что живущие в европейских лесах черные дятлы питаются насекомыми, которых они добывают себе из-под коры деревьев. Как разумно, кажется, они действуют. Но вот ученые перевезли некоторое число этих дятлов в леса Южной Америки. Там нет съедобных насекомых, живущих под корой деревьев, но зато они кишмя кишат на поверхности коры. Что же получилось? Наши дятлы по-прежнему продолжали долбить кору, но пищи не находили и гибли с голоду. Они не замечали, что пища ползает у них под самым клювом. Следовательно, ничего разумного в их поведении не было. Они делали все слепо, по привычке. Да что птицы, корова — существо более совершенное, не всегда может отличить свое новорожденное дитя от грубой его подделки. Об этом пишет британский зоолог Фрэнк Лейн. У коровы отняли новорожденного теленка. Она, казалось, сильно тосковала без него. Чтобы ее утешить, в хлев поставили набитое сеном чучело теленка. Корова успокоилась, стала лизать грубую подделку, ласкала ее с такой коровьей нежностью, что шкура на тютеле лопнула, и из него вывалилось сено. Тогда корова приспокойно стала есть сено и незаметно съела всего так называемого теленка.

Но вот, кажется, мы нашли в животном царстве разумное существо. В Америке водится небольшая лесная крыса Меотома. Ни один хищник не рискнет сунуться в ее нору. В стенках остриями к входу торчат острые колючки. Крыса сама устраивает эти колючие заграждения, влезает на кактус, отгрызает колючки, приносит их в нору и втыкает в стенки у входа остриями вверх. Это ли не мудрость? Однако дайте этой лесной крысе вместо колючек кактуса другие острые предметы, например, булавки или мелкие гвоздики. Они вполне могут заменить шипы кактуса в качестве заградительного средства. Но до крысы это не доходит. У нее есть привычка пользоваться только колючками кактусов. С булавками не приходилось иметь дело. А крыса сама, без подсказки инстинкта, не догадывается употребить их в дело. Но вот на сцене появляется ловкий хищник — скунс. Крыса бросается на утек. Она инстинктивно кидается в нору, но нора далеко. Крыса поворачивается, и Юрк прячется в колючих зарослях кактуса. В чем дело? Почему животное, которое только что продемонстрировало полную неспособность соображать, в минуту опасности сумело, однако, избрать наиболее разумный путь к спасению? Объяснить это кажущееся несоответствие в поведении животных сумел русский физиолог Иван Петрович Павлов. Кстати, Павлов был глубоко верующим человеком. Он установил, что поступками высших животных руководят не только инстинкты. Оказалось, что они обладают способностью приобретать некоторые навыки. Лесная крыса однажды, видимо, спаслась от хищника под колючим кустом. Она стала и впредь искать спасения в таком же убежище. У животного, как говорит Павлов, образовался в мозгу условный рефлекс, своего рода память о том, что колючий кустарник сможет служить надежной защитой от хищников. Условные рефлексы в какой-то степени помогают животным приспосабливаться к новым условиям. Сохраненная мозгом память о пережитых удачах и неудачах позволяет зверю лучше ориентироваться в изменчивой обстановке. Поэтому-то животные поддаются дрессировке, и поэтому наблюдаются случаи самообучения животных. Однако известно, что навыки, приобретенные животными при дрессировке, не передаются по наследству, а некоторые навыки, приобретенные животными самостоятельно, никогда не приводят к существенным переменам в их поведении, управляемым инстинктами. Таким образом, эксперименты с животными показывают, что сложное, рациональное и как бы продуманное поведение животных не является следствием их собственной умственной деятельности. Это следствие обладания инстинктами. Но если инстинкты организуют поведение животных и делают его разумным, значит, они были даны животным кем-то, обладавшим разумом. Так мы приходим к мысли о Боге, Творце Вселенной, создавшем живые существа и наделившем их разумными инстинктами.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет продолжение

Приветствуем всех любителей художественной литературы. У микрофона Елена Висолаускас, и я прочту для вас следующую часть книги «Заря рассветная» Виталия Полозова.

0: такой безответной покорности судьбе, как у этой девушки, Кеша еще не встречал в своей жизни. Ни слова не говоря, она стала собирать свои нехитрые пожитки. Будто не впервой ей это. Будто только и делала в своей жизни, что собиралась так-то вот. Будто и не новость это для нее. И только невольное изумление, не страх, а именно, что удивление, мелькнувшее в ее огромных синих глазах, сказала о полной для нее неожиданности. Ее лицо было исхудалым и бледно-желтым от болезни. Стоило ей наклониться, как ее тут же одолевал удушливый кашель, и она, пряча лицо в рукав фуфайки, беззвучно сотрясалась всем телом, пока не проходил приступ. Как неосторожно собиралась она, стараясь не разбудить двухлетнего сыночка, пусть подольше поспит. А малыш почувствовал ее отсутствие и захныкал. Тут же на русской печи кто-то заворочился, и в сумрак утра свесилась кудлатая голова седой-преседой старухи. «Чё это им надо, Ань? Ну ни свет, ни заря! Ну куды это ты?» «Лежи, мама, лежи. Мне с ними в район поехать надо». «Снова да ладом!» Старуха села на печи, свесив босые ноги. «И когда только отвяжутся от тебя? Разве погодить-то нельзя? Ты ж хворая, не то. Они бусурманы, чё ли, хворую девку да в такую даль везти?» Вопрос был явно предназначен молодому милиционеру и повис в воздухе без ответа. Кеша был обескуражен истощенным видом больной Анны. Да и походила-то она больше на подростка, чем на взрослого человека. Самое же страшное для него, что он, обладая кое-какими навыками в медицине, вмиг понял, что никакая у нее не лихоманка, а самое, что ни на есть, чахотка. «В больницу ее надо!» — вырвалось у него невольно. «Ну, а я о чем?» — обрадовался Торопов. «Туда и я подсоблю отвезти, а?» «Но у меня же предписание!» — беспомощно промямлил Кеша. Он уже корил себя за свою оплошность. Нашел то же время жалеть. «Да шут с ним, с твоим предписанием!» Ухватился за соломинку Илья. «Как-нибудь объяснишь?» «О!» – озарился он догадкой. «Никита же в ключах, а там и медпункт есть, и доктор есть. Вот пусть и осмотрит Анну. Если найдет ее состояние тяжелым, никакое предписание тебе не страшно. Не можешь же ты погибельного человека транспортировать. А племеша я попробую уговорить. А? Пойдет?»
1: «Ну, если уговорите...» – заколебался Сенькин.
2: «Ой, за это не беспокойся. За это пусть у меня голова болит. Собирай, Анюта, быстрее матюшку. Включи, в медпункт поедем». «Добром уговаривал. Не хотела ехать. Придется теперь вот силком».
0: «Да что с тобой?» Только теперь они оба заметили перемену в облике Анны. При первом же упоминании Букина она тихонько охнула, бессильно опустилась на лавку у двери и молитвенно сложила руки на груди.
3: «Никита?» — упавшим голосом переспросила она. «Значит, вызывают не из-за папки?»
0: «Дядя Илья, что-то с Колей, скажите, он живой?»
2: «Да ничего я пока толком не знаю», — отвел глаза Торопов. «Ну, живой, наверное, раз за тобой приехали».
0: «Он с фронта дезертировал», – посчитал своим долгом прояснить ситуацию Кеша и сильно удивился, увидев, как просветлело лицо Анны. «Значит, живой!» – облегченно вздохнула она. И прежде чем Кеша успел укорить ее в отсутствии патриотизма, пояснила, четко разделяя слова. «Коля не может сбежать. Кто хочешь другой, только не он».
2: «Ну, а я о чем?» – просиял и Торопов и показал Кеше на Анну так,
1: будто привел неоспоримое доказательство. «Слышал? Говорил же, такого не может быть. Хоть все Брагина спроси. Давай, Аня, одевай огольца».
3: Одев хныкающего сына, Анна прижалась к босым ногам старушки. «Мама, я вернусь скоро. Дядя Илья пока присмотрит за тобой».
1: Мать отрешенно ухватила ее руку.
3: «Ладно, доченька, ладно, полушалок мой накинь, он потеплее будет, а своим Митюшку шибче укутай, не застуди. Ну, храни вас Господь. И тебя, мама, пускай он хранит. Я скоро».
1: Дверь, впустив в хату облако пара, захлопнулась, и следом чуть слышно звякнула ложечка в стакане, и звук тут отозвался в душе старой женщины. Она вздрогнула, выпрямилась и, схватившись за грудь, прошептала одними губами:
3: «Не, Дотя, не свидимся мы более на этом свете, не доживу я».
1: Что-то вызнала наперед старая мать. Выйдя на улицу, Илья озабоченно втянул в себя воздух. «Гляди, как потеплело! Знать, буран будет!» — с тревогой сказал он и взял вожжи в руки. «Поторопиться бы надо! Вам ведь с Никитой в любом случае еще верст 30 пилить придется!»
3: «Ну, нам не впервой!» Кеша пытался выглядеть бодрым, но в душе его отчего-то скребли кошки.
1: Он примостился рядом с Ильей и помог Анне укутать ребенка. «Да ключей-то сколько?»
3: «Да версты 3-4, пожалуй, будет. Потом до района столько же».
1: «Ну, тронулись». В медпункте оказалась лишь одна медсестра Тося. Но ей было достаточно одного взгляда, чтобы оценить состояние Анны. И когда Торопов сказал, что, мол, приказано везти ее с малышом в райцентр, она запротивилась.
3: «В такую-то даль! Да куда ж ее такую везти? Ее ж осмотреть сперва надо! А ну-ка, девка, раздевайся!»
1: И, послушав ее за ширмой, чуть ли не запрочитала:
3: «Что ж ты, голубушка, с хворью-то такой так затянула? Воспаление у тебя! Сейчас, обожди маленько, я тебе микстурку приготовлю». «Нет, это ж надо придумать, чтоб такую больную куда-то везти», — ворчала сердобольная медсестра, сноровисто приготавливая какое-то лекарство. «На-ка вот, выпей, полегчает». «Так все думала, вот само пройдет, вот само пройдет», — виновато проронила Анна, принимая микстуру. Буквально через минуту утих кашель, и на бледных щечках ее проступил нездоровый румянец.
1: «То-то и оно, что все так думают, Аня. А оно, само собой, не проходит, только хуже делается. Обратилась бы ты раньше, может быть, уже и на ноги поставили бы. Ах ты, горе-горюшка, без больницы тут не обойтись. Да непривычные мы к ним. Думаю, ну как положат, куда сына девать? Мама моя совсем почти не встает с лежанки. С кем его оставишь?»
3: «Да, это-то, конечно. Беда одна не приходит. Дай бог, чтоб он еще не заболел. Долго ли?»
1: «Ох-хо-хо!» Тоня вздохнула и постаралась приободрить Анну. «Ну, хорошо, хоть что тебя привезли. Ты пока у меня тут останешься, а завтра доктор осмотрит, и уж тогда отвезут в город. Там-то больше помогут и положат вместе с сыночком».
3: «Вот и я говорю», — обрадовался Илья. «Ты, Тося, нам какую-никакую справку дай, что, мол, нетранспортабельная она, а? Можешь?»
1: «Да что тут справка, когда у нее все на лице написано?» — взорвалась Тося. «Кому она нужна, та справка?»
3: «Вот ему», — кивнул Илья Семенович на топтавшегося у двери Кешу. «Если бумага будет, он согласен оставить Анюту».
1: «А что сделать-то?» — растерялась Тося.

0: За ним дверь, расслышал, как медсестра без всякой связи с только что ей сказанным тихо промолвила: «Бога, Аннушка, проси, он и усмотрит, и облегчение пошлет». «Тетя Тосенька, я и прошу его, мне больше не на кого надеяться».
1: «Эх, деревня ты, деревня!» – пожалел их Сенькин. «Как можно надеяться на того, кого нет? Темнота!»
0: Где искать племянника, Торопов хорошо знал. Лучший самогон в селе у Дарьи Матвеевны и ее дочери Фени. И не ошибся, гулянка была в самом разгаре. Никита в распоясанной гимнастерке сидел за столом в обнимку со своей бывшей товаркой Феней Босых и пьяно уговаривал ее выйти за него замуж. Напротив сидел Петр Тужиков и его дальний родственник, которого Илья Семенович обозначил не иначе, как Хмырь или Деляга. Все его звали Ипатом. Но имя это его или прозвище толком никто не знал. Да и нужды узнать не было. Ипат и все тут. Оба без женщин. Петр соблюдал правила и на людях с товарками не показывался. Власть все-таки. «Выходи, Фенька, не прогадаешь. Он мужик, что надо!» Еле ворочая языком, советовал этот самый Хмырь. «Я с ним Крым и Рым прошел. Знаю, с ним не пропадешь!»
2: «Мили, Емеля, твоя неделя!» — отмахнулась невеста. «Он каждый раз меня сватает, как подопьет, а как протрезвится, тут же глазом в другую сторону косит. А ты, значит, снова жди? У, Колобкова корова!» Легонько, как бы понарошку, треснула она Никиту ложкой в лоб. «Когда уж нагуляешься, сколько еще ждать тебя прикажешь?» «И прикажу!» — загордился тот, услышав свое любимое слово. Само это слово возвеличивало его в собственных глазах. «Сколько надо, столько и будешь ждать!» И попытался взять ее под бока. «Пшли к тебе!»
3: «А вот это вот видел?» — не согласилась Феня, сунув кукиш ему прямо под нос. «Когда твой паспорт и мой паспорт будут в ЗАГСе, тогда хоть куды пойдем?»
1: «Ну вот завтра же и в ЗАГС!» — мотнув головой ухажер. «Я согласный!»
3: «Вот завтра все и будет, если под окна к другой не убежишь».
1: «О, дура!» – обиделся Никита и рванул ворот гимнастерки.
3: «Ты что, мне не веришь? Работнику органов не доверяешь? Да ты знаешь, с какой я миссией сюда прибыл, а? Знаешь?» «С кем?» —
0: не на шутку перепугалась Феня. Да и Петр с тем Хмырем озабоченно переглянулись от таинственного слова. От пьяного Никиты все можно было ожидать.
3: «А где ж она, эта твоя миссия-писси? Где она?»
1: «Тута!» —
0: хлопнул Букин по кобуре.
1: «Тута моя миссия! Я Аньку арестовывать прибыл.
3: Поняла?
1: Это и есть миссия. Дело, значит, по-вашему».
3: «Аньку?» — изумилась Феня. «Да ты в своем ли уме?»
0: И догадалась.
3: «А, это ты герой, пока ее рядом нету. А как появится, так сразу смиренный такой, как овечка. Ты ж всегда сох по ней».
1: «Кто?
3: Я? Да? Сох?»
0: Никита осоловело повел налитыми кровью глазами, грохнул по столу кулаком и вскочил, опрокинув табуретку.
3: Я вам сейчас покажу.

0: у овечку. Прошло то время, чтобы мной помыкали. Теперь мое время, за все обиды отплачу. Надо будет и в расход пущу. Будет знать, как Никитой брезговать. Что, не веришь? Да будет тебе, будет. Не на шутку перепугалась Феня. Верю я, верю. Но Никиту уже не удержать. Понесло мужика. Все пьянки с его участием и раньше-то всегда заканчивались дракой. Но теперь он был власть, да еще с наганом. Все же, увидев Фенькин страх, немного успокоился. Дурашливо схватил ее и притянул к себе. «А, раз веришь, тогда целуй. Вот при всех». «Ага, сейчас прям», – оттолкнула Феня разошедшегося ухажера. Он не удержался на ногах и, споткнувшись о табуретку, растянулся на полу. Это было очень обидно. Он привстал на колени и облокотился на табуретку. «Ну, Фенька, ну, зараза, я ж тебя сейчас...» «Погодь, Никита!» – остановил его Тужиков. «Охолонись! Не делай это! Что ты?» И Феньке: «А ну-ка, девка, убирайся подальше от греха!» «Нет, никуда она не пойдет!» – снова вскуражился Никита. Неожиданно бросился вперед и обхватил ее руками за бедра. «Моя она сегодня!» И уткнулся мордой в подол юбки. «О, а кто это у нас тут на коленях ползает?» Послышался голос Торопова. Никем не замеченный, он вошел в хату в самый разгар излияния Никиты. Момент для Ильи благоприятный. «Никита!» – разыграл он недоумение. «Ты? Да ты что, племяш дорогой, сватаешься тут, что ли? А напарник вон твой говорит, ты жизнью рисковать поехал, задание, мол, у тебя огромной важности по задержанию преступника. А ты, как вижу, пока только юбку задерживаешь. Или ты уже того, пиф-паф, задание выполнил?» Букин поспешно разжал руки, и Феня тут же шмыгнула к столу. «А чё? Я ничего!» Блудливо забегал он глазками, соображая, как выйти из этой глупой ситуации. «Не видишь? Шуткуем мы тут с Феней!» «Ах, шуткуем!» – взвихрилась та. «Теперь да так называется! А кто только что... обещал жениться, а? Пушкин?»
1: «Во, видишь?» — хмыкнул Торопов. «Ты уж давай-ка определись и что-нибудь одно до конца доведи. Либо жениться, либо задание выполнять».
0: Он взял со стола стакан, поднес к носу и поморщился. «Но пьянки предварять ни то, ни другое не рекомендую. По исполнению дела это всегда пожалуйста».
1: «Ой, да будет тебе, Илья Семёныч!» – вступился Тужиков. «Чё ты придираешься? Их дело молодое».
0: «Ясно, что молодое», – вроде как подобрел Илья, но тут же строго добавил.
1: «Он-то... при исполнении? Где ж это видано, чтоб на службе самогон жрать, да еще и у девки в ногах валяться?»
0: Все до единого, даже Хмырь и Пат, понимали, что участковый в два счета может лишить племеша карьеры. Да и сам Никита вмиг протрезвел, куда и весь его гонор улетучился. Торопливо, непослушными пальцами он пытался застегнуть ремень на гимнастерке. «Чё ты, дядя, в самом деле-то? Жрать, валяться? загнусил он. И в его обращении к Илье впервые за последнее время зазвучали заискивающие нотки.
1: «Я и пригубил-то. Самую малость. Вон, у кого хочешь, спроси».
0: «Да оно мне надо», — развел руками Торопов.
1: «Гуляешь? Гуляй. Только ум не пропивай».
0: И доверительно:
1: «Я ведь к тебе с просьбой».
0: Расчет был верный. Отлегло от сердца у племянника. Обмяк Никита, и тут же вернулось самодовольство, будто и не было тех унизительных для его чести минут. Он весело подмигнул Фене, знай, мол, наших, и как мог вежливо спросил: «А что там у тебя?»
1: «Да ерунда»,
0: — отмахнулся Торопов и приврал для убедительности. «Врач тут Аню осмотрел, ну и заключение дал, что нельзя ее вести сейчас. Уж больно хворая она». Улыбка сползла с лица Никиты, но рот не закрылся. Он медленно присел на табуретку к столу.
1: «Да это у нас же предписание», — жестко оборвал Илья.
0: «Знаю. А ты подойди к вопросу по-людски. Куда она денется? Тем более с огольцом». Никита заколебался. Буря эмоций отразилась на его лице.
1: «Дело, конечно, твое», —
0: как бы собираясь уходить, нахлобучил шапку Торопов.
1: «Я тебя уговаривать-то не собираюсь. Но попробуй хоть раз быть человеком. Девке подлечиться надо бы».
0: Колебания сержанта прервал пинок по ноге под столом. Он вскинул глаза, прямо на него смотрел Тужиков и едва заметными кивками головы призывал соглашаться. «Петр зря призывать не будет. Имеет, значит, что-то на уме. А имея его поддержку, Никите и сам черт не страшен».
1: «Ну, надо так надо», — облегченно вздохнул он. «Пущай остается, только и ты, дядя Илья, если что, подтвердишь про Аньку-то. Ну, что, мол, хворая, и что ты сам за нее просил».
0: «Вот об этом уж не беспокойся. Вот же у тебя и свидетели есть».
1: «И обо мне не распространяйся».
0: «Да оно мне надо», — снова повторил теперь уже с улыбкой Илья.
1: «Договор дороже денег».
0: «Так как, идти мне докладывать твоему напарнику или сами разберетесь?»
1: «Дело ясное, сами. Сейчас я мигом соберусь».
0: «Ну-ну, давай. А я, значит, пошел. В отделение загляну. Может, кто в Брагино наедет». И упредил в раз побледневшего Никиту:
1: «Да не волнуйся! Слово мое твердое, но и ты смотри, держи свое!
0: Не сдержишь? У меня тоже тут есть свидетель!» Сказал просто так, без умыслу. Быстрый окорот племянника усыпил его бдительность и придал благодушие. Он даже решил пошутить: «А если все по-хорошему, так почему бы нам вон с Петром на вашей с Феней свадьбе не погулять? А, Феня, возьмешь нас в свидетели?»
1: «Ха-ха, так он тебе и не женится», — криво усмехнулась она. «Он, вишь ты, не нагулялся еще. А я его до Морковкина заговения ждать не согласна».
0: «Да он дурак, что ли, такую девку упускать», — удивился Илья.
1: «Не, это ты зря про него так думаешь».
2: Для вас прозвучала очередная часть книги «Заря рассветная» Виталия Полозова. Читает Елена Весолаускас. До новой встречи, друзья. Продолжение следует.

0: Этот час открывает передача «Евангелие и поэзия». Через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Писания». В конце часа выйдет в эфир музыкальная передача «Душа и песня».
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, братья и сестры.
1: Мы искренне рады тому, что вы посетили сайт нашей церкви. И рады тому, что вы приняли Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем. А тем, кто еще не принял Иисуса Христа, предлагаем обратиться к Нему прямо сейчас. Прямо сейчас со словами покаяния. Просите Его, чтобы вел вас по жизни и руководил вами, чтобы вам открыл двери в вечную жизнь Царства Небесного. А чтобы никакое зло не помешало нам вести нашу программу, давайте помолимся, склонив голову. Господи, Отец мой Небесный, прими мою молитву во имя Сына Твоего Иисуса Христа, который прошел через смерть, чтобы мы, верующие в Него, не погибли. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты являешься источником радости и спокойствия для тех, кто прежде томился в своих грехах, а в Тебе нашел мир и свет для души своей. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты меня нашел среди погибающих, и я вместе с народом Твоим с великой радостью могу славить имя Твое, Спаситель души моей. Благодарю Тебя, Иисус, за все исцеления, которые даровал нам, за мир, покой и свет Божий в душах наших. Благодарю, что мы во всякое время можем уповать на Тебя и знаем, что Ты никогда не оставишь нас. Прошу Тебя, Господи, сохрани нас в руке Твоей, наших ближних, родных, детей, ибо Ты, Господи, обещал уверовавшим Тебя. Если что попросим по воле Твоей, то Ты сделаешь. Пусть Твое святое всемогущее имя Господа нашего Иисуса Христа славится во веки веков. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И традиционно послушайте стихотворение Ирины Сидоровой.
2: Дух тронул тонкую струну души покорной, благодушной, и высек чистую слезу молитвой тихой, простодушной. До боли ком сердечный сжат, и холодок коснулся кожи. В глазах туман, уста дрожат и вопият безгласно. Боже, о Боже! Властно Дух Святой поставил сразу на колени. Молился Дух Святой мольбой, во мне молился святый гений. Все существо собой пронзил, поверг в глубины покаянья, огнем любви воспламенил, пленил и душу, и сознанье. Не покидай, постой, постой, миг совершенного блаженства. Душа, прими восторг и стон молитвы Духа совершенства.
1: Очень часто мы слышим такие высказывания. Если в Библии написано, чтобы мы ни о чем не заботились и возложили все свои нужды на Бога, который обещал о нас позаботиться, означает ли это, что верующим не нужно работать? Или вот так, если я стал верующим, то разве я не должен во всем полагаться на Бога, который даст мне и одежду, и пищу? А раз так, то зачем мне работать? Я буду надеяться на Бога. Давайте мы поищем верный ответ от Бога в Библии. И откроем книгу Екклесиаста, 2 главу, 17 по 19 стих и 23 стих. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он, или глупый, и он будет распоряжаться моим трудом, которым я трудился, которым показал себя мудрым под солнцем, и это суета. Потому что все дни его скорби и его труды, беспокойство, имеется в виду дни человеческие. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Так рассуждал Соломон, великий царь, и переживал такое состояние, когда ему казалось, что труд — это суета и томление духа. Изначально Бог создал человека для того, чтобы он жил и наслаждался жизнью и трудом. Разумеется, что Бог не создал человека для безделия или для рабского труда. Адам должен был ухаживать за Эдемским садом. Ему было поручено дать имена всем живым существам, населяющим землю. Как написано в книге Бытие во 2 главе 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Другими словами, Адам и Ева должны были соучаствовать в Божьем труде, обрабатывать землю и заботиться о животных. И жизнь их проходила в труде, который был им и в радость, и приносил удовлетворение. Причем жили-то они в саду, который показала поэтесса Лилия Донич.
2: «Небесный повелитель Эдемский сад создал, священную обитель любовью он объял. Раскинулись у речки цветущие луга, и воды бирюзовые ласкают берега. По изумрудным травам гуляет всякий зверь, и птицы льют в дубравах серебряную трель. Плодовые деревья склонились у воды, и непрестанно зреют чудесные плоды. Там в мякоти душистой у каждого плода живительная сила и молодость была. Невинность и смиренье хранил священный край, и девственной красою светился Божий рай. И для охраны сада на райской той земле Бог создал человека, подобного себе. Великим совершенством его Бог наделил, и верную подругу Адаму сотворил. И возлюбил безмерно Господь детей своих, и отдал сад Эдемский в распоряжение их. И были неразлучны Адам и Ева в нем. Творца они любили и слушались во всем. Плоды же ароматные и чистая вода, здоровье, жизнь и силы давали им всегда. Создатель все дозволил Адаму с Евой брать, но лишь на плод запретный он наложил печаль.
1: Но после грехопадения суть работы изменилась. Она стала наказанием. Господь сказал Адаму, читаемый в книге Бытие в 3 главе. Адам уже сказал: «Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчицы растит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб». Обратите внимание на то, что Бог не проклял Адама. Бог проклял землю за него. Земля перестала приносить свои плоды сама по себе, поэтому нужно было трудиться, чтобы земля давала добрые плоды. А она начала приносить сорняки. И мы это видим, особенно те, кто имеет огород. Если раньше труд был в радость и наслаждение, теперь он стал утомительным занятием ради того, чтобы жить. Труд, который обрушился на человека после грехопадения, больше напоминает исправительные работы, ибо он стал наказанием за непослушание, приносящий усталость и боль. Это грехопадение привело к тому, читаемое в Псалме 89, 10 стих. «И дней лет ваших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим». И заставляет себя человек работать, чтобы жить. Послушайте стихотворение Николая Заболоцкого.
2: «Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна, чтоб жить с тобой по-человечье училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь. Она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь».
1: Сегодня наказанием за грех и результатом греха является не сама работа, но ее тяжесть. Вот. И не сама работа считается важной, но подход человека к ней. Из этого можно сделать два вывода. Первый – любая работа важна, если делается во славу Бога. Христианин обязан стремиться совершать свой ежедневный цикл, включая как работу, так и его отношение к духовным обязанностям, но только во славу Божью. Апостол Павел писал в своем послании к Коринфянам, в 10 главе 31 стих. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Второй подход. Работа заслуживает уважения, когда к ней прилагаются все возможные усилия. Царь Соломон предостерегал: «Все, что можете, и все, что может рука твоя делать, по силам делай». Книга Екклесиаста, 9 глава, 10 стих. И послушайте стихотворение из христианского сборника. Автор нам неизвестен.
2: «Всякий труд для Господа почетен, как бы ни был он велик или мал, только бы от сердца ты работал и всегда трудился, не дремал. Каждому хоть что-нибудь додано, бесталанных нет как таковых. Надо лишь найти и непрестанно ревновать нам о дарах своих. Дан кому талант ли песнопенья, им зови к спасению людей. Кончим путь, тогда настанет время дать отчет о жизни нам своей. Посетить больного труд немалый, много есть их страждущих, больных, тех, кто на пути земном устали. Надо нам заботиться о них. Может, жить осталось им немного, ободрить их надо в этот час. И задание им помочь в дороге Господом возложено на нас. Мы живем не для себя, для Бога. Мы — Его горящие огни. И еще нам сделать надо много, ведь уходят быстро наши дни. Если ты поешь или слово сеешь, возгревай талант свой, не ленись. Если ничего ты не умеешь, то тогда за страждущих молись. Пусть твой труд порой незаметен для других, для посторонних глаз. День придет, и сам Господь осветит скромный труд твой и награду даст. Всякий труд для Господа почетен, как бы ни был он велик или мал, только бы от сердца ты работал и всегда трудился, не дремал.
1: Да, слава Богу. Если правильно понимать этих два подхода, то работы священника, учителя, домохозяйки, слесаря, мусорщика одинаково важны. Ибо это не имеет различия в глазах Божьих до тех пор, пока оно исполняется с правильным отношением. Господь доволен любой работой, сделанной с верой и желанием прославить Его. И вот что еще, на что мы должны обратить внимание. Работу не мы выбираем. И особенно это заметно, когда человек хочет получить профессиональное образование. Почему-то одни хотят стать врачами, не слесарем, а именно врачом. Другие – токарем, строителями, летчиками. Да потому что Бог дает каждому человеку призвание к определенному роду деятельности. И не важно, какая работа, легкая или тяжелая, если она дана Богом, как Мартин Лютер писал, даже тяжелое занятие превращается в сладкое, если я знаю, что оно угодно Богу. И еще один отец церкви заметил: избери ту работу или призвание, через которое ты сможешь быть более всего полезен Богу. Послушайтесь примем Нелли Логовской: «Трудись для Господа».
2: Трудись для Господа, пока есть силы, пока еще есть зрение и слух. Трудись, пока не на краю могилы. Трудись для тех, кто черств душой и глух. Трудись для Господа, пока есть время, пока труба Господня не зовет. Сбрось лень и равнодушье бремя. Так быстро осень жизни подойдет. Какой ты сноп для вечности готовишь, и чем порадуешь в день жатвы той? Господь листает жизненную повесть своей всевластной, любящей рукой. Быть может, что последнюю страницу наш Бог еще сегодня развернет. О, друг, тебе так надо торопиться, плодов твоих давно Спаситель ждет.
1: Итак, мы видим, что человек призван трудиться. Тогда как же быть со словами Иисуса Христа, которые гласят: «Не заботься ни о чем». В Нагорной проповеди Иисус сказал в 6 главе Евангелия от Матфея: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют и не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Итак, не заботьтесь и не говорите, что вам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все предложится вам. А чтобы понять смысл этих слов, нужно рассмотреть контекст, в котором они были сказаны. И тогда станет ясно, что именно Иисус хотел сказать этим. Он сказал о том, что нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. Работу нельзя превращать в культ. Разумеется, что нам нужно работать, ибо мы работаем для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы работать. И это важно понимать. Суетные заботы является служением мамоне, то есть деньгам. Потому-то Бог и сказал, что пища, одежда – это не самое главное в жизни. Есть вещи и поважнее. Это наша душа. Просто необходимо помнить, что именно Бог дает нам и пищу, и кровь над головой. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, так мы молимся. И послушайте стихотворение Евгения Пушкова.
2: Как строить? Говорят, нужно делать все прочно. Не на сотню, на тысячу лет. Может быть, это сказано точно. Может, кто-то дал мудрый совет. Только что нужно делать, скажите? И куда сеять, в плоть или в дух? Что ответил бы нам небожитель? Что сказал бы Христос, лучший друг? В плоть посев и строения мирские популярны особо теперь. В мире есть мастера неплохие, их деяния попробуй, измерь. Строят прочно, надежно, красиво, все скрепляет греховный цемент. Но разрушат небесные силы неугодное Богу в момент. Очень жаль, что и дети завета, увлеченные мирской суетой, не несут их деяния света, и не видно их в жизни святой. Время их поглотило, мамонна, для труда в Доме Божьем их нет. Слышно много валютного звона, в жизни духа один пустоцвет. Прочно Церковь Христа нужно строить, не теряя минут и часов. Помогают в строении том трое: Бог Отец, Божий Сын, Дух Святой. Очень много труда в том строении. Отдал жизнь наш Спаситель за всех. Нужно много молитв и терпения, чтоб дал всходы духовный посев. На века и на тысячелетия прочно строй здание церкви, мой брат, и тебя зодчий небо сам встретит у жемчужных, немеркнущих врат.
1: Да. Словами этого стихотворения мы закончим передачу и помолимся молитвой «Отче наш». Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. До свидания. 6 дней работай и делай все свои дела, а 7-й — Господу. Так говорит Господь.

0: На волне «Радио на пути» вы услышите программы «Момент творения», «События через призму Писания» и затем музыкальная программа «Душа и песня».
1: Момент творения.
2: Найден золотой телец. В Ветхом Завете есть несколько упоминаний о поклонении золотому тельцу. Согласно Библии, израильтяне изготовили такого идола после исхода из Египта. Позже золотому тельцу поклонялся царь Иероваам. С тех пор и вплоть до наших дней никому не доводилось видеть золотого тельца. Но летом 1991 года археологи из Гарвардского университета, занимаясь раскопками хананейских руин близ древнего израильского города порта Ашкелона, извлекли из земли золотого тельца. Однако этого тельца нельзя назвать золотым в полном смысле слова. В длину он около 11 сантиметров, в высоту около 10, весом чуть менее 400 граммов. Конечности, рога и хвост тельца выполнены из разных металлов и вставлены в отверстия в туловище, а само туловище сделано из бронзы. Гончарные изделия и другие артефакты, обнаруженные там же, позволили датировать тельца 1550 годом до Рождества Христова, а это значит, что он действительно принадлежал хананеям. У людей нет никаких оснований подвергать сомнению Слово Божие. Однако некоторые исследователи Библии почему-то относятся к библейским текстам о золотом тельце как к легендам. Открытие, о котором мы рассказали, свидетельствует о том, что все сказанное в Библии о золотом тельце – чистая правда. Хананеи действительно поклонялись таким идолам, причем задолго до того, как израильтяне пришли в землю обетованную. Следует отметить, что ни одно открытие, сделанное на Святой Земле, не противоречит Библии. Напротив, все они подтверждают ее истину. А так называемые эксперты, ставящие под сомнение достоверность Библии, всякий раз терпят поражение.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. Исследование состояния Библии в США 2023 год, проведенное Американским библейским обществом, показало, что 95% практикующих христиан говорят, что они делали пожертвования на благотворительность в предыдущем году по сравнению с 51% нехристиан. Практикующие христиане также пожертвовали в среднем больше денег, согласно опросу, $5350. Нехристиане жертвовали в среднем $3163. Согласно исследованию, чтобы считаться практикующим христианином, человек должен идентифицировать себя как христианин, посещать церковь хотя бы раз в месяц и считать свою веру очень важной в своей жизни. Примерно каждый пятый американец – это практикующий христианин. Во всех данных мы продолжаем видеть одну и ту же общую картину, говорится в данном отчете. Когда люди полностью увлекаются библейским учением, они с гораздо большей вероятностью будут делать щедрые пожертвования, говорится в отчете. Что Иисус Христос сказал для нас? Матфея, 5 глава, 13-16 стих. «Вы – соль земли, вы – свет миру». Эти слова Христа своих учеников, и действительно, они применимы ко всем верующим в Иисуса Христа. Где больше христиан, там больше доброты и щедрости. Мы не сами такие. Нас во Христе Творец новым творением для добрых дел создал. Ефесянам 2 глава, стих 10. Поэтому наша задача солить, светить, и тогда вы будете благословенны в Господе и для Господа. Основатель Facebook Марк Цукерберг готовится к концу света. Сообщается, что генеральный директор Мета строит огромный комплекс на Гавайях, который будет включать в себя такие объекты, как подземный бункер площадью более 464 квадратных метров, аварийный люк, а также будет самодостаточным этот бункер за счет собственной энергии, еды и воды. Согласно статье Wired. Эта статья была опубликована со ссылкой на источники и документы, планированные, полученные по запросам государственных архивов. Строительство поместья Цукерберга, называемое ранчо Кулау, оценивается примерно в $100 миллионов США. Это сочетается со $170 миллионов, потраченными на землю для объекта. Общая стоимость составляет около $270 миллионов США, хотя это считается довольно-таки заниженной оценкой. В этом комплексе будет как минимум 30 спален, 30 ванных комнат, а также сеть из почти дюжины домов на деревьях, соединенных веревочными мостами, чтобы гости могли перемещаться между ними, оставаясь среди верхушек деревьев. Что такое делает Марк Цукерберг? Кто занимается таким, что какие-то бункеры в ожидании конца света? Такие люди называются выживальщики. Много кто этим занимается, на самом деле, не только этот миллиардер. Поможет ли это им во время действительно великой скорби? Неизвестно. Однако мы точно знаем, что в глазах Господа цены не бункеры, а верные ему люди. Для таковых Творец всегда оплот и защита. Уповай на Господа. Вчера, сегодня и даже в самом конце. Он совершит твой путь, и это всегда будет самым лучшим вариантом для тебя лично. Псалом 36, стих 5. В Библии нет подробностей первого убийства в истории человечества. Мы знаем ли, что мотивом преступления Каина против Авеля стала зависть? Бытие 4 глава с 1-8 стих.
С тех пор, со второго поколения людей, сами же люди в способах убийства намного усовершенствовались. Например, в Древней Греции было необычное орудие пыток. Медный бык. Жертву запирали внутри большого бронзового быка и поджигали под ним огонь. Металл нагревался до тех пор, пока человек внутри буквально не, в кавычках, поджаривался до смерти. Бык имел четкую форму и имел акустический аппарат, преобразующий крики в рев разъяренного быка. Печально осознавать, но это факт, что человечество без поклонения истинному, существующему Богу, давно уже превратилось в изуверов и душегубов, наслаждающихся страшными убийствами себе подобных. Но то, что было давно еще цветочки, в сравнении с тем, что происходило в 20 веке, в частности во время Второй мировой войны и после нее. Папа Римский Франциск разрешил священникам благословлять однополые пары. Папа Франциск утвердил документ, изданный Ватиканом, объявляющий об изменении. В Ватикане заявили, что это должно быть знаком того, что Бог приветствует всех, в кавычках. Но в документе говорится, что священники должны принимать решения в каждом конкретном случае. Рыба гнет с головы? Да нет же, она уже вся сгнила. Посмотрите на решение официального Ватикана. И вы поймете, что рыба уже является гнилой. Дальше гнить уже в принципе некуда. Хотя наверняка придумают что-то еще. Опорочили имя Христа своими мерзостями. А у нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: звучит музыкальная программа «Душа и песня».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает?»

слышите траурную музыку. Это вчерашний приговор мне и тебе. А сегодня мы еще помилованы и оставлены, словно та бесплодная смоковница, от которой Господь терпеливо ожидает.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать еженедельную программу «Соприкосновение с истиной», в которой прозвучит проповедь известного американского пастора и проповедника Чарльза Стэнли. По ее окончанию слушайте проповедь Романа Рейнхарта.

0: В эфире передача «Прикосновение» с Чарльзом Стэнли.
1: Я поделюсь с вами самой потрясающей вестью, которую когда-либо слышал человек. Может быть, вы уже слышали о ней, но то, что вы услышите сегодня, возможно, будет отличаться от того, что вы слышали до этого. Отложите в сторону дела, сядьте и послушайте эту проповедь. Возможно, эти минуты станут самыми важными в вашей жизни. Слушайтесь Бога, а все, что будет происходить, отдайте в Его руки. Сражайтесь, стоя на коленях. Мы пожинаем то, что сеем, больше того, что сеем, и позже сроков посева. Мы возвышаемся и становимся сильнее, когда встаем на колени. Если нужно, Бог сдвинет небо и землю, чтобы явить нам свою волю. Возможно, вы не являетесь христианином и даже не стремитесь им стать. Но знайте, что вы живете во грехе и просто продолжаете двигаться в этом направлении. Было время, когда вы хотели что-нибудь сделать и изменить свою жизнь, но вы этого еще не постигли. Действительно, иногда вы думаете, «Я больше не стану верить в Бога и все забуду», но не можете сделать это. Вы оглядываетесь на свою жизнь и видите то, что осталось позади. Сердечную боль, проблемы, трудности, препятствия. Вспоминайте то, как вы неправильно относились к людям, а также деньги, которые растратили попусту, и время, потраченное зря. И вы думаете, как Бог может что-то сделать с таким человеком, как я? И когда вы думаете о своей жизни, вы не видите светлого будущего и не знаете, осталась ли для вас надежда. И приходит такая мысль, я мог бы просто со всем этим покончить. Но существует нечто лучшее. И вы думаете, я буду стараться, но чего-то не хватает в моей жизни. Хотел бы я знать чего. Сегодня мы выясним, что же это. Я хочу сказать вам, не нужно сдаваться, потому что я собираюсь рассказать самую замечательную новость, которую только может услышать человек. Возможно, вы уже слышали об этом раньше, но сегодня узнаете о том же, но немного в другом аспекте. Я молюсь, чтобы вы слушали внимательно. И чем бы вы сегодня ни занимались, я надеюсь, что вы на время это отложите, сядете и внимательно послушайте. Потому что это может стать самым важным временем во всей вашей жизни. Несмотря ни на что, Бог может изменить сложившиеся обстоятельства и ситуации. Тема, о которой я хочу продолжить сегодня говорить, это благодать в действии. Вы скажете, ну, я даже не знаю, что это такое. Объясню это очень ясно и просто. Если у вас есть Библия, откройте первое послание к Тимофею. Тимофей — молодой пастор, посланный в Ефес. И Павел пишет для его ободрения. В первой главе мы видим, как он делится с Тимофеем своим личным свидетельством, хотя я уверен, что тот и раньше слышал его. Но теперь Павел лично пишет об этом своему соратнику. Итак, первое послание к Тимофею. Первая глава с 12 по 17 стих. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Я хочу, чтобы мы сделали следующее. Давайте прочтем то, что апостол Павел пишет христианам в послании к Ефесянам, 2 главе, с 1 по 3 стих. «И вас, мертвым по преступлениям и грехам вашим». Это значит, что у вас не было духовной жизни, и вы были мертвы по отношению к Божьим делам, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего. Это значит, вы делали то, что делает мир. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Это сатанинская власть. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Это было до благодати. Все мы там были, и всем нам нужно знать, что пока мы не доверились Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю, мы были не теми людьми, которыми нам следует быть. И я хочу, чтобы вы увидели жизнь до благодати, а также посмотрели на то, какова была жизнь до благодати у конкретного человека, а именно, у Савла из Тарса. Сейчас мы называем его апостолом Павлом. И я хочу, чтобы вы посмотрели, какова была его жизнь до прихода благодати в его жизнь. Павел сказал о себе, «Я самый главный грешник». Он мог говорить так, оглядываясь на свою ужасную старую жизнь, на страдания, трагедии, раны и страшную боль, которую он доставлял многим людям. Поэтому Павел сказал, «Я был самым главным грешником». У него существовала одна цель — уничтожить христианскую веру, опорочить имя Иисуса, разрушить церковь и стереть ее с лица земли, чтобы не было не только ее влияния, но даже и самого упоминания о ней. Сейчас, когда вы обычно думаете об апостоле Павле, то вспоминаете очень благочестивого человека. Но до прихода благодати он был другим. Именно это я хочу сказать. Многие из вас, кто смотрит или слушает нас сейчас, оглядываясь на свою жизнь, видят, что они еще не доверились Иисусу Христу как своему Спасителю. Поэтому вы еще находитесь в стадии до прихода благодати. Посмотрите на свою жизнь. Вы не слушаетесь Бога и нарушаете Его закон. Живя без Христа, вы очень много грешили. Я не буду перечислять эти грехи. Не знаю, каковы они. Это совсем не мое дело. Но вы сами их знаете и понимаете, что нарушали законы Бога. Может быть, вы смеялись над Библией и церковью. Может быть, говорили себе, «В моих делах нет ничего такого, и я хочу, чтобы это было частью моей жизни». Вы считали, что ваши грехи — просто человеческие слабости, которые бывают даже у тех, кто ходит в церковь. Но церковь не должна этим заниматься. Возможно, вы попадаете в категорию людей, которые еще не испытали благодать. И сейчас я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на Павла после явления в его жизни Божьей благодати. Кто-то скажет, «А что ты имеешь в виду, когда произносишь это слово?» Послушайте внимательно. В Библии много раз говорится о благодати. И вот что это такое. Благодать — это незаслуженная и незаработанная нами Божья милость, доброта и любовь Господа к нам. И это, несмотря на то, что мы их не заслужили. Сейчас мы снова откроем 14 стих, где говорится, «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась вам необильно с верою и любовью во Христе Иисусе». В чем разница между милостью и благодатью? Вот в чем. По своей милости Господь не дает нам того, что мы заслужили. А по своей благодати Он дает нам то, чего мы не заслужили. Это потрясающая благодать Божья, незаслуженная, незаработанная любовь, благосклонность и доброта по отношению к нам. Именно благодать сделала возможным спасение для апостола Павла. Как же это стало осуществимым? Послушайте очень внимательно. Благодать Божья — это выражение особого расположения всемогущего Бога. И чтобы показать свою любовь, благосклонность, благость и доброту, Бог послал на крест своего единородного Сына, Иисуса Христа. Господь был распят и пролил свою кровь как единственно приемлемую жертву за грех человечества. В Библии сказано, «Душа согрешающая, она умрет». И в результате человек был осужден за грех. Но для того, чтобы у всех людей появился дар вечной жизни, его совершенный и безгрешный Сын был послан на крест. Он отдал свою жизнь и умер смертью преступника, хотя был Сыном Божьим. И когда Он пролил на Голгофе свою кровь, будучи послушен Отцу, то заплатил за грехи всего человечества, включая таких людей, как Савл из Тарса, который впоследствии стал известен как апостол Павел. Иисус заплатил за всех нас. И видите, вот причина, почему вы не можете заслужить Божье прощение и милость, потому что не знаете, что нужно делать. Вы не можете быть достаточно хорошим и не знаете, насколько хорошо то или это. И также вы не можете что-то дать Богу взамен. Даже не можете достаточно много молиться, чтобы заслужить прощение. Миллионы людей во всем мире добиваются, чтобы так называемый Бог, которому они поклоняются, их принял. Эти люди поклоняются разным так называемым богам. Но христианство — единственная вера в мире, дающая знание о том, что наши грехи прощены благодаря смерти верите в Сына Божьего, Иисуса Христа. Мы не зарабатываем и не заслуживаем своего спасения. Это дар. Павел очень ясно говорит о том, что Божья благодать для нас — это дар. И вот, апостол смотрит на свою жизнь и видит, каким он был. А также он смотрит на свою нынешнюю жизнь и видит, что по благодати для него сделал Бог. Что же совершил Господь в жизни апостола? Он сделал из Савла нового человека. И вот как сам Павел об этом рассказывает. И мне хочется навести вас на мысль, что такая история должна происходить с каждым. Откройте книгу Деяний, 9 главу, с 1 по 6 стих. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, христианскому, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Теперь посмотрите сюда. Вот что случилось, когда он повстречался с благодатью. Когда Савл путешествовал, то произошло следующее. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И в результате все в жизни Савла изменилось. Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. Павел абсолютно ничего не делал для своего спасения. Но Бог изменил его за несколько мгновений. Будущий апостол не заработал этого, даже наоборот. Все его труды по уничтожению людей в Церкви Божьей были вероломными и просто ужасными. И что же произошло? Бог достиг его, привлек внимание Савла, можно сказать, напугав его до смерти. Так Господь обратил на себя взгляд гонителей своей Церкви и явил ему себя как того самого Господа и Спасителя, последователей которого он ненавидел и гнушался, стараясь под угрозой смерти принудить их отказаться и отвернуться от веры в Иисуса Христа. Но что-то произошло с этим человеком. Благодать Божья, его благость, любовь и расположение коснулось этого человека, который был зачинщиком преследования церкви. И что она сделала? Благодать изменила его волю, сокрушила его сердце, пробилась через его слепоту и его якобы благочестие. Благодать явила себя гонителю церкви и спасла его. Вы никогда не сможете заслужить спасения. Его может дать только Бог. Вы скажете: «Да, но такой-то человек рассказал мне о Христе. Разве тем самым он не заработал себе спасение? Он просто был сосудом, через который Бог вам говорил, чтобы вы спаслись. Это было действием благости, любви и доброты всемогущего Бога, но не способом заработать спасение со стороны того человека». И вот что произошло с Савлом. Он был спасен и возрожден по благодати. И посмотрите, что произошло далее. Давайте на минуточку возвратимся к посланию к Тимофею и посмотрим, что случилось. Теперь, уже пребывая в благодати и доверившись Иисусу, Павел пишет в первом послании к Тимофею: «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Павел говорит, что Бог избрал его, Он укрепил его, счел его верным и определил на служение. И теперь я хочу, чтобы вы обратили здесь внимание на кое-какие особенности в Павле после того, как в его жизни произошло обращение. Прошу вас отметить две вещи. Во-первых, его отношение к спасению, и во-вторых, его действия. Потому что во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 17 стихе сказано: «Итак, кто во Христе, это значит, что такие люди доверились Иисусу Христу как своему Спасителю, и Он пребывает в них. Кто во Христе, тот новая тварь». Обратите на это внимание. Многие люди верят, что спасение дается после каких-то изменений. «Вот я начну ходить в церковь, начну жертвовать деньги, начну молиться, начну это, начну то». Где здесь спасение? Где благодать? Это не добавление чего-то к вашей жизни. Благодать проникает в вашу душу и дух и перерождает вас. Вы можете добавить много чего. Например, залатать одежду. Можно поставить зеленую, красную, желтую, лиловую, белую заплатку. Но знаете что? Это вовсе не сделает вас новым человеком. Что-то должно произойти внутри. И по этой причине многие из вас не спасены. так как вы думаете, что вы спасены по причине того, что ходите в церковь и жертвуете немного денег. Заплатки, заплатки. Думаете, латая вещи, можно поставить на свою одежду так много заплат, что вы будете хорошо выглядеть? И что же происходит? Вы скажете, ну конечно, Бог примет нас. Нет, не примет по одной простой причине. Ваш внутренний человек все еще ветхий, просто он весь покрыт заплатками. И я хочу, чтобы вы заметили другое отношение Павла к тому, что Бог сделал в его жизни после того, как благодать Божья поработала в ней. Посмотрите на 12 стих. Главное, что испытывает апостол, это благодарность. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Послушайте, благодать рождает в нас чувство благодарности. Благодарность сверх всякой меры. Позвольте спросить вас, и когда в последний раз вы на коленях благодарили Бога за то, что Он сделал в ней? Когда в последний раз вы благодарили Его за прощение ваших грехов, о которых даже стыдно прилюдно говорить? Когда вы благодарили Его за вторую и десятую и сотую возможность, которую Он вам даровал? Когда вы в последний раз благодарили Бога за то, что Он не позволил вам идти прежним путем, не позволил совершать тот или иной грех, испить эту чашу и идти по жизни с теми или иными людьми? Господь спас вас от этого, поставив препятствия в вашей жизни, чтобы удержать вас от саморазрушения. Второе, новое отношение здесь — это дух смирения. Послушайте, Бог ненавидит гордость. Он не приемлет ее, потому что она забирает у него славу. Апостол Павел никогда даже не начинал думать о том, что он сделал. Это Бог достиг его и спас его. Это Господь использовал Павла и работал в его жизни. Это все Господь. Человек тут ни при чем. Я думаю, проблема для многих христиан в наше время заключается в следующем. Мы так завалены вещами, которые хотим иметь. Наша работа, наша семья, наши покупки, того и этого. Четкое знание, что все, наполняющее жизнь, это мое. Мы не останавливаемся, чтобы поблагодарить Бога. И послушайте, мы не останавливаемся в том духе смирения, какой имел апостол Павел, чтобы смирить себя перед Господом и сказать, «Боже, я тебе кое-что должен, а точнее, я должен тебе все. Я обязан тебе моим спасением, обязан тебе моим прощением, я обязан тебе всем». Дух смирения. Вот какое отношение должно у нас быть. Я хочу, чтобы вы внимательно рассмотрели это и открыли 9 главу послания к римлянам. Потому что там было не только отношение благодарности и смирения, но естественный отклик, когда человек понимает, что такое благодать. Послушайте, что сказано в послании к римлянам, 9 главе, с 1 по 4 стих. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль, и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Вот что сказал Павел. «Когда я оглядываюсь на свою жизнь и вижу, каким был, когда я вспоминаю, как жил и настолько был слеп, не зная истины, то теперь, испытав действие благодати в своей жизни, я хочу пожелать самое важное. Пусть мои братья смогут познать истину, даже если бы за это мне самому пришлось быть отделенным от Христа, поскольку я беспокоюсь о своем народе». Хочу, чтобы вы заметили следующее. Во-первых, когда вам становится понятно, что такое благодать, вы всем сердцем благодарны за свое спасение так, как никогда раньше. Во-вторых, вы будете иметь смиренный дух и не станете хвастаться чем-то в своей жизни. И в-третьих, благодать рождает в нас чувство любви, сострадания и заботы о других. Потому что вам наверняка хочется, чтобы у них было то, чем обладаете вы, и чтобы они знали то, о чем знаете вы. Итак, что делает благодать в жизни человека? Благодать изменяет ваше мышление. И вторая вещь, которую она делает, она изменяет повседневный образ нашей жизни. У верующих появляется желание служить Христу. Я хочу, чтобы вы кое о чем подумали. Я, как пастор, говорю это всем, кто нас смотрит или слушает. Я хочу кое-что сказать строго, потому что у меня пасторское сердце. Хочу, чтобы вы подумали об этом. Бог послал своего Сына умирать за нас с вами на кресте и заплатить за наши грехи. Он записал имена каждого из нас в книге жизни Агнца и дал нам вечную жизнь. Бог послал нам Святого Духа, чтобы Он пребывал в нас, пока мы находимся на этой земле. Так несправедливо ли, чтобы каждый из нас служил Богу всякий день своей жизни с благодарностью, сочувствием и заботой о других людях? Я думаю, что для христианина служение Богу не ассоциируется лишь с проповедью Евангелия со сцены. Я говорю вот о чем. Когда мы с вами просыпаемся утром, послушайте, это происходит по благодати Божьей, и благодаря ей мы каждый день живем. По благодати Божьей нам с вами дана привилегия служить Господу каждый день своей жизни. Кто-то скажет, «Ну, я не пою в хоре и не делаю чего-то подобного». Мы сейчас говорим не о церкви. Я имею в виду, что вы проснетесь завтра утром и скажете, «Господь, по Твоей благодати я спасен, по Твоей благодати Ты поддерживаешь, обеспечиваешь, защищаешь меня, живешь во мне. Ты даешь мне эти прекрасные отношения с Тобой». Поэтому сегодня я твой слуга. Быть Божьим слугой завтра утром в Атланте, Джорджия, или где-то еще, где вы живете, может означать следующее. Если вы увидите нуждающегося, вы поможете ему. Когда услышите, как кто-то плачет, захотите его ободрить. Если вы узнаете, что у кого-то материальная нужда, то поучаствуйте, помогая ее восполнить. Существует много способов служить Богу. Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. И это правда. Сегодня большинство людей озабочено тремя словами «мне», «моё» и «я». Все забывают о том, что это благодать Божья хранит вашу жизнь. Это благодать Божья защищает вас. Это благодать Божья возьмет каждого на небеса. Смотрите, чтобы стать слугой, мне нужно забыть о себе и думать о других людях, а также о том, каковы мои мотивы. Послушайте и будьте внимательны. Они никак не связаны с тем, чтобы завоевать чье-то расположение. Это гордость. Мои мотивы не должны преследовать цель побудить кого-то думать, как хорошо поступает этот человек. Я действую не для того, чтобы получить чье-то одобрение или чью-то похвалу. Нет, мне хочется служить другим, потому что Иисус Христос спас меня. Благодать Божья живет во мне, и я хочу отдавать людям то, что сам получил от Господа. Когда вы постигаете благодать, то не сможете держать ее в себе. Просто не сумеете. Теперь посмотрите сюда. То, о чем мы будем говорить, не делал для Павла Бог, но все же это произошло. Если оглянуться на жизнь апостола, что происходило с ним после того, как он был спасен, и благодать Божья работала в жизни Павла, а он служил Богу? Его побивали камнями. Бросали в тюрьму. Избивали. Время от времени бывали попытки покушения на его жизнь. Павел испытал на себе все, что раньше делал с другими. Эти переживания послал ему Господь? Нет. Они были частью доли Божьего слуги. Чтобы показать свою признательность Богу за его благодать, мы должны быть готовы к страданиям. Когда-то вы доверились Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю. Ваши грехи были прощены. Ваше имя было записано в книге жизни Агнца. Дух Святой навсегда запечатлел вас как Дитя Божье. Я хочу, чтобы вы поняли, что прощение не уничтожает все последствия ваших грехов. Не уничтожает. Вам прощены грехи? Да, полностью. Бог требует чего-то взамен? Нет. Но мы с вами продолжаем жить. И в наших обстоятельствах проявляются результаты греха. Мы прощены? Мы прощены? Да. Но последствия существуют. И чем быстрее вы доверитесь Господу Иисусу Христу как своему Господу и Спасителю, тем лучше для вас. А когда эти последствия придут в вашу жизнь, то что же делать? Вот то, что говорит Писание. Бог верен своему слову. Но существуют последствия греха. Что же делает Бог? Вы скажете, но это не любовь? Нет, любовь. Потому что Бог верен и все обращает вам во благо. Подумайте о Божьей благодати в своей жизни. Вы скажете, но я думаю об этом. Позвольте показать, как вы можете пережить благодать прямо сейчас. Признайте, что вы согрешили против Бога и являетесь грешником по своей природе. Согласитесь, что Библия — это истина, что Иисус Христос — Сын Божий. Признайте, что Бог Отец послал Его на Голгофу, и совершенная жизнь Иисуса Христа была единственно приемлемой жертвой. Возблагодарите Господа за то, что Он умер на кресте, пролив свою кровь, которую Отец принял как окончательную плату за ваши грехи. Тогда Бог имеет право простить и очистить вас. В Библии сказано, душа согрешающая, она умрет. Альтернативой было бы только то, что Бог может сам убить любого грешника и послать его в ад. Но вместо этого Он послал Своего Сына, который искупил ваши грехи и сделал прощение возможным для грешников. Таким образом, если вы попросите Его простить ваши грехи и уверуете в то, что Иисус – Сын Божий и что Бог прощает вас, то в тот момент, когда вы попросите Его с верой и с раскаявшимся сердцем, ваша жизнь в тот самый миг начнет меняться. Вы не сможете остаться прежним. В вашей жизни иногда будут проявляться такие вещи, которые все еще в ней остаются. Но послушайте, Бог очищает от плохих привычек. Господь не меняет всех сразу, но постепенно очищает. Это происходит в процессе освящения, о котором говорит Библия. Он делает нас новыми творениями во Христе Иисусе. А ваши имена записываются в книге жизни Агнца. Теперь вы связаны с небом, и все это по благодати любящего, вечного Бога, который посредством Своего Сына сделал для нас возможным любить Его и иметь с Ним личные отношения. Как вы думаете, не самое ли это мудрое из того, что вам случалось пережить? Какая у вас альтернатива? Ставить заплатки? Им не будет числа. Но единственное верное решение, друг мой, в Иисусе Христе. Неважно, где вы находитесь, что сделали, как давно и насколько ужасно это было. Позвольте спросить, вы знаете, что Бог сделает в вашей жизни, если вы отдадите себя Ему? Нет, не знаете. Мог ли Савл, гонитель церкви, когда-либо поверить, что станет апостолом Павлом, служителем и проповедником, основателем церквей, и что его учение ляжет в основе всей христианской церкви? Будучи Савлом, он никогда бы в это не поверил. Послушайте, не ставьте себе условия верить в то, что, по вашему мнению, можете сделать вы сами. Отдайте себя Иисусу Христу и посмотрите, что захочет совершить Он. Евангелие не изменилось. Сила Бога осталась прежней, и вы не настолько злы, испорчены и невежественны, что Бог не смог полностью преобразить вашу жизнь. Дело человека — попросить об этом Господа и поверить. И я молюсь, чтобы вы оказались настолько мудрыми, чтобы принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Отец Небесный, мы благодарны, что Ты имел в виду нас всех, когда сказал, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Если мы своими устами исповедуем Иисуса Господом и поверим в сердце, что Ты воскресил Его из мертвых, то спасемся. Я молюсь, чтобы каждый человек, который это слышит, был искренним, честно посмотрел на свою жизнь и на ее альтернативу. Иисус — надежная личность. Он против всех этих заплаток. И все эти лжебоги и лжепророки ничего не знают о любви, благодати, милости и верности настоящего Бога. Я молюсь во имя Иисуса. Войди в сердца этих людей, Господь. И помоги им увидеть, что Твоя любовь – самая большая сила на свете, которая выражается через Евангелие Иисуса Христа. И во имя Его мы молимся. Аминь.
2: Для получения дополнительной информации о служении прикосновения и о том, как принять Иисуса Христа в свое сердце, позвоните нам по телефону или напишите по адресу, который вы видите на экране. «Прикосновение с доктором Чарльзом Стэнли» выходит в эфир благодаря благодати Бога и верности наших партнеров по всему миру.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Сегодня вторая часть. В этом вопросе дело обстоит так, что сердце должно иметь приоритет. Человек, который главным образом Бога любит разумом, вероятно, думает о себе, что Бога он тоже любит всем сердцем. Но это не должно быть именно так. Чтобы любить Бога от всего сердца, это должно быть намного больше, чем любить Его только в своем мышлении. Поэтому стоит однажды все четыре области более точно рассмотреть. Любить Бога всем твоим сердцем, любить Бога во всем твоем сердце, любить Бога из всего твоего сердца. Любовь по отношению к Богу радует с одной стороны нашего Небесного Отца, а с другой стороны исполняет нас и приносит нам тоже радость, потому что она все больше в нас распространяется и исполняет всю нашу сущность, это Божья любовь. Через любовь к Богу мы находим нашу истинную божественную идентичность, то есть нашу божественную личность. Идентичность, которая далеко превосходит всякую другую идентичность в этом мире. Выражение «люби Бога всем твоим сердцем» содержит в себе еще больше, чем это предложение. Еще раз внимательней посмотрим на это место Писания в нескольких переводах Библии. Эльберфельдерская Библия, Второзаконие 6:5 и Евангелие от Матфея 22, стих 37. «Всем твоим сердцем». ДБР Библия, Второзаконие 6, стих 5. «Во всем пространстве твоего сердца». КК Библия и ДБР Библия. Матфея 22:37. «Во всем твоем сердце». Эльберфельдерская КК Библия и ДБР Библия. Евангелие от Марка, глава 12, стих 30. И Марка 12, стих 33. Евангелие от Луки 10:27. «Из всего твоего сердца». Если мы правильным образом Бога любим, то мы делаем это всем, во всем и из всего сердца. В дословных переводах мы не находим это выражение в сочетании со всем сердцем. Если в этом выражении «со всем сердцем» мы будем понимать или подразумевать, что сердце является каким-то пассивным участником, тогда это выражение мы неправильно поняли бы. Однако, если в выражении «со всем сердцем» мы все же будем понимать, что все сердце со всем, что к сердцу относится, принимает участие в любви к Богу, то это тоже соответствует Божьей воле. Следующие два выражения «в твоем сердце» и «из твоего сердца» показывают, что любовь к Богу, можно сказать, течет из самого центра сердца. Тогда любовь к Богу является центром сердца. Тогда она, видимо, вытекает из сердца. Это состояние возможно лишь в том случае, если Бог сам до этого излил свою любовь в наши сердца, как читаем в послании Римлянам в главе 5, стих 5. это положение образует, так сказать, основание этого вопроса. Божья любовь исполняет нас полностью, но она исполняет только очищенные, освобожденные камеры нашего сердца. Наши сердца вполне можно сравнивать с домом, в котором имеется много комнат. Каждое помещение, которое мы передаем Господу Иисусу Христу, будет наполнено или исполнено Его любовью и им лично. Если мы передали Иисусу комнату профессиональной карьеры нашего сердца, тогда Он заполнит эту комнату и устроит ее лучшим образом. При этом следует сказать, что мирской успех и земное богатство не обязательно являются в глазах Иисуса самым лучшим. Опасность сребролюбия, которая является корнем всех зол, становится на этом основании еще больше, как читаем в первом послании Тимофею в главе 6, стихи с 10 по 12. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые верующие уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Как видите, речь здесь идет о верующих. Если мы передадим Господу Иисусу Христу помещение «семья», а помещение финансы не передадим, тогда мы будем иметь разделенное сердце. И если при этом в комнате семья будет расти скупость, которую очень хорошо можно скрывать под названием экономность, в этом месте мы должны себя спросить, передали ли мы Иисусу господство над всеми комнатами нашего сердца? Семья, собрание, дружбу, профессию, свободное время, отпуск, финансовый вопрос, сексуальный вопрос, потребительский вопрос, средства массовой информации, собственность и так далее. Любовь к Богу должна занимать центр сердца и исполнять или заполнять каждый уголок нашего сердца, чтобы мы имели неразделенное сердце или двойное сердце, как читаем в Эльберфельдерской Библии. Неразделенное сердце является большим сокровищем, потому что оно открывается во всех частях Божьей любви и исполняется этой любовью. Неповторимым у Давида мы находим тот факт, что он имел неразделенное сердце, как читаем в Третьей книге Царств в главе 15, стихи с 3 по 5. Он, то есть Авия, ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него. И сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив по нем сына его и утвердив Иерусалим. Потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Уриею хеттиянином. Хотя Давид тоже грешил, но по отношению к Богу он имел неразделенное, недвойственное сердце. Следовательно, кто имеет неразделенное сердце, тем не менее находится в опасности грешить. Но неразделенное сердце во всех областях своей жизни любит Бога и во всех областях желает служить Богу, даже если это не всегда хорошо удается. Апостол Павел любил Бога неразделенным сердцем, но тем не менее и он согрешал, как читаем в послании Римлянам в главе 7 стих 19. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю из всего сердца». Или «от всего сердца» с одной стороны означает, чтобы во всех областях нашей жизни Бог

Иисус искал прославление Небесного Отца, кто Бога любит всем сердцем, тот большего себе не желает, как полностью жить в Боге и полностью жить через Бога. Кто всем сердцем любит Бога, тот ищет Его волю и стремится исполнять Его волю. Я не могу сказать, я люблю Бога и Иисуса, если одновременно не стремлюсь к тому, чтобы исполнять Его волю. Поэтому Иисус и говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Его волю мы можем в действительности исполнять только через веру, через глубокое доверие к Нему. Через веру мы нуждаемся в уверенности, что Божья воля всегда является для нас самым лучшим, и только так мы можем исполнять Его волю. Любить Бога из всего сердца не является утомительной обязанностью, но является неописуемым преимуществом и самым исполненным, какое вообще только существует. Ничего другое в действительности не удовлетворяет человека так постоянно. Любить всем сердцем, во всем сердце и из всего сердца. Повторяю эти три важные выражения: всем сердцем, во всем сердце и из всего сердца. Кто Бога любит из всего сердца или от всего сердца, тот, как правило, любит Бога и всей своей душой. Но несмотря на это, может и так быть, что Бога мы еще не всей душой любим. Прежде чем я подробнее буду рассматривать этот аспект, я хочу еще кое-что сказать о взаимосвязях. Если мы любим Бога нашим сердцем и любим Его нашим разумом, но едва любим Его нашей душой, тогда нам еще что-то недостает. Душа желает, чтобы ее любили, но для того, чтобы она достигла эту цель, то и она должна научиться любить. Мы можем сухо, трезво и без эмоций сказать: «Бог, я люблю тебя». Но если при этом душа не почувствует никаких ощущений и эмоций, тогда душа еще едва охвачена любовью к Богу. Душа со всеми ее чувствами и эмоциями и всеми ее нравственными движениями должна быть тоже охваченной Божьей любовью. Если я размышляю о своем удивительном Господе Иисусе Христе, тогда моя душа чувствует исполненную любовь, и тогда Божий мир успокаивает мою возбужденную душу. Что случается или происходит с вашей душой, если вы Богу скажете, что вы всем сердцем любите Его? Будет ли тогда ваша душа охвачена радостью, ликованием, весельем, или ваша душа, скорее всего, чувствует плохую совесть, а, возможно, даже рассеянную боязнь? Возможно, что вы одновременно с завистью смотрите на других верующих, которые с шаловливой радостью радуются в Боге. Тогда и сами вы можете успокоиться в том, что вы себе скажете: «Это душевные христиане, тогда как мы принадлежим к духовным христианам». Но пока верующие еще чувствуют в своих сердцах зависть и недоброжелательность, то они еще далеко удалены от того, чтобы быть духовными христианами. Хотя

душа таковых может, как и у апостола Павла, быть печальной и отчаявшейся. Но если она будет думать о своем удивительном Господе, то она почувствует, тем не менее, радость. Приведу эти места Писания. Послание Филиппийцам, глава 2, стих 27. «Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, то есть Павла, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». Первое послание Коринфянам, глава 1, стих 8. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Послание Филиппийцам, глава 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. К сожалению, это нормально, что в какой-то депрессии едва можно радоваться. В этом болезненном состоянии можно только того ожидать, пока Бог пошлет снова исцеление, часто и с помощью врачей. И только после исцеления такой человек может снова почувствовать радость. Ложный образ Бога возникает на основании ложного учения. К примеру, на основании учения о бесконечно наказывающем Боге, что в полной мере касается погибших грешников, которые вечно будут мучиться в огненном озере, или на основании представления, что человек должен совершить определенные дела, чтобы спастись для жизни вечной. Кто исследует здравое учение Слова Божьего и просит Бога дать ему познания о Боге, тот рано или поздно получит образ Бога, который все больше будет соответствовать библейскому образу Бога. Горечь и зависть возникают на основании недостающей любви по отношению к братьям и сестрам. Кто правильно любит, тот желает своему ближнему добро и радость. Его будет даже радовать тот факт, если ближнему, предположительно, будет лучше, чем ему самому. Зависть и недостающая любовь к ближнему возникают тоже на основании того факта, что человек хочет чем-то лучше быть, нежели его ближний. В конечном счете, в таких случаях недостает смирения. Кто проявляет смирение и любит, тот радуется, и тогда, если его брат в 5 раз больше получает, чем он сам, как читаем в книге Бытия, в главе 43, стих 34, «И посылались им кушанья от него». И доля Вениамина была в 5 раз больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним. И здесь мы видим тот факт: своего брата лишь тогда можно правильным образом любить, если сам мог испытать безусловную Божию любовь. Каждый грешник, который пережил Божию пересиливающую благодать, тот совершенно автоматически любит Бога всей душой. Области души. Душа состоит из множества областей. Душа состоит не только из ощущений и эмоций, и душа имеет разум и размышление. Однако здесь речь идет о естественном мышлении и о естественном разуме, которые не находятся в состоянии охватить невидимую реальность Бога. Мышление духа может это, конечно,
И это следует различать от душевного мышления. Душа имеет тоже совесть, сознание или память и подсознание. Воспоминания, опыт, ощущения и потребности оказывают на душу влияние. При этом плоть играет не незначительную роль. Если Бог желает, чтобы мы любили Его из всей души, тогда мы должны стремиться к тому, чтобы впустить Бога в каждую область души. Двое молодых людей, которые влюблены друг в друга, автоматически обговаривают почти все, что их волнует. И если мы нашего Господа Иисуса Христа любим из всей души, то и мы точно так же обговариваем с Ним все, что нас волнует. А если мы запускаем нашего Господа Иисуса Христа также в наши чувства, тогда это проявляется или становится явным, как ниже следует. Первое. Если душа пережила что-то радостное, тогда душа благодарит Господа и радуется в отношении Его благодеяний. Псалм 102, стих 2. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Это мы вполне можем сделать в молитве благодарения или в радостном ликовании. Иногда мы славим Бога хвалебными духовными песнями, а некоторые верующие делают это посредством танцев, как царь Израиля Давид во второй книге Царств, глава 6, стих 12. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом. Лично я не одобряю это, но, как видите, об этом сообщает нам Слово Божие. Второе. Если наша душа чувствует досаду и гнев, тогда она сообщает эти эмоции Богу, как это сделали пророк Иеремия и пророк Иона. Читаю у пророка Иеремии в главе 20 стихи с 7 по 10. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен, Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог, ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. «Заявите», — говорили они, — «и мы сделаем донос». Все жившие со мною в мире сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отомстим ему. Иона, глава 4, стих 9. И сказал Бог Ионе, «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал, «Очень огорчился, даже до смерти». Это разгружает или облегчает и успокаивает душу, поэтому она входит в дальнейшие процессы обучения. Третье. Если душа имеет нечистую совесть, тогда она обговаривает это с Господом. Она раскладывает перед Ним все свои чувства и в молитве говорит с Богом об этом. Как читаем в первом послании к Коринфянам в главе 8, стих 10.
Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то есть в храме идолов, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.

Если можно, я скажу пару слов. Приветствую вас, братья и сестры. Я в детстве уже был в этой церкви, начинал учиться здесь в музыкальной школе, но, к сожалению, по всей видимости, потому что в то время я мало очень читал Библию, был еще молодой, и спустя некоторое время я отошел от церкви и, к сожалению, пошел в этот мир. И мне было очень тяжело, и, как все молодые люди в неблагополучных районах нашего города, знаете, все погрязли в пьянстве, и потом до такой степени это все уже давило на меня. Я понимал, что я не могу сам избавиться от этого никак, и дошло до того, что я уже просыпался, были такие дни, я утром просыпался и не помнил даже, что было вчера. Потом, в конце концов, я понял, потому что в детстве все-таки я ходил в воскресную школу, благодаря тому, скорее всего, что моя мать, она постоянно молилась за меня, и я понял, что кроме Бога мне никто не сможет помочь, чтобы я стал нормальным человеком и начал нормально жить. Поэтому, в конце концов, еще даже до покаяния я помолился, попросил Господа, сказал: «Господь, только Ты можешь мне помочь избавиться от этого, от этой тяжести, от этого пьянства, от этого мира, от этой зависимости». И вы знаете, так получилось, что разными путями, конечно, иногда очень поучительными, но, слава Богу, я бросил пить, и Бог благословил меня так, что я, будучи таким, скажем, не очень хорошо учился все время и был таким, общался с людьми. Бог подарил мне очень хорошую жену, и вместе с ней мы уже пошли в церковь. Между покаянием у нас примерно месяц разницы было, и мы вместе с ней принимали крещение. У нас сейчас двое деток, поэтому слава Господу за то, что вот так вот, конечно, по молитве, скорее всего, наших матерей, которые очень хотели, чтобы мы были спасены. И мы сейчас можем также вместе с вами прославлять Господа.

Мир вам, дорогая Церковь Божья, дорогие братья, сестры. Рады быть у вас. Очень приятно нам находиться у вас, потому что вы любите молодежь, я слышал. И по вам это видно. Вы все такие свежие, бодрые. Братья здесь такие бодрячком себя чувствуют. Но мы тоже любим молодежь. И я тоже люблю молодежь, потому по мне, наверное, видно, да? Кроме седин. Очень приятно ездить с молодежью. Вы знаете, от них заряжаешься вот этой бодростью, этим зарядом. И всегда приятно с ними находиться. И вы знаете, они порой имеют столько запаса мощности, что у нас уже силы иссякают, мы уже выдохлись, а у них открывается второе дыхание, и они могут еще программу одну, вторую, третью. Пусть Бог благословит молодежь. Молитесь за молодежь. Молитесь, поддерживайте молодежь. Особое время мы живем, и молодежь нуждается в наших молитвах, в нашей поддержке духовной, как старшего поколения. Благодарю, братья, что пригласили, что мы можем быть у вас, что дали возможность находиться вместе с вами. Это благословение. И потому от имени братьев Пресвитерского совета, нашей церкви, я прежде всего приветствую вас и приглашаю к нам с ответным визитом. Пусть Бог благословит. Будем ждать вас и радоваться вместе с вами. Но сегодня, я не знаю, как в вашей церкви, но у нас есть небольшая тревога в каждого члена церкви, в каждого служителя церкви. Есть небольшая тревога. Тревога за то, что происходит в нашей стране, тревога за ту ситуацию, которая сложилась в нашей стране. И вы знаете, об этом много рассуждают, иногда даже спорят, об этом говорят проповеди. Я также думал, как, что делать христианину, что нам с вами надобно делать в такой ситуации. Вы знаете, это предмет очень многих рассуждений, очень многих споров, очень многих точек зрения. В каждого есть своя точка зрения. И вы знаете, Господь открыл мне удивительным образом. Я вот думал, с чем приехать в гости, о чем проповедовать, какую тему. Это очень, знаете, такая... сложный вопрос. Гончаров Вениамин Францевич еще, я запомнил у него, он говорит, самое сложнее проповеднику – это выбрать тему. Я думаю, ну что здесь сложного? Открывай вот место Писания, и можно проповедовать. Но вы знаете, это в самом деле. Вот сложно выбрать то, о чем проповедовать. Кажется, в Библии очень много тем, очень много можно проповедовать на различные темы. Но выбрать тему, которая сегодня, может быть, волнует, может, беспокоит, выбрать тему, которая сегодня актуальна, это не так просто. И Господь положил мне на сердце место Священного Писания. Это 19 глава Луки. Это 19 глава Луки, первых 27 стихов. Я не знаю, я вижу по времени, что я смогу их прочитать все, чтобы вы не затруждались дома прочитать, но вы читайте дома Библию, читайте и это место. Но я прочитаю их, этот отрывок полностью. 19 глава Луки. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к человеку-грешнику. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему,
ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал некоторый человек высокого рода, отправляясь в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться, призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать то, что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мной». Такой большой текст, и все вы знаете эту притчу о 10 минах, часто слышали ее. Я не буду сегодня изъяснять эту притчу, но в контексте этого места Писания я хочу, чтобы мы обратили место Писания на 11 стих. Когда же они слушали это, а слушали о том, что говорил Христос, что ныне пришло дому сему спасение, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Это сказал Иисус, и все слушали это. И когда они слушали это, Христос присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Весь народ, который находился в том месте, они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. Они думали, что Христос придет в Иерусалим, свергнет римское правительство, римский гнет и установит на земле царство, тысячелетнее царство. Что всем будет хорошо, что будет полный достаток, что они будут иметь благополучие, земные блага, им будет легче жить, они будут меньше платить налогов, потому что не будет римлян, которые принуждали их к этому. Люди надеялись на то, что вот должно настать что-то лучше. Это натолкнуло меня на мысль, что мы сейчас, по крайней мере, многие из нас надеются на то, что вот должно что-то произойти. Должно что-то произойти здесь у нас, на Украине. Мы так уже устали. Нам так сложно, тяжело, что должно что-то произойти, что нам будет легче. Какие-то должны произойти изменения, где нам будет легче экономически, где нам будет больше свободы, больше, может быть, доступно различных земных благ. Об этом сегодня помышляют многие. Потому, может быть, и происходит такая ситуация,
Тогда, в то время, многие так и думали, им надоело быть под гнетом. Им надоела эта несправедливость, как они считали, которая есть от и римлян. И они хотели изменить свою жизнь. Они хотели, чтобы произошли изменения. Не правда ли и сегодня, я считаю, тоже ситуация, которая произошла в нашей стране, люди захотели изменений. Людям было сложно, тяжело. Люди хотят изменений. И вот в этот момент Христос говорит, когда же слушали Его, которые люди стояли рядом, Он присовокупил притчу, потому что по причине того, что они были близ Иерусалима и ожидали скоро этих изменений, Христос говорит им эту притчу о десятиминах. Христос знал, что помышляют, что думают эти люди. Христос знал, кто стоит рядом. И вот по этой причине Он сказал эту притчу. Сегодня вот это место Писания позволит нам, чтобы мы ответили на три вопроса. Что нам нужно делать, как христианам, как тем, которые знают Господа, познали Его, приняли Его как Спасителя? Как и когда? Что, как и когда? Что нам делать? Каким образом? И когда? Началась эта глава от того, что Иисус вошел в Иерихон. Иисус проходил много городов, и вот Он вошел в Иерихон, и толпа следовала за Ним, много людей следовало за Ним. И вот в этом городе Иерихоне жил человек Закхей. Вы знаете, Закхей, он очень подобный на то множество людей сегодня, успешных людей, которые достигли какого-то уровня и которые живут сегодня здесь же, в нашем городе, в нашей стране. Много сегодня людей, подобных Закхею. Закхей не был человеком с высокого рода, со знатного рода, с аристократического рода, с рода духовенства. Не был, потому что сборщиком налогов, налоговый инспектор, в то время это было самое, ну, я не скажу плохими словами, неуважаемая профессия, самая плохая должность. Потому что он содействовал, он сотрудничал с теми, которые пришли, завоеватели, римляне. И он работал на них. Он был у них работником. Он собирал подати, собирал налоги с народа Божьего, с народа израильского. И относил к римлянам. Его не приветствовали, к нему относились пренебрежительно, его не любили в этом городе. И никто из знатных рода никогда не мог заниматься таким делом, которым занимался Закхей. Потому Закхей был с обычного, я так думаю, что он был с обычного рода, он был неказистый, небольшого роста, и вы знаете, это, наверное, его зачастую унижали, его зачастую не понимали, его зачастую, знаете, проклинали, каким-то образом плохо о нем говорили. Но все равно это был очень действенный человек, потому что он смог стать человеком богатым, он смог приобрести богатство, и он был начальником, он приобрел карьеру. И вы знаете, этот человек, он все делал своими силами. Мы можем так представить, потому что если он не был с богатого рода, то он достиг все своими собственными усилиями. И вот на то время этот Закхей, человек Закхей, начальник, он был одинокий. Он был очень одинокий, потому что его не любили.
к нему относились пренебрежительно. И вы знаете, находясь даже в своем обществе, мы можем себе так просто порассуждать, находясь в обществе тех мытарей, с которыми он общался, я думаю, тоже там была большая конкуренция. Каждый хотел быть лучшим, большим начальником. И вот как правило, как по обычаю, такие люди очень одиноки. И этот портрет Закхея, он сегодня подходит к, я вам скажу, к многим людям, которые проживают, которые достигли чего-то, которые имеют какой-то достаток, имеют положение, но зачастую они сами одиноки. И вот Закхей, он захотел видеть Иисуса. Он залез на дерево, Иисус, проходя, говорит: «Закхей, слезай, я хочу сегодня быть у тебя в доме». Как вы считаете, как воспринял этот Закхей? Потому что Иисус – это был пророк, его считали за пророка, его считали за Мессию, его считали за Сына Божия, за царя иудейского. И вот пройдя несколько дней, он будет входить в Иерусалим, и все люди будут кричать: «Осанна царю!» Вот этот великий духовный человек пришел и говорит: «Закхей, я сегодня хочу быть с тобой, я сегодня хочу зайти к тебе». Вы знаете, друзья, дорогие, что переживал Закхей? Я думаю, он переживал не такое восхищение, потому что тот, который, за которым шли множество народа, он пришел сегодня в его дом. И вот Закхей, он приглашал Иисуса. И нам не сказано в Писании, здесь мы не прочитали о том, что говорил Христос им. Нам не рассказано, какие слова говорил Христос. Но вот само то действие, то, что Христос зашел к Закхею, то, что он обратил на него внимание, то, что он пришел к грешному человеку и, может быть, просто зашел к нему в дом, просто пообщался с ним, попил вместе чаю. Вот это произвело действие в сердце Закхея. Это произвело реакцию в сердце Закхея. И Закхей говорит вот эти слова, которые для каждого человека, наверное, знаете, видно, что что-то происходит, что изменение в человеческом сердце произошло. Он сказал: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверть». Вы знаете, эти слова сразу дали возможность Иисусу Христу засвидетельствовать. Христос увидел на основании этих слов, что сердце Закхея изменилось. Почему? Потому что он по-другому стал относиться к тому, что являлось кумиром, идолом его жизни. Это богатство, это деньги. Закхей вот этими словами он показал, что он изменился. Вспомните богатого юношу, который все исполнял, который вел благоговейный образ жизни, исполнял все заповеди, но от чего-то он не мог отказаться. Чего-то он не мог переступить через эту, знаете, любовь к этому богатству земному. И вот два примера: Закхей и богатый юноша. Билли Грэм сказал такие слова: то, как мы относимся к нашему материальному, как мы относимся к финансам, это показатель нашей духовности. Это показатель того, насколько мы духовны. Это показатель то, насколько мы любим нашего Господа больше, чем все это земное. Друзья дорогие, и Христос сказал вот эти слова. Христос сказал: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что он сын Авраама». Другими словами, Христос указал на Закхея и сказал: вот ныне он сын Авраама. Иисус говорил
в Иоанна 8 глава 39 стих. Отец наш есть Авраам, так говорили те книжники фарисеи, которые были рядом с Христом. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. Вот Закхей своими словами, он реально показал, что он готов делать эти дела. Дела Авраама, дела веры. И Христос говорит: ныне пришло спасение дому, потому что он сын Авраама. Другими словами, Христос указал на Закхея и говорит: вот он сын Авраама. И дальше 10 стих говорит: ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Христос здесь сказал о цели, о своей миссии, о своем назначении, о том деле, ради которого он пришел. Христос пришел, чтобы спасти, чтобы подарить спасение всем людям. Христос пришел для того, чтобы найти и спасти грешников. И апостолы, они свидетельствуют об этом. Иоанн свидетельствует в первом послании, 4 глава, 14 стих. «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителя мир». Христос говорит вот этот стих, 10. Вот это ключевой стих, после которого 11 стих говорит: когда же они слушали это, вот эти слова, когда все слушали, тогда он присовокупил, то есть добавил, присоединил эту притчу. То есть в контексте этого отрывка мы должны понять, что 10 стих говорит о той миссии и назначении Иисуса Христа. Христос сказал о своей миссии. Христос сказал о своем деле, о своей цели, ради которой Он пришел на эту грешную землю. Прежде всего, Он сказал это Закхею. И вы знаете, я думаю, Закхей понял его. Потому что Закхей был человек, который был связан с теми, кто занимались каким-то предпринимательством, те, кто что-то делали. Он знал, как брать налоги, сколько брать налоги. Он понимал это. И вот Христос дальше, Он говорит о той миссии и назначении, то есть о том направлении, что нужно делать. Вот этот самый важный вопрос. Вы знаете, это очень сложный вопрос для тех, кто занимается каким-то предпринимательством или бизнесом. Это самый важный вопрос. Чем заниматься? Что делать? Если мы знаем, если у нас есть цель и видение, что нам делать, тогда мы ищем возможности, как это мы можем сделать. И вот Закхей, тот человек, который был очень энергичный, очень действенный, и Христос говорит: он сын Авраама. И дальше он говорит о своей миссии. Дальше он дает понять Закхею, что я пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие, и ты должен делать то же. И вот это твоя цель, вот это твоя миссия, вот это твое предназначение, то, что я делал, то и ты должен делать. И потом 11 стих говорит: и когда же они слушали это, эти слова присовокупил, добавил, присоединил притчу. По той причине, что они были близ Иерусалима и думали, что скоро Мессия, скоро Христос воссядет в Иерусалиме, и нам будет так хорошо, нам будет так все прекрасно. Но Христос по этому поводу дал им эту притчу, притчу о 10 минах. Христос этими словами говорит, что не рано вы еще ждете, что вот скоро, вот сейчас, вот я приду, зайду в Иерусалим, и все изменится. Все будет так, как вы хотите. У вас будут материальные блага, вы будете жить без этого ига римского. Христос не об этом говорит, а Христос говорит о том, что некий человек, отправляясь в дальнюю страну, он оставляет своим рабам, оставляет вот эти дары и говорит вот эти мины. Это очень малая стоимость мин.
Это всего лишь около 400 граммов серебра. На то время это, ну, может быть, около месяца работы. Это 1/60 таланта. Но Христос говорит, что не ждите, что скоро будет вы все изменится. Не ждите, что скоро все будет очень хорошо. А Он говорит, что как бы ни оставалось сколько бы времени, сколько бы время ни длилось, это хорошо или плохо, вы трудитесь, вы служите, вы употребляете вот эти дары, вот эти мины, употребляете для того, чтобы приобретать, для того, чтобы приумножать то, что у нас есть. Другими словами, вот в этом стихе, в 11-м, все думали, что скоро будет. Все думали, что вот скоро. И в это время Христос дает притчу. Трудитесь. Думайте, что скоро. Неважно. Вы делайте то, что я вам повелеваю. Если мы прочитаем с Матфея 25 главы притчу о талантах. Вы знаете, что это разные притчи. Потому что притча о талантах, она была дана ученикам, когда говорили о последнем времени, и она была дана на горе Елеонской. И суть, по сути, эти две притчи очень похожи, практически одинаковы, потому что суть одна и та же. Но по смыслу есть небольшие разницы. И вот ту притчу о талантах Христос сказал тогда, когда Он говорил о 10 девах, говорил, что когда жених замедлил, то все уснули. И Он говорит в 13 стихе 25 главы Матфея: «Итак бодствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит так, как Господин оставил вот эти таланты, дал по силе». Вот в этих притчах есть разница. В чем? В том, что там Господин дал по силе, и одному больше, второму меньше. А в этой притче о минах каждому было дано поровну. Каждому было дано по одной мине. И мы дальше поговорим, почему это. Но я хочу что-то сказать, что тогда, притчу о талантах Христос сказал, тогда, когда Он говорил перед этим о девах, и что еще не пришел Христос, еще есть время, еще замедлил жених, потому все уснули. Другими словами, то есть я еще успеем, мы еще успеем трудиться, мы еще успеем приумножать то, что дал нам Господь. То в этой притче Он говорит, что скоро, все ожидали, что вот-вот придет Христос. И здесь Он говорит притчу, что не думайте, что скоро придет Христос. Вы все равно делаете, вы все равно поступаете так, как вот эти мудрые, добрые рабы. Этот вопрос для нас становится понятным, когда мы задаем вопрос, когда мы должны действовать, когда мы должны свидетельствовать о Господе постоянно. Вы знаете, когда, помните, в 11-м году некий Гарольд Кемпинг, он такую весть сказал, что скоро будет пришествие, он назвал дату 21 мая 11-го года, то что многие делали? Многие делали, заканчивали свои финансовые вопросы, продавали все, и уже все, они уже были готовы собираться в здании, все собрались в Алмеде, это в Калифорнии, такой зал большущий, и они пришли туда, и уже несколько дней сидели, ждали. Так поступили люди. То есть они уже сложили руки. И вот сегодня Господь говорит нам, чтобы мы не слаживали руки, чтобы мы не думали, что скоро, скоро будет пришествие, или же оно будет попозже. Нам Господь говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Потому что спасение, оно ограничено во времени. И потому для нас очень важно не обращать внимания. Не думайте, так и сказал Господь,
не знаете ни дня, ни часа, в который придет Господь. Вы делайте, делайте то, что я поручил вам. То есть спасать и находить. И вот Христос дает вот эту притчу. Мы уже говорили о том, что Он присовокупил, то есть Он присоединил к этим словам. Он сказал, что тем, которые думали, что скоро будет изменение, скоро будет конец, скоро будет пришествие, Он им всем дает вот эту притчу. И теперь для нас в этой притче открывается один из основных вопросов. Как? Как нам нужно поступать? Как нам, как христианам, нужно поступать вот в этой ситуации, когда мы не знаем, когда придет Господь, мы не знаем, что будет завтра, мы не знаем, будут ли какие-то изменения в лучшую или в худшую сторону. Как нам поступать?

Что мы имеем? Вот в чем разница в том, что притча о талантах и притча о десяти минах? Там Господь дал каждому по силе. И я так понимаю, что речь идет о духовных дарах. О тех духовных дарах, которому дал Господь одному больше возможностей, может, к проповеди, к какому-то евангелизации, второму меньше, но Господь видит каждого силу и раздает по силе. В этой же притче о минах Господь всем дал поровну. Это значит, это имеем все мы. Это значит то, что все мы имеем это. Что же мы имеем? Очень хорошее место Писания, за неимением много времени останавливаться на этом. Я прочитаю 2 Петра, 1 глава, с 1 по 7 стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа». Итак, первый стих говорит, что мы приняли. Это Ефесянам 2 глава, 8 и 9 стих я прочитаю. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И Петр говорит, что мы приняли равнодрагоценную веру. Мы по благодати Божией имеем эту возможность, эту способность верить. Друзья дорогие, многие в этом мире не имеют веры. Почему? Потому что они, может быть, хотят сразу осознать, сразу иметь какое-то, знаете, понимание Бога, кто такой Бог, кто такой Иисус Христос. Иисус не открывается никому сразу. По вере делать первый шаг, как младенец, и дальше Господь открывает пред нами все более и более свои истины, свои чудеса, и наша вера растет. Не правда ли, мы стали сильнее веры, нежели были тогда, когда поверили? Тогда, может быть, у нас любовь была более горячая, но вера у нас была, наверное, меньше. Потому что мы видим дела Божьи в своей жизни. Мы понимаем все более и более, насколько Бог проявляет к нам в нашей жизни эти благодеяния и свои благости и милость. И наша вера становится все больше и больше. Потому первый, мы приняли веру. Второй стих говорит, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Ефесяна 4 глава 7 стих. Мы имеем благодать от мира. От Бога. Мы имеем мир, мир мой даю вам. И апостол Петр говорит, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса. И так мы имеем благодать и мир от Бога. Третий стих говорит, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Мы имеем силу для того, чтобы мы противостояли лукавому. И мы имеем силу, божественную силу, чтобы мы достигали благочестия в нашей жизни. Это не нашей силой, это не потому, что мы сильны, но мы получили от Него силу побеждать лукавого, противостоять лукавому. Потому что и это мы имеем от нашего Господа. Четвертый стих говорит, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. 1 Иоанна 2 глава 25 стих. Жизнь вечную мы получили от нашего Господа. И дальше говорится в этом же стихе, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То есть в Слове Божьем мы видим, мы ощущаем, понимаем все те обетования, которые есть у нас. И Слово Божие, оно ободряет и поддерживает нас. Бог через Слово Свое действует в нас. И что дальше? Пятый стих говорит, то вы, прилагая к сему все старание,

покажите в вере вашей. Друзья дорогие, вот это все, вот тут и написано «к сему», прилагая к сему, прилагая к тому, что мы получили от Бога, мы должны прилагать свое старание, чтобы показывать вере. То есть, другими словами, чтобы делиться с теми, кто вокруг нас. Вы знаете, это очень важная истина. Мы порой, мы думаем так, что вот если бы у меня была возможность проповедовать где-то, быть на кафедре, или вот если бы я был служителем, пастором церкви, я бы, наверное, что-то мог сделать такое, чтобы можно было какие-то провести евангелизацию или что-то еще улучшить. Дорогие друзья, сегодня каждому из нас Господь говорит, вы получили, вы имеете вот эти блага, которые мы получили от Господа. Это есть в каждого из нас, потому что мы познали нашего Спасителя, и Он подарил по Своей благодати нам. Он дал нам Духа Святого, который подскажет, который научит, который обличит, ободрит нас. И вот как важно нам это показывать в своей жизни. И кому показывать? Так, как сделал Христос. Он увидел Закхея. Он увидел его, что он хочет общения. Он жаждет этого общения. И он просто зашел к нему в дом. Он просто пришел и сказал, я хочу зайти к тебе. Я хочу быть с тобою. И это стала самая лучшая проповедь. Это самое стало благословением для Закхея. Мы с братьями немножко говорили вот в начале, перед служением, что как сегодня, особенно мужчины, особенно, знаете, те, которые имеют какой-то уже статус в этом мире, как они порой одиноки, как они порой, знаете, как ершатся так вот, чтобы им никто ничего не сказал, ничего, чтобы их, может быть, мы не проповедовали им вот так вот, не учили о чем-то. Но как они бы хотели, когда мы так по-простому проявили бы любовь, проявили бы добродетель, как здесь и сказано. Покажите в вере вашей добродетель, дальше рассудительность, воздержание, терпение и в конечном счете любовь. Чтобы мы показывали нашим соседям, нашим близким. Друзья, сегодня мы живем в городе, в Киеве, и мы порой не знаем, как зовут соседа, который находится рядом. Я прочитал такое в интернете «Парадокс нашего времени». Мы слетали на Луну и обратно, но нам трудно переступить порог и познакомиться с новым соседом. То есть мы порой думаем о глобальных каких-то вещах. Как нам провести большую евангелизацию? Как мне подготовиться, чтобы я мог сказать вот какому-то другу своему? Мы читаем Библию, мы подыскиваем, может, слова. А может, просто нужно подойти и сказать, «Друг, может, тебе с чем-то нужно помочь? Я готов во имя Христа, я готов помочь тебе, может быть, поделиться чем-то с тобой, может быть, узнать, чем ты живешь». Так поступил Христос. Он зашел в дом к Закхею, и этим Он оставил нам пример, как мы должны поступать. И потом Он добавляет притчу и говорит Закхею, «И ты поступай так же, и ты оборачивай». Оборот – это наши действия, это наши вложения, это то, что есть у нас. И порой, знаете, я подумал, что если кто занимается каким-то предпринимательством или бизнесом, это всегда риск, потому что человек должен сначала вложить. Мы должны вложить, а потом, может быть, когда-то мы подымем или возьмем что-то с этого. Для Закхея это было понятно. И Христос показывает, что вы влаживаете. Ваше дело – это находить и говорить. Говорить о том, что Господь сделал для меня, как Он изменил мою жизнь. Не надо думать места Писания, может быть. Может быть, и не нужно. Нужно просто рассказать о себе, как я пришел к Господу, как я покаялся, что Господь сделал в моей жизни. И все дальше Господь будет делать своей силой. Потому что именно в этом наша задача. Именно этого ожидает от нас Господь.
Христос сам говорит о своей миссии, о своем предназначении, и этим Он показывает, что мы должны делать. Христос говорит, и как мы должны делать. Он показал на примере к Захею. И Он говорит на этом примере с минами. Он говорит, то малое, которое есть у вас, для нас оно кажется малое, но Христос заплатил за него большую цену. И Господь готов наградить нас. Помните, какая награда этим рабам, тем добрым рабам? По 10 городов. Это несоизмеримо с 10 минами и 10 городов. Но Господь дал эту награду. Потому сегодня Господь показывает, как нам это нужно делать. И Господь говорит, когда нам нужно делать. Пока у нас есть время, Он хочет, чтобы мы приумножали наши дары. И не думали, еще не время, я еще успею, знаете, как те девы, которые уснули, и после них Господь сказал об этой притче, чтобы мы бодствовали, и чтобы мы делали это независимо от того, скоро придет Господь или не скоро. Наше дело – это делать, это делиться тем, что мы имеем, это употреблять это в оборот, и Господь будет приумножать. Друзья, дорогие, я хочу, чтобы сегодня каждый из нас задумался, кто мы. Вот здесь сказаны три группы, показаны три группы. Первые – это добрые рабы, труженики, делатели, которые успешно делали то дело, которое Господь поручил. Это есть тот ленивый раб, лукавый и ленивый. Это эгоисты, которые имеют это и говорят, ну, мне хорошо. Я прихожу, я славлю Бога, мне хорошо быть в общении. Но они ничего не делают. Еще есть одна группа, это граждане. Граждане. Помните 14 стих, я прочитал это. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, и сказав, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Вот тут есть граждане. И чем граждане отличаются от других? Тем, что граждан, он имеет право выбора. Он имеет право участвовать в голосовании, если это в стране находится. Граждане имеют право выбора. Вот сегодня, если есть среди нас те, которые еще говорят такие слова, не хотим, чтобы Господь царствовал в нашей сердце, в нашей душе. Мы еще не хотим этого. У вас сегодня есть право выбора. Потому что 27 стих говорит, сам Господь назвал их, врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Может настать тот момент, когда вы станете врагами для Господа. Если вы сегодня не сделаете этот выбор, или вы делаете выбор быть с Господом, или вы можете стать врагами Ему навсегда. Пусть Бог благословит эти рассуждения. И вы знаете, в то время, в которое мы живем, мне кажется, вот эта притча о 10 минах и вот этот пример с Закхеем, он показывает нам, что бы ни происходило, какие бы ситуации в нас ни происходили, у нас есть поручение от Господа. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И сея я с вами во все дни. С нами Бог. Потому пусть Бог благословит нас, чтобы мы не унывали, чтобы мы ободрились сегодня, невзирая на то, что будет происходить, чтобы мы выполняли ту миссию, которую поручил нам наш Господь Иисус Христос. А Он сказал, я пришел взыскать и спасти погибшие. Аминь. Помолимся.

Всемогущий Господь и Бог, мы благодарим Тебя за Твою милость и любовь к нам. Благодарим Тебя за эти бесценные дары благодати, за жизнь вечную, за спасение, Боже, за Духа Твоего Святого, который и сегодня, Господь, побуждает и обличает нас, наставляет нас через Слово Твое. Помоги же нам быть, Господь, не ленивыми рабами, но трудиться для славы Твоей, приумножать то, что Ты нам дал, чтобы все это содействовало Царствию Твоему. Боже, благослови наш народ, благослови нашу страну. Мы молим и просим Тебя, чтобы в любых обстоятельствах, как бы ни прошло, каковым бы ни был завтрашний день, помоги нам сегодня быть действенными для славы Твоей. Помоги нам, как детям Твоим, выполнять ту миссию, которую выполнял Ты. Ты пришел, чтобы найти и спасти погибших. Потому дай нам это желание, эту возможность, это умение быть верными Тебе во всем и быть действенными Твоими рабами. Тебе пусть несется честь и слава, благодарность за это общение. Благодарим, Господь, за эту церковь. Благослови каждого, Господь, кто здесь трудится, кто здесь живет, возрастает в познании Тебя, чтобы мы были действенны, чтобы мы были, Господь, цветущими, чтобы мы, Господь, могли в своей жизни все то, что Ты вложил в наши сердца, употреблять в своей жизни, чтобы мы могли показывать в вере своей, чтобы мы показывали в вере своей и добродетель, чтобы мы показывали и терпение, и воздержание, но самое большее, чтобы мы проявляли в своей вере любовь. Любовь к ближнему, любовь к брату, сестре, любовь ко всем тем, кто окружает нас. Во имя Твое молитва моя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Непригодность для Царства Божьего. Непригодность. О чем идет речь? Непригодным человек может быть к чему-то. Например, он непригодный к какой-то работе. Да, таковых случаев много, что человек хочет кем-то работать, и вроде бы начинает, но он непригоден к работе. Не только работа, но и любое другое дело для человека может быть непригодным. Он не годится, чтобы делать это дело. Но обычные дела остаются делами. Есть куда более важная тема. Тема Царства Божьего. Царство Божье, которое в своей широте открылось с первым приходом Иисуса Христа. Царство Божие, которое Иисус Христос утвердил и которое в конечном итоге одержит окончательную победу, когда все человечество будет находиться в Царстве Божьем. Почему же мы говорим о некой непригодности к Царству Божьему? Потому что Царство Божье – это не просто, и это не государство человеческое. Царство Божье – это распространение вести о Царстве среди людей. Почему кто-то пригоден для этого, кто-то пригоден меньше, а кто-то не пригоден вообще? Сегодня мы говорим о непригодности к этому царству, чтобы каждый из нас проверил себя, а насколько мы пригодны к тому, чтобы мы, как члены этого царства, по вере в Иисуса Христа, действительно могли говорить, что мы годны для Царства Божьего. Мы начнем с вами чтение «Радостная весть от Луки», 9 главы, будем читать с 57 стиха до конца. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“. А другому сказал: „Следуй за мною“. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царство Божие“. Еще другой сказал: „Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего“. То есть неблагонадежен, то есть непригоден для Царства Божьего. И мы говорим сегодня об этом. Итак, в этой истории, которую мы прочитали, в этом священном тексте, «Радостная весть от Луки», 9 глава, с 57 до конца, мы видим трех людей, которые говорили с Иисусом. Мы видим три различные ситуации. И каждый из них описывает, почему человек может быть непригодным для Царства Божьего. Итак, давайте посмотрим первую ситуацию. Это с 57 стиха по 58. «Случилось, что когда он был в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“. Вы видите, что здесь сказано? Почему Иисус Христос говорит о неком преклонить голову, то есть, что он имеет в виду? Он не имеет места даже где отдохнуть. Лиса может в норе, птица небесная в гнезде, а Иисус не имел места для отдыха. Он говорил этому человеку, чтобы, конечно же, проверить его. Он заявил о своем намерении следовать за Иисусом, но когда Иисус сказал ему об этом, здесь не написано, что он дальше последовал за Иисусом. Почему он не последовал за Иисусом? Потому что преклонить голову – это не просто фраза, как сказал Христос. Он сказал это человеку, потому что он знал его, чего он боится потерять. Здесь описывается боязнь потери комфортной жизни. Комфортная жизнь. Ведь те люди хотят, по идее, жить комфортно. Почему Царство Божье и комфорт? Вещи в какой-то мере совместимы, а в какой-то нет. Потому что иногда для возвещения Царство. Приходится выходить из зоны комфорта. Это не только покидать комфортную свою квартиру, дом, жилое помещение. Из зоны личного комфорта. Когда мы, допустим, хотим поговорить с какими-то людьми, искать им об Иисусе. Это зона нашего личного комфорта. Когда мы говорим с незнакомцем, мы покидаем зону этого комфорта. Почему такой акцент делается Иисуса на этом? Потому что он знал, что не только тот человек, которого спросил, но и другие люди, которые будут бояться покинуть зону своего комфорта. Как мы сказали, не только свое жилище, свою семью, допустим, на время в качестве миссионера, но и даже зону личного комфорта, своего личного пространства. Как такой человек может быть пригодным для Царства Божьего? Мы сейчас не говорим о том, что все должны быть миссионерами. Мы говорим о том, что каждый из нас, как последователь Христа, должен быть готов к активным действиям для славы Бога. В Царстве Бога мы не пассивные личности. Мы не тени. Мы христиане, искупленные Христом. Поэтому каждый из нас должен быть всегда готов. Позвал ли вас кто-то? Или вы сами решились? Куда-то поехать, кому-то послужить. Кому послужить? Ну, например, в лагере беженцев, например, в каком-то. Послужить там. Вы покинули свой комфорт и отправились туда, где люди испытывают большие проблемы. Начиная от гигиены, заканчивая пищей. Вы служите там. Готовы ли вы к этому? В случае необходимости сделать это. Или вы держитесь за свой комфорт больше всего? Давайте посмотрим второй пример. Второй человек, который подошел к Иисусу. 59-60 стих. А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божье». О чем идет речь? Почему же Иисус сказал, как же? Почему же Иисус не позволил ему идти хранить своего отца? Почему же он сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов»? Предоставь. Такое образное выражение. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о личных интересах. Этот человек тоже хотел следовать за Иисусом. Но Иисус, зная, что у него есть личные интересы, которые он ставит выше, сказал ему, поэтому такой пример. Личные интересы. Опять же, мы рассматриваем их не просто как личный интерес, мы рассматриваем их в контексте Царства Божьего. Почему, ставя личные интересы выше Божьих, мы непригодны для Царства Бога? Личные интересы. Какие они могут быть? Да самые разнообразные. Личные интересы. Это начиная от, допустим, интерес залипать там в Ютубе долго, смотря какие-то там шоу, развлекательные программы. Такой пример. Интерес может быть каким-то другим, но все сводится к одному. Какой интерес для нас на первом месте? Интерес Слова Божьего, Бога? Или интерес угождения нашей плоти? Захотела плоть поесть, мы ее будем кормить. Некоторые даже кормят так, что потом становятся тучными людьми. Это мы гораздо. А что касается нашего духа, который требует, чего он требует? Слова Божьего. Этого духовного хлеба требует. И где наши тут будут интересы? Интерес плоть так отборно покормить. И интерес взять хлеб духовный, который Слово Божье. Люди, которые ставят свои интересы личные выше того, что сказал Иисус, непригодны для Царства Божьего. Потому что Иисус сказал не только вот этот пример, он еще сказал, кто хочет следовать за мной, возьми крест свой и следуй за мной. Взять крест Иисуса, это значит взять то, что Иисус нам оставил в своем слове. Значит, жить этим, а не своими интересами. Свой интерес с утра поспать, быстрее встать, поесть, пойти на работу. А не забыли ли вы помолиться? Вечером интерес быстрее завалиться спать. А не забыли ли вы помолиться? Царство Бога и принадлежащее Ему, не забыли ли вы пообщаться с Небесным Отцом и поблагодарить, и попросить о чем-то? Очень много примеров, но смысл в них один. Становление личных интересов превыше Божьих интересов, которые записаны в Библии, делает человека непригодным для Царства Божьего. Теперь последний пример. 20 весть от Луки. 61-62 стих. Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, не благонадежен или не пригоден для Царства Божьего». О чем идет речь? Так вот пример. Это был пример. Первый пример. Выход из зоны комфорта. Второй пример. Вставление личных интересов. Третий пример. Возвращение к прежней жизни. Знаете, что человек может в какой-то мере возвращаться к прежней жизни? В какой-то мере он может возвращаться к прежней жизни. Но пока он только младенец во Христе. Потом он не должен этого делать. Когда человек уже становится взрослым во Христе, он знает, что хорошо, что плохо, и он не должен возвращаться к прежней жизни. Если люди возвращаются к прежней жизни греховной постоянно, это повод задуматься над собой. Что у нас за вера? Если мы постоянно возвращаемся к прежней жизни. Что это такое? Что за стокгольмский синдром у святых, о чем у нас есть передача? Постоянно возвращение к любимым прошлым грехам. Нет. Кто озирается назад, кто озирается на жизнь, которую мы жили во грехе, такой человек непригоден для Царства Божьего. Каков итог, дорогие друзья? Непригодность для Царства Божьего. Проверьте каждый из себя. Готовы ли мы к потере зоны комфорта? Ставим ли мы Божьи интересы выше своих личных? Не возвращаемся ли мы к прежней своей греховной жизни? Если мы этого не делаем, тогда мы пригодны к Царству Божьему на 100%. Если мы это делаем, повод задуматься, насколько мы пригодны для Царства Божьего, для того, чтобы возвещать Божьи истины, для того, чтобы светить перед другими людьми, за что они будут прославлять Отца Небесного. Насколько мы пригодны к этому? Если в чем-то видите свою непригодность, цельную, либо отчасти, придите к Богу и скажите об этом, что вы были непригодны, а теперь вы стали пригодны. Измените свое поведение для славы Бога. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, словами Господа Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною.

Твоя любовь, глубокая, как море, манит меня в святую глубину. И я иду с надеждою во взоре, как на тропу, ступая на волну. Ты ждешь меня, мой Господин Небесный, ты руки простираешь мне свои, ты умер за меня, и я воскресну в огне твоей немеркнущей любви. Твоя любовь не властна разумению, лишь сердцем ее можно принимать и таять, как снежинка от волнения, и как костер на ветерку пылать. Твоя любовь глубокая, как море. Благодарю за эту я любовь. Ты, как слезу, осушишь мое горе, чтобы тебя я прославлял вновь и вновь. Твоя любовь так глубока с собою, что не имеет берега и дна, и лучезарна кротостью святою, и всех цветов прекраснее.

Следуйте за Иисусом. Иисус сказал: «Следуй за Мною». Перед тобой, дорогой друг, открыта дорога. Дорога для служения Господу. Иисус призывает тебя: «Следуй за Мной». Твое служение должно быть смиренным, послушным. И чтобы на всем протяжении пути ты находился с Господом. Блажен, кто в жизни среди горя терпел всегда и бодро шел, стремился знать, в чем Божья воля, и в мире славы не обрел. Кто не стремился стать повыше в своих делах среди друзей, кто голос бедных мира слышал и помогал рукой своей, кто жил с Христом в Его заветах, старался жить для всех и всем, был верен, строг в своих обетах, а для греха был глух и нем. Он обретет Христа обитель, венец из рук Его возьмет, и на земле он небожитель. Как счастлив тот, кто так живет. «Следуй за Мной», — сказал Христос.

Дорога. У каждого человека она различна, но конец дороги у всех один. И что ты скажешь, когда окончится твоя дорога? Последние слова у многих были различны. И у многих великих людей, если собрать все последние слова людей великих, то они бы, наверное, не поместились бы ни в какой отдельный сборник. Но если бы такой словарь был, из него бы мы увидели, что те люди, которые имели живую веру в искупительную жертву Иисуса, умирали с хвалою Бога на устах своих. Они умирали спокойно и тихо. Французский писатель Бальзак, предчувствуя приближение смерти, просил у доктора 6 дней жизни, чтобы вырвать плохие страницы из своих книг. Умирая, он повторял: «Поздно, поздно, поздно». Достоевский утешал плачущую жену: «Помни, Аня, я тебя всегда очень сильно и горячо любил». Потом он попросил жену прочитать притчу о блудном сыне. Слушал очень внимательно, глядя в потолок. Вечером он скончался. Безнадежно больной гений, знаменитый немецкий поэт, перед смертью потребовал бумагу и карандаш, но писать уже не мог. Что он хотел написать, осталось тайной. Последние слова Байрона: «Теперь мне надо заснуть». Какие будут ваши слова, дорогой друг? Что ты скажешь в конце своего пути?

Вы слушаете христианскую литературно-музыкальную программу «Куда идешь?». Я хотел бы прочесть еще одно стихотворение Михаила Лермонтова. Называется оно «Молитва». В минуту жизни трудную теснится ли в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Летающие паучата. Свежая нить паутинного шелка представляет собой жидкий белок, вырабатываемый шелкоотделительными железами брюшка паука. Пауки производят много видов шелка для различных целей. Проходя через предельный орган, жидкий шелк начинает подсыхать. Предельные органы растягивают шелк именно так, как необходимо пауку. Результат кажется нам слишком тонким и непрочным, однако в расчете на единицу массы паутинный шелк крепче стали. Пауки-тенетники производят для своих сетей два типа шелка. Основной каркас паутины создается из прочного шелка, который не липнет. Затем паук заполняет этот каркас липким эластичным шелком, создавая ловушку для своих будущих жертв. Одни сети причудливо изгибаются, другие лежат в одной плоскости, третьи имеют воронковидную форму. Каждому из нас доводилось восхищаться идеальной формой круговой паутины. Пауки очень по-разному используют свой шелк. Некоторые пауки, например, сами набрасывают сеть на предполагаемую жертву. Другие обматывают себе голову одной единственной шелковой нитью и используют ее как лассо. Кончик лассо липкий, и жертва прилипает к нему. Паук-серебрянка сооружает паутину под водой, и она служит резервуаром для хранения воздуха. Но особенно изобретательны в применении шелка некоторые паучата. Едва вылупившись, они производят длинные шелковые петли, с помощью которых улавливают ветер,

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. С Божьей помощью продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, главу 4, прочтем стихи 26 и 27. Они звучат так. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Друзья, гнев – это очень своеобразный грех. И потому предостережение выражено тоже своеобразно. «Гневаясь, не согрешайте». К другим грехам это выражение неприемлемо. Гнев, с одной стороны, показывает осуждение зла, а с другой стороны, гнев может стать поводом ко греху. Обычно гнев появляется в душе того человека, который любит справедливость, который замечает беззаконие, но здесь есть опасность. Сам гневающийся может согрешать своим гневом, ибо Писание говорит так: «Гнев не творит правды Божьей».

гнев сам по себе может и не быть грехом. Ведь есть же справедливый гнев. Никто из нас не сомневается, что гнев Божий справедливый. О Христе, например, сказано: «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их». Марка, глава 3, стих 5. В Откровении, в 6 главе, говорится также о гневе Агнца. Справедливый гнев возникает не от необузданности личности, а является выражением нравственного возмущения, готового наказать виновника. Чувство гнева в Иисусе Христе – это не было чувство мести за личную обиду. Христос обид не имел. Принцип справедливости не позволял Христу смотреть равнодушно на тех людей, которые как будто верили Богу, а в то же время они закрывали от Него свои сердца и грешили. Иногда говорят, что грех нужно ненавидеть, но не грешника. Это хорошее правило для нас, но не для Бога. Бог не нуждается в предупреждении. Если человек сознательно не желает порвать с грехом, то гнев Божий ложится на грешника, потому что в данном случае грех неотделим от грешника. Грешник – носитель греха. В этом трагедия. Когда Христос взирал на фарисеев с гневом, Он в то же время скорбел об ожесточении их сердец. Это означает, что Он не переставал любить их. Иисус мог плакать из-за Иерусалима и в то же время проповедовать им наказание, как мы читаем в 19 главе Евангелия Луки. Христос не был бы совершенным откровением образа Божия, если бы в нем не были воплощены все нравственные черты Христа, в том числе и гнев. Он спаситель мира, но он также и судья мира. Справедливое чувство гнева присуще каждому. Без этого Бог не был бы Богом, и человек не был бы человеком. Все религии, все законы, законы всех народов, всего мира требуют наказания несправедливости. Это единственный путь научить человека, который не подчиняется увещаниям, который не подчиняется, не принимает, не признает язык любви. Но хотя гнев по своей сущности является нравственным возмущением несправедливостью, гнев, однако, можно сравнить с огнестрельным оружием, которое в неумелых руках может убить невиновного. Факт тот, что им часто злоупотребляют этим оружием. То, что во Христе полезно, то в руках человека опасно. Гнев становится грехом, когда он возникает без справедливой, безосновательной причины. Обычно люди гневаются по эгоистическим причинам. Поэтому, гневаясь, люди всегда согрешают. Иисус не гневался, когда люди с Ним обращались плохо. Даже когда люди плевали Ему, но и плевали на Него, плевали Ему, как Сыну Божию, в лицо, Христос не гневался. Гнев у Него возникал только тогда, когда люди поступали несправедливо с другими. Друзья, радиослушатели, гнев становится грехом тогда, когда он выявляется в недостойных человека словах. Гнев рождает грех, когда он властвует над человеком, когда он заглушает разум. Гнев рождает грех не только в гневающемся, но и тех, на кого он обрушивается. Если человек предпринимает что-либо во гневе, это равносильно тому, что он выезжает в море во время бури, без весла, без компаса. Гнев становится грехом, когда он долго остается в сердце человека. Гневающийся может стать преступником, если солнце заходит в его гневе. У учеников Пифагора было правило, чтобы гневающийся до захода солнца протянул руку своему врагу. И апостол Павел также пишет, чтобы гнев христианина был принесен Христу в тот же самый день. Гневающийся должен покаяться как можно скорее. Гнев всегда дает место дьяволу. Вот почему от него нужно отделаться как можно скорее.
Вспомним слова Христа: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Так читаем мы о Христе в 11 главе Матфея, стих 29. Кроткий промолчит не из-за трусости, а для того, чтобы сохранить душу, сохранить сердце от гнева. Друг, радиослушатель, если и вы доверитесь Христу полностью, гнев не будет господствовать в вашем сердце, гнев не будет в вашем сердце даже на врагов. Да благословит Господь это слово, да благословит Господь вас и всех нас для славы Его. Аминь.

0: Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волнах радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Владимира Теплова.
2: Давайте откроем послание к Римлянам, 8 главу, 8:24-25. «Ибо мы спасены в надежде, надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Отец наш Небесный, благодарим Тебя, что привел нас сюда. Благослови это вступление, Иисус. Приготовь нас к основному слову, сосредоточь нас, чтобы мы взяли сегодня в наших сердцах, Господи, и унесли то, что приготовил для нас, Господи. И во имя Твое мы молимся и просим. Аминь. Аминь. Итак, здесь сказано, что мы спасены в надежде. И мы спасены с вами раз и навсегда. Это произошло однажды по благодати, через веру, по вере в Господа Иисуса Христа, не по нашим заслугам, но только по вере. И это дано нам, и это больше никогда не будет взято от нас. Никто никогда не заберет это от нас. И у нас есть эта удивительная надежда, которую мы все ожидаем. Второй вид спасения – это спасение на каждый день, и мы освящаемся Словом Божьим. Мы принимаем Слово, и происходит это удивительное спасение, когда мы спасены от нашей плоти, от этого мира и от всяких проекций, да, которые дьявол может пускать в нас. И последнее, у нас есть эта удивительная надежда, что однажды мы будем искуплены, искуплены от этих тел и обретем новые тела. Кто рад этому? Да, мы все ожидаем это. Это будет удивительный день, это будет такое торжество. И мы все ожидаем это. И второй стих. «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». И Господь нам дарит это удивительное поприще. Поприще, где Он говорит, что, где Он ободряет нас, что «Я приготовил для тебя удивительный путь». Удивительный путь победы, моей победы, и удивительный путь торжества вместе со мной. И здесь говорится о терпении. И если мы посмотрим на нас, то мы такие тонкокожие, да, как бы, можно сказать. Нас только за день, и все, мы сразу становимся вспыльчивыми, мы видим это, мы ощущаем это. Но Господь ободряет нас. Господь ободряет, что, во-первых, терпение – это плод Духа Святого, и это дар нам. И Господь чудным образом укрепляет нас в нем. И все время, когда мы видим, что мы нетерпеливы, Господь говорит: «Вставай, я дарю тебе это терпение. И укрепляйся в нем». Однажды я, ну, как, впрочем, мы всегда испытываем. Я уже говорил об этом. Но это действительно такая была веселая ситуация. У нас всего лишь в семье одни ключи на нашу квартиру. Что, конечно же, не очень хорошо. И один раз мы договорились вернуться в одно время, но получилось так, что не вернулись. И одному из нас нужно, то есть мне нужно было ждать эти ключи в подъезде 1.5 часа. И я заметил, как я быстро завелся. Но потом Дух Святой мне сказал, что на самом деле это ты виноват, что не приготовил 2 ключа. Но я посмотрел, насколько мы нетерпеливы, да, что. Но Господь говорит: «Я даю тебе это терпение. Укрепляйся, освящайся в этом». Второе, у нас есть залог Духа Святого. И Он всегда будет нас подкреплять в Божьих дарах, укреплять нас в том, кем мы являемся во Христе, а не в самом себе. И третье, у нас есть облако свидетелей, где также сказано, что благодаря вере в Господа Иисуса Христа и благодаря тому, что мы можем смотреть на облако свидетелей, мы проходим это поприще в терпении, где Господь все время освящает нас через Слово и все время укрепляет нас в Его терпении. Аминь.
3: Замечательное слово, спасибо. Аминь. Давайте, сегодня будет такая, знаете, проповедь для ободрения. Как вы?
4: Аминь.
3: Аминь, да?
4: Аминь.
3: Это не будет учения на 48 с половиной минут, где люди бровями туда-сюда двигают. И на вопросы не отвечают. Это будет ободрением для нас. Пастор Нурлан задал направление. Так что у нас сегодня будет и причастие. Аминь. У Аркаш день рождения был. Четверг мы его поздравим. Мы обещали, что сегодня мы его поздравим. А мы те, которые держат слово. Аминь. Господь сделал нас верными в нашем слове. Хорошо? Шутку сказать, нет? Или обойдемся? Один человек подходит к другому и говорит, у меня для тебя две новости, одна хорошая, другая плохая. Он говорит, какую сказать? Он говорит, ну давай с хорошей. Он говорит, хорошая новость такая, что я тебе не скажу плохую новость. А какая хорошая? А хорошая такая, что... А какая плохая? А плохая такая, что я тебе не скажу хорошую новость. Это шутка была. Жинь, сказала японская бензопила. Хорошо. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за этот Дух, Господи. Царство Божие не пища и питье, но праведность, радость. Что там еще у нас? И мир, да? Аминь. Праведность, мир и радость в Духе Святом. Радость, сходящая свыше. Радость не от земли. Радость, сошедшая свыше. Радость, Господи, укрепление. Радость, Господи, укрепление наше. Благодарим Тебя, Господь. Что нам здесь бояться в этом мире злом? Нечего нам бояться, Господи. Потому что Ты с нами. И Твой жезл, и Твой посох, они успокаивают нас. Ты приготовил... Накрыл стол для нас, Господи, в пустыне. Накрыл стол перед лицом врагов наших, перед лицом всех демонических сил. И мы, Господи, наслаждаемся пиром за Твоим столом, славя Тебя, укрепляясь в благодати, благодаря Тебя за все, потому что такая воля о нас во Христе Иисусе. Благодарим Тебя за собрание святых, Господи, искупленных, непорочных, на которые ты смотришь и говоришь, а кто это? Светлая, как заря, блистающая, как солнце, и грозная, как полки со знаменами. Благодарим Тебя, Иисус, мы церковь Твоя, грозная, как полки со знаменами, которая имеет радость от Тебя, которую не отнимет мир никогда. Благодарим Тебя за то, что все наши источники в Тебе. Поклоняемся Тебе, славим Тебя, любим Тебя. Ты Бог наш, а мы Твои люди. И во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.
5: Аминь.
3: Ох, так и молился бы. Аминь. Так и в молитве и проповедовал бы. Хорошо. А у нас сегодня, давайте мы с вами откроем Евангелие от Марка. Первая неделя библейского колледжа миновала. Очень хорошее у нас занятие было. 10 глава книги Евангелия от Марка, 32 стих. 32 стих. От пастора Владислава огромный привет вам. Аллилуйя. Просто привет от пастора Владислава. Когда я с ним разговариваю, у меня всегда ободрение в моем сердце. А когда я немного так Голос у меня, знаете, такой тембр пониженный. И он говорит: эй, что там такое, эй? Что унываешь, душа моя? Да? Что смущаешься? Я такой: ух! А потом я здесь: ух! И вы тоже: что? Спокойно, пастор, спокойно. Итак, 32 стих. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, здесь говорится об Иисусе с его учениками, они восходили в Иерусалим. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их. Итак, это 10 глава, уже Иисус идет в Иерусалим, чтобы совершилось все то, что написано о нем. Иисус шел впереди их. Запомните эту фразу. Иисус шел впереди учеников. Аминь. Впереди. Куда он шел? В Иерусалим. И здесь говорится, что они, то есть ученики, ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Перед вами картина есть? И Иисус идет первый. Я представляю, что сердце его наполнено любовью Отца. Он идет первый. Он восходит в Иерусалим. Сзади ученики. Что они делают? Ужас. Страх. Вы со мной? Ужас. Страх. Куда ты идешь, Господи? Только не в Иерусалим. Нет. Нет. Другой ученик мог сказать бы: пойдем, и мы умрем вместе с ним. И Иисус идет. Знаете, мне так нравится эта картина. Он знает, куда он идет, и он абсолютно спокоен в своем сердце. Потому что Дух Господень на нем. И он поворачивается и ученикам, и видя их лица, видя ужас, и так как он сердцеведец, видя, что они находятся в страхе, он поворачивается и к ним говорит: я еще раз хочу вам повторить, что мы восходим в Иерусалим, и там возьмут меня, и предадут меня, и оплюют меня, и будут бить меня, и убьют меня, да? Они надеются, вот будут бить меня, может быть, отпустят, да? Нет, и убьют меня, и на третий день воскресну. И он идет первый. А они за ним. Притча, 28 глава, 1 стих. Нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. А праведник смел, как лев. Еще раз повторить? Вы когда-нибудь бегали от того, кто за вами не гонится? Я да. Я помню, когда, по-моему, я был в 4 классе или в 5, я стоял парализованный страхом перед хулиганами, которые снимали с меня вот эту вот шапку новую Adidas. Представляете? Какой год это был? Это сейчас Adidas вышел, да и то. А тогда мама подарила мне шапку, или отец, или ну кто-то мне подарил ее. И я стоял весь парализованный страхом, и эти напугали нас. Сняли шапку у меня, сняли, еще что-то забрали. И пока они не отошли и сказали, а вы это самое, попробуйте только скажите кому-нибудь. Мы стояли. Аминь. Может быть, только в моей жизни так было. Я помню позднее, когда мы, я учился в спецклассе по волейболу, это означает, в обыкновенной школе был спецкласс, понимаете, да? И там волейболисты, и самый маленький из них 1,85 м, самый маленький, остальные все повыше. И я помню то время, как там тоже какой-то тошнотик стоял и построил нас всех, вы представляете? И что-то там говорил, и пугал нас там, и мы стояли, ничего не могли сказать. Вы представляете? Это те, которые... И все, и нет его. Были парализованы страхом. И Иисус идет в Иерусалим и говорит, я знаю, что меня там ждет. И мое сердце абсолютно спокойное. Вы со мной? Абсолютно. Не шелох. Отец со мной. Ученики, как дела? Пошли. Я знаю, что вы разбежитесь от меня. Я знаю, что вы оставите меня одного. Но я не один. Отец со мной. Аминь. А если отец со мной, то все хорошо в доме моего отца. Почему? Дух Господень на мне, говорит Иисус. Дух благочестия, дух ведения, дух откровения, дух страха Господня. Дух не боязни, но силы, любви и целомудрия. Дух Господень на мне. Отец со мной. Иисус со мной. Книга послания к римлянам, 8 глава. В основном, когда открываю, я думаю, ой, хоть бы он не открыл. Шучу. Даже если бы открыл. Один и тот же стих можно проповедовать 10 тысяч раз. И даже больше. 8 глава. 14 стих. Ибо все... водимые Духом Божиим, суть сыны Божьи. Кто это такие? А? Кто это такие? Кто сыны Божьи? Кто поднимет руку? Кто смелится поднять руку? А? Или вы еще недостаточно хорошо себя ведете, чтобы вам стать сыном Господним? А? А? Ибо все... Что?
4: Дочери.
3: Дочери, дочери. Аминь. Извините, я это самое... Был неправ. Дайте возможность загладить и искупить. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства. Вы не приняли духа рабства, и дальше здесь сказано, чтобы опять жить в страхе. Что здесь говорится? Вы до этого жили в страхе, как мыши, как кролики. Вы до этого боялись всего. Можно дверь закрыть, пожалуйста? Вы до этого боялись всего. Но теперь да не будет так. Почему? Потому что вы приняли... не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем, что? Авва, Отче, Отец, Папа, Папа, Авва, Отче, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Аминь. Тот же Дух Господень, который был на Иисусе Христе, когда Он входил в Иерусалим, этот же Дух Господень. Иисус говорит: «Я не оставлю вас одних, не оставлю вас сиротами. Когда пойду на небеса к Отцу, пошлю вам другого утешителя, и Он пребудет с вами вовек. Не бойтесь ничего, Я с вами во все дни до скончания века». Аллилуйя! И мы говорим: «Господи!» Сзади, как ученики: «Господи, не ходи, не ходи, не надо, не бойтесь, это вы тогда жили в рабстве, это вы тогда находились в страхе, но сейчас вы приняли от меня Духа благодати, Духа утешителя, который каждую секунду свидетельствует вам, что вы чадо Божье. А если чадо Божье, то у меня есть Отец. А если у меня есть Отец, то Он защита моя, то Он прибежище мое, и Он любит меня и никогда не оставит меня». На этом можно было закончить. Но нет. Страх – невероятная вещь. Страх парализует. Страх убивает мотивацию. Страх лишает творчества. Страх оживляет во мне низменные чувства, которые находятся в моей ветхой природе. В страхе есть мучение. Давайте мы откроем с вами 1 Иоанна 4 глава. У нас хорошее время с вами будет сегодня. 1 Иоанна 4 глава, 15 стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Него. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем или ходим в этом мире так, как Он ходил в этом мире». Вы со мной? «Так, как Иисус ходил в этом мире». К Нему подходят и говорят: «Эй, слушай, это Ирод искал, чтобы схватить тебя». Что он отвечает? Идите скажите этой лисице, да? Помните, да? Лука, по-моему, Лука сказал. «Идите скажите этой лисице, сегодня совершая дела, завтра буду совершать дела, и на третий день закончу». Аминь. «Он ищет тебя, чтобы схватить тебя, идите ему скажите». Потому что и мы с вами ходим в этом мире так же, как Иисус ходит в этом мире. Господь говорит: «Страха их не бойтесь, потому что Я страх ваш, и Я трепет ваш». Аллилуйя! Не бойтесь, когда услышите военные слухи, не бойтесь, когда услышите новости, не бойтесь, потому что Я с вами. Потому что если вы будете находиться в страхе, Он парализует вас, убьет всякую мотивацию. Вы будете говорить: «Буду дома сидеть», потому что лев на улице, лев на площадях. Он также оживит ваши низменные чувства, и в страхе есть мучение, но здесь говорится, 18 стих, «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Вы знаете, я хочу сказать вам сегодня и ободрить вас сегодня. Да, мы люди. Да, у нас есть ветхая греховная природа. Да, вокруг нас создается атмосфера, чтобы мы с вами сидели дома и никуда не выходили. И боялись всего, что возможно. Да, это так. Но запомните, что мы с вами получили не духа боязни, а духа истины, любви и целомудрия. Когда наш разум сфокусирован, он целый, он невредимый, сфокусирован на Христе. И мы говорим: Господи, если мы смотрим на Твою жизнь, и если Ты сказал, что пребудешь с нами вовек, то и мы, исполняясь Духом Святым, говорим, вы можете вздохнуть вместе со мной. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Аминь. Вы знаете, это не глупая бесшабашность, которая говорит, мне все по барабану. Это вера, которая действует любовью. Это не русское радио, которое говорит, все хорошо. Это Дух Господень, который свидетельствует нашему Духу, я с тобой, ты не потеряешь ничего. И Иисус говорит, будут предавать вас в синагоге, будут бить вас, будут убивать вас, будут сжигать вас, но и волос с головы вашей не пропадет. И можно так задать, Господи, а как на кресте-то все, я имею в виду, когда, если сжигать будут, там вообще никаких волос не останется, правильно, да? А Иисус что говорит? И волос с вашей головы не пропадет. Почему? Потому что вас не смогут достать. Не бойтесь тех, которые убивают тело. А вот скажу, кого бойтесь. Того, который может и тело, и душу вергнуть в гиену. И мы говорим, аминь, Господи. Но мы приняли Тебя, и Ты никогда не ввергнешь нас в гиену. Потому что мы Твои дети, и Ты не дал нам духа боязни, который постоянно будет сомневаться в спасении. Вы со мной? Потому что если я сомневаюсь в спасении и в вечной защищенности, в моей жизни, как верующего в Иисуса Христа, будет мучение. И каждая церковь на этой земле, она должна сделать этот выбор. Или есть три варианта. Или не говорить об этом совсем, о спасении, да, можно и нельзя пойти. Или сказать, что нельзя и вести в законе. Или сказать, что никогда. Или можно вести людей в законе. Или сказать, что если ты спасен, ты спасен навсегда. И что тогда? Ой, Господи. Спасибо. Аминь. Я написал здесь страхи. Это реальные вещи в нашей жизни. Люди боятся смерти. Люди боятся, есть страх финансового краха. Аминь, вы со мной? Реальные вещи. Есть страх быть отверженным людьми. Есть страх потери близких. Есть страх развода. Есть страх, что я никогда не женюсь или не выйду замуж. Есть страх войны, есть страх перед будущим. Лука 21 глава 26 стих здесь говорится, что в последние времена люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия, которое грядет на этот мир. Вы со мной? Люди будут находиться в таком оцепенении от страха и бедствия, которое ведет в этот мир. Здесь есть страх черного дня. Аминь. У кого? Что припасено на черный день? А? Есть страх перед людьми. Еще какой страх перед людьми? Человек может стоять, снимать с меня шапку, снимать с меня куртку, и я парализованный, и ничего не могу сказать. Почему? Потому что нет Духа Господня, потому что нет Слова от Бога, потому что я не знаю, откуда я пришел и куда я иду, я боюсь всего. Но когда Бог вошел в мою жизнь, Он сказал, Теперь ты знаешь, откуда ты. Теперь ты знаешь, кто на твоей стороне. Теперь ты знаешь, кто спас тебя вечным спасением. Долго ли ты будешь сомневаться во мне? Долго ли ты будешь бояться здесь всякого страха? Я тебе говорю, исполняйся Духом Святым. Исполняйся Духом Святым. Есть страх перед людьми. Есть страх потерять спасение. Невероятный страх. Люди говорят, да, я верующий, но в своем сердце они не уверены. Есть страх потерять вообще что-то, если я открою свой рот. И меня сразу заткнут. Ты молчи, а иначе мы тебя это то-то-то-то-то. И Господь идет в Иерусалим. И Он идет как туда, как... Он идет туда с радостью. Почему? Потому что Отец ожидает Его у креста Голгофы. И Он говорит, все вы можете оставить Меня, но Я вместе с Моим Отцом не убоюсь, что сделает Мне человек. Вы знаете, я сегодня думал... Удивительные вещи. Не знаю, можете вы так же сделать или я просто скажу это для меня. Я могу так сказать. Эй, страх смерти. Ну-ка, иди сюда. Ну-ка, иди, сядь. Я с тобой поговорю сейчас. Здорово, да? Ты хочешь мне сказать... Ты хочешь меня напугать? Ты хочешь, чтобы я жил в мучении? Ты хочешь, чтобы я был замороженным верующим, который то и дело кричит: «Лев на улицах, лев на площадях». Эй, страх вина финансового краха. Ну-ка, иди-ка, сядь-ка сюда. Я с тобой поговорю. Ты знаешь, что... Евреям 13 глава, мне Господь говорит, имей нрав несеребролюбивый, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя, и сия с вами во все дни до скончания века. Вы видите, как он исчезает уже, да? Вы видите, да? Аминь, вы со мной? Эй, ну-ка иди сюда. Быть, здесь что у нас есть? Быть отверженными людьми, быть отверженным в школе, быть отверженным в институте, быть отверженным на работе. Эй, иди-ка, страх. Быть отверженным любви. Ну-ка, садись сюда. А ты знаешь, что я принят во Христе, в возлюбленном? А ты знаешь, что Царство Божие уже мое, и я сонаследник со Христом? А ты знаешь, что у меня есть братья и сестры, которые любят меня? А ты знаешь, что я никогда не буду оставленным и никогда не буду одиноким? А ты знаешь, что я никогда не разочаруюсь в моем любящем Отце? А ты знаешь, что я никогда не разочаруюсь в Иисусе Христе, который сказал, что я Его друг? А? Вы видите, да? Нету! Почему? Потому что это ложь! Потому что это ложь! И еще раз скажу, это ложь! Этот мир заряжен ложью, и люди находятся в оцепенении страха, страхи будущих событий. А как насчет этого? Страх перед будущими событиями. Ну-ка, садись сюда, поговорим сейчас. А ты знаешь, что мы недавно прошли книгу Откровений? О, когда прошли? Да вот недавно прошли, целый курс, 28 занятий, книгу Откровения прошли. А ты знаешь, что там написано, что мы будем на небесах восхищены? А ты знаешь, что мы будем взирать на этот мир, когда Господь будет производить суд? А ты знаешь, что мы придем вместе с Иисусом Христом на белых конях, в белых одеяниях. Ты знаешь, что мы больше, чем победители в Иисусе Христе? А ты знаешь, что Христос есть мое будущее? Страх никогда не выйти замуж. Страх никогда не жениться. Ну-ка, сядь сюда. Сядь сюда. А ты знаешь, что Бог мой отец? Вы знаете, на Востоке так. Там не молодой человек себе жену выбирает, а там отец и мама, да? Они придут, у евреев точно так же. Они придут и скажут: нам нравится твоя дочка. Отдашь? Я так подумал про себя. Аминь. Отец Небесный, у Тебя есть человек для меня или нет человека для меня? Аминь. Ты слышал меня, страх? Что если я живу, для Господа живу. Если я умираю, для Господа умираю. Один различает день ото дня, для Господа различает. А другой не различает день ото дня, для Господа не различает. Один ест овощи, ну и ест для Господа. А другой ест мясо, и ничего больше этого. Ну и ест для Господа. И славь Господа. Потому что Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость в Духе Святом. Где мы можем сказать всякому нашему страху, ну-ка садись сюда, страх черного дня. Ты знаешь, что все мои черные дни прошли, когда я жил без Христа. Вы со мной? А сейчас у меня какой? Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся, вон и 117-й Псалом. Сей день сотворил Господь. Кто сотворил? Господь сотворил, а не дьявол. Дьявол ничего вообще не может сотворить. Эволюционисты говорят, о, из праха образовалось там бульон, там да-да-да-да-да. А Господь говорит, а где прах-то взяли? А? Хорошая мысль. Прах где взяли? А время где взяли? А пространство где купили? И все, и все. И мы сидим, и мы говорим, и мы с вами, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, что у меня еще там есть, что у меня там? Страх перед людьми ставить сеть. Ну-ка, садись сюда, страх перед людьми. А ты знаешь, что я люблю людей? А ты знаешь, что мое сердце за людей? Аминь. А ты знаешь, что наша брань не против плоти и крови, а против начальств и властей и мироправителей? А ты знаешь, что я выйду на благовестие, встречусь с людьми, скажу им о Христе? Аллилуйя, да? И где этот страх? Нету, нету. Страх потери спасения. Библейский... Ты знаешь, страх потери спасения. Ну-ка, иди сюда. Есть библейский колледж. И я там уже учусь. Второй год, да, Саш? Ирина, да? Второй? Второй семестр, да? И там мне говорят, истина, истина, для тех, кто в танке. Истина, истина, говорю тебе. Слушающий слово мое. Верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд, что? Не приходит, но уже перешел из смерти куда? Жизнь. Как дела? Страх? Нету? Нету. Вы знаете, иногда неплохо, пастор Шаля один раз говорил в своей проповеди, растук дверь, он открывает, смерть стоит, да? И она так, и жена, дорогой, кто там? Он такой, смерть пришла. И он говорит, за тобой или за мной? А он говорит, о, похоже, за тобой. Эй, ну-ка сядь сюда, страх смерти, ну-ка сядь сюда, я поговорю с тобою. Ты хочешь, чтобы я не шел в Иерусалим? Ты хочешь, чтобы я не шел на крест Голгофы? Ты хочешь, чтобы я остался и сделал три кущи, и так жил бы со своими учениками? Нет, я иду на крест, и там будут схватят меня, и будут бить меня, и оплюют меня, и убьют меня, и на третий день воскресну, и я захожу в Иерусалим не как мышка, а как лев. Аминь. Псалом 55, 4 стих. Когда я в страхе, на Тебя уповаю я. Иисус Навин входит в землю обетованную, где ему нужно сражаться, где ему нужно вести народ. И Господь перед тем, как ввести его в землю обетованную, что? Отец говорит, будь тверд и мужественен. Не бойся, и не устрашайся. Вы со мной? Вы со мной? Какие бы ваши страхи там ни были. Не имеет никакого значения. Посадите его рядом с собой. и скажите: «Откройте Писание и скажите, я сейчас поговорю с тобой». Какой бы страх у вас там ни давлел над вами, посадите его рядом со мной. Не вы бежите от него, а идите, ну-ка иди сюда, ну-ка сядь сюда, я поговорю с тобой. И Господь говорит: «Эй, Иисус Навин, ты ведешь народ мой в землю обетованную». Там три единства все говорит в первой главе. Отец говорит: «Будь тверд и мужественен». Аллилуйя! Иисус говорит: «Будь тверд и мужественен, и не отходит эта книга от очей твоих. Поучайся в ней день и ночь, потому что из этой книги ты будешь разговаривать со своими страхами». Аллилуйя! И Дух Святой говорит: «Я повелеваю тебе». И это, знаете что? Это не выбор, подчиниться или не подчиниться. Это что? Повеление. «Я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не бойся, не ужасайся, ничего не бойся, я с тобою. Так я, как довел Израиль до этого места, я поведу вас вперед. И вы войдете в землю, и завладеете ею, и поразите 33 царя». И цари, это картина демонов. И мы с вами встаем утром и говорим: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Господи, где ты стол для меня накрыл?» Господь говорит: «В пустыне накрыл». «Где ты стол на меня накрыл? Перед лицом врагов твоих накрыл я для тебя стол. Пошли завтракать». И я встаю и говорю: «О, Господь, спасибо тебе, потому что на этом столе милость, любовь, благодать, долготерпение, вера, кротость, воздержание. Там есть сердце льва, и там есть уверенность в будущем, потому что Христос держит это будущее. Если нет этого, не будет никакого видения, не будет никаких миссий, не будет никаких благовестий, не будет ничего, только будет парализованность и боязнь перед всем, что может послать на меня сатанинская проекция. И, дорогие мои братья и сестры, мы не должны допустить это. Поэтому звучит эта проповедь, и поэтому Дух Господь

говорю вам словами Иисуса Христа, и волос с вашей головы ни один не пропадет. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за эти слова, Господи. Кто мне здесь на земле, Господи? С Тобою, Господи. Спасибо Тебе. Мы молимся, чтобы эти слова не прошли мимо наших ушей, потому что тьма сгущается в этом мире. Давид говорит: если восстанет на меня полк, буду надеяться. Если услышу слухи о войне, буду продолжать славить Бога. 26-й Псалом. Господи, благодарим Тебя за Духа Святого, который свидетельствует Духу нашему, что мы Твои дети. И мы не живем в рабстве, как мы жили раньше, но живем в свободе славы, славы детей Божьих. Благодарим Тебя за то, что спасение навсегда. И мы можем выдохнуть и вдохнуть полной грудью и сказать: Господи, спасибо Тебе. Теперь все по-новому. Теперь все от Господа. Древнее в жизни все прошло. Теперь Ты со мною. Теперь Ты заботишься обо мне. Теперь Ты мой щит и крепость, и упование, и прибежище, и скала моя. И на Тебя я уповаю. Если из тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, мы говорим вам сегодня: придите ко Христу. Он даст вам настоящую любовь. Он любит вас любовью агапы, которая войдет в ваше сердце и изгонит всякий страх. И Он даст вам уверенность, и Он даст вам надежность и упование. Не проходите мимо Христа, обратитесь к Нему. Он спасение для вас, и нет другого. И скажите в тихой молитве от сердца к сердцу Иисусу Христу: «Дорогой Господь Иисус, я верю в Тебя, я верю в Твой крест, я верю в Твою смерть и воскресение, я верю, что Ты пришел на землю ради меня, чтобы спасти меня. Я прошу Тебя, спаси меня, войди в мое сердце, наполни меня Духом Божьим, утешь меня, успокой меня и веди меня Твоей дорогой праведности. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь. И также обучай меня Слову Твоему, чтобы я мог говорить со всеми моими страхами из этого Слова, из Твоего сердца, и я свободен. Во имя Иисуса Христа я молюсь и прошу». И чада Божие сказали: «Аминь!»

0: В программе этого часа 15-минутная передача «Семейный библейский час», а после нее слушайте проповедь Александра Бычкова.
1: Добро пожаловать на «Семейный библейский час». Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

Сегодня мы побеседуем о той теме, которая знакома каждому, но поговорим о ней немножко с другой точки зрения. Не с библейской, такой конкретной, четкой, но со стороны рассуждения, со стороны размышления. Итак, первое, о чем хотелось бы в общем сказать, эта беседа будет о Вараве. Правда, неприятная личность? Конечно, нет. Не хочется даже вспоминать, потому что имя Варавы — это как бы цена за то, что Господь Иисус Христос был отдан на распятие, на мучение. Но немного позже нам станет ясно, что судьбу Варавы повторяем мы порою. И поэтому будем внимательны к той беседе, которую мы проведем, потому что это поможет нам в нашей дальнейшей жизни и в нашем следовании за Господом. Но в начале нашей беседы я бы хотел, чтобы в эфире прозвучала песня о том, как Христос нас возлюбил и ушел на Голгофу ради того, чтобы мы были спасены, чтобы мы имели жизнь вечную.

0: Итак, в Иерусалиме есть тюрьма, которая легко могла бы быть той, в которой 19 веков назад три преступника ожидали смертной казни. В подземелье тюрьмы есть темные, глухие камеры для одиночников. Если бы стены одной из них могли бы говорить, они рассказали бы нам, возможно, следующую историю. Варавва метался по холодному влажному полу своей одиночной подвальной камеры, в любую минуту ожидая вывода на распятие. Он вполне заслуживал смертной казни. Он был бунтарь и убийца. Он убивал во время мятежей и считался самым опасным врагом общества в 30-м году новой эры. Но распятие ожидал не он один. Там было еще двое разбойников. Все трое были закованы в цепи. Все трое ожидали распятия на кресте. Будучи самым опасным преступником, Варавва должен был быть распят на среднем кресте. Сидя на полу своей камеры, он не слыхал молотков воинов, приготовлявших кресты к распятию. Но он думал о предстоящих мучениях, рассматривая свои ладони и представляя себе, как их будут рвать острые гвозди, когда его тело повиснет на них на кресте. В его памяти ярко вставали распятия, свидетелем которых он бывал в прошлом. Он видел, как медленные мучения жертв продолжались иногда до двух дней. А теперь в любой момент могли прийти за ним. В любой момент могли зазвенеть ключи стражников, и их грубые руки могли увести его на место казни. Вдруг высоко над ним, в зале суда, Варавва услыхал шум и движение, как бы многочисленной толпы. Не имея малейшего представления о той драме, которая разыгрывалась там, Варавва подумал, что его очередь подошла, и роковые шаги вот-вот послышатся за его дверью. Но там, наверху, происходило совсем другое. Перед римским проконсулом Пилатом стояла неразрешимая задача. Толпа привела к нему нового арестанта и требовала его распятия. Веря, что этот человек невиновен, Пилат искал повода отпустить его. И вдруг его осенила блестящая мысль. У евреев был праздник Пасхи. По традиции на праздник полагалось отпускать одного из осужденных преступников. Почему бы не предложить народу сделать выбор между новым арестантом Иисусом и убийцей Вараввой? Они, несомненно, пожелают отпустить Иисуса, зная, кто такой Варавва. Сидя в своем подвале, Варавва не слыхал всей этой процедуры и заданного Пилатом вопроса: «Кого хотите, чтобы отпустил я? Иисуса, называемого Христом, или Варавву?» Но зато ответ народа ясно донесся до его слуха: «Варавву!» Испуганный Варавва прижался ухом к стене. Чего от него хотели? Второго вопроса Пилата он тоже не расслышал. «Что же я сделаю с Иисусом?» Ответ был громче вопроса: «Распни его! Распни!» И его хорошо расслышал Варавва. Его опасения подтвердились. Послышались шаги. Кто-то шел к дверям его камеры. Зазвенели ключи, и тяжелая дверь заскрипела на ржавых петлях. Вошли стражники. Но никто не хватал Варавву. Сотник рявкнул: «Иди, ты свободен». «Они смеются надо мной», — подумал Варавва. «Они хотят усугубить мои мучения». Но сотник указал на дверь и повторил: «Выходи, ты свободен». Едва веря ушам, Варавва несмело двинулся в сторону дверей, все еще думая, что все это сон. Его освободили от цепей, и он вышел из темницы. В Евангелии от Марка мы читаем: «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Марка 15:15.
1: Окончание этой беседы вы услышите в следующей передаче.
2: Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: На вашей волне христианское радио «На пути». Мы продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать проповедь брата Александра Бычкова.
1: Сегодня 7-я проповедь о даре надежды. Тема «Помощники надежды». Для того, чтобы дар надежды в нас не увядал, но был всегда в должном состоянии, его необходимо усердно укреплять и всячески духовно помогать всевозможными духовными средствами. Твердую надежду не могут поколебать ложные страхи, уныние, сомнения и всякие безосновательные разочарования, которые нам сатана в той или иной форме где-то как-то подсовывает, желая нас ослабить и сломить духовно. Помогать надежде мы можем двумя путями. Первое – это привлекать истинных активных помощников. Это прежде всего вера, она двигатель надежды. Без веры надежда вообще ни в какой форме не может существовать. Это терпение для того, чтобы надежда с течением времени не угасала. Любовь – это вообще суть и смысл всей христианской жизни и суть самого Бога. Радость – состояние, необходимое для того, чтобы быть внутренне на высоте и не быть задавленным. Мир – то есть внутреннее умиротворение, состояние безмятежности и непоколебимости. Для надежды это очень важное условие. Молитва. Она связывает нас с Богом, помогает нам быть всегда с Ним в близости, в контакте, и таким образом быть в тесных, укрепляющих связях с нашим Господом. Слово Божие, которое дает нам обещания и показывает множество примеров наставления, и тем самым укрепляет всю нашу духовность и, естественно, надежду. И прочие духовные помощники – это духовные качества. И второй путь – как мы можем помогать надежде? Отстранять ложных помощников. Это беспочвенная самонадеянность, когда человек полагается на себя и думает, что он сам своими усилиями или способностями сможет поддерживать надежду в должном состоянии. Это надежда на плоть, на богатство, на мирские связи. Прошлая проповедь была посвящена всем этим вопросам, и там хорошо объяснялось, что и как. Вот этими двумя путями постоянно надо помогать надежде и заботиться об этом конкретно, а не пускать это все на самотек. Тогда она будет становиться все сильнее и сильнее. Ну, естественно, над чем работаешь, то у тебя и улучшается. Кроме того, у Бога есть еще третий способ улучшения нашей надежды. Это очищение и переплавка через испытания. На испытание напрашиваться не нужно, но когда человеку надо спасать или испытать, Бог сам посылает их в нужный момент. Поэтому чуждаться огненных испытаний, написано, как приключение для вас странного, нельзя. Потому что мы живем в мире, где князь мира сего сатана. Естественно, иногда он срывается с цепи и набрасывается на детей Божьих. И история христианства это подтверждала многократно. Для нашей плоти это кажется ужасным, но дух христианина понимает, что золото, очищенное от примесей, лучше золота грязного. Иногда Богу приходится прибегать к жестким мерам, чтобы удалить из нас греховные примеси, и чтобы мы были поистине как золото огнем очищенное. Если мы себя будем критически оценивать во свете Слова Божьего, то, думаю, увидим в себе еще много мусора, от которого необходимо избавляться. Он нам мешает полноценно жить, а жить надо так, чтобы в радости и в свободе сердца славить Бога. И к этому необходимо стремиться. Конечно, сатана постоянно мешает, но силой Божией, силой возлюбившего нас Господа, все это преодолеваем, учит нас Священное Писание. Чтобы дар надежды постоянно в нас развивался, укреплялся, для этого необходимо рвение, активность духовная. Рвение в себе надо стимулировать постоянно, духовной сознательностью и рассуждениями. Лично я в своей практической духовной жизни убедился, что когда много посвящаешь времени духовным рассуждениям, анализируешь, взвешиваешь и делаешь это часто, замечаешь, как вообще все улучшается духовно в тебе. И то, что раньше было неодолимыми духовными барьерами, они преодолеваются. Это очень сильное средство. А если мы еще рассуждаем по-духовному, то это большое дело. В отношении надежды, вот примерные духовные мысли, которые помогают нам укреплять ее. Укрепление надежды – это мой долг перед Богом, потому что Бог заповедал мне уповать на Него. Упование – это высшая форма надежды. Если мне лень укрепляться в вере и надежде, значит, я небрежно отношусь ко Христу и к Его заповедям, и ко спасению в целом. А если в таком состоянии на меня обрушиваются суровые испытания, то я рискую вообще не устоять, потому что из-за своей халатности не заботился о своей духовности. Ну, представьте себе, христианин, который постоянно подрывает свою духовность из-за своей халатности, как он сможет все преодолевши устоять? Такие вот и сламливаются. Поэтому будем работать над тем, чтобы стать укорененными и утвержденными в вере и надежде. Давайте хорошо усвоим необходимое духовное правило. Хочешь быть духовным, трудись над этим. Это очень просто, но без этого нельзя. И Писание нам об этом говорит, Евреям 6:11. «Желаем также, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Здесь говорится о постоянной духовной активной жизненной позиции христиан ради их непоколебимой надежды во спасение. Лень здесь указывается на препятствие, которое мешает унаследовать обещанное. Смотрите, ни искушение написано, ни соблазны, ни еще что-нибудь, а элементарная лень. Лень – это пагубная, страшная, разрушительная сила. Если взять и сравнить, что нанесло наибольший ущерб народу Божьему за все время его существования, может быть, я ошибаюсь, но, возможно, лень – это первая причина проблем, поражений, недостатков христиан. Просто вот с ленью халатно относится к духовности. Нет никаких других еще моментов, которые бы так вот явно это охарактеризовали. Поэтому духовная активность – это первое необходимое условие, чтобы мы постоянно менялись в лучшую сторону. Человек не может оставаться все время в одном состоянии. Он либо лучше становится, либо хуже. Такова природа человека, хоть физическая, хоть духовная. Духовные застойные явления порождают духовные болезни в христианине. Это похоже на физические застойные явления. Вот если в человеке организма застой, очень малая сниженная двигательная активность, вообще все инертно. Что в нем развивается? Всевозможные варикозы, тромбозы, ожирения, отложения в различных местах организма и вообще общее ухудшение самочувствия. Духовно аналогично получается. Застои духовные порождают духовный упадок всякого рода. Упадок веры, надежды, любви, святости. Дух не пламенеет, все гаснет и не сходит на нет. А что же тогда входит в духовную активность? Бодрствование, пламеняющий дух, постоянные духовные рассуждения, молитвы не просто так поверхностно, а из глубины сердца, постоянный правильный активный духовный настрой, целеустремленная христианская жизнь с конкретными целями, которые христианин активно добивается. Вообще стремление во всем быть угодным Господу, внимательное отношение к этому. Вот с таким настроем дела духовные пойдут намного лучше. Можно прослушать 1000 проповедей и извлечь пользы меньше, нежели из того, если христианин займет активную жизненную позицию. Вот исполнить только вот эти слова, занять активную христианскую постоянную жизненную позицию, до неузнаваемости изменимся в лучшую сторону. И это очень легко доказать на деле. Чтобы все это перечисленное было на должном уровне, без активного духовного образа жизни не обойтись. Можно быть в плане физическом, материальным, активным, то есть много трудиться для семьи, работать там, предположим, на двух работах и так далее. Но в духовном отношении можно быть полным лентяем, ничего не делать. И все сваливать на то, что некогда. Ну, плоды будут соответствующие. И христиан, попавших в подобные духовные ловушки, очень много. Итак, чтобы быть на должном уровне, необходимая активная духовность. Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас усвоил из этой проповеди, что христианскую надежду на самотек пускать нельзя. Это не само собой разумеющееся какое-то действие, над этим работать надо. Дар надежды нуждается в постоянном возгревании и поддержке, как вера нуждается в постоянной подпитке, как любовь нуждается в подпитке, так и надежда. Человек создает благо на земле, трудясь своими руками, то есть своим активным образом жизни. Точно так же и духовные блага создаются духовной активностью, когда мы трудимся сердцами нашими, когда трудятся умы наши, когда мы духовно созидаемся. И так поступая, не останемся без успеха и плода нашей духовности. Христиане со слабой надеждой страдают от духовной немощи и, как правило, имеют туманные представления о возможностях дара надежды, ну и тем более о том, как достичь высокого уровня в надежде. Они ведут себя так, как будто небеса для них мало что значат, и попадут они туда или нет, это их мало заботит. Но они могут в то же самое время содрогаться от мысли потерять спасение. И при этой мысли они ничего не делают для того, чтобы наладить свою духовность. Вот такие вот противоречия, несуразицы часто сочетаются в людях. Как важно иметь правильный настрой, правильно рассуждать, быть последовательным, не допускать вот таких вот страшных духовных перекосов в себе. Из-за того, что духовная сфера невидимая, и допускают страшные перекосы. Ведь хорошо тебе духовно или плохо, руками же не пощупаешь. Вот потому и получаются такие страшные вещи. А в духовном-то мире все эти вещи хорошо видны, и там они не спрятаны и не скрыты. Бог печалится, когда видит такое состояние, а сатана радуется, еще больше усердствует, чтобы усугубить это состояние. Не будем позволять сатане измываться над нами. У нас есть Господь, сила Его, Его дары, давайте их возгревать и укрепляться. Дар надежды – это один из самых прекрасных даров благодати Христовой. Как прекрасно, когда у тебя есть настоящая, твердая, крепкая надежда. И она не просто вот какая-то мечта с фантазией сотканная, которая со временем развеивается. Нет. Это действительное ожидание переходит во спасение. И Бог с своей стороны делает все возможное, чтобы это осуществить практически. Как это прекрасно. Надо поэтому и работать в этом направлении. Если надежда для нас будет драгоценностью, тогда и мы будем относиться к ней как к драгоценности. Вообще, что для нас ценно, мы к тому серьезно и относимся. Если вера, надежда и любовь для нас действительно бесценные вещи, тогда и забота о них будет должной и постоянной. Пока это не будет в сердце, толку принципиального не будет. Мы знаем, что надежда в Писании уподобляется якорю безопасному, Ценность якоря лучше всего понимают моряки, которые побывали в бурях и которые испытали на себе, как хорошо, что буря их суденышко не сорвала и о скалы не разбила. Они прекрасно понимают, что такое якорь. Точно так и те христиане, которые выстояли в самых критических ситуациях, и благодаря тому, что они уповали на Господа, они выстояли во всем этом. Они прекрасно понимают, насколько бесценен этот дар. Во время благодати надо укрепляться, укреплять веру и надежду. А они, в свою очередь, позаботятся о нашей духовной безопасности в моменты испытаний, в моменты, когда шквал страхов, депрессий и прочих негативных явлений обрушится на нас. И чтобы нам как бы выйти, знаете, сухими из воды среди всех вот этих нападок. Как хорошо иметь такую крепкую веру, надежду, упование, как те юноши, которые перед царем Вавилонским говорили даже: «Нет нужды отвечать нам, царь, тебе». Хотя тут печь разожженная, раскаленная стоит, и против них все царство ополчилось. Вот это образцовое состояние веры, надежды, упования. И что, напрасно это все было? Они просто себе фантазии внушили в голову? Нет. Над ними огонь не имел власти, дым не имел власти. Они были брошены в печь. И никакого вреда не было ни дыхательным путям, ничему. Они вышли оттуда, и даже запаха дыма от одежды не было. О чем это все свидетельствует? О том, что упование на Бога – это не пустое место. И уповать на Бога лишь в мелочах недостаточно. В самых крупных вещах Бог поругаем не бывает. Еще раз внимание также обращаю на Давида, который больше всех израильских царей перебывал в войнах. Он прекрасно знал, что надежда на Бога – это самое надежное, что он только мог иметь в своем царстве и самом себе. Та самые надежные и помогающие вещи, которые прекрасно работают практически. Давайте этим вооружимся с полной верою и упованием на Господа. Не будем позволять сатане выбивать у нас из-под ног твердое основание упования на Бога. Что бы ни случилось в жизни, помните, у нас есть вера, надежда на Господа, на вечную жизнь и любовь, данная Духом Святым сердца наши. И Евреям 3:6 учит нас, что твердо сохранять наше упование до самого конца. Это не пустой звук. Это имеет самые лучшие последствия вечности. Давайте теперь посмотрим на одного из важнейших помощников надежды – терпение. Евреям 10:36 нас учит: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». С терпением надеемся и потом получаем обещанное. Чтобы реально получить обещанную Богом вечную жизнь, необходимо вооружиться терпением. И это совершенно естественно. Если ты на что-то надеешься, ты уже имеешь хотя бы минимум терпения для того, чтобы дождаться, чтобы получить это. Люди порой выстаивают в очередях, терпят порой часы, дни, месяцы, чтобы добиться какого-то приема к какому-то врачу или еще куда-нибудь. Они надеются на это, поэтому они и ждут. И вооружаются терпением. Не тем более ли терпением должно вооружиться ради вечной жизни? В Иакова 5:7 сказано: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Если в те времена это говорилось, то тем более это относится к нашим дням. Мы подобны тому земледельцу, который трудится над посевами, а мы трудимся над своей духовностью. Долгое терпеливое ожидание и исполнение его воли – это нелегкий труд, для которого нужно много терпения. Но последствия самые лучшие и прекрасные от этого. В отношении терпеливого ожидания давайте еще обратим внимание на очень сильное место Писания. Это плач Иеремии, 3 глава, с 21 стиха. «Вот я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, как велика верность Твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Попутно обращу внимание. «Надеяться на Бога, потому что Бог – часть Его». Это еврейское слово еще означает «удел» или «наследие». Бог – наш удел, наше наследие. Потому и наша надежда. «Благ Господь к надеющимся на Него». Обратите внимание, к надеющимся Бог расположен. Добиться расположения Бога к себе – это великое счастье и приобретение. Чем? Надеждой. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Вот он, помощник надежды, терпение. Терпение помогает ожидать спасения. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он, то есть Бог, наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, присыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Обратите внимание, тот, кто терпеливо в праведности, не отвечает злом на зло, ругательством на ругательство, оскорблением на оскорбление, но с терпением претерпевает все проблемы, неустройства, поношения, озлобления. Тому Господь благ и милостив. Послал Бог горе, Он и помилует. При этом хорошо вспоминать Лазаря, о котором сказано, в жизни своей получил он злое, теперь он утешается в вечности, получает доброе. Нечто похожее в той или иной степени происходит у праведников. Получают в жизни проблемы, трудности, иногда горе, несчастье, вечности пожинают, счастье, мир, благодать и пребывание в вечной любви Господней. Поэтому блаженны те, кто ради истины переносит всякого рода проблемы и трудности. Конечно, если есть духовная незрелость, она создает массу проблем. Поэтому написано «оставим младенчество, поспешим к совершенству». Духовная незрелость мешает надежде терпеливо ожидать желаемое. Нам часто хочется, чтобы Бог как можно быстрее нам ответил. Ну, желательно сразу после молитвы. Ну, спустя, может быть, несколько часов или дней. Да, но не всегда так бывает. И Бог порой медлит с ответом, чтобы воспитать в нас Его качество, воспитать в нас терпеливую надежду, упование. Как Бог Аврааму дитя дал, не сразу, а позже. Почему? Чтобы сделать его отцом всех верующих на земле и дать в нем пример для всех праведников. Бог хочет, чтобы мы не уподоблялись нетерпеливым капризным детям, которому вот дай прямо сейчас, он плачет, закатывает истерику, дай ему сейчас то, что он хочет. Не такими Бог нас видеть хочет, а терпеливыми и послушными. Во главе угла надо ставить волю Божью, а не собственные желания или прихоти. Не будем также забывать Деяния 14:22, где Павел увещевал христиан пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И это истинно так. Заботьтесь о вере и надежде в период благодати, а они, в свою очередь, позаботятся о нас в период испытаний и в день злой помогут все преодолевши устоять. В принципе, это даже главная побуждающая идея, которая меня заставляет столько много проповедей говорить о вере и надежде. Во время сражения противник куда больше всего мечтает попасть воину, с которым он борется. Ну, самое уязвимое место – это голова. Воин, пораженный в голову, не воин. О том же мечтает и дьявол, когда воюет против нас. Но вот шлем надежды мешает ему поразить нас. И он мечтает, чтоб мы его сняли. Или он был хлюпким, пробивался легко, то есть надежда, чтоб была немощная. Шлем надежды защищает от раскаленных стрел лукавого. Наш духовный образ мышления. Спасение для души, что голова для тела. А голова – это самое главное, что нужно хранить в сражении. Вот смотрите, сердце воина защищает броня, щит. Самая надежная защита. А голова более уязвимая оказывается. И если мы заметим за собой, чаще всего сатана нас подлавливает и создает нам проблемы в сфере чего? Именно мыслей. Именно туда он пытается вдолбить нам всякие неправедные, греховные или паникующие идеи. В том и ценность шлема надежды, что оно направляет христианина на вечное спасение. Все члены тела стараются сохранить голову во время битвы от повреждений. Руки оберегают ее от ударов. Щит веры одно дело делает, защищает. Меч, Слово Божие, делает другое, когда борется с врагом. Ноги и корпус воина уклоняются от пагубных ударов и стрел противника.

или некогда читать Библию, не до того, чтобы рассуждать над Библией, как тогда укреплять щит веры, как навыки сражения мечом нарабатывать, если этими вещами не заниматься. Сатана любит посылать в нас свои раскаленные стрелы в виде таких мыслей. «Я слишком плох для вечной жизни, поэтому нет мне никакой надежды». Думаю, что вот буду перечислять эти мысли, в той или иной форме христиане заметят, что такое сатана им подсовывал. Или «я больше не могу вести духовную борьбу, поэтому буду как-нибудь верить, может, меня Бог и помилует». Это аналогично. Другая раскаленная стрела против шлема надежды. Или же «слишком трудно во всем следовать Библии, позволю-ка я себе небольшие вольности». А потом понравились вольности, гнев Божий не излился, позволяя другие вольности. Или же «у другого больше грехов, чем у меня, поэтому мои грешки ничего плохого мне не сделают». И вот каждая из этих ядовитых идей способна поразить наше духовное мышление, нанести огромный ущерб, вред и вообще даже стать отправной точкой для того, чтобы полностью упасть. Поэтому будем, давайте, наши мысли наполнять другим, вдумчиво изучать Слово Божие. Мы рождены Словом истины, вскормлены этим духовным молоком Слова Божия. И дальше от него питаемся, чтобы возрасти во спасение. Самое главное, чтобы это слово в нас усваивалось. А усваивается оно будет тогда, когда мы будем над ним рассуждать и стремиться его исполнять. Как молоко обеспечивает младенца всем необходимым, так Писание обеспечивает всеми необходимыми питательными веществами наши духовные качества – веру, надежду, любовь, терпение и прочее, чтобы это все у нас полноценно функционировало. Вот как сказано Римлянам 15:4. «А все, что написано было прежде», то есть Ветхий Завет, «написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Представляете, все это написано для чего? Терпением и утешением сохранять надежду. Очень огромная значимость здесь придается надежде. Это одно из самых значимых мест Библии о надежде. Если же мы жалуемся на духовную немощь и при этом говорим, что у нас совершенно нет времени для того, чтобы вникать в Слово Божие, тогда мы уподобляемся голодному нищему, который сидит с протянутой рукой, и ему лень рядом взять, протянуть, взять кусок хлеба, чтобы насытиться и укрепиться. Кто научился регулярно вдумчиво изучать Писание, вникать в него, извлекать пользу, тот оказывает бесценную помощь для дара надежды и упования на Господа. Мне вспоминается один верующий человек, который больше 30 лет делал так. Встает утром, хочу обратить внимание, что у него 9 детей было. Только уже наличие 9 детей, я думаю, говорит о том, что он крайне был занятым человеком. Жена была с детьми, кормилец единственный был он. Он встает утром, прочитывает отрывок с Писания и говорит: «Я делаю дела руками своими и целый день часами рассуждаю над прочитанным». И вот вы знаете, из всех, с кем мне приходилось общаться, самую большую пользу для себя я извлек именно от него, от этого человека. Он оказался самым полезным. Почему так? Потому что человек жил этим. Живите Писанием, мыслите. Мысли, когда наполняются Словом Божьим, сатане места нет. Подрывать нас всякими пагубными идеями. Естественно, надо при том и молиться. Помощник надежды – это молитва об укреплении надежды. Как сказано Римлянам 15:13, «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Наш Бог – это Бог надежды. Поэтому кого же нам просить об укреплении надежды, как не Бога, источника ее? Естественно –

«Знаете, даже львы надеются на Бога, как на кормильца». Об этом прямо сказано в Библии. Псалом 103, стих 21. «Львы рыкают от добычи и просят у Бога пищу себе». Не просто так рычит в Африке лев ходит. Он к Богу обращается и надеется, что он его накормит. Уж думаю, если животные эти вещи осознают на своем уровне, то неужели Бог будет глух к мольбам детей своих, которые действительно хотят укрепиться в вере, надежде, у которых нужд полно, и которые уповают на Бога? Как сказано, Господь сказал от Матфея 7:7, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». И напоследок проповеди немного скажу о любви. Любовь – это помощник надежды, и очень большой. Любовь помогает ей тем, что она изгоняет лютых врагов надежды – страхи. Страхи – это страшная разрушительная сила, которая все в нас сметает и сокрушает, если мы им даем волю. 1 Иоанна 4:18 сказано: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Когда страхов нет, и надежде хорошо, правильно? И еще, помощь любви для надежды в том, что гораздо легче надеяться на Бога и на Его милость, когда Его любишь. И ради того, кого ты любишь, легче терпеть, легче ждать. Вообще все легче делать, когда ты любишь кого-то. Тот, кто испытал любовь в своей жизни и стремился к тому, чтобы жениться или выйти замуж за того, кого любишь, просьбы того любимого человека исполнять легче. Легче ждать, сила какая-то появляется на то, чтобы это все было. Вот так вот и любовь к Богу. Когда любовь к Богу горячая, все легче делается и силы появляются. Любовь создает в сердце прекрасную среду для надежды и всех остальных Христовых качеств. Как записано в послании Иуды, там всего одна глава, стих 21. «Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Когда мы ожидаем милости от Бога, тогда мы имеем надежду на Него для вечной жизни с Ним на небесах. Так нас учит Священное Писание. Итак, да благословит Господь и да укрепит нашу надежду, чтобы у нас было активное, серьезное отношение к ней. И также будем заботиться о помощниках надежды, о которых шла речь в этой проповеди. Да даст Господь благословение в исполнении этих слов.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В программе этого часа выйдут в эфир передачи «Краткая проповедь Спержена», затем небольшая страница «Прибежище и сила», затем передача «Читаем христианскую литературу», и в конце часа выйдет в эфир программа «Чашка кофе» с ректором семинарии.
2: Все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Послание к Галатам, 3 глава, 26 стих. Отцовство Божие относится ко всем его детям. Маловерие. Ты часто говорила: «О, если бы было у меня мужество духа твердости, чтобы я владела мечом, как он, и была таким же храбрым!» Но, увы, я спотыкаюсь о каждую соломинку и пугаюсь каждой тени. Послушай же, маловерие, дух твердости — это дитя Божие, но также и ты — его дитя. И дух твердости не больше тебя в сыновстве Божием. Петр и Павел, благословеннейшие апостолы, были членами семьи Всевышнего, но ты тоже из этой семьи. Слабый христианин – такой же сын Божий, как и сильный христианин. Завет пребудет нерушим, хоть сдвинется земля. В Иисусе, сильный ли, без сил, мы все одна семья. Все имена занесены в одну и ту же фамильную книгу. У одного может быть больше благодати, чем у другого, но Бог, наш Небесный Отец, любит всех одинаково. Один может совершать более великие дела и приносить больше славы Отцу Его, но и меньше в Царстве Небесном в той же мере дитя Божие, как и тот, кто числится среди могущественных у царя. Пусть же ободряет и утешает нас, когда мы приближаемся к Богу и говорим Ему: «Отче наш!» И все же, утешившись этим, не будем довольствоваться малой верой, а попросим, подобно апостолам, чтобы она была в нас умножена. Как ни слаба наша вера, если это истинная вера во Христа, то в конце концов мы попадем на небо. Но во время нашего земного странствования мы не сможем воздать большую славу нашему Господу. И также не будут в нас преизобиловать радость и мир. Если же вы хотите жить для славы Христовой и пребывать в радостном служении Ему, стремитесь все больше и больше исполняться духом усыновления, пока совершенная любовь не изгонит ваш страх.

0: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
1: Герой, а на следующий день злодей. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не во плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Послание к римлянам, 8 глава, 1 и 2 стихи. Пресса назвала его так: «В воскресенье герой, в понедельник вор». Это странная история об одном автомеханике Джонни Деннисе, который спас мальчика Ронни Переза. В тот момент, когда маленький Ронни очищал высоковольтные провода, его одежда загорелась. Рискуя обгореть самому, Деннис сорвал с мальчика одежду и тем самым спас его жизнь. Фотографию Денниса, опубликованную на первой странице местной газеты, узнала полиция. Это был тот самый вор, который незадолго до этого обокрал местную газозаправочную станцию. Судья, который слушал дело Денниса, был озадачен. Он не знал, что думать о человеке, который был одновременно и героем, и злоумышленником. Когда судья попросил Денниса объяснить свои действия, тот лишь пристыженно опустил голову. Это явление, духовную шизофрению, откровенным образом описал Павел. «Я совершенно не понимаю самого себя, потому что в действительности я хочу делать то, что правильно, но не могу. Я делаю то, что не хочу делать, то, что ненавижу». К римлянам, 7 глава, 15 стих, перевод Живой Библии. Борьба Павла плоти против духа – это борьба каждого человека. Реальность такова, что нечто от Джона Денниса есть в каждом человеке, включая и меня. Если вы посвятите время изучению вопроса о внутренней борьбе Павла, вы обнаружите, что существует единственный способ избавиться от этой борьбы – посредством постоянно пребывающей в нас силы Божьего Духа Святого. Продолжая писать о своей борьбе, Павел заключает: «Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». К римлянам, 8 глава, 2 стих. Избавляет ли этот закон нас от склонности делать то, что неправильно? Нет, но он дает нам силу противостоять этому влечению. Мы способны выбрать правильное тогда, когда неправильное выглядит очень заманчивым. Слава Богу, что есть более превосходная сила, которая увлекает нас ввысь, в небеса.
0: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. Прибежище и сила.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Сейчас выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». Затем слушайте 15-минутную программу «Чашка кофе» с ректором семинарии.
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Приветствуем всех любителей художественной литературы. У микрофона Елена Висолаускас, и я прочту для вас следующую часть книги «Заря рассветная» Виталия Полозова.

0: «Да он дурак, что ли, такую девку упускать?» – удивился Илья. «Не, это ты зря про него так думаешь. Бери его в оборот, Феня, и если что, я тебе помогу его обуздать. А, Никита, не против?» И сам же ответил: «Да, конечно, он не против. Ну ладно, мне торопиться надо». «Погодь-ка, Илья Семенович», — встал из-за стола Тужиков. «Что это ты будешь искать кого-то, если нам с тобой одна дорога? Я со своими делами уже управился. Айда, подвезу тебя на своей паре». «Вот это кстати, Петя. Это куда как хорошо. Тогда и Анну заодно навестим. Тоже убедишься, что нельзя ее вести. А этот...» — кивнул я в сторону клевавшего носом Ипата. — «Оставишь его тут, что ли? Возьмем с собой. Пусть напарнику Никиты дорогу сюда укажет. Ты иди, выводи пока лошадей, а я его в чувство приведу». Торопов еще раз окинул взглядом Никиту с Феней. «Ну, бывай, племянничек. В другой раз приезжай с хорошими вестями». Никита тупо посмотрел ему вслед, ухмыльнулся и выжидательно уставился на Тужикова. Тот кивком головы отозвал его в соседнюю комнату и быстро-быстро прошептал что-то на ухо. Убедившись, что Букин все понял, растолкал Ипата и размашисто вышел из хаты. Сержант злорадно усмехнулся, прочистил горло, и когда в окне мелькнули удаляющиеся сани, расшаркался в картинном поклоне, адресуясь к уехавшему дядюшке. «Привезу тебе, начальничек, новостей. Радостных привезу. Таких, что на всю жизнь хватит». Он налил стакан самогон. «Все, это последнее. Ну, Фенька, и развернусь я теперь. На всю катушку развернусь». «Че это ты задумал?» — встревожилась она. «Вроде и радости мало». «Да кого ты понимаешь, дуреха?» Никита прокинул самогон в глотку и долго давился им, выкатив глаза и захватив рот ладонью. Переборов, наконец, взбунтовавшийся позывы желудка, понюхал корочку хлеба, вытянул вперед сжатый кулак и выдохнул: «Вот он где у меня теперь, мой дядюшка! Думал запугать меня, а выйдет-то наоборот. Не рой другому яму, так-то вот». «Да говори ты ладом, че удумал-то, ну?» — все больше пугалась Феня. Он, как бы оценивая, внимательно посмотрел на нее. «Тебе скажу. Видела, как он меня страшал за Аньку? Во! А она, мало того, что дочь осужденного сектанта, так еще и жена изменника родины. Это значит, он, дядюшка-то мой, за врага народа заступался». И, видя недоумение своей подруги, злобно добавил: «Теперь да выступался. Ну, чё вылупилась, как баран на новые ворота? Ёмный Колька с фронта дезертировал. Поняла?» Феня, притихшая с самого начала его тирады, мотнула головой и невольно перекрестилась. «Свят, свят, свят. Да нет, чтоб Колька... Да это ж теперь что с ней будет-то?»
1: «Ну так ничего не будет. В районе пока жить будет», — догадался соврать он.
0: «Если б так, чего бы Торопов тогда тебя просил ее оставить?»
1: «Просил. Ну и что с того? Мне ее велено доставить в любом, даже в разобранном виде. Вот я и доставлю».
0: «И не жалко тебе ее,
1: хворую-то? Ага, меня кто пожалеет? Я за неисполнение под суд могу угодить. Поняла?
0: Дядьке что? С него взятки гладкие. Говорил, не говорил, доказывай потом.
1: Не, я эту кухню хорошо изучил.
0: Ты выполни приказ, а там хоть трава не расти. Потом уже пусть разбираются. Правильно поступил, неправильно. Претензии уже не ко мне. Мое дело доставить.
1: Ну, хворую-то негоже бы.
0: От заладила. Хворую да хворую. Ты-то чего переживала из-за нее? Удивился Никита. Очередная порция самогона взбодрила его. Сама ж только что готова была ее извести. Любовь мою к себе требовала доказать. Вот и докажу, что никто она мне. А ты? Ты наоборот, мне к душе будешь. Он снова попытался обнять ее, но она выскользнула из его рук. Чуть заметная усмешка тронула ее губы.
1: Да нет, я тут ни при чем. Это ты себя хочешь улестить, что какой ты герой. Все счеты сколько сводишь за Анну-то. Ну-ну, своди. А меня не впутывай, будто из-за меня это. Я дяде Илье скажу, как ты обещание свое выполнил.
0: Ну, это он и без тебя узнает, прищурился Никита. Да только поздно будет. И вдруг догадался о чем-то.
1: Слушай, а не зря, видать, он тебя в свидетели-то прочил, а? Уж не сексот ли ты?
0: Феня знала значение этого слова, поэтому обиделась.
1: «Я сроду ни на кого не доносила и не ябедничала!» отреагировала жестоко
0: и через паузу недвусмысленно добавила.
1: «Не то что некоторые! Сам ты 600-800!»
0: И упредила его протест.
1: «Да ладно! Пошутила я! Вон твой Ипашка возвернулся!»
0: В подтверждение ее слов с улицы послышался залихватский свист, и напротив окна с резким разворотом остановились сани.
1: «Приехали!»
0: — весело заорал Игнат, по-молодецки спрыгнув на ходу, но не удержался на ногах и кубарем пролетел несколько метров и угодил головой в сметанный к самой ограде сугроб. Не учел мужик количество выпитого. Однако скоро выпростал голову из снега, отряхнулся, как отряхивает себя блох шелудивая собачонка, и пошел, потанцовывая, к дому.
1: «Эх, милка моя, хуже лихорадки, щи варила, пролила, мужу на запятки, эх, тах, тах, тах, тах!»
0: Прихлопывал он в такт и лупил руками по коряшкам валенок. Следом за ним, добродушно ухмыляясь, в дом вошел и Кеша. Настроение у него тоже было приподнятое.
1: «Ты почему без Аньки прибыл?»
0: огорошил его Никита.
1: «Чего?»
0: опешил Иннокентий.
1: «Аньку, говорю, где потерял?»
0: раздраженно процедил Никита и безнадежно махнул рукой.
1: «Ладно, что с тебя взять? Посиди тут-то вот, да подкрепись малость!»
0: и кивнул Феньке.
1: «Это мой напарник, рядовой Сенькин. Ты бы поухаживала пока за ним. Я быстро обернусь».
0: И остановил услужливо вскочившего Ипата.
1: «Сиди, без тебя обойдусь».

Сильно просчитался Илья Семенович насчет своего племянника. Очень сильно. Не только не сдержал тот своего обещания, а наоборот. Проехал сначала к отделению милиции, где первым делом написал подробный донос о противоправных действиях своего родного дяди. А уж потом, прихватив одного милиционера, явился в медпункт. Спорить с властями бесполезно, поэтому все, что смогла отстоять медсестра Тося, это оставить у себя сыночка Анны, Матюшу. Здесь на нее не повлияли никакие угрозы. «Раз говоришь, что ненадолго увозишь ее, то нечего дитя таскать», сказала, как отрезала, храбрая женщина. «Ладно, пусть остается», великодушно разрешил Букин. «Но смотри у меня на полную твою ответственность. И ежели что случится», тут он кивнул на милиционера, «то вот, ваш же товарищ подтвердит». «Подтвердит», проворчала Тося. «Погоди, Илья вернется, я ему все расскажу. Он шкуру-то с тебя еще спустит». «А вот этого делать не советую», бросил уже в дверях Никита. «По старой дружбе с тобой, тетя Тося, не советую. А то загремишь вместе с Ильей. Да кучи, так сказать». И легонько подтолкнул Анну на улицу. «Пошли, однако». Буквально через полчаса он уже вернулся и, крикнув Сенькина, подал ему вожжи. «Держи, Кеша, и благодари судьбу, что я вовремя погодился. А то пылить бы нам совсем другие края, которые не столь отдаленные». И махнул рукой в направлении зоны, раскинувшейся сразу же за ключами. «Вон туда! Знаешь, что там находится? Или подсказать? Вот то-то!» Он явно рисовался перед Анной, хоть даже и не смотрел в ее сторону. Потом наскоро забежал в дом, прихватил бутылку самогона. «Это мне на дорожку, ягодка моя!» Криво усмехнулся в ответ на немой вопрос Фени. «Ну что, теперь-то, думаю, мне поверишь? Вон она, Анька-то! Отбегалась, голубушка!» Феня, сцепив руки, смотрела на него широко открытыми от ужаса глазами. «Какая же ты тварь, Букин!» — тихо прошептала она. «Какая тварь!» Хотела она того или нет, но Букин расслышал. «Ага, и ты туда же!» — ощерился он злобно. «Ну, я тебе это припомню!» «Дура! Жаль, времени на тебя сейчас нет!» «Вообще-то, так пошли бы все вы!» И пуля выскочил из дома, прыгая в сани. «Гони шибче, товарищ Сенькин, чтоб до темна в штаб успеть!» Штаб — это тоже для Ани. Кеша, стараясь не оборачиваться на нее, погнал лошадь через лес по короткой, указанной Букиным дороге. Тот продолжал демонстративно не замечать Анну и с наигранным весельем рассказывал напарнику о своих похождениях в ключах. При этом он насвистывал изо всех сил, пытаясь выглядеть равнодушным. Аня тоже не поднимала глаз и молчала в задке саней, укутавшись в любезно предложенный Сенькиным тулуп. Время от времени всю ее сотрясала дрожь. Не то от холода, не то, как полагал Никита, от страха. Но вот их глаза все-таки встретились, и он не увидел в них ожидаемого им страха или хотя бы подобострастия. И он озлился. Сани выехали из леса и давно уже катили по огромной, расстилавшейся белым безмолвием пустоши. И лишь далеко впереди темнела громада дремлющей тайги, да по сторонам, там и сям, ютились небольшие островки-перелески. Никита машинально приложился к бутылке, вытер губы рукавом тулупа. «Ну чё, помогли тебе твои молитвы?» С затаённым презрением спросил он и, не получив ответа, скверно выругался.
«Побойся Бога!» — вспыхнула Анна. «А чё он мне сделает, когда его нету? Если бы был, чё ж тебе не помог? Вот не отвернулась бы тогда от меня, я бы помог». «Да ты и так помог, папу в тюрьму помог упрятать. Думаешь, люди не ведают, кто тот фальшивый донос состряпал? Знают, чьих рук это дело было. Теперь меня вот незнамо куда везешь». «Незнамо?» — криво усмехнулся Никита. «Это для тебя-то незнамо? Еще как знамо! Чует кошка, чье мясо съела. Не чуяла бы, так не тряслась бы». «Ну так больная она!» — не оборачиваясь, подал голос Кеша. «Говорил же!» «А ты ей кто?» — грозно оборвал сержант. «Адвокат, чё ли? Правь вон и громче молчи!» И снова к Анне, не скрывая ехидства. «А чё ж это ты про Николая своего не спрашиваешь? Я бы и рассказал, порадовал бы тебя». «Ну так Коля на фронте». «Не-а, не воюет больше твой Калюня. Дезертир он. Изменник родины, а не вояка. Поняла? А то на фронте. Пфу». «Нет, Коля не изменник». Аня глядела прямо в глаза Никите. «Он в Бога верует. А вот ты и Богу изменил. И еще кому хошь изменишь. Кто тебе больше заплатит, тому и пристегнешь на верность». «Ох, зря это она сказала. Ох, зря. Будто плеткой по нервам хлестанули его эти слова. Запылала левая щека, словно от той же памятной пощечины, которой он удостоился 4 года назад. Так весь и подобрался Никита. Сощурился зло, промычал что-то невнятное. Только разобрала Аня, что где-то должна сгнить и ей, и всей ее родне. «Тебе, Никита, не о нас, а о себе побеспокоиться надо», — возразила она тихо, но твердо. «Покаяться в злых делах своих, пока не поздно. Богу...» «Это кому?» «Это мне покаяться? Ах ты! Ты!» Задохнулся он от злости и с силой дернул с нее тулуп и стал ногами выталкивать ее из саней. «А ну, вытряхивайся отсюда! Своим ходом пойдешь!» Анна скатилась на дорогу, и сани тут же приостановились. «Чего встал?» – заорал сержант на Кешу и замахал наганом. «Езжай потихоньку! Ничего с ней не станется! Тут немного осталось, так пусть охолонет маленько!» Анна, обхватив руками плечи, медленно побрела за санями. Было видно, что она шепчет молитву. «Во-во! Молись!» — заскрежетал зубами Никита, приложившись к бутылке. Ему страстно хотелось опьянеть, чтобы погасить последние оставшиеся к ней чувства. Но хоть бы одно движение, маломальский намек на то, что боится она его, и он бы тут же, нет, не простил, смилостивился и посадил в сани. Но ни слова, ни намека. Вот и пусть топает, пока не поумнеет. Расстояние между ней и санями увеличилось, и он велел напарнику ехать потише. «Что плетешься, как неживая? Не помогает твой Господь? Ну-ну, поспевай, может, гонор-то и поубавится». Они только что миновали небольшой перелесок, снег вокруг которого был испещрен множеством звериных следов. Кеша опасливо зазирался по сторонам и натянул вожжи. «Никит, давай подсадим ее, а?» И, не дожидаясь ответа, привстал в санях и махнул ей рукой. «Аня, поспешай!» Потом к Букину. «Подождем?» Но тот, встав на четвереньки, силой усадил его на место.
Лучше смотри вон за дорогой, чтоб не сбиться, а за ней я уж как-нибудь сам присмотрю», — прошипел он грозно. «Да ты что, Никита, совсем ошалел? Тут же волки кругом, вон следы, не видишь?» — обозлился и Кеша. «Не ровен час». «А ты, как вижу, не из храброго десятка», — перебил сержант и презрительно ухмыльнулся. «Смотри, не окочурься от страха». «Тоже мне, оперативничек, волков бояться, в лес не ходить. Так-то вот, и заруби себе на носу, пока дядя Никита с тобой, все будет в порядке. Усек?» И тут Горюн так рванул с места, что Кеша выронил поводья, а сам сержант чуть не вылетел из саней. И тишину пустоши прорезал его сдавленный крик. «Волки! Накаркал подлюга! Вон там, справа!» И тут же отчаянным полушепотом: «И сзади они! Конец Аньке!» Полуобернувшись, Кеша увидел беспомощную фигурку Ани, упавшую на колени и быстро приближающуюся к ней от ельника стаю из трех волков. Все это время он безуспешно пытался ухватить выроненные вожжи. «Стой, Горюн! Прррр! Аня, беги скорей!» И почувствовал вдруг ткнувшееся в спину дуло нагана и не менее хриплый, чем у него, голос мгновенно протрезвевшего Никиты. «Поздно! Гони, придурок! Гони!» И Сенькину передался его животный страх. Не сводя глаз с той стаи, что мчалась им наперерез, он дотянулся наконец до поводьев и ожег ими и без того мчавшегося из последних сил жеребца. Но как не летел Горюн, а волки быстро сокращали расстояние. «Стреляй, Никита!» — втянув голову в плечи, тонко и сипло взвизгнул Кеша. «Стреляй!» — вспомнил наконец сержант прямое назначение нагана. Держа его дрожащими руками, выстрелил. «И еще! И еще!» Эхо от пальбы ворачивалось сухими раскатистыми щелчками и складывалось впечатление от массовой стрельбы. С его последним выстрелом слился еще один откуда-то со стороны, и передний волк, высоко подпрыгнув, распластался на снегу. Следом кувыркнулся второй, и остальная стая тут же резко развернулась. А сани скрылись в перелеске и полетели по просеке, окружаемой с обеих сторон высоким кустарником и могучими деревьями. Букин ошалело таращил глаза в удаляющийся просвет дороги, то надуло нагана. Сам он был на грани потери рассудка. Как он мог убить двух волков из разряженной уже обоймы? Аня тоже увидела мчащуюся к ним справа стаю волков и встала, как вкопанная. Сани с огромной скоростью удалялись от нее. И теперь, если и надо было бежать, то как раз в обратную сторону. Волки мчались наперерез саням уже далеко впереди и отрезали ее от них. Хищники угадывались лишь некрупными, чернеющими в линию одна за одной точками вдали. И это было хоть и временное, но спасение. Надо быстрее вернуться назад. Она развернулась и от обуявшего ее страха так и села на снег. Прямо перед ней стояла троица волков. Самка и чуть позади два самца. Ане показалось, что волчица с любопытством смотрит на нее. Вот она сделала шаг, и волки ровно так же ступили за ней. «Еще миг, и они набросятся на нее!» Захолонуло сердце, пересохло в горле. «Матушка! Голубушка!» Привстав на колени, шепчет Аня, прижав руки к груди и не сводя своих глаз, полных мольбы, ужаса и слез желтых волчьих. «Пожалей! У меня сыночек малый! Не за себя прошу! За Митюшку, за сыночка! Ты же сама мать. Пожалей!» Она чуть обозначает руки к волчице, ладонями вверх
и продолжает шептать уже одеревеневшими губами: «Господи, спаси и помилуй».

Для вас прозвучала очередная часть книги «Заря рассветная» Виталия Полозова. Читает Елена Весолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас на чашку кофе с ректором семинарии. Программу ведет ректор Ирпенской библейской семинарии Игорь Михайлович Яремчук.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Слава Богу, что мы можем быть вместе и выпить чашечку чая или чашечку кофе и немножко пообщаться. Как-то я был на конференции. Это была большая конференция. Там было более 4000 человек. И вот во время кофе-брейка я стоял, пил кофе, и один из делегатов проходил мимо, нечаянно зацепил меня и прокинул чашку кофе мне на рубашку. Конечно, я огорчился, потому что я понял, что придется выбросить теперь рубашку. И мне ничего не оставалось делать, как сверху одеть ветровку, застегнуть ее, чтобы люди не видели этого огромного коричневого пятна на мне. И вот когда я пробыл весь день на конференции до самого вечера, я вечером вернулся вот в ту комнату, где я ночевал. И когда я расстегнул эту ветровку, то я не мог поверить своим глазам. На моей рубашке не было ни малейшего пятна. Остался только приятный запах кофе. Я не знаю, что это было, чудо Божие или такое было качество кофе, но факт остается фактом. Кстати, я сейчас в этой рубашке. Вы можете поставить это видео на паузу, сделайте себе чашечку кофе или чашечку чая и будьте осторожны, чтобы не опрокинуть на себя или на ближнего. Если вы уже готовы, то я хочу прочитать из Слова Божьего, из Евангелия от Луки, из 15 главы, 18 и 19 стихи. Здесь записаны такие слова. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Это отрывок из хорошо известной всем истории, которая называется «Возвращение блудного сына». И в этой истории как раз говорится о прощении, о том, как правильно просить прощения. Иногда люди не получают прощения, потому что не просят. Или просят неправильно.

принадлежала ему. И потом, забравши эти деньги, он отправился в дальнюю страну и, написано там, расточил имение свое, живя распутно. Когда же он обнищал, в этой стране начался голод. И когда он опустился уже на самое дно и оказался уже у корыта, ел вместе со свиньями, написано, он пришел в себя. Произошло его прозрение, произошло признание своей вины. И он встал и пошел к отцу своему. Дорогие, если мы хотим получить прощение, то самое первое необходимо признание. Чистосердечное признание своей вины. Если не будет такого признания, то наша просьба о прощении будет формальной, будет лукавой, лицемерной или фальшивой. Второй шаг, который совершил блудный сын, это не только признание, но также покаяние. Он понял, что он согрешил против Бога. И он так и говорит: «Я согрешил против неба». Каждый раз, когда мы согрешаем против человека, когда мы причиняем боль человеку, то этим самым мы согрешаем перед Богом, потому что нарушаем Его волю, мы приступаем Его заповеди, и мы нуждаемся в покаянии. В Евангелии от Иоанна мы читаем в 1 главе, в 9 стихе написано, что «если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Господь, будучи верным и праведным, простит нам грехи наши». Следующий шаг, который совершил блудный сын, это не только признание и не только покаяние, но также прощение. Он просит прощения и у отца. Он говорит: «Я согрешил против неба и перед тобою». Дорогие, если мы виновны, если мы признаем свою вину, если мы покаялись перед Богом, то следующий шаг – необходимо попросить прощения перед человеком, против которого мы согрешили. И когда мы просим прощения, ни в коем случае нельзя использовать такие слова, как «хотя», «но». Иногда человек говорит: «Прости меня, хотя я не виноват. Прости меня, но ты сделал еще хуже, чем я». Конечно же, так не просят прощения. Я помню, как одна женщина уезжала в другой город, собрала своих друзей, знакомых и говорит: «Если я кого-то чем-то обидела, то простите меня, и я вас всех прощаю». Также, когда мы просим прощения, ни в коем случае нельзя использовать слова «может быть, если». Иногда человек говорит: «Если я виноват, как эта женщина, в чем я в принципе сомневаюсь, то прости меня. Может быть, я поступил неправильно, в чем я, собственно, не уверен. Тогда прости меня». Конечно, так никто не просит прощения. Мы должны просить прощения за свою вину, без указания на вину другого. Мы не должны говорить: «Прости меня, я виноват, хотя ты поступил еще хуже, чем я. Прости меня, я виноват, но ты виноват еще больше, чем я». Следующее слово, которое мы здесь находим, это не только признание, не только покаяние, не только прощение, но также последствия. Блудный сын был готов понести наказание и устранить урон. Он говорит: «Я недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Вы знаете, иногда люди просят прощения, но забывают о том, что необходимо возместить урон, которые они причинили. Представьте себе такую картину. Человек у вас одолжил автомобиль, куда-то поехал, разбил его вдребезги, а потом приходит, ложит вам ключи на стол и говорит: «Прости, я больше не буду». Конечно, он больше не будет, потому что больше нет автомобиля. Но он должен сказать: «Прости, я больше не буду, и я готов возместить убытки и добавить 20%. Откуда я взял 20%? Мы читаем об этом в Библии, это записано в Слове Божьем, вот в послании в книге чисел, 5 глава, с 5 по 7 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та,

то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили». Пятая часть – это и есть 20%. И, наконец, последний шаг, который сделал блудный сын, это не только признание, это не только покаяние, не только прощение, не только последствия, но также перемена. Мы видим, что в нем произошла перемена. И эту перемену сразу заметил отец. Он говорит: «Се, сын мой, который был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Иногда люди просят прощения, но совершенно не собираются предпринимать никаких усилий для того, чтобы этого больше не повторилось. Они продолжают наступать на те же самые грабли. Это, конечно, неправильно. Для того, чтобы нас простили, то необходимо, с одной стороны, признать свою вину, с другой стороны, покаяться перед Богом, с третьей стороны, попросить прощения у человека, с четвертой стороны устранить последствия и с пятой стороны предпринять меры, чтобы этого больше не повторилось. Дорогие, пусть Господь поможет нам выполнять вот эти пять шагов, выполнять эти правила для того, чтобы получить прощение. А еще лучше, не обижайте друг друга. Пусть Господь благословит вас в этом дне. До новых встреч!

помышления. Иисус же, видя помышления их, сказал: «Да чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Матфея 9 глава, стих 4. О том, что из наших сердец исходят злые помышления, мы знаем из личного опыта. Худое – это зло. Но худое может иметь разные формы. Книжники, казалось бы, ничего худого не сделали, но они соблазнились о Христе. «Он богохульствует», – подумали они в своих сердцах, когда Иисус исцелил расслабленного и простил ему грехи. Книжники знали Писание и, наверное, часто молились словами 102-го псалма: «Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». В этом и было худое, то есть зло, что они не хотели в Иисусе Христе признать Сына Божия, не хотели признать Мессию –

0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу «Благодать вам», в которой прозвучит проповедь Джона МакАртура. После нее во второй половине часа выйдет в эфир разбор Библии для молодежи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Дорогие друзья, мы продолжаем передавать проповеди доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня 23-я передача.

Позвольте напомнить вам о том, что мы с вами уже узнали. Существует три теории происхождения Вселенной. Всего три теории. Первую из них можно назвать теорией материалистической эволюции. Она утверждает, что вся Вселенная появилась из ничего. Каким-то образом посреди абсолютной пустоты возникло нечто. И это нечто в гуще первобытной слизи в течение нескольких миллиардов лет превратилось в сложнейшую и обширную Вселенную, в которой мы с вами обитаем. Такова первая теория. Вторая теория – это теистическая эволюция, где под словом «теистическая» подразумевается Бог. Теория теистической эволюции утверждает, что Бог существует, и именно его разумом и силой был приведен в действие процесс эволюции, дополняемый по ходу дела различными актами сотворения. Таким образом, Бог принимал участие в начале творения и, возможно, время от времени в продолжении процесса. Но так или иначе, Господь использовал в качестве движущей силы именно эволюцию, чтобы посредством мутаций и малых перемен с течением нескольких миллиардов лет появилась та Вселенная, какой мы ее знаем. Единственная оставшаяся альтернатива – это божественное сотворение, которое подразумевает, что вечный Бог, премудрый, всесильный и неизменный, сотворил Вселенную целиком и полностью, как она есть. И сотворил Он ее одним только словом Своим. Эта теория, еще называемая креационизмом, противится эволюции в любой ее форме. Божественное сотворение утверждает, что Господь создал все таким, каким мы сейчас его видим. Конечно же, среди некоторых растений и животных наблюдается определенная изменчивость. Однако изменения не выходят за пределы созданных Богом категорий. Вот, собственно, все три теории. Мы уже много говорили о первой теории. Нам хорошо известно, что первая теория, то есть теория материалистической эволюции, не может быть истиной. Она не может быть истиной, потому что эволюция невозможна. А это, в свою очередь, потому что случай – это ничто, случай – это не какая-то сила, и никто, умноженное на ничто, равняется нулю. Никто, умноженное на ничто, не может равняться всему. Слепой случай не может привести к появлению целого мира. Если ничего не было, то ничего и не будет. Кроме того, нам известно, что фундамент жизни, то есть ДНК, хромосомы, генетический код, информация, заложенная в каждой живой клеточке, не дает места эволюции, потому что этот код определяет, что клетка может делать, а чего не может, и она не способна прыгнуть выше своей программы, поэтому не может стать более высокоорганизованной, чем есть на самом деле. Если в ней что и меняется, то только на понижение, к ухудшению. В результате этого клетка упрощается, а не усложняется. Отсюда делаем вывод, что эволюция невозможна. Вторая теория невероятна по тем же самым соображениям, потому что эволюция невозможна. И нет никаких точных и истинно научных доказательств тому, что какая-либо живая система эволюционировала бы в другой вид с новым генетическим кодом и новой ДНК. Кроме всего прочего, мы отрицаем теорию теистической эволюции, вторую теорию, потому что вечный Бог, всеведущий, всесильный и неизменный Бог, открыл нам себя и рассказал, как Он создал Вселенную. При этом Он не сделал даже намека на эволюционный процесс. Мы узнали из первой и второй глав Бытия, а также из других мест Священного Писания, что во всей Библии ничто не наводит на мысль о том, что Господь прибегал к эволюционному процессу. Так что остается одна единственная возможность, и это третья теория, теория божественного сотворения. Господь создал все таким, как оно есть, и это объясняет и научные факты. Собственно, только это и объясняет научные факты. Как я уже говорил, эволюционистам очень сложно доказать свою теорию, а доказать ее они не могут, потому что ее не было. Так как же возникла Вселенная? Единственный документ, причем точнейший, составленный и вдохновенный самим Богом, находится здесь, в первой главе Бытия. Библия повествует, что Господь создал Вселенную за 6 солнечных дней, 6 суток.
и генеалогическая летопись бытия, то есть цепь человеческих поколений, показывает, что эти шесть дней творения отстоят от нас на 6 или 7 тысяч лет. Всего-навсего. Так говорит Библия, так говорит Слово Божье. Оно богодухновенно и непогрешимо, оно неоспоримо и безошибочно. Наука не обнаружила никаких противоречий божественному сотворению, а с другой стороны, не было найдено никаких доказательств теории эволюции. Когда Господь составлял Библию в начале своего откровения, Он поместил историческое описание творения. Так начинается Библия, потому что факт божественного сотворения закладывает фундамент всей истории и богословия. Сотворение, по сути своей, является основой всякой истины и всякой истинной религии. Если Вселенная появилась благодаря божественному сотворению, значит, Бог существует, а поскольку Бог существует, Он во главе всего, Он владыка. Он устанавливает правила, все это заложено в основании сотворения. И как я уже говорил, к первой и второй главам бытия следует относиться не менее серьезно, чем ко всей остальной Библии, так же серьезно, как к Иоанна 3:16, как к Римлянам 3:23, как и к любой другой части Священного Писания. Все остальное, кроме полного признания непогрешимости и истинности первой и второй глав бытия, будет ставить Писание под сомнение, будет ставить под сомнение власть Бога и бросать вызов самому Господу. Дуглас Келли, написавший замечательную книгу, к которой я уже несколько раз обращался, «Сотворение или мутация», сказал следующее. «Если мы обходим стороной то, что Библия говорит о сотворении материальной вселенной, то тем самым провоцируем отмежевание религии от реального мира, или, иначе говоря, ставим Писание и христианство в стеклянный аквариум, лишая их реального пространства и времени». Конец цитаты. Относя Бога-творца к разряду мистики, нельзя удержаться от того, чтобы не объявить и все остальные откровения Библии мистикой. Нельзя сомневаться, колебаться и оспаривать утверждение Писания сотворения без того, чтобы потенциально не подрывать авторитет всего, что говорит Библия. Христианство начинается не с принятия Иисуса Христа как Спасителя. Оно начинается с признания Бога Творцом. И настоящая беда 20-го столетия, дорогие друзья, настоящая беда современного мира не в том, что он не принимает Иисуса Христа, а в том, что он отвергает Бога как Создателя. А отсюда уже следует, что он не знает, кто такой Иисус или что он дает. Если вы отрицаете, что Бог есть Творец, это, по моему глубокому убеждению, и лежит в основе всей гибельности человечества, неустойчивости человеческого сознания и лабиринтов философии. С другой стороны, если вы верите, что Бог – Создатель, и что Он сотворил все в точности так, как открыто нам в Библии, вы укрепляете фундамент истины, ибо тем самым утверждаете, что Бог есть верховный правитель, и власть Его распространяется на весь мир. Мне кажется, что об этом уже говорилось, но я вкратце повторю. Как жаль, что Церковь поспешила примкнуть к модному ныне мнению теистической эволюции и тем самым внесла вклад в подрыв собственного авторитета, в унижение Евангелия и в пренебрежительное отношение к ее собственной проповеди. Церковь ничуть не помогла заблудшему человечеству, удалив от него святого Бога-творца. Когда же Церковь со всей серьезностью требует признания Бога-творцом и владыкой, вседержителем и вершителем пространственно-временной вселенной, когда Церковь непререкаемо заявляет, что Бог принимает участие в истории человечества, причем не просто участвует, а контролирует ход истории и будет судить каждого человека, тогда люди смиряются перед Богом, затем перед Библией, затем перед Евангелием, а затем уже Иисус Христос становится для них важен, потому что они узнают о Боге, Его заповедях, Его законах, Его обетованиях, Его целях и Его спасении. И мы всей душой стоим за третью теорию, что Бог сотворил всю Вселенную, причем сотворил ее за 6 суток, около 6 или 7 тысяч лет назад. В этом цикле проповедей я старался привести вам множество научных фактов, свидетельствующих о том, что любая другая теория глубоко ошибочна –
И в процессе этого мы узнали, что эволюционисты выстроили себе карточный домик, и все их якобы доказательства эволюции тут же рассыпаются в прах, стоит только присмотреться к ним повнимательнее. Итак, мы приступаем к первой главе бытия с глубокой уверенностью в том, что это Слово Божье. В Бытии, в первой главе, содержится единственно верное описание сотворения, не верить которому – самое ужасное преступление, потому что оно отвергает Бога и Его Слово. А что же сказано в первой главе Бытия? Взгляните на первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это обобщающее утверждение. Его одного было бы достаточно. Все, что есть на небе и на земле, создано Богом. И затем, начиная со 2 стиха и до конца главы, до 31 стиха, более подробно описывается то, что сказано в начале. Первый стих просто-напросто повествует, что Бог сотворил небо и землю, а начиная со 2 стиха объясняется, как именно Он это сделал, то есть расшифровывается его смысл. Здесь ясно показано, что было 6 дней творения, 6 обычных солнечных дней, обозначенных как вечер и утро, или утро и вечер, светлое время суток, вслед за которым идет темное время суток, как и в любом обычном дне. Кроме того, мы узнали, что в первый день Господь сотворил свет и строительный материал для всего остального творения. Во второй день Он создал небеса и море, в третий день – землю и растения, четвертый – светила небесные, солнце, луну и звезды. В пятый день Он создал животных морских и птиц небесных, а в шестой день – наземных животных и человека. А теперь откройте 24 стих. Речь идет о дне шестом. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так». И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо, и сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И сказал Бог, «Вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». В прошлый раз мы рассматривали главным образом 24 и 25 стихи наземных животных. Из данного отрывка мы увидели, что они подразделяются на три категории. В обоих стихах и в 24 и 25 упоминаются все три категории, а в 26 еще раз повторяются некоторые из них. Первая категория – это скот, то есть животные, которых можно приручить. Затем идут пресмыкающиеся, то есть все, что живет у самой земли, от насекомых до грызунов. И, наконец, звери земные, что, без сомнения, относятся к более крупным, недомашненным четвероногим животным, которые передвигаются по земле. Теперь мы переходим к 26 и 27 стихам, о которых уже начали говорить в прошлый раз. «Господь сказал, что все готово. Вселенная была создана для того, чтобы в ней жил человек и видел руку Божью, явленную в творении. Свод небесный и полевые звери прославляет меня, как написано у пророка Исаии. Бог создал целый мир, огромное пристанище для человека, чтобы он увидел чудесный творческий гений божественного разума и чтобы Господь мог явить свою красоту и порядок во всем животном мире.
Господь хотел создать окружающий мир таким, чтобы он являл его славу. И в заключении, когда все уже было готово и жилище для человека построено, стих 26. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему». Нашему взору предстает венец творения – человек. Сейчас нет времени повторять все, о чем говорилось на прошлой неделе, хотя все это было очень важно и очень существенно. Начнем с этой фразы «сотворим человека» и на ней становимся. В сотворении человека можно выделить четыре особенности. Первая из них самая очевидная – «сотворим человека по образу нашему». Потом в 27 стихе «и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Как бы специально, чтобы мы не пропустили этот важный момент, одно и то же утверждение повторяется четыре раза. Человек создан по образу и подобию Божьему. Та же самая идея повторяется еще раз в 5 главе, в 1 стихе. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божью, создал его. Что означает быть созданным по образу и подобию Божьему? Это означает, что вы не животное. Это означает, что вы не произошли от макаки, гиббона, бабуина или иных обезьян. С самого начала человек был создан по Божьему образцу. И, кстати сказать, человек – это единственное существо в пространственно-временной вселенной, созданное по божественному образцу. Человек – существо необыкновенное, человек – существо вечное. Подлинную его сущность не сведешь к химической формуле, подлинной сущности человека не найдешь в ДНК, не увидишь в хромосомах, ее не обнаружить, препарировав головной мозг, ее не найти при операции на сердце, до нее не докопаться в экспериментах с нервной системой. Проводите какие угодно эксперименты по анатомии человека, но вы не обнаружите его истинную сущность, ту неощутимую реалию, свидетельствующую о том, что он существо вечное и превосходящее все остальное на Земле. Реалию, которую не выразить в химических составляющих. Человек коренным образом отличается от любого другого творения. В книге «Экклезиаста» в 3 главе 11 стихе сказаны потрясающие слова. «Все соделал он, имеется в виду Бог, прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их». Какие чудесные слова! «И вложил мир в сердце их». Это касается только человека. Итак, образ Божий подразумевает не какую-то физическую форму. Образ Божий отражает качества, не присущие животным. И последняя характеристика, о которой я говорил в прошлый раз. Человек – это личность. Самосознание – его отличительная черта. Животные обладают сознанием, но не самосознанием. Они сознательно воспринимают окружающую обстановку и способны реагировать на нее, но не дают себе отчета в самой этой реакции. Она протекает на уровне инстинктов. Однако человек, обладая самосознанием, реагирует на окружающую обстановку и отдает себе в этом отчет, потому что реагирует познавательно. На вооружении у человека есть рассудок, а не только инстинкты. В нем заложена способность к абстрактному мышлению. Человек может оценить красоту, он обладает нравственными качествами. И более всего прочего, как мы отмечали с вами в прошлый раз, у человека есть способность и потребность в личном общении с окружающими людьми и особенно с Богом. Он способен любить его и поклоняться ему. Это и есть личностные качества. Человек способен любить. Человек способен к общению. Человек – единственное творение в нашем материальном мире, имеющее языковую систему. Все это указывает на триединство Господа. Поэтому, как я и говорил в прошлый раз, в 26 стихе сказано «сотворим человека». В первый раз Бог представил себя во множественном числе. К тому же Он творил человека по образу своему, а человек создан для личного общения. Таким образом, Господь открывает тот факт, что Он Сам является Троицей, как мы с вами хорошо знаем, и как открывается во всем остальном Писании, особенно в Новом Завете. Итак, Бог своим триединым общением устанавливает образец для человеческих отношений. Это как бы онтологическая составляющая человеческой сущности.
Далее его этическая составляющая – способность к нравственному поведению. Человек может быть святым и праведным, он может освящаться, он может быть послушным Господу, он может принять вечное божественное спасение. Все это говорит о том, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. Я просто кратко повторил то, о чем мы с вами уже говорили в прошлый раз. А теперь давайте рассмотрим остальные особенности сотворения человека. Человек не только создан по образу Божьему, но и является царем земли. Он – царь земли. Мы находим это утверждение в 26 и в 28 стихах. В 26 стихе сказано: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они». И далее перечисляется: «над рыбами морскими, птицами небесными, над скотом и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». И потом в 28 стихе: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Человек был создан правителем планеты, царем земли. В 26 стихе: «И да владычествуют они». В 28: «И обладайте ею, и владычествуйте». Существительное «человек» в 26 стихе, кстати сказать, стоит во множественном числе, потому что «человек» — это собирательный термин. Вот почему сказано: «сотворим человека по образу нашему», и затем: «и да владычествуют». Затем Господь заново повторяет всю последовательность. Помните, если вернуться к пятому дню, то сначала появились рыбы, затем птицы, затем скот, затем пресмыкающиеся и звери или животные, упомянутые в конце 28 стиха. Таким образом, последовательность повторяется. Все созданные формы жизни, помимо растений, о которых речь пойдет дальше, отданы во власть человека. Отсюда следует несколько практических выводов. Откройте вторую главу, 19 стих. Здесь повторяется рассказ о сотворении, но с дополнительными деталями. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он их назовет, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым». Таково было первое задание человеку. Если он собирается владычествовать над творением, ему придется дать имена животным, другими словами, классифицировать все творение, что человек и сделал. Он смог, взглянув на животное, тут же определить его отличительные черты и дать ему подобающее название. Вторая задача была возложена на человека в 15 стихе, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Помните, проклятия еще не было. Не было греха, не было падения, не было смерти. Однако нужно было как-то ухаживать за садом Божьим, как называют его некоторые богословы. Мы не знаем точно, что это означало, но Адам обязан был возделывать сад Божий и следить за его процветанием. Вернемся к 8 стиху и попробуем побольше узнать об этом саде. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи». Нам это уже известно из первой главы. Здесь просто более подробно повторяется то же самое. «И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Два дерева стоят особняком от остальных. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там Бдалах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддекель, она протекает перед Ассирией, четвертая река – Ефрат. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его».

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexi@sga.org. Повторяю по буквам: alexi@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.

0: предлагаем вам послушать разбор Библии для молодежи.
1: Церковь в служении человечеству. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». 1 Тимофея, 3 глава, 14 и 15 стих. «Двоим лучше, нежели одному». Несколько месяцев назад руководитель молодежи предложил игру, в которой двум участникам необходимо было встать с пола, прижимаясь спинами друг к другу, при этом не помогая себе руками. Это сложная, если не сказать невыполнимая задача, но с помощью третьего двое все же могут встать. Мы пытались сделать это втроем, а потом и вчетвером. Каждый раз, когда добавлялся еще один человек, задача облегчалась. Идея, которую надо было запомнить, была проста. Для того, чтобы упавший встал, ему нужна помощь. Мысль о том, что упавший нуждается в руке помощи, важна в любой точке мира, вне зависимости от того, почему человек упал. Бог очень высоко ценит единство, необходимое для того, чтобы помогать другим встать. В действительности Бог сам действует в единстве божественных личностей. Отец, Сын и Дух Святой трудятся совместно для достижения одной цели. Будучи на земле, Иисус молился о том, чтобы единство, которое было у Него с Отцом, проявило себя и среди Его последователей. И так как мы созданы по образу Божьему, мы должны отражать концепцию единства в том, как мы обращаемся с другими в церкви, особенно когда мы совместно трудимся в деле распространения благой вести и являем свет миру. Соломон признает тщетность всякого трудящегося в одиночку и восхваляет преимущество братства. Прочитайте Екклесиастам 4 глава 7 по 12 стих. «Есть преимущество в сотрудничестве с другими. Жизнь создана для совместных отношений, а не изоляции, для близкого общения, а не одиночества. Некоторые люди предпочитают изоляцию, считая, что они не могут никому доверять. Здесь, на земле, нам не следует угождать себе, но служить Богу и людям. Не изолируйте себя от людей, ищите компаньонов, учитесь трудиться в команде». Будучи братьями и сестрами во Христе, нам следует помогать собратьям, членам церкви и всем нуждающимся в нашей помощи. Изучая урок на этой неделе, помните о важности служения другим как в церкви, так и за ее пределами. А также помните, что служа другим, мы показываем им Христа.

Звенья одной цепи. В Писании Бог постоянно призывает к единству в Церкви и среди ее членов. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 10 текст. Будучи учениками Иисуса Христа, мы призваны все отдавать Богу и быть в совершенном единении с Господом. Единство – это нечто целое или единое, состоящее из различных частей. Единство является одним из фундаментальных принципов, на которые мы, как Церковь, должны ориентироваться. В Евангелии от Иоанна, 17 главе, с 21 по 23 тексты, Иисус сосредотачивает внимание на единстве между Отцом, Сыном и Духом Святым. В Евангелии от Иоанна, 2 главе, с 19 по 22 тексты, Иисус объясняет, какую силу и действие Святой Дух будет оказывать на них, когда Он вернется к Отцу. Единство Троицы будет направлять учеников и воздействовать на мир через их служение. Как мы, как Церковь, можем еще больше стремиться к единству и совместно трудиться для Бога? Апостолы были разными людьми, с разным жизненным опытом, но они объединились для достижения одной цели. Как у них получилось трудиться в единстве и выполнить поставленную Богом задачу? Бог послал Святого Духа, который вел их. Мы можем быть едины, потому что Иисус дал нам спасение. Неважно, где мы родились, ведь Иисус пришел в нашу жизнь и показал нам свою любовь. Более того, Бог дает нам все, в чем мы нуждаемся. Объединенные во Христе, мы пребываем в единстве не только благодаря нашим усилиям, но и Божьей силе. Когда мы ставим Бога на первое место и храним Его Слово глубоко в нашем сердце, мы едины. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, как мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Послание к Римлянам, 12 глава, 4 и 5 тексты. Вопросы. Как ваша местная церковь может совместно трудиться для Бога? Как научиться ставить Бога на первое место во всем, что вы делаете? –

наша цель и наша миссия. Когда люди слышат слово «церковь», они тут же представляют себе здание с витражами и крестом наверху, а внутри хорошо одетых людей, которые слушают проповедника. Но разве церковь только это? Вот такое определение слова «церковь» можно найти в словаре. Здание для проведения христианских богослужений. Богослужение или литургия в подобном здании. Эти два определения обобщают то, что представляют большинство людей, но есть и третье определение. Все общество христиан. Здесь церковь определяется как сообщество людей в противоположность зданию. Подобное определение должно нам помочь понять назначение церкви. В 1 Коринфянам 1 главе во 2 стихе Павел приветствует людей словами: «Церкви Божией, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас». Здесь Павел не говорит о здании или еженедельном богослужении. Вместо этого он соотносит церковь с группой освященных во имя Иисуса людей. В Библии слово «церковь» всегда переводится с одного и того же греческого слова «экклесия», которое дословно означает «однажды призванные». Иисус, Павел, Петр, Иаков и все остальные никогда не говорили о месте поклонения, а о людях, которые были призваны. «Призванные откуда?» – спросите вы. «Призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет» – 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Какие будут приказания, капитан? Важно знать, что церковь – это на самом деле люди, а не какое-то здание. Также важно знать, в чем заключается наша работа и кто наш руководитель. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Да, Иисус Христос, наш Господин и Начальник, нам следует посвятить свою жизнь Ему. Обратите внимание, что после того, как Христос назван главой Церкви, Павел называет Церковь телом Христа. Эта аналогия часто встречается в посланиях Павла. Почему используется этот образ? Видите ли, до тех пор, пока в теле нет серьезных проблем, оно будет исполнять приказы и следовать воле разума. Таким же образом мы, будучи членами Христова тела, должны следовать Его воле. Нам следует брать с Него пример и исполнять Его миссию. Большая часть служения Христа на земле состояла в том, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Луки 4 глава, 18 стих. Он понял, что необходимо помогать людям в их нуждах. Бог любит помогать своим детям. Поэтому нам следует быть Его орудием, служа нуждам окружающих нас людей. В действительности Иисус послал Своих учеников в мир, чтобы исцелять больных, воскрешать умерших и изгонять демонов. Совершенно бесплатно. Ведь Бог дал им все безвозмездно, поэтому они должны были и другим помогать безвозмездно. В Гефсимании Иисус сказал, что совершил Божью миссию, используя две различных фразы. Он сказал, что Он прославил Бога на земле и открыл Божье имя людям. Иоанна 17 глава с 4 по 6 стих. Что значит, что Он прославил Бога? Это важно знать, потому что в первой ангельской вести мы читаем, что экклесия должна прославить Бога. Встреча Моисея с Богом на горе Синай ясно показывает, что слава и имя являются синонимами характера. В великой борьбе сатана заявляет, что никто не может проявлять характер Бога, соблюдая его закон. Однако Иисус доказал, что это ложь. В силе Духа Святого мы должны быть светом в мире, затемненным грехом, показывая славу, имя и характер Бога другим не только в том, что мы проповедуем, но и в том, как мы живем. В Иакова 1 главе 27 стихе очень хорошо обобщается наша миссия.
Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Дискуссия. Когда вы представляете церковь как общину Божьих людей, а не здание, в котором они собираются для богослужения, какие изменения вам хочется произвести в вашем отношении к церкви? Вы, как члены Божьей церкви, также призваны. Как это относится лично к вам? С какими грехами вы боретесь? Попросите помощи у Бога не в общем, а конкретно о вашей проблеме. Найдите и выучите тексты из Библии, которые определенно говорят о вашей борьбе.

Научитесь от меня. В мире, где нас учили быть уверенным в себе, первое, что мне не хочется делать, когда я встречаюсь с трудностями, так это идти к Богу. Я просто не знаю, как это отдать все Богу. Ниже предложены несколько решений, которые могут помочь нам, когда мы искушаемы быть самоуверенными. Почему же многие из нас так слабы и бездеятельны? Потому что мы смотрим на себя, изучаем свой темперамент и думаем о том, как бы найти место себе, своей индивидуальности, своим особенностям, и делаем это вместо того, чтобы постигать Христа и его характер. Мы забываем обращаться к подателю всего, к Иисусу Христу. Через него наше отражение видно четче. Когда мы изучаем свой темперамент, то наше внимание отвращается от него. «Научитесь от меня, — говорит Христос, — и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 текст. Почему мы не учимся у Спасителя каждый день? Почему мы не живем в постоянном общении с Ним, чтобы в наших отношениях друг с другом оставаться добрыми и любезными людьми? Почему мы не чтим Господа проявлением нежности и любви друг к другу? Если наши слова и дела находятся в согласии с небесными принципами, то, общаясь с нами, неверующие будут привлечены ко Христу. Мы не вправе сосредотачиваться на себе, на наших предпочтениях и капризах. Нам не надо так неоправданно отстаивать свои национальные особенности, свою личную индивидуальность, поскольку такая позиция возводит между нами и нашими соработниками стену разделения. Необходимо сохранять характер, но это должен быть характер Христа. Обладая Его характером, мы можем вместе продвигать дело Божье. Христос в нас встретится со Христом в наших братьях, и Дух Святой наделит нас единством сердец и действий, а все вместе засвидетельствует миру, что мы дети Божьи. Да поможет нам Господь умереть для себя и родиться вновь, чтобы Христос мог жить в нас, чтобы Он стал в нас живым, действующим принципом и той силой, которая будет сохранять нас в святости. Всем нам следует умертвить себя, чтобы Божье Слово и дело могли проявляться через нас.

И если мы начнем созидать нашу жизнь вокруг исполнения поручения Иисуса, мы сможем достигать обещанного нам единства. Вот несколько способов, которые помогут вам запомнить проповедь на всю неделю. Упрощайте весть. Возьмите с собой в церковь блокнот и записывайте ключевые фразы, произносимые проповедником, а также библейские тексты. Запишите проповедь в 2-3 предложениях, которые описывают ее. А записывайте то, что чувствуете. Самое важное в богослужении не всегда выражается в словах, но в том, как сказанное повлияло на жизнь, какие приняты решения. Подводите итоги по каждому пункту проповеди. Представьте, что это Бог проповедует вам. Перечитывайте записанное в блокноте в течение недели. Читайте блокнот на работе, в школе или во время молитвы. И если то, что вы услышали в церкви, нельзя использовать в понедельник утром, тогда, возможно, этого не стоило и говорить. Обсуждайте эти идеи с близкими друзьями. После богослужения или в течение недели задайте вопрос друг другу о том, какое влияние проповедь оказала на вашу жизнь или мысли. –

Руки и ноги. Я рано понял, что все в этом мире имеет свою сущность. Позже я узнал, что то, что представляет собой предмет, называется его природой. Словарь Вебстера так определяет слово «природа» – неотъемлемая черта или основная составляющая человека или вещи – сущность. Это определение заставило меня задуматься о природе Божьей Церкви. На что похожа Церковь? Какова ее сущность? Чтобы найти ответы на эти вопросы, я обратился к Писанию. Иисус сказал первым верующим: «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяния апостолов, 1 глава, 8 текст. Церковь главным образом есть сообщество верующих, свидетельствующих о Христе. Может ли быть такое, что мое свидетельство было каким-либо образом связано с природой Церкви? На этот вопрос Библия отвечает определенно и утвердительно. Поразмышляйте о том факте, что Церковь представляет собой тело Христа. Члены, образующие Церковь, имеют определенные способности, таланты и жизненный опыт. Дух Святой дает каждому члену Церкви духовные дары, чтобы помочь ей исполнять миссию. У каждого есть уникальные дары и способности. Но если кто-то думает, что это приведет к замешательству, это не так. В Божьем плане все это приводит к гармонии и эффективности в совершении работы. В действительности, послание к Римлянам, 12 глава, 5 текст, говорит нам о том, что мы тело Христа. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Мы различны, но в нас трудится один и тот же Дух Святой, дающий нам возможность быть телом Христа. Поэтому, если Христос помогал другим, мы тоже должны. Мы Его руки, поэтому, если Его руки помогали нуждающимся, то и наши должны помогать. Мы Его уста, поэтому, если Христос ободрял грешников, говоря им о нежной любви Небесного Отца, то и наши уста должны повторять слова Христа о любви к павшему человечеству и радостно возвещать о возвращении Христа. Вот природа Церкви. Вопросы. Когда мы говорим о сущности Церкви, какой в ней видится ваша личная роль? Как действие Духа Святого помогает определить природу Церкви? Как вам, как христианам, удается соответствовать телу Христа?

Вместе мы выстоим. Как церковь, состоящая из различных людей, может прийти к согласию по какому-либо вопросу или трудиться совместно над общим делом? Это возможно только тогда, когда у них одна направленность. Наше средоточие как христиан должно быть в Иисусе, в том, что Он для нас сделал и что поручил нам делать для Него. Чтобы обрести этот центр, мы должны отвергнуть нашу природную склонность к эгоцентричности и обратить в свой взгляд

на Иисуса. Умереть для себя – не одномоментное явление, а принимаемое каждое мгновение решение идти по Божьему пути. Умершие для себя и живущие для Бога будут готовы получить Духа Святого. Тогда Церковь выполнит свою конечную миссию, возвещая последнее Божие приглашение умирающему миру –

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Этот час начинается передачей «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После этого слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа передача «Возвращение к Богу», ее ведущий Михаил Маргулис. И в конце часа «Последний призыв».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Как овцы идут за своим пастухом. Да все по-разному, но в целом они идут строем, идут ровно. Конечно, кто-то разбегается, но в большинстве случаев они покорны своему пастуху. Иисус Христос сравнил верующих с овцами и сказал в том числе другим иудеям, почему они не из его овец. Иоанна 10 глава с 26 по 29 стих. Вы не верите, потому что вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки моего отца. Христос очень ясно объяснил, почему иудеи не поверили в Мессию. Они не были из его овец. Потому что из его овец, из овец Иисуса Христа, все слушаются голоса Божьего и идут за Иисусом. Если вы слушаете голос Бога и следуете за Иисусом, тогда вы имеете 100% гарантию. Извините, а какую еще надо гарантию? Слова Христа — это не гарантия, как считают некоторые, приводя какие-то другие доводы. 100% гарантию того, что никто не похитит вас из Божьей руки. Что значит «никто»? А то и значит, у этого слова только одно значение – других быть не может. Слава Иисусу Христу, что наша жизнь, наша душа, наше спасение целиком полностью содержится в Божьей руке. И Бог наше все доведет до конца, потому что мы Его овцы, которые в Нем, только в Нем и только ради Него имеют 100% гарантию исполнения Божьего Слова. Интересная информация о том, как люди встречают Новый год. Для одних вообще он безразличен. Для других людей это самое главное событие в году. Третье, не то и не то. Как-то посредственно, но все-таки отмечают это событие. Стоит ли отмечать Новый год? Как праздник. Что интересно, что если мы праздник мертвых Хэллоуин считаем сатанинским, потому что он имеет такие корни, действительно, почему же тогда Новый год широко отмечается? Ведь Новый год имеет ровно такие же корни из языческого мира. Как мы можем встречать Новый год без языческих ритуалов? Например, чтение Библии, молитва, поклонение Господу, пение. Так встречать новый календарный год – это самый лучший вариант. Мы не отмечаем перевертывание календаря, мы отмечаем то, что мы с Господом. Мы предоставляем Господу новый календарный год. Пусть Он управляет нашими жизнями и домами. Мы наполняем свой дом, свои сердца благословением, миром, радостью. Потому что как старый год, так и год новый, все принадлежит Богу. Как и каждая секунда времени, каждый наш вдох, каждое мгновение. Если это все Господа, тогда Господь достоин особенной хвалы в начале, в самом начале нового календарного года. Эстония стала первой страной бывшего СССР, в которой теперь можно официально заключать однополые браки. Текст закона о браке был изменен и звучит так. Брак заключается между двумя физическими лицами. Ранее там было между мужчиной и женщиной. Первое, но 100% не последний, во многих других постсоветских странах тоже к этому придут. Вопрос времени. Маразм крепчает. Слово истинного Бога попирается грешными людьми. Но мы знаем, что в конечном счете деградация человечества будет остановлена. Это Творец сделает посредством страшных событий для людей периода Великой Скорби. По-другому, деградацию умственную и моральную не остановить никак. Иногда можно услышать такую фразу. «Люди, да будьте вы людьми». Человек – это высокий статус. Это статус человека. Подарил человеку Творец. Бытие 1 глава, стих 26. Чем прежде всего отличается человек от остальных физически сотворенных существ? Так это тем, что он имеет разум или ум, который, правда, претерпел изменения в сильно худшую сторону в сравнении с тем, каким его Бог создал изначально после грехопадения. Несмотря на это, разум способен анализировать, сострадать. Он также способен ненавидеть, презирать, и это все чаще появляется в людях. Ненавидят друг друга, проклинают, не помогают, а убивают. Поэтому просто человеком остаться – это сегодня большая для многих невыполнимая задача. В мире животных все иначе, там разумов никаких нет. Есть инстинкты, какой-то степени ум. Обезьяна, умное животное, даже не себе подобно помогать готово. Обезьяна пыталась вытащить из некой трубы, где вода, кошку. И да, она смогла сделать это. Это видео вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму писания». Сколько усилий приложил этот зверь. Просто пример, как животному хочет помочь другому. В отличие от многих людей, которые делают в отношении себе подобных разного рода преступления. А ведь так хотелось бы, чтобы люди были добры друг к другу. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Призыв оставить. Евангелие от Матфея, 4 глава, 20 стих. «И они тотчас, оставив сети, последовали за ним». В молодости я мечтала, как выйду замуж за свою школьную любовь, пока однажды мы не рассорились. Будущее вдруг опустело, и я не знала, что мне делать со своей жизнью. Наконец я осознала, что Бог направляет меня на труд для Него через служение людям, и поступила в семинарию. И тогда передо мной предстала суровая действительность. Надо было оторваться от корней, оставить друзей и семью. Чтобы ответить на Божий призыв, я должна была уехать из дома. Иисус шел по берегу Галилейского моря, когда увидел Петра и его брата Андрея, закидывающих сети в море. Рыбной ловлей они зарабатывали на жизнь. Но Господь позвал их: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами людей». Затем он увидел двух других рыбаков, Иакова и его брата Иоанна, и обратил к ним такой же призыв. Ученики пошли за Иисусом и при этом также кое-что оставили. Петр и Андрей оставили сети, Иаков и Иоанн оставили лодку и отца своего. Лука говорит об этом так: «И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Любой призыв Христа включает в себя призыв от чего-то отказаться. От сети, лодки, отца, друзей, дома. Господь призывает всех нас к взаимоотношениям с Ним, а затем Он призывает каждого из нас к служению. Как Бог призвал вас последовать за Ним и в то же время что-то оставить? Как вы можете доверять Ему то, что оставляете? Любящий Господь, помоги мне понять, что мне нужно оставить, чтобы ответить на Твой призыв.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу». А после нее выйдет в эфир программа «Последний призыв».
1: Прекрасные женщины. Как-то раз мы с женой обедали в ресторане и случайно встретились там с одной женщиной, которую мы не видели более 20 лет. Мы, конечно, обрадовались, поговорили с ней. И когда она ушла, мы оба с женой почти одновременно заметили, как она похорошела. 20 лет тому назад, когда мы знали ее, она была очень обычной, можно сказать, некрасивой девушкой. Теперь же ее внешность совершенно изменилась. Было видно, что она следит за собой. Ее лицо выражало уверенность, светилось весельем и жизнью. Очевидно, она была счастлива в своей семейной жизни. Вот потому она и стала по-настоящему прекрасной. Когда мы говорим о красоте, мы, как правило, имеем в виду женскую красоту. Каким-то образом у нас принято считать, что если женщина прекрасна, счастье ее обеспечено. Но это не всегда так. В России даже говорят: не родись красивой, а родись счастливой. Да, а вот в случае с мужчинами мы не связываем их внешнюю красоту с их успехом в жизни. Женская красота дает ее владелице бесспорное преимущество. Если женщина прекрасна, каждый замечает это. Поэтому я хочу сегодня поговорить с вами о красоте и о ее роли в выборе жены. Практически каждый мужчина в определенный момент своей жизни хочет найти для себя жену. И когда он начинает искать ее, он должен понимать, что же он хочет найти, какими качествами должна обладать женщина, чтобы стать женой человека. Я думаю, что каждый мужчина смог бы написать целый список этих качеств, которые он хотел бы найти в своей жене. Эти качества будут отражать его личные вкусы, его интересы и его взгляды. Но некоторые из этих качеств являются общими для всех, и они очень важны. Я собираюсь рассмотреть эти качества в нашей сегодняшней беседе. Первое качество, с которого я хотел начать, это красота. Женщина, которую мужчина желает взять себе в жены, должна быть прекрасной. Я начал с красоты по той причине, что с этого качества начинает разговор Библии, когда говорит о женитьбе. Меня поражает тот факт, что на страницах Библии отводится так много места женской красоте. Первая женщина, с которой мы там встречаемся, была самим совершенством. Имя этой женщины известно всем – Ева. Прекрасной была также жена Авраама, Сара. Она была настолько прекрасной, что Авраам во время странствий боялся, что его убьют только ради того, чтобы взять его жену. Сын Авраама, Исаак, столкнулся впоследствии с такой же проблемой. Его жена Ревека была столь прекрасной, что ему приходилось постоянно бояться за нее. Иаков, чье имя позднее Бог изменил на имя Израиль, безумно влюбился в прекраснейшую женщину по имени Рахиль. Библия описывает Рахиль следующими словами. Рахиль была красивостаном и красиво лицом. Две другие героини Ветхого Завета также были прекрасными женщинами. Это Руф и Исфирь. Должен признаться, что Библия прямо не говорит о красоте Руф, но мы можем об этом догадаться по отношению к ней Вааза. Он был невыразимо счастлив, когда она выразила желание стать его женой. Что же касается красоты Исфирь, Библия не оставляет нам в этом вопросе никаких сомнений. Она же Исфирь была красивостаном и пригожа лицом. Благодаря своей поразительной красоте она покорила сердце царя и получила таким образом возможность спасти свой народ. Так что, бывает, красота одной женщины может спасти целый народ. Более того, в самом центре Библии мы находим еще одно описание прекрасной женщины. Я говорю о «Песне песней» Соломона. Эта книга написана поэтическим, чувственным языком. В ней прославляется человеческая любовь, любовь между мужчиной и женщиной. В ней говорится о том, как красота влюбленных вызывает в них восхищение друг другом. Только послушайте, как написана эта песня любви. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, как лента алая губы твои и уста твои так любезны, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими». Образы и сравнения в этой песне любви дошли к нам из другой эры, но даже несмотря на это, они нам понятны. Мысль, выраженная в этой песне, проходит неизменно через столетия. Когда вы выбираете себе жену, она должна быть прекрасной. Красота – это необходимое требование, но здесь мы сталкиваемся с трудностью, потому что, к сожалению, мы были так воспитаны обществом, что перестали понимать. Да-да, перестали понимать, что такое настоящая красота. Красота, связанная с нашим представлением о женщине, вернее, наше понятие о женской красоте, диктуется телевидением, кино, модными журналами. Это должен быть какой-то определенный тип лица, определенная фигура с определенными пропорциями и тому подобное. Эталон красоты в нашем обществе – это девушка-модель из модного журнала. На своем веку, в настоящей жизни, мне до сих пор не пришлось ни разу встретиться с такой женщиной. И это подтверждают все мои друзья и знакомые. Библия говорит, что Иерахилия и Сфирь были красивы станом и лицом. Но я не уверен, назвали бы их красавицами мы в наше время, если бы мы их сравнили с нашим эталоном красоты. Женщины, которых нам постоянно представляют на экранах и на страницах журналов как образец красоты, являются в действительности очень странными и редкостными женщинами. Более того, эти женщины определенного возраста, и когда они переходят за границы этого возраста, их уже больше не считают такими прекрасными, какими считали раньше. Большинство современных моделей – это девушки 16-18 лет. Однако в этом возрасте женщина еще не достигла полного расцвета своей женственности. И когда мы говорим о красоте, мы должны помнить, что это понятие включает в себя женскую красоту 25-летних, 30-летних, 70-летних и даже более того. Библия говорит о женской красоте, но это не значит, что женщина должна выглядеть потрясающе в брюках или обладать лицом Софи Лорен. К великому сожалению, многие мужчины приучены рекламой и фильмами к определенному типу красоты, и когда они ищут для себя жену, они желают найти такую женщину, которая как можно больше похожа на их киноидеал. С другой стороны, есть женщины, которые делают все, что в их силах, чтобы как можно ближе подойти к этому киноэталону. Из-за всего этого многие люди так и остаются неудовлетворенными. Когда мужчина ищет для себя жену, он должен искать прекрасную женщину. Но его идея о женской красоте не должна диктоваться рекламой и модными журналами. Женщины такого типа, каких мы видим в рекламе, встречаются в жизни исключительно редко. И ни одна женщина не может оставаться прекрасной постоянно. И ни одна женщина не может быть совершенной по красоте со всех точек зрения. Но красота – это не только физическое понятие. Красота включает в себя, помимо физических качеств, качества эмоциональные и духовные. Красота излучается изнутри. Я говорил о красоте жены Авраама. Она была прекрасна, прекрасна физически, но ее красота выражалась также в ее поведении, в ее отношении к мужу. В первом послании Петра говорится о внутренней красоте, красоте поведения, и при этом особо упоминается красота жены Авраама. Но давайте вспомним. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь, нет какого страха». Так сказал Петр. Я не стану обсуждать здесь тот факт, что Сара называла своего мужа господином, потому что этот вопрос надо рассматривать очень осторожно в свете современного общества, современных условий и различных эмансипаций. В то же самое время эта женщина, которая, как мы знаем, обладала поразительной физической красотой, описывается так же, как человек прекрасного характера, как прекрасная личность. И эта красота не имеет ничего общего с прической или модным комбинезоном. Истинная женская красота выражается прежде всего не в физической привлекательности, а в стремлении женщины делать добрые дела. Вот что говорится об этом в первом послании к Тимофею. «Чтобы также жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Жена должна быть прекрасной. И эта красота включает в себя как красоту внешнюю, физическую, так и красоту внутреннюю, красоту характера. Мужчина не должен жениться, если он не убежден, что женщина, которую он собирается взять в жены, прекрасна. Она должна волновать его, вызывать в нем желание быть с ней. Безусловно, она должна обладать какими-то чертами, которые он находит привлекательными. Я еще раз хочу подчеркнуть здесь, что тот, кто ищет себе жену, должен отказаться от нереалистического эталона красоты, навязываемого нам телевизором, кино и модными журналами. Однако мужчина не должен жениться на женщине, с которой ему неприятно быть вместе. А чтобы жена могла вызывать в нем стремление быть с ней, она должна помимо красоты физической обладать еще красотой внутренней. Если человек будет стараться найти для себя женщину идеальной красоты, исходя из существующих стандартов, он едва ли найдет совершенную со всех точек зрения жену. Но эти сегодняшние стандарты ничего не значат для жизни. Однако мужчина может найти женщину, которая будет прекрасной в его глазах. Для него она будет самой прекрасной в мире. И когда они посмотрят в глаза друг друга, они поймут, что созданы друг для друга. Помимо внешней физической красоты, таким образом необходима еще красота характера. Более того, необходимо, чтобы они соответствовали друг другу как личности. Я не хочу этим сказать, что мужчина, увлекающийся спортом, обязательно должен жениться на женщине-спортсменке. Это было бы приятно иметь общие интересы. Но я знаю немало счастливых браков, где супруги имеют различные интересы. Один из них может увлекаться музыкой, другой быть к музыке равнодушным, и тем не менее вместе они могут составлять отличную пару. И наоборот. Я знаком с такими супругами, которые разделяют одни и те же интересы, и тем не менее не могут избежать серьезных трудностей в своей семейной жизни. Очень хорошо для мужа и жены иметь много общего, но самое главное для счастья в семейной жизни – это просто иметь любовь. Где есть любовь, есть и великая надежда на будущее. Гораздо важнее, чем общие интересы в спорте и прочих делах, является единство веры, потому что вера жены – это самый важный аспект ее красоты. И когда Библия говорит о красоте женщины, она непременно включает в это понятие элемент веры. Самое прекрасное качество человека, согласно Библии, это его или ее вера в Господа Иисуса Христа. Это настолько важное качество, что Библия, говоря о женитьбе, указывает, что христианин может жениться на любой женщине, если только она принадлежит Господу. Самые прекрасные женщины в мире – это те женщины, которые любят Иисуса и посвящают Ему свою жизнь. Это женщины, которые имеют общение с Господом в молитве. Такие женщины становятся самыми лучшими женами, матерями, помощницами. Они могут поддержать своего мужа так, как не сможет поддержать его ни одна другая жена, не знающая Христа. Когда муж болен или подавлен, или переживает горе и страх, эта прекрасная женщина-христианка может молиться с ним и за него перед Господом. Это такая красота, о которой все модные журналы, все рекламные деятели не знают решительно ничего. Как печально, что в наши дни идеал красоты устанавливается теми, кто думает только о физической природе. Физическая красота – вещь прекрасная, и Библия воздает ей должное. Но если эта физическая красота существует в женщине сама по себе, не сопровождается красотой духовной, такую женщину нельзя назвать истинно прекрасной. Так что, если вы ищете для себя жену, будьте уверены, что ее красота включает в себя нечто большее, чем просто физические компоненты. Истинная, прекрасная женщина должна иметь красоту характера, красоту веры, а также красоту лица и тела. Вы видите, я снова возвращаюсь к физическим компонентам красоты, и это может вызвать у вас вопрос. Если жена должна быть прекрасна физически, не значит ли это, что очень многие женщины не подойдут для этой роли? Если подходить к ним с меркой нынешнего эталона красоты, то да, потому что такой эталон красоты установлен обществом, отошедшим от Бога. Но я верю, что в любом счастливом браке муж считает свою жену прекрасной. Я знаю, не у всех людей идеальная кожа, прекрасные волосы, у многих есть морщинки или шрамы, плохие привычки строить гримасы. Я знаю такие семьи, где жены-инвалиды, которых мужья, тем не менее, искренне любят и считают прекрасными. И наоборот. И женщины, которые тщательно следят за своей внешностью, стараясь во всем походить на картинку из журнала, но которых мужья просто не замечают. Женщина, которая искренне любит своего мужа и которая знает, что он любит ее, будет делать все возможное, чтобы быть прекрасной ради него. Она будет заботиться о своей внешности, но более всего она будет стараться развить в себе такие качества, которые смогут сделать ее отношения с мужем более глубокими и прочными. Поразительно, не правда ли, что Библия занимается такими практическими вопросами, как советы мужу выбора жены? Но Библия очень искренняя и реалистическая книга, Она понимает, как важна физическая привлекательность. И наш Создатель так устроил мир, что мужчина действительно может найти для себя жену, которая будет прекрасной в его глазах. И как замечательно, что это случается все время, во всех возрастных группах, потому что это делает нашу жизнь интересной и волнующей. Но Библия также спасает нас от глупых и разрушительных идей относительно женской красоты, которые навязываются человеку нашим миром. Библия поднимает нас в более высокие сферы и заставляет нас думать друг о друге, как о личности во всей этой красоте. И это включает внутреннюю красоту и красоту веры. Женщина, наделенная живой верой в Христа, больше всего на свете желающая служить Ему, это воистину прекрасная женщина. Может быть, дорогой друг, вы ищете для себя жену. Она должна быть прекрасной, ваша избранница. Семейная жизнь здесь сложная. И жизнь пройти, не поле перейти. Надо расти детей, зарабатывать деньги, выносить болезни, иногда трагедии. От этих испытаний может надорваться сердце, в жизнь может вкрасться горечь, разочарование. Но муж и жена должны научиться помогать друг другу во всех этих испытаниях. Их любовь должна быть достаточно сильной, чтобы выдержать все это. Вот почему вам нужна прекрасная жена, прекрасная верующая христианка, женщина, прекрасная душой. Такую жену вы сумеете найти только в том случае, если вы сами поверите в Господа Иисуса Христа. Вы должны сделать Его центром своей жизни. Вы должны раскаяться перед Господом в своих грехах и попросить Его простить и спасти вас. Он спасает людей, которые просят Его об этом. Если вы хотите найти жену, которая также верит в Христа, попросите Господа помочь вам в этом. Скорее всего, вы не найдете ее в ресторане и не на танцевальной площадке, вы ее не увидите. Нет, вы не увидите эту женщину в месте, куда люди идут, чтобы уйти от Бога. Чтобы найти ее, вам придется войти в общение с верующими. Эту прекрасную женщину, которую вы ищете, вы найдете, скорее всего, в церкви. Так что именно туда вам следует направиться. Или, может быть, вы уже женаты, и оба вы неверующие. А что, если это Бог устроил так, чтобы вы услышали эту радиопередачу? Это Он обращается к вам сейчас, призывает вас последовать за Иисусом. Если вы послушаетесь Его голоса, вы откроете для себя, как прекрасна ваша жена, какой она замечательный человек, какая она прекрасная христианка. Господи, дай веру тем, кто сейчас собирается сделать одно из важнейших решений в своей жизни, найти себе жену, друга и помощника. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал нас такими существами, мужчиной и женщиной. Мы благодарим Тебя за красоту, которой Ты наделил этот мир, и особенно за женскую красоту. Помоги тем, кто ее ищет, найти прекрасную жену, прекрасную женщину и замечательную душу. Очисть наш разум от пропаганды этих глупых эталонов красоты, которые навязывает нам мир. Освободи нас от рабства их фальшивых идеалов. Помоги нам твердо держаться тех идеалов красоты, которые установлены Библией, тех идеалов, в которых отражается вся полнота человеческой личности. Господи, укрепи в вере мужей и жен и помоги им черпать радость в священных узах супружества. Обрати сердца тех, кто еще не знает, что значит жить для Христа. И услышь нашу молитву во имя Его. Аминь.
2: Говорит радио «На пути».
0: эфире «Радио на пути». Василий Демчук, ведущий программы «Последний призыв», которая прозвучит в нашей передаче сейчас. –

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Дорогие друзья, радиослушатели, братья и сестры, приветствуем вас любовью Иисуса Христа и желаем обильных благословений в этом радиослужении. А теперь вознесем молитву нашему Господу. Отец наш Небесный,

Уважаемые друзья радиослушатели, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодать вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Наша тема сегодня – «По благодати через веру». Сегодня рассмотрим первоисточник нашего спасения, то есть благодать Божью. Благодать вы спасены. Грешные люди получают помилование, обращаются и очищаются, и спасаются только потому, что Бог милосерд, Он любит грешника и готов просить Ему. Не потому, что в людях что-либо есть или могло бы быть доброе, а только по безграничной любви Его, доброте, милосердию и благодати Божьей. Остановитесь на мгновение, на первоисточнике. Взгляните на прозрачный поток живой воды, исходящий от престола Божия Агнца. О, какая бездна, какая великая благодать Бога! Кто измерит ее ширину? Кто определит ее глубину? Как все другие свойства Бога, она бесконечна. Бог полон любви, и Бог есть любовь. Бог полон благодати. Самое название «Бог» происходит от слова «благой». Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Беспредельная любовь Божия и благость Его находятся в самой

внутреннюю сущность Божества. Люди еще не покинуты, потому что вовеки пребывает милость Его. Грешники приводятся к Нему и получают прощение только потому, что милосердию Его нет конца. Вспоминайте об этом, иначе вы можете впасть в заблуждение, направляя свои мысли слишком много на веру, которая только является проводником, как канал спасения, забывая благодать, которая источник и начало веры. Вера – это дело Божьей благодати в нас. Никто не может назвать Иисуса Христа без содействия Святого Духа. Иисус Христос говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня». Господь привлекает Своей любовью, Своей благодатью посредством проповеди Евангелия. И если люди сознают, что они погибшие грешники, и сознают Его любовь святую, оценивают, они приходят к Нему, и Господь готов прощать грешников. Таким образом, вера, которая есть нечто иное, как приближение ко Христу, есть результат божественного привлечения. Благодать первая и последняя побудительная причина спасения, а вера, как она несущественна, только важная часть того орудия, которое употребляется благодатью. Мы спасаемся через веру, но спасение наше по благодати Божьей. Пусть эти слова звучат, как из трубы архангела: «Благодатью вы спасены». Какая радостная весть для недостойных погибших грешников. Вера играет роль канала или проводника. Благодать же – это источник и поток. Вера – водопровод, по которому течет поток милосердия и любви Божьей, чтобы освежить жаждущих сынов человеческих, которые погибают в своих грехах. Какое печальное зрелище представляют многочисленные развалины некогда красивых строений водопровода вокруг Рима. Этот водопровод не доставляет городу воды, потому что арки, на которых он покоился, разрушены, и великолепные постройки превратились в развалины. Водопровод должен содержаться в целости, если от него требуется, чтобы он доставлял воду. Также и вера должна быть истинную и здравую, направленную прямо ввысь к Богу и прямо вниз, к нам самим, если она желает быть каналом милосердия, приносящим пользу. А самое главное, человек должен иметь жажду о Боге, он должен искать Его. И поэтому Господь предупреждал с давних времен: ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Я еще раз напоминаю, что вера только канал или водопровод, а не источник, и что нельзя так исключительно строить на вере, ставя ее значение выше всего того благословения, которое находится в благодати Бога. Не делайте никогда из вашей веры Христа и не думайте о своей вере, что она независимый источник вашего спасения. В том наша жизнь, если мы взираем на Иисуса Христа как на начальника и совершителя веры, а не на как свою собственную веру. Благодаря вере для нас все становится возможным, только сила не в вере, а в Боге, на Которого полагается наша вера. Благодать есть как бы локомотив, а вера – цепь, которую прикреплен вагон нашей души к великой движущей силе. Праведность веры состоит не в нравственном превосходстве ее, а в праведности Иисуса Христа, которую схватывает и просваивает себе вера. Душевный мир достигается не рассматриванием нашей собственной веры. Он приходит к нам от того, кто есть наш мир, до края одежды которого дотрагивается наша вера и от которого вливается сила в душу. Дорогой друг, слабость твоей веры не погубит тебя. Дрожащая рука может принять золотой дар. Мы можем получить Божье спасение, если даже наша вера мала, как горчичное зерно. Сила благодати Господа, а не в нашей вере.
великие вести можно рассылать по тонким проволокам весь мир. Святого Духа может дойти до твоего сердца через веру посредством проповеди Евангелия, через веру, которая, по-видимому, не в состоянии выдержать даже собственной тяжести. Думай больше о том, читай Евангелие, молись Господу, чтобы Господь открыл разум к разумению Писания, на кого ты взираешь, чем в своем собственном взоре ты интересуешься. Ты должен отрешиться от своих взоров и видеть только Иисуса Христа и открытую в нем благодать Божию. Поэтому я тебя искренне умоляю, не противься Духу Святому, осознай, что ты грешник, и при том погибший грешник. Приди Господу молитвы покаяния теперь, прими Иисуса Христа своим личным спасителем. Господь поможет тебе в этом. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Утренние размышления», «Со дня на день обновляясь», «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа прозвучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Мир вам, дорогие друзья! Продолжая чтение Библии по плану, мы остановились на следующем тексте. «И сказал царь Садоку, возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть Его и жилище Его». Второе царство, 15:25. Это вырезка из разговора царя Давида, спешно уходящего от пламени революции Авессалома со священником. Садок готов нести эту величайшую святыню народа Господнего за царем. 400 лет ковчег переносили с места на место, однако Давид возвращает ковчег в Иерусалим. Что такое ковчег Завета? Можно сказать, это ящик или сундук, или ларец, покрытый золотом снаружи и снутри. В сиянии между херувимами, расположенными на крышке, являлся Господь Бог. В ковчеге не было ничего, кроме каменных скрижалей Завета. По уточнению послания к евреям, в ковчеге также находились золотой сосуд с маною, жезл Ааронов рассветший и скрижали Завета. 9 глава 3 и 4 стихи. Кто-то назвал этот ковчег материальным свидетельством договора между Богом и его народом. Любопытное заглядывание в ковчег, выражавшее легкое отношение к святыне и Богу, повлекло за собою колоссальное поражение народа. 50 тысяч 70 человек. Прикосновение к нему Озы закончилось поражением этого сына Аминадава. Кстати, Оза в течение 20 лет видел ковчег у себя дома, и вероятность привыкнуть к святыне, сделав уникальное обыденным, огромная. Напротив, Бог благословил дом Авидара за правильное хранение ковчега. Таким образом, люди видели перед собой ковчег, а действовал при этом Бог. Не случайно ковчег Завета находился в самом сердце храма, святом святых. Ковчег носили, при этом торжественно возглашая: «Восстань, Господь, и рассеются враги твои!» А вот как сыновья Илии сделали, принеся ковчег на поле сражения? Нет. Почему? Потому что ковчег выражал присутствие Бога, а Бога с теми молодыми людьми уже не было. Это очень хорошо понимал человек Божий Моисей во время человеческой кампании Божьего народа. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же Завета Господня и Моисей не оставляли стана. Числа 14:44. Народ должен следовать ковчегу, а не ковчег людям. Размеры ковчега, если учесть нашу систему, это 67 на 67 на 120 сантиметров. Вес его около 300 килограмм. К нему можно привыкнуть, его можно носить за собой. Но Давид этого не делает. Он находится в состоянии глубокого почтения к этой величайшей святыне Богоявления. Он зависит от ковчега, а не ковчег от него. Возлюбленные, мы имеем свободу во Христе как дар благодати. Это факт. Но возникает вопрос: мы зависим от истины или истина от нас? Не привыкли ли мы к спасению в нашем Господе. Нам ведь нужен Бог, когда нас не одолевают филистимляне обстоятельств, и мы спешим на встречи с Ним, каждый раз сопровождая возгласом Духа: «Восстань, Господь! Возвратись, Господь!» и многое другое. Доступность общения с Ним — это привилегия, а не бесплатность, жизнь, а не рутина. И мы с благодарностью и почтением все время возвращаемся к Нему. Слава нашему Господу!

Дух Божий в нас. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, а не по Христу. Послание Колоссянам, 2 глава, стих 8. В юности, когда я стал христианином, у меня была своя Библия, сборник гимнов и еще несколько духовных книг, включая произведения Эндрю Мюррея и Фомы Кампийского. Я также прилежно занимался самообразованием и читал книги по философии, написанные величайшими умами в истории человечества. Однако многие из этих авторов не верили в Бога и в Христа. Например, я читал книгу Эндрю Уайта «Война науки и христианства». Должен заметить, что если после чтения таких текстов вы продолжаете следовать за Господом, то ваше спасение уж точно исходит не от книг. Вы спасены Святым Духом, который дает вам внутреннее подтверждение этого. Знаете, что я делал, когда после прочтения одной или двух глав натыкался на аргументы, которые не знал, как опровергнуть? Я падал на колени и со слезами радости благодарил Бога. «Чему бы ни учили эти книги, я знаю тебя, мой Спаситель и мой Господь». Эти слова у меня исходили не из головы, а прямо из сердца. Отличия здесь очевидны. Если мы знаем что-то о Боге лишь своим разумом, то философия может быть полезной. Но если мы познали Бога сердцем, то любой философии остается лишь отойти в сторону, в почтении снять шляпу и сказать: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель». Если для того, чтобы стать христианином, вам нужны доводы разума, всегда найдется другой умник, который сможет вас переубедить.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Система проводов в нашем организме. Представьте себе телефонную станцию, которая каждый день справляется с миллионами звонков. Если хотите знать, наш организм выполняет примерно такие же функции. Телефонная станция, о которой идет речь, — наша нервная система. Каждую секунду миллионы импульсов от всех частей тела поступают в мозг со скоростью около 240 км в час, а мозг отправляет ответные сообщения по тем же каналам и с той же скоростью. Нервная система человека на самом деле состоит из трех разных систем. Центральная нервная система, состоящая из головного и спинного мозга, — регулятор всей нервной активности. Периферическая нервная система соединяет мозг с другими частями тела. И автономная нервная система контролирует те процессы в организме, которые происходят бессознательно, как, например, сердцебиение. Венчает эту систему головной мозг. В нем около 100 миллиардов нервных клеток. Это в 20 раз больше, чем население всего земного шара. Наша нервная система – прекрасное свидетельство мудрости Создателя и его чудесного дара каждому из нас. Он дал нам нервную систему, чтобы мы могли взаимодействовать с окружающим миром. А движение, речь, способность воспринимать красоту творения и любящие прикосновения близких помогают нам поддерживать ее в хорошем состоянии. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Я рад приветствовать вас. Господь нам подарил еще одну встречу. И мы прочитаем отрывочек из послания к евреям и поговорим о поощрении в церкви. Для чего мы ходим в церковь, для чего мы посещаем? И она многогранна, эта цель, которую Бог определил, и мы на протяжении жизни постигаем роль церкви. И мы прочитаем 10 глава, 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Итак, друзья, для чего собрание? Разная цель. Насладиться словом, помолиться, исповедаться, послушать хор, порадоваться общению. Многогранна цель. Но вот очень интересно, друзья, что как никогда важно в период пандемии это ободрение в дни переживаний, в дни угроз. Так много сейчас страхов, болезней, усталость, неизвестность, все это угнетает дух человека. И вдруг он говорит, не оставляйте собрание. Где находить силы? И вот он говорит, будем внимательны друг к другу. Друзья, оказывается, внимательность нужна не только пастору, диаконам, друг к другу, не только к близким, к жене, к друзьям в церкви, друг к другу. Надо расширять этот круг, друзья, быть очень внимательными. И он говорит, как, для чего, с какой целью? И вдруг он говорит, поощряя. Приходя в церковь, я должен кого-то поощрить. Каким образом? Он открывает в коротких словах, дает нам размышление. Поощряя к любви. То есть надо учиться, друзья, открываться, надо учиться делиться, чтобы мы учились любить друг друга, прощать, снисходить, поощрять, то есть показывать, как Бог благословляет любовью. И дальше еще что, чем? И к добрым делам поощряя. Друзья, это не просто помолиться, не просто вздыхать и говорить, да, мы знаем, Бог избрал нас для добрых дел, поощряя, то есть подсказывая, слушай, есть возможность, брат, сестра, есть возможность сделать доброе дело, и Бог поощрит тебя. Пойдем вместе, сходи, проведай, сделай, поделись. Он говорит, не просто ходите на собрание, поощряя к любви и добрым делам, друзья. Это есть залог, успех. И он говорит, особенно, когда мы ослабеваем, это ответственность наша, друзья, напоминать друг друга, ободрять и поощрять к добрым делам и любви. Итак, не оставляйте собрание, увещевайте, ободряйте, поощряйте к любви, поощряйте к добрым делам. Аминь.

Дар Святого Духа. Одним из географических феноменов древнего мира была река Нил. Каждый год в определенное время уровень воды поднимался, вода затопляла окрестную долину и приносила с собой много плодородного ила для удобрения почвы и этим кормила тысячи народа. Жизнь народа зависела от реки Нила. Долго люди интересовались, откуда берутся воды Нила. Только в конце прошлого века узнали, что Нил проистекает из озера Виктория в виде маленькой речушки. Дорогие друзья, дар Духа Святого всегда служил и служит великим благословением для миллионов людей, и верующие знают, откуда проистекает это благословение. Податель этого благословения – Господь Иисус Христос.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Сегодня третья, заключительная часть. В некоторых случаях совесть бывает запятнанной. Иногда мы имеем слабую совесть, которую следует укрепить, как читаем в первом послании Коринфянам в главе 8 стих 7. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Четвертый пункт. Если душа сталкивается с нуждой других людей, тогда она взывает за этих людей и совершает за них прошения. Она говорит с Богом об этой ситуации, как читаем в первом послании Тимофею в главе 2, стихи с 1 по 3. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». Пятый пункт. Иногда мы чувствуем в нашей душе, как другие люди нуждаются в благословении, и тогда мы можем совершенно, спонтанно в духе их благословить, ибо мы призваны благословлять, как читаем в первом послании Петра в главе 3 стих 9. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Любовь к Богу из всей души имеет такие последствия, что все области души устроены для Бога и ожидают от Него божественный приток. Божия любовь, как последствие, всегда имеет также любовь к братьям и сестрам, ибо Иоанн пишет в первом послании в главе 4 стих 20 и 21. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». В и из всего твоего мышления. Любить Бога во всем мышлении и из всего мышления – является прежде всего делом сознания или памяти. Мышление в Библии намного важнее, как многие об этом полагают. Если кто-то обратится к Господу Иисусу, то это произошло через покаяние. То, что большинство переводов Библии сообщают нам как покаяние, гласит на греческом языке как метаноя и должно быть переведено следующим образом: следовать за ходом чьей-нибудь мысли или параллельно думать. При покаянии человек прежде всего меняет взгляд, перестраивается. Человек совершает поворот, а в заключение он учится следовать за ходом чьей-нибудь мысли, думать параллельно. Это значит, что такой человек все больше вникает в мышление Бога. Тогда человек думает вместе с Божьим мышлением. Если мы любим Бога всем нашим разумом, тогда мы любим Его в нашем продумывании. Эльберфельдерская Библия сообщает нам это как разум, а на греческом языке это дианоя, что следовало бы перевести словами «продумывание». В и из этого мышления мы можем Бога любить. Если мы кого-нибудь любим, то о нем размышляем. Тогда нас интересует его сущность, и тогда мы хотим знать, как он мыслит и что он делает. Кто Бога любит в и из своего мышления, тот делает именно это. Если мы Бога любим нашим продумыванием, тогда мы думаем о следующих вещах. Первое. Мы думаем о Слове Божьем. Второе. Мы думаем о сущности и качествах Бога. Третье. Мы изучаем мотивы и намерения Бога. Четвертое. Мы думаем о Божьих путях. И пятое. Мы занимаемся Божьими целями. А теперь поразмыслим над каждым из этих пяти пунктов. Размышление о Слове Божьем. Как мы можем Бога любить в нашем мышлении, если мы не интересуемся Его Словом? Существует ли что-нибудь более интересное, чем то, что наш Творец желает нам сказать? Существует ли что-нибудь более важное, чем Его благая весть по отношению к нам? Кто Бога любит в своем продумывании, тот желает все знать, что Бог желает нам сказать. Но, несмотря на это, мы постоянно позволяем нас от этого удерживать, потому что мир сей предлагает нам так много другого, которое, на первый взгляд, выглядит намного привлекательней и преисполненным удовольствия. Если мы хотим Бога любить нашим мышлением, то мы должны также интересоваться Его мыслями и о них размышлять, что Он имеет в мыслях. На основании исследования Слова Божьего мы познаем нашу истинную идентичность и наше назначение. Мы познаем смысл жизни. Через слышание Слова Божьего мы реализуем, откуда мы приходим и куда мы идем. Только изготовитель какой-нибудь вещи может написать правильную инструкцию к этой вещи. Бог есть наш Творец и наш изготовитель, а через свое Слово Он дал нам также инструкцию для жизни. Кто Бога любит, тот любит и Его Слово, и радуется над Его Словом, как говорит псалмописец в Псалме 118, стих 162. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Размышление о сущности Бога. Двое влюбленных все точнее и лучше хотят познать сущность своего партнера. Они хотят знать, каков из себя другой. Кто Бога любит в своем размышлении, тот обязательно хочет знать, какой есть Бог. Только так мы можем получить образ Бога, который все больше приближается к библейскому образу Бога. Наш образ Бога образовывает также наше мышление и наше бытие. Нас формирует то, на что мы смотрим. Эта мудрость является действительной особым образом в отношении смотрения на нашего Бога. Поэтому Павел пишет во втором послании к Коринфянам в главе 3, стих 18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Размышление о намерениях Бога. Когда Бог сотворил человека, то Он говорил в Бытие, глава 1, стих 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Таким образом, Он сотворил нас по назначению, чтобы быть подобными Богу. А поскольку Бог есть любовь, первое послание Иоанна 4, стих 8, то и мы предназначены для того, чтобы стать сущностью любви. Если я Бога люблю, тогда я хочу знать, какие планы Он имеет и какие намерения Он преследует. Часто мы не понимаем трудные Божьи пути. Так было и для некоторых евреев, едва постижимо, почему Бог допустил, что они были высланы из своей родины. В эту ситуацию Бог сказал через пророка Иеремию в главе 29 стихи с 11 по 14. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». «И буду я найден вами, — говорит Господь, — и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, — говорит Господь, — и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Бог имеет с нами хорошие намерения. Даже если в соответствующих ситуациях жизни мы часто намерения Бога не понимаем и не можем познать, но вера и доверие прочно удерживают нас за Божьими обещаниями. Эта вера возникает на основании того, если мы размышляем над Божьими намерениями. Именно через это размышление мы получаем удивительную уверенность или надежду, которая постоянно позволяет нашей любви к Богу расти. Размышление о Божьих путях. Кто Божьи пути с Его творением ближе рассмотрит и исследует их в Его Слове, тот может познать, что его пути являются также путями суда, которые приводят Божие творение в удивительный процесс изменения. Об этом свидетельствует апостол Павел в послании Римлянам, глава 11, стих 33. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» С точки зрения цели, Божьи пути славны и все вместе ведущие к цели, как читаем в послании Римлянам, главе 11, стих 32. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Сюда можно еще добавить первое послание Тимофею, глава 2, стих 4. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Для познания Божьих путей необходимо также со стороны Бога откровение». На основании собственного разума человеку невозможно понять Божьи пути и их охватить. Если мы можем понять смысл Божьих путей, то все больше будем удивляться и даже поражаться, а на основании этого постоянно растет наша любовь к Богу. размышление над Божьими целями. Размышление о Божьих целях открывает нам, что конечные Божьи планы нас глубоко интересуют, потому что они открывают также сущность нашего Бога. А кто всем сердцем и в своем мышлении Бога любит, тот хочет и все остальное знать. Если мы в Слове Божьем познали цель Бога, тогда мы входим в глубокую молитву, которая передает нам глубокий мир и вызывает в нас глубокое и нескончаемое блаженство. Эти Божьи цели апостол Павел удивительным образом выразил в послании Римлянам в главе 11, стих 36. «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». А также послание Римлянам, глава 8, стихи 20 и 21. «Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». Божья цель в отношении всего творения заключается в том, чтобы это творение было освобождено для свободы славы детей Божиих. Какая это славная перспектива! Кто может еще что-то большее предложить из всей твоей силы? Любовь к Богу является прежде всего делом сердца, но затем это является чем-то таким, где душа полностью может быть увлечена. После того, как я мог показать, что и размышления имеют решающее значение, то я хочу еще последний пункт рассмотреть. Любовь к Богу является также актом силы. Она требует отдачи всей нашей силы. Но фактом является и то, что наша собственная сила ненадолго хватит. Мы очень быстро приходим к концу нашей силы. Из Слова Божьего мы знаем, что Божья сила особенно

нему эту любовь. Этот факт может, конечно, особую роль играть, но сама формулировка «из всей твоей силы» указывает на нашу силу. На нашу силу. Прежде всего, этот факт может нас напугать. Прежде всего, потому что мы знаем, что нашей силы недолго хватит. Но этот факт можно и иначе истолковывать. Бога не интересует, сколько силы мы имеем, ибо Он так или иначе это знает и Сам в различной мере наделяет нас этой силой. Для Бога этот вопрос не заключается в том, чтобы мы все имели равную силу, как, к примеру, апостол Павел имел эту силу и так любил Бога. Но для Бога дело заключается в том, чтобы мы Его любили именно всей той силой, которая нам от Бога дана. При этом никакой роли не играет тот факт, имеем ли мы большую или малую силу. Бог желает иметь всю нашу силу, большую или малую. Если богатый человек передаст Богу в его распоряжение все свое имущество, к примеру, 10 миллионов евро, тогда для Бога это не больше, как если бедный человек, который точно так все, что он имеет, передаст Богу, если это всего лишь 50 евро. Это что-то удивительное. Если люди всей своей энергией Бога любят, если они всей своей силой отдают себя Богу, кто это делает, тот готов принести себя Богу в жертву. Он делает то, что и Освальд Чамберс уже писал: «Мое предельное за его наивысшее». Бог вводит нас иногда в такие ситуации, которые нуждаются во всей нашей силе. В этих ситуациях мы должны концентрировать себя на Бога всеми нашими мыслями и силой. Иисус наверняка испытал это в пустыне, в Гефсиманском саду и при умирании на Голгофском кресте. Эти события наверняка потребовали от него всей его силы. Такие ситуации требуют тотальную отдачу и всю силу. Когда мы слышим призыв «люби Бога всей твоей силой», то это может также неправильно быть истолковано. Многие верующие работали в таких случаях до упада или так долго, пока не получили эмоциональное истощение. Кто Бога любит всей своей силой, тот находит время и для покоя. Один день отдыха в неделю – это всегда хорошее дело. Суббота была учреждена Богом для отдыха и размышления человека. Кто работает для Господа Иисуса Христа, тот не должен также упустить из внимания, как написал апостол Павел в послании Ефесянам, глава 2, стих 10. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Да проявит наш Небесный Отец милость, чтобы мы могли любить Его всей нашей силой». А теперь обобщим выше приведенные мысли. Мы можем, конечно, предполагать, что каждый верующий имеет свой центр тяжести в своей любви к Богу. Одни любят Его больше на душевном уровне, а другие любят Его больше в области мышления. Но важно то, чтобы никто не пренебрегал другого тем, каким образом он любит Бога, но чтобы мы брали друг друга в пример. Тот, кто Бога любит в мыслях, может позволять вдохновлять себя душевной любовью другого, чтобы его любовь к Богу

Богу могла расти из всей души. Если мы Бога любим только в душевной области, то эта любовь очень ломкая. А если мы Бога любим только в области разума, тогда нам тоже еще чего-то недостает. Но любовь к Богу из всего сердца во всяком случае является основой в любви к Богу. Сердце является центром человека, и если этот центр не принадлежит Богу, то на длительное время ни душевная, ни любовь в мыслях к Богу не сохраняют свое постоянство. Поэтому я призываю вас, дорогие братья и сестры, стремитесь к тому, чтобы во всех четырех областях любить нашего удивительного Бога. Возможно, вы теперь думаете: «Так любить Бога я никогда не смогу». Тогда я еще раз напоминаю о том, что эта четырехкратная любовь к Богу нам обетована. Это значит, что Бог осуществляет это через свое воздействие и через свое водительство. Поэтому в заключение данной проповеди приведу как обетование наш главный текст Матфея 22, стихи 37 и 38. «Иисус сказал ему: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь“. Однажды мы сможем это сделать совершенным образом, и это будет иметь своим последствием нескончаемое блаженство. Аминь.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне нашего радио в течение этого часа вы услышите передачу «Духовные мысли». Это рассуждение Германа Бема. После нее проповедь Александра Гончаренко. И в конце часа 15-минутная программа «Слово на сегодня».

Миром Божьим ко всем, дорогие друзья, рад всех приветствовать. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, Бог рождает своих детей себе словом истины. Вот кто услышал это слово истины, то принял его, тот рождается от него. И это подтвердил Иоанн. Мы читаем это в первой главе, очень понятные такие слова. «Пришел к своим, а свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Тут просто надо понять такую некоторую простую вещь. Об этом мы можем прочитать, как пишет апостол Павел Коринфянам. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». То есть благая весть слова истины происходит вот в человеке. Это тайна, человек рождается от Бога, от слова, от слышания. Вот теперь давайте посмотрим, если мы немножко исказим это слово, немножко что-то изменим, что произойдет в человеке? Произойдет ли в нем рождение, если это слово, знаете, там, немножко что-то добавить, что-то убавить. Вот мы тоже читаем, как об этом говорит апостол Павел. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». Ясно сказано, что нужно удерживать именно так, как он им это благовестие преподал, как он его преподнес, то есть как он его объяснил. Что же это за Евангелие, что же это за благовестие? Наверное, любой сегодня скажет, так оно сегодня везде звучит, везде мы его слышим. Но так ли это? Тут стоит большой вопрос. Дело в том, что как раз-таки именно вот это благовестие, это слово истины, оно сегодня мало где звучит, вот в таком правильном контексте, в правильном таком положении, так как если мы понимаем, что мы даже возьмем какое-то предложение и изменим в нем тон, поменяем запятую и сделаем ударение не туда, то смысл может вообще преподаться не таким, каким он должен бы быть. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Итак, мы видим, что это слово не от этого мира, и оно есть для этого мира просто безумие. Это тоже написано очень ясно, и вы это, наверное, тоже видите сегодня и переживаете повсюду. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Сама суть вот этой вести – это слово о кресте. Вот именно только это слово несет в себе спасение для человека. И вот как раз это вот так вот и не проповедуется сегодня, как вы думаете, что везде это звучит. Нет, прислушайтесь, посмотрите. Вы поймете, что это далеко не так. Давайте попробуем вникнем в это. Что же произошло для тебя на Голгофском кресте, когда Христос там умирал? Об этом я много говорю. Достаточно прочитать к Римлянам 6, 7, 8 главы. Вообще все нужно прочитать, чтобы это понять. Но вот я сейчас не буду зачитывать все места Писания, но мы можем точно сказать, что именно решилось на Голгофе. Вот это и есть благая весть. Там упразднена ветхая тварь. Это раз. Мы это читаем, Римлянам 6 глава, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Итак, ветхая тварь упразднена. Далее. Там решился вопрос законом. Мы читаем здесь. «Разве вы не знаете, говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Далее мы здесь читаем. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых». Итак, на кресте решился вопрос также с законом. Нет больше закона,
мы под благодатью, закон тебя больше не обвиняет и обвинять не может. Власть у тьмы забрата. И об этом тоже много написано. Я вот беру только главные места Писания. Вот, например, еще сюда хочу дочитать. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Итак, у греха, у дьявола, у тьмы закон забрат, у него больше нет силы. Все, нет закона, нет и преступления. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Как? Тем, что нет закона. Мы умерли телом Христовым для закона, и закон больше не имеет над нами власти. Это второй. Итак, ветхая тварь упразднена раз, отсюда упразднен закон, это два. Дальше. Там решился вопрос с плотью. Плоть, под этим словом я и как раз имею в виду земного человека, в котором нет Бога, который душевный, плотской, и живет чисто ради своего тела, ради всего земного, ради вот всех этих радостей, удовольствий, власти, силы, похоти и так далее. Это упразднено. И это мы, конечно же, тоже читаем много раз. Это вся шестая глава к Римлянам. Читайте пятую. Вообще все послание можете прочитать. Я вам приведу некоторые места, которые об этом ясно говорят. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Как это жить не по плоти? Тем, что я свою плоть распял со страстями и похотями, да, во мне больше нет осуждений, нет закона, плоть распята, это я вам тоже могу зачитать, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, она на кресте, она похоронена, умерла, все, ее нет. Далее, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Дальше вы читаете здесь в 8 главе, ясно написано, что плотские помышления – суть вражда против Бога. Они не могут покоряться закону Божию. Дальше. Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Бог, Дух Божий живет в вас. Да? Вот, значит, три уже. Ветхая тварь упразднена, там решился вопрос с законом, вопрос решился с этой плотью. Это, можно сказать, одно и то же, что ветхая тварь упразднена или плоть упразднена. Далее. Там решился полностью вопрос с грехом. Это тоже, конечно, все одно. Знаете, это как вот одно целое. Просто вот такие детали, но в сути это есть одно целое. Вопрос греха решился. И об этом тоже написано. Много есть мест Писаний. Во-первых, это сам Христос сказал четко, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. Далее, Петр об этом очень четко говорит нам. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, да, понимаете, что написано четко, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Опять, сюда входит послание к римлянам. В пятой главе написано очень четко, что как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного сделаются многие праведными. Праведный, значит, больше не грешит. Вопрос греха решен. И об этом тоже написано очень много. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. То есть я устану вам перечислять эти места Писания, повникайте сами. Дальше. Там решился вопрос с этим миром. Мы вышли из этого мира. Это тоже очень важный вопрос. И он опять относится сюда как одно целое все. Вот об этом Иоанн четко и говорит. «Не любите мир, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». И вы помните, как Христос говорил, «Вы не от мира сего, я не от мира сего». И суть его пришествия и то, что он нас освободил, это как раз есть выйти из этого мира и сокрыться во Христе. Мир сей, конечно, это не поля, не моря, это не водопады, это не воздух, это не гуси, это не лебеди. Это есть духовное положение человека. Итак, я нахожусь в этом мире, но духовно я вне его. Я вышел из него. Нужно понять, что такое сей мир, из чего он состоит. Мир сей состоит из учений, из лжеучений.
И эти учения, они, знаете, например, учения о том, как правильно питаться, да, вот нужно есть овощи, нужно есть фрукты, нужно считать калории, вот, пожалуйста, вам учение. Или как нужно быть правильной женой, или как нужно быть правильным мужем, и вот пошла целая психология. Или патриотизм, или любовь к родине, или все что угодно, политика хоть как, религия, это все есть сей мир. И так выйти из этого мира, это значит принять чистое Слово Божие, а для всего остального умереть. Значит, вот эти вот все вещи, это есть как одно целое, но все-таки их хорошо понять и разделить. Итак, упразднена ветхая тварь. Значит, ветхая тварь – это вообще Адам. Это то, что мой отец Адам, то, что я был рожден от него. Да? Это упразднено, все это Бог убрал. Там решился вопрос с законом, меня больше ничто не осуждает. Решился вопрос с телом, с греховным, вот плоть. Она была греховная, потому что мой хозяин был другой, я был рабом другого господина. Вопрос решился с этим. Нет закона, значит, нет греха. Бог меня любит таким, какой я есть. Мало того, я не то чтобы там грешу, закона нет, меня никто не обвиняет, но я дальше грешу. Нет, конечно. Я сокрылся в нем, и теперь он во мне действует. Итак, вопрос с грехом решен полностью, и решен вопрос с этим миром. Это я только вам перечислил 5 вот этих вот вещей важных. Вот это благовестие, это и есть Евангелие. Если в тебе это произошло через благовестие, значит, ты его услышал. Если в тебе это не так, то поставь себе очень большой вопрос. Что же ты тогда услышал? В какое слово ты уверовал? Евангелие, то есть благая весть, именно в том, что он действительно своей смертью совершил то, для чего и приходил. А именно, я вам зачитаю, написано так: «Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же к концу веков однажды явился для уничтожения греха жертвою своей». И еще одно место я уже и вам зачитывал, что он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. То есть, раз он умер за грехи наши, да, так он страшно умирал такой мученической смертью, то и последствия этой благой вести будет что? Дабы мы, через его смерть, избавившись от грехов, жили для правды. Сегодня, к сожалению, проповедуется не совсем так. Я бы сказал даже по-другому. А именно, что пока мы в теле, мы всегда будем согрешать. То есть, в сути, в свободу греха не верят. Сам вопрос греха не понят. И дальше остается много вопросов, которые абсолютно закрыты для многих. О них не говорят, их не понимают и не находят даже в этом нужду, чтобы о них говорить. А ведь это вопросы основополагающие. Вот и можно сделать вывод, когда же все-таки человек рождается свыше? От каких проповедей, от какого слова? Что значит, Христос есть Сын Божий, что Он умер за нас, простив нам все грехи? Да, люди начинают верить в это. Ну а что дальше? А дальше новая тварь не является. Человек не получает свободу от греха. Что такое сам грех, не знает. Перечисляет вам кучу плодов грехов, сам корень остается непонятным. Что такое сей мир, тоже не знает. Что значит быть в свободе от закона, тоже не знает. И так далее. Получается, остается служение Богу по плоти. Остается то, что Бог где-то, а я стараюсь быть вот таким, таким, таким, таким. И получается, знаете, вот как та баночка, из которой исходит вонь, как вот брат сделал очень такой наглядный, хороший пример. И получается, мы эту баночку хорошо, плотно закрываем этой крышкой под названием закон, а внутренность, вот эта гнилая, вся остается там. Итак, благая весть, Евангелие – это слово, которое нельзя исказить. Все, что угодно можно исказить, но это нельзя исказить. Если ты где-то, допустим, веришь не совсем правильно, какие-то вопросы там сложные, касаются, я не знаю, последних дней, чего угодно, ну, не так страшно. Можно где-то заблуждаться еще, да, пока ты вырастешь, пока ты разберешься, пока ты поймешь. Но поймите, слово благодать и слово о кресте, оно должно быть чистым. Это суть всего. И вот в это нужно уверовать. Это спасение.
Надеюсь, что послужит кому-то это в назидание. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать проповедь Александра Гончаренко. По ее окончании слушайте передачу «Слово на сегодня».
1: Слава Богу, братья и сестры, за все, что Он нам дает. Я вас тоже поздравляю сердечно с этим замечательным, удивительным праздником, праздником жатвы. В этом празднике так много идей, так много тем. Давайте мы прочитаем. Это записано в Евангелии от Матфея, 7 глава, Матфея 7, 21 стих, 7, 21. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, «всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Мы уже много сегодня слышали. Праздник жатвы, прежде всего, это праздник благодарения Господу за все, что Он нам даровал. Начиная от плодов земли и благодарить Господа и за животную пищу, да, и за барашков, и за коровок. Особенно братья меня понимают, без этого столы были бы не очень сытные, да. Мы за все Господа благодарим. Этот праздник жатвы, это праздник земли. Есть такой праздник, люди празднуют День земли, 22 апреля. И они говорят о том, что нужно землю защищать, что земля находится в опасности, очень много загрязнения. Но так мало говорят о том, который сотворил эту прекрасную, удивительную землю. И действительно, сегодня сбывается то, что вот мы слышали: сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, они не прекращаются. Господь создал удивительно этот земной шар. Я как-то уже говорил, вот представим себе, что мы попали куда-то на необитаемый остров, идем и смотрим, мячик лежит, мячик, совершенно круглая форма. Что мы сразу подумаем? Мы подумаем, что здесь был человек, не правда ли? Кто-то здесь был, тут есть подобный мне. Тем более этот земной шар, который Бог сотворил, он так удивительно создан, он нас снабжает, дает нам и пищу, и нефть, и золото, и все, что нужно человеку. Слава Богу за это, братья и сестры. Этот праздник, праздник того, что придет вечная жатва. Придет последняя жатва. Каждый год из милости своей Господь напоминает нам, что будет жатва, истинная жатва, настоящая жатва. Господь всегда пользовался видимыми вещами для того, чтобы нам показать духовную, вечную реальность. И Господь нам сегодня говорит: друг, брат, сестра, а ты готов? Также всегда осенью, братья и сестры, я думаю о том, что жизнь наша меняется. Как в одной песне поется: «Наша жизнь подвержена сезонам». Точно так же, как в природе лето сменяется осенью, осень сменяется зимой, зима весной, так же и в нашей жизни мы проходим через разные полосы, сезоны. И вот здесь вот мы прочитали это место Священного Писания, где Христос тоже говорит о сезонах. Было время, когда эти два человека строили дома. Но настало время проверки. Наступил другой сезон. Я не знаю, в каком положении мы сейчас находимся. Кто, может быть, уже находится сейчас, в тот момент, когда Бог проверяет его? Задают такой вопрос, почему плохое случается с хорошими людьми тоже? А здесь Христос отвечает, что шторм придет каждому. Придет и к благоразумному, придет и к безрассудному. Шторма посещают всех. Если, может быть, кого еще не посетил шторм, он обязательно придет. Иисус Христос нам нарисовал такую картину интересную. Два человека строят. Строили, надеялись там жить, надеялись укрыться от непогоды. И один строил, и строил так, чтобы оно могло выдержать все. А другой почему-то по-другому построил. Почему? Если мы так немножко знаем о Палестине, Палестина, она вся вообще имеет под собой скалу, или материнская скала, как говорят, камень. Не в том проблема у безрассудного, что не хватило камней, что не хватило камня. Скала там везде, камень везде, но там есть сверху слой почвы. И как в Евангелии от Луки мы читаем, что благоразумный, он копал, углубился и нашел там камень. Там есть камень, там для всех есть камень. Но этот человек не копал. Он решил построить дом там, где он увидел эту почву, и там же построил дом. То есть, можно сказать, вот так вот Христос нарисовал нам, и люди прекрасно понимали. Вот дом его, а здесь камень. А между домом и камнем что? Песок. Братья и сестры, это притча. Это притча для верующих. Иисус Христос сказал, кто слушает слова мои, и благоразумный, и безрассудный слушали слова Иисуса Христа. Это для верующих написано, те, которые приходят в собрание, те, которые именуются именем Господа. Мы тут прочитали, люди будут говорить, не от имени ли Твоего мы пророчествовали, не именем ли Твоим мы что-то делали. Люди делали от имени Иисуса Христа. Множество людей признают Иисуса Христа прекрасным учителем. Признают его превосходным проповедником и говорят, что это удивительная личность. Называют себя христианами. Как и здесь мы читаем, что множество народа дивилось, потому что он говорил, как власть имеющий. Действительно, учение Иисуса Христа, оно выходит из всех рамок. Оно не такое, как все другое. Но так много людей, признавая его за учителя, не признают его за Господа по-настоящему. Иисус Христос говорит, если кто слушает слова мои и не исполняет их, недостаточно Христа признавать за хорошего проповедника. Христа нужно признать как своего Господа. И эта притча –

И когда шторм ударит, мы будем в этом доме. Мы не соседу строим. Мы не кому-то строим, мы строим самим себе. Иисус Христос сказал, кто слушает слова Мои и исполняет, тот будет подобен человеку благоразумному, который построил дом свой на камне. А кто не исполняет, исполнять и не исполнять. Как в нашей жизни? Давайте мы посмотрим, о чем Иисус Христос говорил. Что за слова, о которых Он говорит, кто исполняет слова Мои? Так вкратце пробежим по Нагорной проповеди, ведь этими словами заканчивается эта Нагорная проповедь Иисуса Христа. Евангелие от Матфея мы читаем в 5 главе, так мы можем проследить быстро. Иисус Христос говорит, если ты придешь к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-то против тебя. Как неудобно, правда? Пришел к жертвеннику, уже жертву принес, и тут такая неподходящая мысль. Вспомнил, что брат имеет. Ну ладно бы где-то, к жертвеннику подошел, принести Богу жертву, и вспомнил, что я где-то что-то неправильно сделал с моим братом. Оставь там жертву твою, иди примирись с братом твоим. Сколько раз Господь нам уже напоминает об этом, братья и сестры, что нужно примириться. Ведь мы строим дом свой. Дальше мы читаем, если твой глаз смотрит на то, что не нужно, ты грешишь. Может, никто не знает, на что ты смотришь в комнате, когда ты закрыт, когда ты грешишь, но Бог знает. Это песок, дорогие друзья. Это то, что мешает тебе встать на скалу. Это песок. Ты зарылся в этом песке. Надо вылазить, дорогой друг. Это погубит тебя. Если сам не можешь, иди к служителю. Исповедуйся, молись Богу. Далее Иисус Христос говорит, прощайте, любите врагов ваших. Братья и сестры, мы думаем, что мы, может быть, но мы не простим брата. Я как-то ему это докажу. Мы забываем, что мы свой собственный дом строим. Сами себе хуже делаем. Мы дом свой строим. Иисус Христос дальше говорит, что если вы что-то делаете на показ, это мне не нужно. Мне рассказывали родители, что было время, когда была какая-то свобода, и были такие люди, которые говорили, да мы за Христа, и в огонь, и в воду, мы на все готовы. Но когда пришли гонения, эти люди первые взяли сигарету в зубы, гармошку и пошли по селу петь, чтобы все подумали, что они ни в коем случае не верующие. Когда наступит буря, когда наступит шторм, тогда вся вот эта показуха, она исчезнет. Иисус Христос говорил, чтобы мы не судили. Когда мы судим брата или сестру, мы строим свой собственный дом. Господь хочет, чтобы мы были счастливыми. Он хочет, чтобы мы чувствовали себя уверенно, чтобы мы чувствовали себя на твердом основании. Но если есть какая-то прокладка в нашей жизни между нами и Богом, если есть песок, мы никогда не будем счастливыми, братья и сестры. Как вот хор сейчас пропел, «Сделай душу мне прозрачной». Мы прекрасно знаем, что нам мешает в общении с Богом. Написано, если мы ходим во свете, то мы имеем дерзновение к Богу. Если сердце наше осуждает нас, то тем паче и Бог осуждает.

Мы можем маскироваться пред людьми, мы можем делать вид, мы можем приносить дары, даже как Каин, помните, принес дары, тоже благодарность Богу. Но когда сердце неправо, Господь говорит, когда делаешь добро, не поднимаешь ли лица, а когда грех у дверей, то поникает лицо. Праздник жатвы не будет праздником. Никакой праздник не будет праздником, если наше сердце неправо пред Господом. Если есть какой-то песок, если есть мусор в нашей жизни, Господь хочет, чтобы никакого песка не было, чтобы мы стояли непосредственно на скале Иисусе Христе. Написано так, что тот, который имеет надежду увидеть Иисуса Христа, он очищает себя так, как он чист, как Иисус Христос чист. Это стандарт. Апостол Павел говорит, что я за собой не знаю ничего, хотя этим не оправдываюсь, судья мне Бог. Но я уверен, если Господь что-то показывал апостолу Павлу, он тут же исправлял. Дорогие братья и сестры, наши штормы, которые мы встречаем в жизни сейчас, это только подготовка к самому большому, страшному шторму, который придет. Тогда, когда силы небесные поколеблются, когда звезды спадут с неба, когда солнце померкнет, луна не даст света своего, когда люди будут бежать и говорить: горы, покройте нас, скройте нас от сидящего на престоле и от гнева Агнца. Как хорошо будет иметь твердое основание под своими ногами. Сказать: гряди, Господи Иисусе, я готов. Я на камне, я не на песке. Я с песком расстался, еще живя здесь, на земле. Строили все. Во время Ноя много людей тоже строило, но правильно строил Ной, потому что он строил так, как сказал Бог. Трудно копать. Стыдно, может быть, копать. Тяжело, но это разумно. Это благоразумно, это единственный правильный путь. Копать, углубиться, убрать все лишнее и встать непосредственно на скале Иисусе Христе. Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы действительно радость наша, радость, она была совершенная. Чтобы день жатвы для нас был праздником благодарения. Потому что если сад сердечный не возделан, если там рука Господня не притронулась, мы не будем рады и плодам, которые дают нам сады физические. Надо, чтобы там было хорошо, тогда мы будем рады всему. И как говорил Аввакум, даже если не станет овец в загоне, виноград не даст плода. Когда вот этой жатвы не будет, сердце все равно будет благодарно Богу. Почему? Потому что оно на твердой скале стоит. Потому что оно чувствует Господа в своей жизни. Я призвал бы, дорогие друзья, чтобы мы немедля, если сердце нам зовет и говорит: тебе нужно покаяться, кайся сейчас, дорогой друг. Встань на эту крепкую скалу. Если кому-то сердце говорит, что нужно примириться, кому-то говорит, что нужно правду сказать, ты должен признаться в своей неправде. Делай это, потому что это разумно, это благоразумно. Да поможет нам Господь, помолимся. Аминь.

0: Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачу «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Рад приветствовать вас, дорогие радиослушатели, на волне нашей программы. В мире существует большое количество научных центров, лабораторий и институтов, которые проводят исследования в самых разнообразных областях. Значительное число таких учреждений направляют свои усилия на изучение жизнедеятельности человеческого организма, а особое внимание уделяется исследованию функционирования мозга или высшей нервной деятельности человека.

Работу мозга изучают так называемые институты мозга, например, Институт мозга человека имени Бехтеревой. Это ведущее учреждение Российской академии наук по изучению работы мозга и лечению заболеваний нервной системы. Ученые исследуют физиологические механизмы мышления, речи, эмоций, патологии мозга, опробуют новые методы и технологии диагностики и лечения заболеваний головного мозга человека. Наверное, работать в таком институте очень интересно. Но я хотел бы сегодня обратиться к самому высокому исследовательскому центру, который занимается проблемами человека. Этот институт называется Священным Писанием. В Новом Завете, в послании к евреям, 4 главе, 12-13 стихах, описывается эта удивительная исследовательская деятельность Слова Божия. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет». Автор послания к евреям характеризует Слово Божие в нескольких важных фразах. «Слово Божие живо». Некоторые типографские издания мертвы, как динозавры. Некоторые книги и слова не вызывают никакого живого интереса. Платон был одним из величайших мыслителей человечества, но маловероятно, чтобы какое-нибудь изучение наследия Платона, сходное с настоящим изучением Библии, нашло бы интерес у широкой публики. Великий факт заключается в том, что Слово Божье было и оставалось, и остается живым для всех людей, для всех времен. Его должен услышать каждый человек, чтобы выразить свое отношение к Иисусу Христу, принять его или отказаться. Слово Божие действенно. История показывает, что везде, где люди серьезно относились к Слову Божию, происходило невероятное. Как только Библия переводилась на язык какого-то народа, происходили грандиозные перемены. Слово меняло жизнь. Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого, проникает до разделения души и духа. Внимательный и думающий читатель Библии распознает, что в этих словах речь идет не о физиологических процессах, которые происходят в организме человека, а о чем-то более важном, глубоком и сокровенном. Священное Писание обращает внимание на нашего так называемого внутреннего человека, о чем мы читаем и в других текстах. При этом оно подчеркивает, что именно внутренний человек играет большую роль в жизни каждого из нас. Что такое внутренний человек? Есть внешний человек. Это наше тело, наша земная хижина, в которой обитает душа. А внутренний? Многие, вероятно, ответят, что речь идет о душе, ведь она находится внутри этого телесного сосуда. Другие скажут, что это наш дух, который сокрыт в недрах души. Кто-то ответит, что внутренний человек – это сердце, так как именно оно находится в центре нашей духовной жизни. Невозрожденные люди, претендующие на духовность, только напрасно потратят время в бесконечных и безрезультатных поисках внутреннего человека, основываясь на научном опыте. Они только лишний раз подтвердят то, что было сказано почти 3000 лет тому назад. «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Действительно, люди, пытаясь выяснить, где же сокрыт этот внутренний человек, смешивают глубокое научное познание окружающего мира с внутренним познанием Бога, и поэтому не могут добиться результата. Наш внутренний человек настолько важен для Бога, что Он считает нужным исследовать и проверять его через свое слово. Ведь именно от состояния внутреннего человека, наших отношений с Богом, зависит наша вечная участь. Давайте прочитаем слова, которые вышли из уст именно внешнего человека, того, который судит лишь о наружном, материальном. Они записаны в книге Иова, 21 главе. «Один умирает в самой полноте своих сил, совершенно спокойный и мирный, а другой умирает с огорченной душой, не вкусив добра, и они вместе будут лежать в прахе, и червь покроет их». Но если внешний наш человек, наше тело, смотрит на видимое, материальное, которое временно, то внутренней верой взирает на невидимое, которые вечно и неприходящи. И если внешний человек с каждым днем ветшает и тлеет, о чем написано в книге Иова, то внутренний со дня на день обновляется и совершенствуется. Итак,
Если наш внутренний человек настолько значим в глазах Божиих, то Бог должен располагать определенными инструментами, чтобы поддерживать нас в надлежащем духовном состоянии пред Господом. В начале нашей беседы мы уже прочитали стихи из послания к евреям. Давайте повторим. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». О каком разделении идет речь в этом стихе? Во-первых, автор послания здесь утверждает, что в работе над нами Бог использует самый совершенный инструмент – Слово Божие, которое острее самого острого меча. Своим словом он отделяет дух от души, чтобы силой крови Христа умертвить в ней плотскую и душевную жизнь, которая так сильно подвержена влиянию греха, мира и сатаны. Таким образом, Господь желает приготовить нашу душу, наше естество к тому, чтобы наш внутренний человек мог использовать ее для принесения славы Господу. Во-вторых, Он отделяет суставы, то есть кости, от мозга, который наполняет их. Бог создал нервную ткань мозга в качестве материальной основы нашего разума и психической деятельности. Как кровь является основой физической жизни, так мозг и вся его нервная ткань являются физическим основанием чувств и воли человека. Суставы означают нашу плоть, которая поражена грехом. Поэтому и наша психика, наша душа также пропитана им. Иначе как объяснить то, что наша душевная жизнь часто не принимает того, что от Духа Божьего? Душевная жизнь вызывает плотские помышления, которые враждуют против Бога. Не случайно в Писании душевное всегда противопоставляется духовному и отождествляется с плотским. Но ведь Бог не создал мозг человека для того, чтобы он служил греху. Дух, душа и тело человека должны быть подчинены единой цели – прославлению Творца. Именно для этого Господь через свое слово и производит эту тонкую операцию разделения составов и мозгов. Подобно тому, как искусный мастер ткет прекрасные узоры, так Бог соткал великолепие.

инструмент, с помощью которого мы можем проверить наше хождение перед Господом, состояние нашего внутреннего человека. Позволим же Господу проводить исследовательскую работу в наших сердцах. В заключение я хотел бы прочитать слова молитвы Давида, которые записаны в 138-м псалме. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Я желаю, чтобы эти слова были словами искренней молитвы каждого из вас. Да благословит вас Господь!

Наша передача подошла к концу. Слушайте наши следующие радиопрограммы «Слово на сегодня» на средних волнах каждое воскресенье в диапазоне 300 метров на частоте 999 кГц в 21 час 30 минут и на частоте 1035 кГц каждый четверг в 21 час. Время белорусское. Мы также будем рады вашим письмам. По вашей просьбе мы можем выслать вам текст прозвучавшей передачи или ее запись в формате MP3. Итак, пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест.

0: Говорит радио «На пути».
1: В программе передачи этого часа передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Александра Васильевича Карева –

Многоуважаемый радиослушатель, приветствую тебя горячим христианским приветом, любовью нашего Господа Иисуса Христа и его словами, кто сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Надеюсь, что ты сегодня останешься со мной, потому что в нас будет интересная беседа. Сегодня мы посмотрим на то, что говорит Библия о существах, именуемых ангелами. Надеюсь, что сегодня мы вместе получим чего-то новое, а именно то, что мы еще не знали. Прежде чем мы вступим в нашу беседу, пожалуйста, выслушайте следующий музыкальный номер.

У микрофона Владимир Кулаков. Приглашаю тебя остаться со мной, потому что у нас сегодня интересная беседа. Мы будем размышлять о том, что говорит Библия о существах, именуемых ангелами. Многоуважаемый радиослушатель, я хочу сообщить вам, что эта передача каждую неделю летит по волнам эфира. Так что приглашайте друзей, соседей, близких, родных, чтобы они тоже присоединялись к этим важным радиопередачам, чтобы вместе мы могли разделять благословение, которое посылаемое для каждого из нас свыше. Это благословение мы получаем через Священное Писание. Сегодня в нас необыкновенная тема, и поэтому мне хочется побеседовать с вами о очень необыкновенных вещах – ангелы. Вряд ли кто из нас видел ангела, но мысль, что человек, каким мы его знаем на земле, возможно, не самое высшее существо в природе, давно уже занимает науку, и научные люди уже давно это исследуют, но никак объяснить не могут. Дорогой радиослушатель, Библия говорит, что между высшим существом, то есть Богом, и человеком есть существа, которых Слово Божье называет ангелами. Слово «ангел» происходит от греческого слова «ангелос» и означает «вестник» или «посланник». Исследуя вопрос об ангелах, на основании Слова Божия мы видим, что их служение заключается в благовествовании и посланничестве для исполнения воли Божьей. Ангелы встречаются на протяжении всей Библии, начиная от книги «Бытие» и кончая книгой «Откровения». Но особенно важно отметить, что наш Господь Иисус Христос говорит о их существовании. В Евангелии от Матфея, в 18 главе, 10 стихе, мы читаем слова нашего Господа Иисуса Христа. Послушайте. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». И также еще в Евангелии от Матфея, 13 главе, и 41 стих, Иисус Христос говорит: «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазно и делающих беззаконие». Но замечательные слова об ангелах мы читаем в Евангелии от Матфея, 26 главе и 53 стих. Вы можете это сами проверить. Я читаю. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Дорогой радиослушатель, можно было бы привести еще и другие места Евангелия, в которых Христос говорит об ангелах. Но и приведенных мест достаточно, чтобы видеть, что Иисус Христос говорит о существовании ангелов. Да и не может быть иначе, ибо Он — Творец их. Он сотворил их, Он знает их, и поэтому Он говорит нам, что они именно существуют. Апостол Павел и также другие апостолы также говорят об ангелах в своих посланиях. Например, в втором послании к Фессалоникийцам. Я читаю так: «Ибо праведно пред Богом оскорбляющих вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Еще другой апостол, апостол Петр, также говорит об ангелах в своем первом послании. Он говорит так: «Который, вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы». Еще другое место в послании к Евреям, 12 главе, 22 стих. «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Итак, дорогой радиослушатель, Библия во многих местах говорит об ангелах, их природе и также их служении. А что же именно
представляют из себя ангелы по учению Библии. Они, как и люди, дорогой радиослушатель, созданы Богом. Священное Писание говорит нам: «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, и небесные воинства Тебе поклоняются». Небесные воинства — это сонмы ангелов. О их сотворении мы читаем в Новом Завете, в послании к Колоссянам, 1 глава и 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». А вот здесь невидимое — это невидимые существа ангелов. Ангелы, в отличие от людей, являются бесплотными духами. Мы читаем о их бесплотности в послании к евреям. Не все ли они суть служебные духи? Как духи, они незримы, но Библия говорит, что порой как вестники, как посланцы от Бога, они являлись людям. Вспомним их явление ученикам и ученицам нашего Господа Иисуса Христа после Его славного воскресения. Дорогой радиослушатель, Библия говорит, что ангелы превосходят человека крепостью и также силой. О силе ангелов мы читаем в Псалме 102. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его». В Откровении мы читаем, как там говорится про ангелов, описывает силу одного из ангелов. «И увидел я ангела, сходящего с неба. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездную». Но мы не должны забывать, что сила ангелов имеет своим источником Бога. Как и сказано в 2-м послании к Фессалоникийцам, 1 главе 7 стихе, «С ангелами силы Его». Прежде чем мы вступим в нашу беседу, рассматривая количество или счет ангелов, перервем нашу беседу коротким музыкальным исполнением.

Дорогой радиослушатель, если ты только присоединился со мной, то мы беседуем о ангелах. Я до этой музыки сказал вам, что мы будем рассматривать о количестве или о числе ангелов. Дорогой радиослушатель, Библия говорит о неисчислимом количестве ангелов. «Есть ли счет воинством его?» — спрашивает Иов. А также говорится нам о тьмах ангелов. Но Библия говорит об одном только архангеле, имя которому Михаил. Это можно нам прочитать в послании к Иуде, стих 9. «Михаил архангел, когда говорил с дьяволом...» И вот здесь из Слова Божия видно, что архангел Михаил является главою ангельского мира. Особенно это видно из Откровения, 12 главе и 7 стих. «Михаил и ангелы его воевали против дракона и ангелов его». Об одном только архангеле говорит и апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе и 16 стих. «Сам Господь при возвещении, при гласе архангела, сойдет с небес». Библия говорит также о херувимах и также серафимах. Это тоже ангелы, но находящиеся в особой близости к Богу и исполняющие особо важное служение. Я читаю в книге Откровения о четырех животных, которые имеют по шести крыль вокруг, а внутри исполненные очей, и которые днем и ночью взывают: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель!» Мы, конечно, должны понять, что они то и являются херувимами и серафимами. Их описывает и пророк Исаия. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыль. И взывали они друг ко другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф“». Цифра 4 говорит о четырех частях света, то есть об их служении в весьма широком масштабе. Библия говорит о катастрофе в мире ангелов, то есть о падении части ангелов в грех. Это я смогу прочитать для вас в втором послании Петра, 2 глава и 4 стих. Я бы советовал тебе, дорогой радиослушатель, приобрести себе Библию, записывать именно вот эти вот места и потом самому проследить. Вот здесь говорится так: «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил». А в послании к Иуде, стих 6, я читаю так: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства». Слово Божье не говорит, когда совершилось падение ангелов, но оно совершилось без сомнения. Оно совершилось до сотворения человека. В какой же грех впали ангелы? Они впали в тот же грех, в какой пал и их глава, дьявол, то есть в грех гордости. И это мы сможем прочитать в пророка Иезекииля. О этом падении, о падении дьявола записано в книге Иезекииля, 28 главе, с 14 по 17 стих. «Ты был помазанным херувимом. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Доколе не нашлось в тебе беззакония, от красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Дорогой радиослушатель, гордость погубила и всех остальных возгордившихся ангелов. Книга Откровений говорит, что
хвост дракона увлек с неба третью часть звезд, то есть западшим херувимом, дьяволом, пошла треть ангелов. Библия говорит, что падших ангелов ожидает особый суд и наказание, и что в суде над согрешившими ангелами будет участвовать в какой-то степени Церковь Христова, как говорится об этом в послании Коринфянам. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Дорогой радиослушатель, Библия говорит о небесном и земном служении ангелов. В небесах они творят волю Божью и прославляют Его великое и славное имя. Библия много говорит о служении ангелов людям, об их благовествовании, например, Захарии, о рождении Иоанна, предтечье Господне, Марии они сообщили о рождении Христа, а Христос — Спаситель мира. Ангелы также сообщили пастухам в Вифлееме, они сообщили им о родившемся и лежавших в яслях младенца, они сообщили им о Мессии, о Петру в темнице, о его освобождении, о Петру на бушующем море, о том, что корабль не погибнет. Можно было бы привести множество других примеров из Библии, показывающих ангелов как вестников и посланников Божиих к людям. Например, их славное благовествование о воскресении Христа. Библия говорит, что ангелы принимают самое живое участие в жизни Церкви Христовой на земле. Они радуются покаянию каждого грешника. Они следят за борьбой Церкви с силами ада. Они ополчаются вокруг боящихся Господа. Многоуважаемый радиослушатель, ангелы будут сопровождать Христа при Его втором пришествии. И как мы это можем прочитать в Евангелии от Матфея? «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, великим делом ангелов будет очищение церкви от плевель», как мы читаем об этом в Матфея также. «Как собирают плевели и огнем сжигают, так будет при кончении века сего. Пошлет Сын Человеческий, Иисус Христос, ангелов Своих, и соберут из царства Его все соблазно и делающих беззаконие». Дорогой радиослушатель, если ты желаешь и хочешь быть в присутствии ангелов, в присутствии Бога, Творца, Творца неба и земли и человека, ты можешь. И Священное Писание говорит нам, что если мы будем исповедовать грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам согрешения наши и очистит нас от всякой неправды. Благодарю за внимание. Продолжая нашу радиопередачу, приглашаю тебя выслушать пение «Отче Небесный».

0: Сейчас послушайте свидетельство молодой девушки.
1: В детстве я много слышала от родителей про Бога и про Иисуса Христа. Я считала себя верующей. Родители брали меня с собой на собрание. Я очень много слышала полезного, но мне еще никогда не приходило в голову покаяться. Я думала, что если человек верит в Бога, то это для него вполне достаточно, чтобы спастись. Но однажды, мне было 14 лет, какой-то голос мне сказал, что человек должен родиться свыше, что каждый человек большой грешник, но что Иисус Христос умер за всех грешников на кресте, для того, чтобы омыть всех, в том числе и меня, святой кровью. Ну, думала я, ведь я верующая, как я могу быть грешницей, когда мне только 14? Но голос совести не давал мне покою. В одно воскресенье проповедник привел такой пример. Однажды дядя сказал племяннику: «Ты знаешь, Хорст, что тебе нужно принять Господа как своего личного искупителя и спасителя. Ты когда-нибудь грешил?» «Да», — ответил Хорст, «но такие маленькие грешки Христос ведь не видит». Опять спрашивает дядя: «Ты сегодня хоть один раз согрешил?» «Да». «Подумай, если Иисус Христос все грехи запишет в книгу и для каждого дня возьмет один лист, сколько было бы листов с грехами в год?» 365. «А в 10 лет?» 3650, — сказал Хорст. «Возьми-ка с полки книгу, сколько там листов?» Хорст взял книгу и ответил: 360. «Теперь посмотри, Хорст, если в день ты согрешил только один раз, то у тебя было бы уже полными 12 таких толстых книг». Хорст покаялся. «Теперь я была уверена, что мне тоже надо покаяться. Но я медлила, стыдилась. А каждый вечер, вспоминая о том, сколько я согрешала в день, мне становилось страшно. А вдруг Господь придет в эту ночь, а я не буду спасена? Я молилась, чтобы Господь помог мне решиться сделать этот шаг. И так прошло несколько недель, пока я открыла свое сердце Иисусу и впустила его, и Господь обильно благословил меня».

Благодарю за внимание. У микрофона Владимир Кулаков. Радиопередача приготовлялась в студию Дальневосточной радиовещательной компании в городе Манила, Филиппинские острова. Желающие написать мне, пишите лично мне по адресу этой радиостанции.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать проповедь Александра Васильевича Карева.
1: Мы, дорогие братья и сестры, прочтем сегодня два места из Писания. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, и Псалом 87, 7 и 8 стихи. Первое место мы даже наизусть знаем, и оно гласит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». А второе место, Псалом 87, 2 стиха 7 и 8, гласит так: «Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня». С Божьей помощью у меня есть желание сказать в это воскресное утро, посвященное страданиям и смерти Христа, сказать о великом чуде Голгофы. Что можно назвать чудом Голгофы? Конечно, братья и сестры, мы все с вами, отвечая на этот вопрос, сказали бы: чудом Голгофы является покаяние такого грешника, как разбойник. Чудом Голгофы является тьма, длившаяся 3 часа там на Голгофе, небывалая тьма. Чудом Голгофы является то, что земля потряслась, завеса в храме разорвалась на 2 части, камни расселись, и некоторые мертвые воскресли. Вот мы все это считаем чудом, связанным с Голгофой. Но мы меньше думаем, а может быть даже и некоторые совсем не знают о том, что величайшим чудом, поистине величайшим чудом Голгофы является то, что там на Голгофе сочеталось неосуществимое с нашей человеческой точки зрения, неосуществимое с тем, что все-таки на Голгофе осуществилось. Мы себе никак не могли бы представить, что можно сочетать такие противоположные вещи, которые как раз на Голгофе сочетались. Но что же это такое? Неосуществимое, осуществившееся на Голгофе, именно на Голгофе. Вот это что, братья и сестры, это сочетание на Голгофе 2 огней. Вот именно хочется с помощью огня нарисовать вам эту картину, замечательную картину Голгофы. На Голгофе совершилось сочетание 2 противоположных огней, из которых каждый один другого исключает, но на Голгофе не исключил. Один огонь, другой огонь. Какие же это 2 огня, дорогие мои братья и сестры? Так хотелось бы, чтобы мы уразумели это великое чудо Голгофы сегодня с помощью Духа Святого. Один огонь – это огонь справедливого гнева Божия. Огонь справедливого гнева и суда, последовавших за этим гневом на Голгофе. А другой огонь какой? Огонь безграничной любви Божией. Безграничной. Крест Голгофы Да будет это нам всем понятно. Крест Голгофы – это одновременно и высшее откровение вот этого гнева Божия, и высшее откровение любви Божьей. Сочетание вот это, странное сочетание любви и гнева, милости и суда, вот это-то и является истинным и величайшим чудом Голгофы. Огонь безграничной любви Божьей, проявленной на Голгофе и выражен вот этими словами, которые мы прочитали из Евангелия от Иоанна в 3 главе, в 16 стихе. Он действительно там так выражен, этот огонь божественной любви, который горел на Голгофе. Вот такими словами нам хорошо знакомыми. Но только мы не всегда видели в этих словах этот огонь, который именно на Голгофе горел. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Куда был отдан Сын Божий, братья и сестры? Не в Вифлеем главным образом? Нет, дорогие мои. Он родился в Вифлееме, и мы праздновали Его рождение в Вифлееме. Но родился для чего? Чтобы быть отданным вот туда, куда я сейчас направлю ваши взоры. Он был отдан и не в Назарет, о чем мы вот теперь по четвергам говорим, о Назарете, и ни в какую другую точку нашего земного шара, которую мы могли бы найти на географической карте мира. Нет. Он был отдан на Голгофу, братья и сестры. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного на Голгофу, на крест. Вы имеете право именно так вот сказать, цитируя эти слова Иисуса Христа. Вы можете с полным правом, братья и сестры, добавлять вот к этим чудным словам слова «на Голгофу, на крест». Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, и всем должно быть ясно, куда отдал. На Голгофу, на крест. И вот там, именно на Голгофе, на кресте, Он, Христос и Спаситель наш, горел, если можно так выразиться, в огне этой безграничной любви ко всему человечеству, виновному пред Богом. Вот какой огонь один горел на Голгофе. Но там же, на Голгофе и на том же кресте, братья и сестры, Христос горел, тоже выражаясь образно, горел в огне справедливого гнева Божия. Вот этот огонь, огонь гнева и правосудия Божье, выражен словами псалмопевца, который мы тоже сегодня, начиная эту беседу, прочитали. Я прочту еще раз их, братья и сестры. «Ты положил меня в ров преисподний». Эти слова можно прямо отнести к нашему Господу Иисусу Христу. Ты, Господи, значит, положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Какая страшная картина вот этого огня божественного суда, излившегося на Голгофе на нашего Господа Иисуса Христа. Страшная картина, братья и сестры. Отяготела на мне, говорит Христос, ярость твоя, этого Всевышнего Судьи Бога. Ярость этого Судьи справедливая, за грехи и преступления человечества излилось на Христа. Дорогие братья и сестры, теперь мы с вами посмотрим, как горел Христос на Голгофе в этом страшном огне Божьего суда и возмездия за наши с вами грехи. Три креста были приготовлены для казни на Голгофе злодеев в Страстную Пятницу. Три креста. Но мы с вами часто думали, что когда в какой-то мастерской изготовлялись эти три креста, сколачивались вот эти три креста, значит, уже знали, что один из этих крестов предназначен для Иисуса Христа. Нет, братья и сестры, не будем так думать, что один из этих трех крестов был с самого начала предназначен для Христа. Ничего подобного. Когда делались эти кресты, в виду имелись три определенных разбойника. О Христе не думали совсем, когда делали эти три креста. А думали и знали, кто будет на этих трех крестах висеть. Три определенных разбойника. Два из них известны всему христианскому миру, хотя имен их нам не дано в Писании. А третий-то крест был определенно предназначен для Варавы, дорогие братья и сестры. И, вне сомнения, Варава был главным преступником из этих трех предназначенных на распятие в Страстную Пятницу. И если бы не Христос в последний момент, я подчеркиваю, в последний момент так неожиданно для Пилата, причтенный к злодеям, Варавва висел бы на среднем кресте на Голгофе, дорогие мои. Вот это мы с вами тоже должны знать. Три креста были приготовлены для двух этих неизвестных по имени нам разбойников и для Вараввы, имя которого нам известно. Но вот, неожиданно повторяю, для Понтия Пилата вдруг Христос оказался третьим, которого надо распять. И Он, Христос, оказался на среднем кресте для Варавы предназначенным и умер там за наши грехи. Имя Вараввы должно было красоваться на среднем кресте по обычаю того времени, по которому над головой у каждого преступника значилось его имя и род преступления, за который он наказывается смертью. И так на среднем кресте должно было стоять имя Варавы и его вина. А что же случилось? В срочном порядке по повелению Пилата была изготовлена другая надпись, братья и сестры, другая, где на трех языках значились слова «Иисус Назарей, царь иудейский». И вот вместо Варавы ведут на распятие Христа. Мы знаем, как это случилось, братья и сестры. Никогда не думал Пилат, что когда он будет предлагать освободить одного из приговоренных к смерти в этот день злодеев, что толпа иудеев назовет имя Варавы и скажет: «Вот Вараву нам освободи». Пилат никак не думал этого. Настолько Варава был великий злодей, больше, чем эти двое, почему ему и средний крест был бы предназначен. Центральное место среди казнимых там на Голгофе в этот день. А вот вдруг он слышит как толпа иудеев кричит: «Вараву! Вараву нам освободи! А с Иисусом я что буду делать? Распни его!» И все-таки Понтий Пилат не пошел бы еще на это требование. Нет, братья и сестры. Но только тогда, когда иудеи сказали, что если ты его отпустишь, Христа, ты не друг кесарю, не друг к римскому императору, тогда он, дорожа своей карьерой, он побоялся Христа освободить. Мог бы его освободить и считал нужным его освободить, но страх потерять свой пост, а может быть даже получить наказание от римского кесаря, Пилат пошел против и убеждения своего, и совести своей, и вот Христа предназначил для распятия вместо Вараввы, взявший на себя грехи всех нас. Драгоценный наш Иисус идет на Голгофу отдать себя там на заклание и пролить кровь, которая будет иметь силу. Какую силу будет иметь кровь Христа, когда Господь намерился ее пролить? Силу делать величайших грешников белее снега. Братья и сестры дорогие, Христос шел на Голгофу пролить кровь, которая будет иметь силу делать белее снега всех грешников мира. Но для этого, чтобы его кровь могла очищать так нас от греха, чтобы мы делались белее снега, для этого прежде должен был огонь божественного суда и наказание за грехи мира, за грехи всех нас, должен был излиться на абсолютно безгрешного и непорочного Агнца Божия Иисуса Христа. И вот волны, как псалмопевец нам сегодня сказал, волны справедливого гнева Божия начали изливаться на Христа. Давайте, братья и сестры, посмотрим на эти волны, на эти страшные волны гнева Божьего, суда Божьего.

суда Божьего, которое излилось на Голгофе. Христа пригвождают, то есть гвоздями прибивают ко Христу. Руки и ноги эти гвозди биваются. Вы думаете, это было легко перенести, братья и сестры? И когда прибили Христа, то с распятым, пригвожденным Господом нашим крест был поднят и зарыт в землю. Так что прибивали Христа на лежачий крест на земле, а потом подняли. И вот это поднятие его, вы представляете себе, как на ранах вися, что он должен был чувствовать. Прибитие гвоздями — страшная боль. А когда его подняли на этих ранах, пробитых гвоздями, и тяжесть тела повисла на этих гвоздях, какая боль была ощущена Христом и Иисусом. Вот вам волны ярости Божьей, гнева Божьего. А тут, когда крест стоял, и жгучее полуденное солнце, жгучее, братья и сестры, прохлады не было на Голгофе, был уже полдень, и, значит, солнце во всей своей силе жгло, немилосердно жгло Христа. Это было начало физических страданий нашего Господа Иисуса Христа, которые также принадлежат к этому огню справедливого суда Божьего над нашими грехами в лице Христа. Христос отказался, как мы знаем на основании Писания, отказался от этого напитка. Он хотел в полном сознании выпить всю чашу голгофских страданий до дна, братья и сестры, до последней капли, как бы эти капли ни были горьки. Разбойники, распятые по ту и по другую сторону Христа, выпили вот этот обезболивающий напиток. Они выпили, братья и сестры, разбойники, они выпили. И им было много легче переносить свои страдания, свои боли и мучения. Поэтому часто люди, не знающие Писания, говорят: ну что, Христос страдал, а разве эти два несчастных человека, вот по одну и по другую сторону, разве они не страдали? Они тоже были распяты, но забывают при этом, что Христос страдал без обезболивающего этого средства, а те страдали, приняв это средство. Дорогие мои, это все равно, что если операцию человек захотел без всякого наркоза перенести, а другой при полном наркозе ее переносил и, следовательно, почти ничего не чувствовал, да и, пожалуй, при наших нынешних обезболивающих средствах и действительно ничего. Я вот сам о себе скажу, я ничего не чувствовал, когда со мной там творили хирурги. Вот. А тогда, конечно, не были такие обезболивающие средства, но все-таки этот напиток, может быть, наполовину сделал страдания разбойников легче, чем у Христа. При полном своем сознании, пригвожденный ко Христу Спаситель наш, чувствовал, как под знойными лучами солнце дают себя чувствовать все с большей силой вот эти раздираемые гвоздями раны на руках и на ногах его. И как его жажда становится все мучительнее и мучительнее, и достигла таких уже размеров, что он не мог, дорогие мои, молчать. Он выразил словами об этой жажде, так что все окружающие узнали, как он от этой жажды страдает. Мы знаем, братья и сестры, это его слово — жажду, жажду. Так
нестерпимо велик.

велика была эта жажда. Но волны справедливого гнева Божьего изливались на Христа на Голгофе не только в виде вот этих страшных физических страданий, а еще в более мучительном виде, братья и сестры. Вот слушайте, в каком виде более мучительном изливались эти волны справедливого гнева Божьего на Христа, распятого на Голгофе. Они изливались в страданиях его души, братья и сестры. А душа его страдала на Голгофе от ядовитых насмешек толпы. Эти насмешки были настоящими стрелами, которые вонзались одна за другим в сердце Иисуса. Не в тело, а в сердце Иисуса. Мы знаем, что значит претерпевать насмешки, злобные насмешки, клевету и так дальше. Это настоящие стрелы, которые наше сердце пронзают. При своем полном сознании Христос слышал каждое слово насмешки и поношения, каждое слово слышал. А еще к тому же поносили-то его вначале даже и разбойники с ним распятые. Уж им-то никак не следовало над своим вот висящим рядом соседом, который претерпевает эти же ужасы, которые они претерпевали в еще худшей мере, не следовало бы смеяться. Но мы знаем, так как Евангелие это говорит, что оба разбойника поносили Христа. И вот страдания души Христа выражены очень ярко в Псалме 21, братья и сестры. 14 по 18 стихи. Слушайте внимательно, как выражены эти страдания души Христа в этом псалме. Я читаю эти слова. «Раскрыли на меня пасть свою, как лев алчущий добычи и рыкающий, ибо псы окружили меня». Братья и сестры, смотрите. «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, они смотрят на меня и делают из меня зрелище», то есть посмешище. Вот страдания души Христа, как замечательно здесь изображены. Точное описание дано нам в этих словах псалмопевца. Точное описание того, что делалось на Голгофе с душою Христа. Уж мы видели страдания тела Иисуса, а теперь вот вам картина его страдающей души. Да, братья и сестры, куда бы ни...

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: По всей Украине, а может быть и дальше, такой слух прошел про нашу церковь «Дом Евангелия», что наша церковь, наши братья и сестры любят молодежь. Подтверждаю, это верный слух. Мы любим молодежь. Мы любим молодых братьев и сестер, которые радуют нас и пением, и музыкой, и просто потому, что они есть. И потому, что они, уверовав во Христа Иисуса, избрали самую лучшую долю в своей жизни, что они живут Господом и прославляют Его святое имя. И что быть верующим – это большое счастье, но быть верующим от юности – это счастье вдвойне, потому что, я говорю об этом, Бог не только душу бессмертную спасает, но и спасает и честь, и здоровье, и достоинство, и красоту, и способности, и таланты в том числе. Я очень рад за этого брата, который свидетельствовал, как он попал во власть этого греха. И чем бы все это закончилось однажды? Ничем. В лучшем случае, так бы и проживал свою жизнь, никому не нужен и ни для чего не пригоден. А вот Господь дает и талант употребить, и быть действительно своим среди своих. Мы молимся за молодежь. Мы благодарим Господа, что у нас есть молодежь. И вот на следующее воскресенье молодежный хор из Одессы тоже хотят нас посетить. Вот услышали, что у нас тут так хорошо, и тут любят молодежь, и просятся. Можно мы приедем к вам небольшим хором, чтобы хотя бы чуть-чуть поучаствовать? Я говорю, я должен спросить у церкви, как церковь скажет. Так что пригласить их, если у них получится. Пригласить. Ну и слава Богу. Мы споем 308 номер. 308. О радости, о той великой радости, которая во Христе Иисусе, радость, которая в нашем сердце. Радость, радость непрестанна. Будем радостны всегда. Луч от рады Богом данной не погаснет никогда. Давайте встанем и споем общим пением эту песню радости.

0: Садитесь, братья и сестры, мы будем слушать Слово Божие, которым и с нами поделится брат Виктор, пастор церкви из Святошина.
1: Садитесь, пожалуйста. Мы сегодня слышали о том, какими готовыми нам надо быть к встрече с нашим Господом. И действительно, это касается каждого человека. Готовность жертвовать, готовность встречи с Ним, готовность употребить себя для дела Божьего. Есть прекрасный гимн под номером 461, который мы будем петь в час, когда труба Господня. А перед этим я хочу сказать, если кого-то касается Слово Божье, если есть человек, который еще не готов к встрече, но хотел бы быть готовым, у него есть возможность прийти и совершить молитву покаяния, мы приглашаем. Также во время пения мы совершим материальное служение на нужды церкви, на дело Божье. Пусть Господь каждого из вас благословит. Так, номер 461. «В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена Он всех спасенных в перекличке повторит, там по милости Господней буду я».

милости Господней буду я». И мы будем верить в это. Мы обращаемся к тем, кто не принял еще Иисуса Христа в свое сердце и хочет быть на этой перекличке. Можно выйти. Двери спасения открыты. Прийти и покаяться. Сейчас служение хором.

0: що вона хоче помолитись молитвою покаяння.
1: Я каюся, приймала хрещення водне, потім відійшла від віри і хочу покаятися. Господи, прости мене за все. Прийми знову мене в церкву. Амінь.
0: Амінь. Боже наш вічний, ми дякуємо тобі за працю Духа Святого в серці сестри Наташі, що ти її побуджуєш. Господи, визнати себе грішницею перед лицем твоїм, і ти прости, очисти, освяти її життя, щоб вона знову увійшла в сім'ю дітей твоїх, щоб вона разом з дітьми твоїми прославляла твоє святе ім'я. Ми просимо тебе, благослови її життя. Нехай ім'я твоє буде благословенне і прославлене, ім'я нашого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
2: Амінь. Слава Господу, що ви от так от вернулись к Богу і к Його Святой Церкви. Братья потом с вами поговорят. Давайте присядем еще на несколько минут буквально, братья и сестры, чтобы сделать некоторые объявления. Следующее наше собрание будет сегодня днем в 3 часа, вечернее в 6 часов, во вторник и в четверг в 18:30, и по средам у нас имеется церковная молитва в 8 часов утра. На следующей неделе уже приезжает команда Майкла Гатта по программе английской школы. Это большое событие для нашего города, ну и, конечно же, для нашей церкви, как принимающая церковь и организовывающая эту школу. Поэтому в следующее воскресенье мы сделаем некоторые дополнительные объявления. Сейчас просто молитесь, чтобы Бог прислал молодых людей, грамотных, интеллигентных, и любых других, потому что Бог любит всех и каждого, чтобы действительно они также услышали о Христе. У нас есть приветы от сестер Логвинова, Островец, Даниленко, Старушка, Подвысоцкая. Мы принимаем эти приветы, просим и от нашей церкви, в том числе и в церковь Святошина. Передавайте сердечный в Господе привет. Ну и есть просьба перерегистрировать библиотечные книги. Приглашаем желающих послужить Господу работой в библиотеке. Есть у нас библиотека, хорошая библиотека. Многие пользуются библиотечными книгами, но там надо и помощь, и в том числе и вот найти свое применение в этом служении для наших братьев и сестер. Мы благодарим наших гостей. Харистов и брата Виктора, которые посетили нас. Это большое вдохновение для церкви, это радость, когда приходят гости. И это намек на то, что и самому, видимо, и самим надо как-то иногда посещать другие церкви, потому что это хорошая практика, это хороший обмен, вот такой, я бы сказал, духовный. Поэтому пусть Господь благословит нас быть принимающими и также посещающими другие церкви. Передавайте привет вашим братьям и сестрам. Ну и очень много записок, братья. Просто, чтобы перечислить все, надо нам потратить много времени. Но, как правило, нужды семейного, личного характера, те, которые болеют, те, которые нуждаются в помощи Божьей, в каждой записке названо имя. Мы верим, что Господь наш, Он знает все прежде нашего прошения. Он Бог всевидящий, поэтому давайте с верой, вот именно с верой, что Бог все знает и Бог все слышит, помолимся об этих нуждах, которых так много сегодня, призовем имя Господа и попросим, чтобы сам Господь по милости своей восполнил нужды всех и каждого. Встанем для молитвы. Господь и Бог наш, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это замечательное благословенное служение с участием каждого из нас и особенно наших дорогих гостей из Святошинской Церкви. Благодарим за эти пения, Господи, за христианскую поэзию, за проповедь Слова Твоего Святого, просто за то, что можем видеть друг друга и общаться друг с другом в Духе Святом. Для нас это всегда радость, это всегда особое переживание для церкви и для каждого из нас. Благослови молодежь, благослови тех, которые трудятся, Господи, которые свои таланты, которые они получили, мы все получили от Господа, мы направляем на то, чтобы прославить Бога, чтобы быть Твоими свидетелями на этой земле. Потому что многие люди нуждаются в благовестии, нуждаются в спасении. Благослови нас на последующее время. Просим о всех этих нуждах, которые в этих записках. Господи, Ты знаешь каждого по имени, знаешь нужду каждого ради милости, ради Тебя самого. Господи, пошли просимое, пошли Твою помощь вовремя. Пусть и в этих обстоятельствах прославится имя нашего Господа. Иисус, дорогой, мы просим Тебя также за нашу страну, за все эти события, которые происходят сегодня и вчера, и нас действительно это тревожит, и хотя мы, как Церковь Божия, политикой не занимаемся, Господи, мы не имеем каких-то политических пристрастий, но как верующие, как Церковь Божия на этой земле, будучи солью земли, мы молимся за наш народ и за нашу землю. Мы не можем по-другому. И для нас это самое важное, Господи, служение, чтобы молиться. Молиться, чтобы Бог послал мир, согласие и единство между людьми и между народами. Услыши нас, прибудь с нами, благослови нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим приветствую друг друга, будем расходиться. Да благословит всех вас Господь, дорогие братья и сестры.

0: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, сейчас вы услышите две передачи «Актуально-насущно» и «Уроки доброй вести».
2: Как-то в одной из наших программ мы уже упоминали, что наша студия расположена между библейской и миссионерской школами. И часто учащиеся школ посещают нашу студию для ознакомления с нашим трудом. И также некоторые члены редакции «Актуально-насущно» входят в преподавательский состав этих школ. Таким образом, мы имеем хорошую возможность для знакомства со студентами. Иногда нас просто поражает, какое разнообразие жизненных фонов включает в себя контингент учащихся. Вникая в это разнообразие, твердо убеждаешься, что для Бога все возможно. Он готовит себе угодные сосуды, как из людей с разбитыми жизненными судьбами, так и из удачных и преуспевающих в жизни людей. Сегодня мы пригласили сюда к микрофону Маури Венемиас и Монику Метинен.

0: Моника, мы знаем, что человек не рождается в этот мир готовым продуктом, когда мы говорим о цели жизни, о судьбе человека. Ведь известно, что судьба не результат случайностей, а результат определенного образа жизни, которого человек придерживается, жизненной дороги, которую человек для себя выбирает. Расскажи нам, Моника, какой до этого времени была твоя жизненная дорога?
1: Synnyin rikkinäiseen kotiin, jossa mun isä oli istunut nuorisovankilassa jo ennen, kun minä synnyin, ja mun äiti oli henkisesti väsynyt, ja kun minä olin 4 vuotta...
2: Я родилась в разбитой семье. Уже раньше, до того, как я родилась, отец находился в лагере в заключении. Мама моя была душевно надломленным человеком. Потом отец освободился. Когда мне исполнилось 4 года, родилась моя младшая сестренка. В это же время мой отец ушел от нас и больше никогда не возвратился. По-видимому, его уход был для меня решающим моментом, так как я очень любила своего отца, и мы были с ним очень много вместе. После ухода отца моя мама впала в полную апатию и была не в состоянии ухаживать за нами так, как следовало бы ухаживать за детьми. После окончания школы я поступила в училище, но вскоре меня отчислили. Я не могла удержаться, потому что уже подростком я начала пить и погрузилась в преступный мир. Сперва в компаниях иногда выпивали, это казалось интересным. У нас не было никакой цели в жизни, такой, которая интересовала бы нас.
0: Так что все началось с такой групповой выпивки, да?
1: Siitä se kehittyi sillä tavalla, koska mä huomasin, että siitä pääsi pakoon. Ei tarvinnut ottaa vastuuta mistään asioista.
2: Да, таким образом я заметила, что можно избежать, то есть не нужно брать на себя ответственности ни за какие свои поступки, ни за саму себя и вообще ни за что. Притом вначале чувствовалось такое волнение, и все это казалось интересным.
0: Ну, а в какой же период ты заметила, что это уже не игра?
1: Oikeastaan mä en huomannut sitä missään vaiheessa. Mä olin 17-vuotiaana rajussa autokolarissa ja mä loukkaannut vakavasti. Mä olin 4 vuotta...
2: Ну, правильнее будет сказать, что я вообще такого не заметила, ни в какой период. В 17-летнем возрасте я попала в страшную автомобильную катастрофу. Сильно пострадала. 4 года была 100% инвалидом, неспособным работать. Я бы погибла совершенно, если бы мне не сделали переливание крови и разных компонентов крови, которые и спасли мою жизнь. И вот только там, в больнице, я узнала о гигиене и о многом таком, что в нашей жизни совсем не соблюдалось. Тогда я поняла, что живу иначе, чем другие, и наша семья, мама и мы не такие, как все. Я поняла, что мы бедные и что у меня ничего нет. И там, в больнице, я решила... так как я уже была знакома с наркоманами, хотя сама еще и не употребляла наркотиков, а только алкоголь. Там, в больнице, я внутренне испытала желание стать наркоманкой. Я сознательно решила, раз у меня нет ничего лучшего в жизни. И с этого все началось. Я сознательно стала наркоманкой. Конечно, чтобы достать наркотики, мне пришлось идти на преступление. И колесо это крутилось в течение многих-многих лет.
1: Mä saan kiittää siitä taivaan isä, että mulla on 2 tervettä lasta, koska mä raskaasti käytin, rajusti käytin päihteitä silloin.
2: Сейчас я благодарна Отцу Небесному, что у меня 2 здоровых ребенка. Ведь находясь в положении, я в очень больших количествах употребляла наркотики. Так вот, ожидая 2-го ребенка, я попала в центральную больницу в городе Лахти. На 7-м месяце беременности появилась опасность преждевременных родов. Результат того, что я была беспечной и легкомысленной и вела такую жизнь, которая совсем не подходит беременной женщине. Там, в больнице, я почувствовала сильное сознание своей греховности. У меня же там не было наркотиков, поэтому голова прояснилась. Тогда я поняла, насколько я действительно павшая. Как неправильно я живу. В тот момент я не могла обвинять ни людей, ни своих родителей, но я поняла, что каждый человек — грешник. Я поняла, что я грешница пред Богом, и что если я не примирюсь теперь с Богом, то я попаду в ад.
1: Mulla oli kerääntynyt niistä tapahtumista, mitä vuosien varrella oli, niin synnin tunto, jota mä tukahdutin koko ajan tietysti käyttämällä päihteet ja syyllisyys siitä, että mä en ollut sellainen äiti.
2: Также я чувствовала угрызение совести из-за того, что я не такая мать, в какой дети нуждаются, несмотря на то, что стараюсь изо всех сил. Были случаи, когда вечером меня забирала полиция, и ребенка приходилось оставлять у соседей. Я находилась там сутками, не зная, что с ребенком. Много разного накопилось в душе. Иногда, находясь в одиночестве, голова моя прояснялась, и я видела, насколько я омерзительна. Мне ничего иного не оставалось, как воззвать о помощи к Богу. Помилуй меня и прости мне мои великие грехи.
1: Mä olin yhtenä päivänä oikein erikoisen ahdistunut. Ja mä kävin kirjastossa usein hakemassa sieltä kirjoja, just tällaisia, jotka jollain tavalla yrittää ohjata ihmistä.
2: Был день, когда я была особенно разбита внутренне. Я часто посещала больничную библиотеку, брала такие книги, в которых каким-то образом старались указать, как исправить свою жизнь. И вот однажды я опять бродила по коридору. Два раза пыталась позвонить к священнику больницы, но не получила ответа. Тогда я пошла в библиотеку. Она была уже закрыта. Я сильно стала стучать в дверь. Меня впустили. И я взяла просто так, случайно, одну книгу с полки. На обложке было написано «Предпосылки счастливой жизни». Стала читать. Читала помаленьку в течение дня. Тогда появилась мысль, что у Бога имеется план для каждого человека, и за это я ухватилась. Я поняла, что Бог поможет мне и желает сделать это. Потом я взяла из комнаты для посетителей Библию и начала читать.
1: Ja se oli valtavaa, miten esimerkiksi värejä mä en ollut nähnyt moniin vuosiin näistä päihteistä johtuen.
2: Сердце мое исполнилось радостью. Было, например, захватывающим уже то, что я опять могла видеть цвета, которых я не различала из-за действия наркотиков в течение многих лет. Я начала плакать, благодарить Господа за окружающую красоту, за зеленые деревья и голубое небо, поняв, какая великая милость постигла меня. Я никогда сама не смогла бы так изменить свою жизнь.

0: Маури, а какие обстоятельства тебя привели к Богу?
1: Minä olen kodista, jossa minun isäni oli myöskin alkoholisti ja lapsuuteni oli onnellinen määrätyssä mielessä, koska äitini rakasti meitä paljon ja katsoi meidän parasta.
2: Я из семьи, где отец был алкоголиком. Детство мое в какой-то мере было счастливым. Мама нас очень любила и всегда заботилась о нашем благополучии. Об отце я помню мало. Он редко был дома. Я помню, что я все время испытывал страх, ожидая, когда папа придет и в каком состоянии он будет. Мама научила нас вечерней молитве. Когда же я подрос и пошел в школу, то и эта вечерняя молитва забылась. После окончания школы я уехал из дому на работу. У меня, как и у всех нормальных молодых людей, были свои мечты, что я есть в жизни и что буду делать, и к чему мне стремиться. Жизнь моя потекла обычно, как у всех молодых людей. Ходил на танцы, потом, когда стал совершеннолетним, стал посещать рестораны. Таким путем в мою жизнь постепенно вошел алкоголь. В ранней молодости спиртное вызывало во мне отвращение. Но так как это относилось к манерам хорошего тона, я за столом вместе с другими стал опустошать рюмку вина.
1: Asiat meni hyvin monta vuotta, mutta alkoholi sai minun elämässäni yhä suuremman ja suuremman otteen. En tajunnut silloin, että se on...
2: Проходили года. И вино получало все большую и большую власть над моей жизнью. Я тогда не понимал, что это грех, который обвивает меня, и думал, что я имею власть над ним, что могу покончить с ним, когда пожелаю, и возьму стакан вина только тогда, когда захочу. Так я думал годами, но потом помаленьку начал замечать, что все же алкоголь имеет власть надо мной. Я заметил, что он уже мешает мне в работе и в отношениях с людьми. Моими друзьями стали люди, употребляющие много спиртного. Все это привело к неприятностям на работе. Я стал часто менять место работы.
1: Я vaihdun paikkakuntaa, sen takia ajattelin, elämä alkaa uudelleen, kun menen vieraalle paikkakunnalle ja uusien ihmisten pariin, jotka ei tunne minua.
2: Переехав на новое место жительства, я надеялся, что начну жить по-новому, так как на новом месте меня никто не знает, и что мне легко будет начать жить по-новому. Но мои привычки следовали за мною. Под конец дошло до того, что я только тем и занимался, что пил. Жил в разных компаниях, где много пили. И многие из моих друзей были преступниками. Я долго жил самообманом, внушая себе, что я могу владеть собою и своей жизнью. Но когда человек оказывается в пустоте и видит, что жизнь не соответствует тому, о чем он мечтал в юности, то он часто плачет в одиночестве, разочаровавшись в своей жизни и не получив того, чего ожидал от жизни в молодости.
1: Rahat on mennyt, ystävät on kaikonneet ja olet yksin ja ei ole työpaikkaa eikä asuntoa.
2: Деньги кончились, друзья оставили, и я оказался совершенно одинок, без работы и жилья. В этих обстоятельствах я начал серьезно размышлять, что делать, чтобы жизнь изменилась. Лечился в наркологическом отделении и получал временную помощь. Но через некоторое время опять начинал пить. И так в течение 5 лет, голосуя, ездил на попутных машинах. Иногда встречались верующие, которые рассказывали о Христе и свидетельствовали о том, как Христос изменил их жизнь. Я с насмешкой выслушивал их, говорил, что все это сказки, что Христос ни разу не помог и не открылся мне, хотя я и молился, когда было очень трудно. Но все равно в памяти остались эти свидетельства. Да иногда они и брошюры давали мне. Прочитав, я выбрасывал их.
1: Алкоголисты парантолоса ollessani viimeisen kerran, niin siellä kävi uskovaisia, jotka kertoivat Jeesuksesta, ja Siellä нämä asiat rupesi eri lailla kiinnostamaan minua. Minun sydämessäni syttyi semmoinen kaipaus.
2: Потом в наркологическую больницу, где я лежал, опять пришли верующие. Они рассказали о Христе, и там эти вопросы заинтересовали меня. В сердце моем вспыхнуло желание, тоска. Я все средства уже перепробовал. Осталось еще одно – обращение к Богу. Этого я не пробовал. А вдруг оно поможет мне, изменит мою жизнь? Ведь все уже потеряно. Мне нечего больше терять. Что препятствует мне обратиться к Богу? И я воззвал к Нему.
0: Некоторые говорят, что вера – это только один из многих способов, с помощью которых можно изменить себя. Какого вы мнения об этом? Пожалуйста, Моника.
3: Niin, mä tiedän omasta kokemuksestani, että kyllä ihminen voi parannella itseään, mutta ei siitä kyllä koskaan kuitenkaan tule mitään todellista.
4: Да, я знаю из своего опыта, что человек может сам себя изменить, но никогда из этого не следует ничего правдивого, истинного. Конечно, наружно можно изменить свою жизнь, если у тебя такая сильная воля, но ты никогда не получишь того внутреннего покоя и мира, который дает только Бог через рождение свыше. Лишь этим путем можно получить ту силу и тот мир, который воистину принесет изменения во всех вопросах.
1: Наисихминен нуори тютто, хэн кюсю, олико вайкеа вапалтуан виинаста.
2: Когда я рассказал о своей жизни одной молодой девушке на работе, она спросила, трудно было избавиться от водки? Я ответил, нет, когда Иисус освобождает, то легко. Иисус полностью изменил мою жизнь, освободил от грехов, в том числе и от водки. Девушка продолжила, нет, это должно быть трудно. Я знакома с одним человеком, который сейчас не пьет больше. Он сам покончил с водкой. Ему приходится постоянно бороться с этим. Я думал, что ответить. И внутренне молился про себя Богу. Дай мне нужные слова, чтобы ответить ей мудро. Ведь такая большая разница между человеком, освобождающимся своими силами, и человеком, которого Иисус освобождает. Пьяница – это как человек, находящийся в тюрьме и желающий освободиться. Он может, конечно, убежать, пролезть где-то через дыру или перелезть через стену. Он может убежать, но, живя на свободе, он знает, что он заключенный. Но когда Иисус освобождает от алкоголизма, это подобно тому, как охранник открывает перед ним ворота лагеря и говорит: «Ты свободен». Есть великая разница между попытками человека освободиться своими силами от водки или других грехов и плохих привычек и тем, когда Иисус освобождает его. Христом дарованная свобода, полная и истинная. Зная, что ты свободен, не надо бояться прежней жизни, привычек, что они каким-то образом опять свяжут тебя.
1: Minä ainakin sen ymmärsin omalla kohdallani, että minulle ei auta, että minä rukoilen Jumalalle.
2: Я считаю, что это не поможет, если я только помолюсь: Господи, избавь меня от этих последствий греха, от того, что случилось, когда я напился. Ты видишь, я без квартиры, без друзей, без работы. Я не могу просить Бога, чтобы Он устранил все это и дал мне все, в чем я нуждаюсь. Мне нужно просить у Бога сил, чтобы расстаться с прежней жизнью. Сказать: «Я хочу с ней покончить. Я желаю жить для Тебя, Иисус. Желаю оставить выпивку, нечестный образ жизни. Мне нужно сказать: Иисус, я здесь. Я желаю оставить прежнюю жизнь и с этого момента жить для Тебя, Иисус. Возьми Ты меня и будь Ты властелином в моем сердце. Я желаю следовать за Тобой Дай мне разумение поступать по твоей воле.
0: Если подумаем о вашей жизни, Моника и Маури, вы оба приняли Иисуса Христа своим личным спасителем. И, несомненно, Бог простил вам все прошлое. Но смог ли Он исправить уже разбитое? Смог ли Он восстановить разрушенные мечты?
4: Лично в моей жизни Бог исправил, но Он не сделал этого моментально. И сейчас я еще несовершенна, да и вряд ли буду совсем совершенна, находясь на этой земле. Но я уверена в том, что Он сам во мне совершит начатое им дело. Чувство полного доверия, знание того, что все в любящих, заботливых руках Всевышнего, дает полный покой. Господь и наружно во многом исправил мою жизнь. Мой муж уверовал примерно через год после меня. Он спасся еще из более глубокого рва, так как следовал по той же дороге, что и я. Мы вместе искали Бога и всей семьей излечились. Несомненно, Бог может изменить жизнь человека и желает изменить ее в лучшую сторону.
2: Как я уже говорил, в молодости у меня были мечты. Но теперь Господь дал мне новые мечты, многие из которых Господь уже исполнил. Раньше моя жизнь была бесцельной, бессмысленной. Я только искал эту цель. Но теперь, когда я прожил уже несколько лет верующим, я понимаю, для чего живу. Через Слово Божие я многому научился. Бог наполнил мой внутренний мир. Я понимаю свое назначение на земле. Откуда пришел и куда иду? Какое назначение имеет моя жизнь? Господь действительно помог мне. У меня чудесная семья, двое прекрасных детей. Их мне также по молитве дал Господь. Он дал мне желание трудиться. Раньше работа была для меня только обузой. Но прежде всего, Он дал мне спасение и радость. Одно из любимых мною мест — Евангелие от Иоанна, слова Иисуса. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, что «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Я пришел к Иисусу, и Он наполнил меня, как и сказано, что из чрева потекут реки воды живой. Это исполнилось на мне. Я чувствую, как реки воды живой вытекают из меня, потому что Иисус дал ее мне, эту жизнь. Мы каждый однажды уйдем отсюда. Будь мы алкоголиками или трезвенниками, министрами, президентами, великими мира сего или ничего не значащими, богатыми или бедными. Всем нам придется однажды умереть, и тогда ценность всех наших дел взвесит. Только вера в Бога, она единственная, доведет нас до жизни вечной».
0: Дорогой слушатель, эту новую жизнь, о которой только что рассказали Моника и Маури, вы тоже можете получить. Слово Божие, Библия, говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И воззовете ко мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь».

0: Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем к радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит радиопрограмма «Уроки доброй вести».
1: Мы знаем, чтобы быть детьми Божьими, то прежде всего нужно исповедать свои грехи. Мы должны признать себя грешниками и сказать Богу, что сожалеем о том, что своими грехами огорчаем Его. Мы уже видели, что единственный путь к Богу – это Иисус Христос. Сам Иисус сказал, что Он есть путь к Небесному Отцу. Как это Иисус путь? Он путь к небу, потому что только Он – единственный Спаситель. Мы должны верить в Него. Но что значит верить в Иисуса Христа как Спасителя? Это значит быть искренне уверенным в том, что Иисус умер за нас. Через смерть Христа Бог прощает нам все грехи. Я должен верить, что Он умер за меня. Ты должен быть уверен, что Иисус умер за тебя. Мы должны верить, что сейчас Иисус Христос на небе. Он любит и охраняет нас. Мы должны верить, что Он всегда заботится о нас. А тогда, когда приходит смерть, Он забирает нас к себе домой на небо. Иисус Христос пришел на землю, чтобы стать нашим Спасителем. Когда было Рождество Иисуса, ангелы радостно пели: «Ныне родился вам Спаситель». Они ликовали, потому что Иисус Христос пришел спасти грешников. Еще до рождения Иисуса ангел сказал Марии, его матери, что Он будет Спасителем. Мария была молодой девушкой. Она жила в маленьком городе Назарете. Однажды ей явился ангел Гавриил. Она очень испугалась. Но ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога. Родишь сына и назовешь его Иисусом, то есть Спасителем». Сам Бог дал это имя своему сыну, потому что Иисус Христос был послан на землю, чтобы стать спасителем всех людей. После этого ангел пришел и к Иосифу, будущему мужу Марии. Он явился ему во сне и сказал, чтобы рожденному младенцу дали имя Иисус, что значит Спаситель. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Вот для чего пришел Иисус Христос. Еще до того, как Иисус вознесся на небо, ученики ходили по городам и селам и говорили: «Люди, вам нужно поверить в Иисуса Христа. Только через Него вы сможете получить прощение грехов». Страшно даже представить, насколько мы жалки и грешны пред святым Богом. Но если мы поверим в Иисуса Христа, нам нечего страшиться. Он нас спасет. Через Него Бог прощает нам все грехи. Он очищает наши сердца, и мы можем войти в место, где нет греха, и вечно жить с Богом в небе.

0: «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды». Книга «Бытие».
1: В один из теплых летних вечеров Мария играла в саду со своими игрушками. Вдруг она увидела, что калитка в саду открыта. Она быстро выбежала за калитку в поле, чтобы нарвать букет цветов для мамы. При этом она забыла, что мама запретила ей уходить без разрешения из дому. Она срывала один цветок за другим и все дальше уходила от дороги. Вдруг она увидела красивую птицу с синими перьями и длинным хвостом, которая летала туда и обратно над маленьким ручьем. Мария думала: «Может, я смогу поймать эту птичку и посажу ее в клетку?» Но птица улетала все дальше, и она все дальше удалялась от дома. Солнце скрылось за большими деревьями, и очень быстро стемнело. Девочка испуганно смотрела по сторонам, ища, кто бы ее привел опять домой. Она вдруг поняла, что сама не найдет дороги домой, и начала плакать. Потом она начала громко звать: «Папа, возьми меня домой! Мама, я не найду дорогу домой!» Но кругом царила тишина. Из-за темного леса показалась луна. Ее бледный свет едва пробивался сквозь густые ветви. «Ах, — думала девочка, — если папа и мама меня не смогут услышать, то Небесный Отец слышит меня. Я буду молиться Ему». Она преклонила колени и попросила прощения за то, что была непослушной и без разрешения ушла из дому. Она сердечно просила Господа вернуть ее назад, к родителям. Встав с колен, она увидела белого ягненка, который стоял рядом с ней. Ягненок, видимо, отбился от своего стада. Мария была очень рада, что она сейчас не одна в темноте. Ягненок, казалось, тоже был рад, что Мария давала ему траву, и он блеял и ел из ее рук. Мария радостно обняла маленького ягненка, который весело прыгал возле нее. Девочка была уверена, что Бог послал ей этого ягненка, чтобы он показал ей дорогу домой, и она, не отставая, бежала вслед за ним. Когда родители заметили, что Марии больше нет в саду, они в тревоге начали искать ребенка. Была тихая, спокойная ночь. В зарослях кустарника мерцали светлячки. Время от времени родители звали свою дочурку: «Мария!», но ответа не было. Вдруг они увидели выходившую из леса мужскую фигуру. Родители очень испугались. Они думали, что это разбойник, который увел Марию. Но это был пастух, искавший свою заблудшую овечку. Они продолжали поиски втроем. «Может, нам пойти в этом направлении?» — сказал Мариин папа. Вдруг они услышали жалобное бление. «Это моя овечка!» — закричал пастух и стал звать ее. Через кусты навстречу ему бежал ягненок. Оттуда же родители услышали жалобный плач. «Не убегай, моя милая овечка!» Так родители нашли своего ребенка. Все вместе они благодарили Бога за найденную девочку и овечку.
0: А теперь, ребята, давайте вместе помолимся. Наш Небесный Отец, мы никогда не сможем отблагодарить Тебя за Иисуса Христа, нашего Спасителя. Мы желаем, чтобы Дух Святой дал нам уверенность, что Иисус – наш личный Спаситель, который пришел, умер за нас и простил нам все грехи.

Когда я был подростком, мне казалось так важно в ногу с временем шагать, и моде подражая даже в малом, от сверстников ни в чем не отставать. Один я случай навсегда запомнил, он изменил полярно жизнь мою, и, вспоминая об отцовском доме, его я нежно в памяти храню. В те времена 13 лет мне было. В подарок от отца я получил ботинки новые, но мода изменилась, я только месяц обувь проносил. И вдруг ажиотаж среди мальчишек, всех туфли с каблуками увлекли. На них набойки вовсе не излишек, а моды учредительницы крик. Я не желал считаться старомодным и деньги на покупку попросил. Отец взглянул, ответил удивленно: «Ведь ты же эти, сын, не износил». Я знал, что папа тяжело работал, но за работу мизер получал. И деньги все в родительской заботе на билы и еду распределял. И все же возразил ему: «Но, папа, в ботинках этих я смотрюсь глупцом. Ведь скоро у тебя опять зарплата. Нужны мне туфли», — спорил я с отцом. Отец ответил не спеша, не строго: «Ты на других внимание обрати, и если выглядишь ты хуже многих, получишь деньги на покупку ты». На завтра в школе по совету папы я на ботинки сверстников глядел и видел стоптанные и в заплатах, такие никогда б я не надел. И только несколько ребят носили те туфли модные на каблуках. К ним, мысленно себя уже причислив, я ни о чем не думал в попыхах, желая одного, чтоб завтра в школе по коридору с соконьем пройти

0: Машины выступали ноги в истоптанных дырявых башмаках. Они смотрелись нищенски убого, зияющими дырами в носках. Оторванная ветхая подошва крепилась. Оторванная верхняя подошва крепилась проволокой к башмакам. На месте каблуков кривой дорожкой торчали гвоздики то тут, то там. Что я увидел, больно отозвалось в сыновьем сердце, но лишь миг спустя уж чувство доброе то подавлялось назойливым желанием модным стать. «А, это ты, сынок?» — отец поднялся. «Ну что решил ты делать, говори?» Не глядя на отцовские ботинки, вчерашнюю я просьбу повторил. Отец вздохнул, мне деньги подавая. «Ну что ж, бери и покупай, сынок». Помчался я, прохожих обгоняя, в ближайший магазинчик обувной. Стояли туфли на витринной полке. «Вот я у цели!» — моды крик в руках. И вдруг я папины ботинки вспомнил с зияющими дырами в носках. Он износил давно свои ботинки, работая на нас, его семью. И просто без того он обходился, что нужно было очень самому. И модных туфель блеск в моем сознании вдруг стал тускнеть. И понял я в тот миг, что папа жил с ответственным желанием свою семью одеть и прокормить. Что стало б с нею, с нашей семьей? Вопрос в сознании сокрушил меня. Когда б отец был увлечен собою, когда бы был отец таким, как я? И был я восхищен отцовским долгом. Нет, не друзьям я должен подражать. Мой взгляд застыл на следующей полке с рабочей обувью, стоящей в ряд. Я пару взял 10 размера, и к кассе расплатиться подошел. Любовь к отцу в груди моей горела, и было на душе так хорошо. Назад, проделав быстро путь недлинный, я к мастерской с улыбкой подходил. На заднее сиденье машины и сдачу, и коробку положил. Отец еще работал. Я взял веник и мастерскую тщательно подмел. Снял паутину с потолка и двери, привел в порядок стеллажи и стол. В 5 вечера закончили работу. Прошли к машине и, садясь за руль, увидев на сиденье коробку, отец ее открыл и замер вдруг. «Но ты хотел купить совсем другое», — чуть дрогнув голосом, промолвил он. Не мог я объяснить, как стал героем. В моих глазах отец как восхищен. Я сын его, его живым примером, как подражать ему хочу во всем. Как благодарен Богу я безмерно, что сделал он его моим отцом. И чувствами святыми преисполнен, в ответ ему я слова не сказал. Но как отец, мою он душу понял и мне с любовью посмотрел в глаза. И положив натруженную руку на хрупкое мальчишечье плечо, его погладил. Все затихли звуки, два сердца лишь стучали горячо.
1: Отец, как много вложил в это слово Творец заботливый, благой, глава семьи, всегда готов он от сердца жертвовать собой. Не покладая рук, усердно для Бога строит он семью, и для детей примером верным он полагает жизнь свою. Являйте, дети, уважение, дарите радости отцу. За вас ведет отец сраженье, и даст отчет за

вас Творцу. Как декларирует, Писание, венцами будьте для отцов, вам будет благо воздаянием от Господа, кто есть любовь.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
2: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

Мы продолжаем изучение послания к римлянам. Глава 4. После рассмотрения вопроса об отношении веры к закону, Павел переходит к другому вопросу. Как обстояло дело с верующими Ветхого Завета, жившими до того, как благовествование об Иисусе было возвещено всему миру? Речь здесь идет преимущественно о двух личностях, потому что для каждого иудея они имели особое значение. Один – как представитель обетований Божьих, другой – Богом избранного царства. Ведь Мессия был сыном Давида, сына Авраама, сравните с Матфея 1:1. Обе эти личности, особенно Авраам, подтверждают ход мыслей апостола. Прежде всего, он спрашивает, что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Стих 1 по 3. Авраам достиг праведности и получил обетование быть наследником мира на основании веры. Стих 13. Здесь нет и речи о каком-либо из дел Авраама, поэтому здесь нет ничего, чем он мог бы хвалиться. Все это было даровано Богом. Бог говорил, и Авраам верил. Бог по своей благодати обещал благословение, и Авраам сверх надежды поверил с надеждой, и эта вера вменялась ему в праведность. Иаков, на первый взгляд, во второй главе своего послания противоречит сказанному здесь, когда он спрашивает, не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака сына своего? Иакова 2:21. Но когда мы вспомним, что Иаков написал свое послание 12 коленам Израиля, то есть в большинстве своем необращенным людям, которые хотя и считались верующими, но истинной сердечной веры не имели, и что апостол поэтому подчеркивает необходимость наличия практического подтверждения их исповедания, веры, то тогда эта трудность исчезает. Готовность принести в жертву Исаака являлась доказательством наличия веры. Вера содействовала этому делу, и через него она достигла совершенства. Подобным образом и Раав, факт, что она приняла соглядатаев и отпустила их другим путем, доказал наличие в ней веры и оправдал ее. В обоих случаях речь идет не об оправдании пред Богом, но пред людьми, а о явном для всех доказательстве, что там действительно имела место настоящая вера. Готовность принести в жертву Исаака и отпустить соглядатаев, несмотря на связанную с этим для Раав смертельную опасность, указывала на наличие сознательной и действенной веры. Оба эти действия не были ни делами закона, ни добрыми делами в обычном смысле этого слова, но они были делами веры, через которые она проявила себя как истинная и живая вера. Ибо вера без дел мертва, она является лишь головной верой. Именно эту сторону подчеркивает Иаков. Какой же вывод можно сделать из истории Авраама? Если бы Авраам мог оправдаться делами, то ему было бы чем похвалиться. Но разве это возможно пред лицом святого Бога, пред которым даже небеса не чисты? Писание не сообщает нам ни об одном деле, на основании которого Бог мог бы оправдать. Но что говорит оно? «Поверил Авраам Богу». Так написано, и так было, и есть в полном соответствии с Евангелием. Бог и сегодня действует так же. После того, как Христос умер за нечестивых и грешников, всякий верующий по милости принимается Богом. Бог теперь является Богом, оправдывающим нечестивого. Причем вся слава, конечно, принадлежит Ему. Когда человек выполняет какую-либо работу, то ему за это положена плата, большая или маленькая, в зависимости от ценности и объема работы. Он получает вознаграждение, и именно не как подарок, а как заработок, как нечто, принадлежащее ему по праву. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, стих 4. Однако, когда человек не делает, но верует в того, кто оправдывает нечестивого, и эта вера вменяется ему в праведность, каким это является чудесным подтверждением учения о дарованной человеку благодати?
Это полная противоположность оправданию на основании дела закона. Так действовал некогда Бог по отношению к Аврааму и остальным верующим Ветхого Завета. Человек, сознающий, что он перед Богом является ничем иным, как только грязным, погибшим грешником, и приходящий к Богу, который на основании совершенного Христом искупительного дела очищает и оправдывает нечестивого грешника, оправдывается на основании этой своей веры. Ему по благодати вменяется праведность Божья, которая не имеет ничего общего с делами человека. Так и Давид, хотя он и находился под законом, говорит в 32-м псалме не о блаженстве исполнителя закона. Он имел возможность убедиться, что таковых нет, но о блаженстве человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Он называет блаженными тех, кого закон должен проклясть, грешников, которые не соблюли закона, но чьи беззакония прощены Богом и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. В связи с этим апостол спрашивает, блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась ему в праведность. Тогда, когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Стих 9-10. Таким образом, раз и навсегда установлено, что не дела, но вера Авраама вменялась ему в праведность. Открытым, особенно для потомков Авраама, остается вопрос, когда это произошло? Был ли Авраам уже обрезан в то время или нет? Нет, лишь много лет спустя, когда ему было 99 лет, он получил знак обрезания, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Поэтому Авраам более, чем кто-либо другой, достоин называться отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. В то же время он является и отцом обрезанных. Здесь подразумевается обрезание в его истинном значении, как знак действительного отделения для Бога, будь это принявшие обрезание верующие иудеи или те, кто, будучи необрезанными, ходят по следам веры Авраама, которую он имел вне обрезания. Это отделение началось для Авраама тогда, когда Бог среди окружающего его зла отделил его для себя через обрезание, образ смерти для плоти. Таким образом, он не был оправдан этим актом. Обрезание не было средством оправдывающей благодати, но печатью, вмененной нашему патриарху уже десятилетия назад праведности. Поэтому верующие из язычников, подобные их отцу, в духовном смысле были также обрезаны, как и верующие из иудеев. Здесь не было никакого различия. Авраам был отцом всех.

13 стихом начинается новая мысль. Авраам был носителем обетования Божьего. Но было ли это дарованное ему или его семени обетование быть наследником мира каким-либо образом связано с законом? Зависело ли оно от исполнения его? Никак. Дарованное без всяких условий обетование совершенно исключает обязательное исполнение установленных законом обязанностей. Бог ни в 12 главе книги Бытия, ни в 22, где Он подтверждает свое обетование семени Авраама, ни слова не говорит о законе. Это не было бы, как уже сказано, обетованием, если бы его исполнение зависело от дел того, кто его получил. Нет, Бог дает, и Бог исполняет обетование. Наследство достигается не законом, но праведностью веры. Поэтому, если бы утверждающие на законе были наследниками, то тщетна вера, бездейственно обетование. Стих 14. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Стих 15. Вся история Израиля доказывает истинность этих слов. Синайский закон, каким бы добрым и праведным он ни был, лишь побуждал в людях их своеволие и обнаруживал природную испорченность их сердец, которая выражалась в нарушении святых заповедей Божьих, призывая вследствие этого гнев Божий на людей. Где нет закона, там, хотя и возможно наличие греха, дана заповедь. Ее можно преступить, как пишет Павел в главе 5, 20 стихом. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. Каким же образом можно законом достигнуть наследства? К тому же, во время Авраама закон еще не был дан. Ему было даровано, я повторяю это, безусловное обетование, которое совершенно не зависело от человеческих действий и было основано исключительно на благодати Божьей. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, будь то верующий из иудеев или из язычников. Стих 16. Это согласуется со Словом Божьим к Аврааму. «Я поставил тебя отцом многих народов». Стих 17. Благодать выходит далеко за рамки народа Израиля, и во Христе истинном семени Авраама обращена ко всем народам. Итак, мы снова видим, что только вера может притязать на наследство, а именно перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: «Так многочисленно будет семя твое». Стихи 17 и 18. В этих словах пред нашим взором является еще одна драгоценная истина. Сила воскресения, сила даровать жизнь там, где все мертво, творчески действовать там, где для человека потеряна всякая надежда. Это была та сила, на которую полагался Авраам, когда его тело омертвело, и утроба Сары была в омертвении. Для веры все зависит от этой силы и от Бога, в котором она пребывает. И эта вера чудесным образом проявилась в Аврааме. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Стихи 20 и 21. Какой ободряющий и возвышающий пример веры! Для природных глаз Авраама все выглядело безнадежным, но Бог сказал, и этого было для него достаточно. Авраам поверил слову Бога и не остался в стыде. Как чудесен этот порядок! Авраам не поколебался, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и был вполне уверен, что Бог силен исполнить свое слово. «Так многочисленно будет семя твое». Поэтому и вменилось ему в праведность. Стих 22. «И он наречен другом Божьим». Иакова 2, 23.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Послание к Галатам, 3 глава, 26 стих. Отцовство Божие относится ко всем его детям. Маловерие, ты часто говорила: «О, если бы было у меня мужество духа твердости, чтобы я владела мечом, как он, и была таким же храбрым!» Но, увы, я спотыкаюсь о каждую соломинку и пугаюсь каждой тени. Послушай же, маловерие, дух твердости — это дитя Божие, но также и ты — его дитя, и дух твердости не больше тебя в сыновстве Божием. Петр и Павел, благословеннейшие апостолы, были членами семьи Всевышнего, но ты тоже из этой семьи. Слабый христианин – такой же сын Божий, как и сильный христианин. Завет пребудет нерушим, хоть сдвинется земля. В Иисусе, сильный ли, без сил, мы все одна семья. Все имена занесены в одну и ту же фамильную книгу. У одного может быть больше благодати, чем у другого, но Бог, наш Небесный Отец, любит всех одинаково. Один может совершать более великие дела и приносить больше славы Отцу его, но и меньше в Царстве Небесном в той же мере дитя Божие, как и тот, кто числится среди могущественных у Царя. Пусть же ободряет и утешает нас, когда мы приближаемся к Богу и говорим Ему: «Отче наш». И все же, утешившись этим, не будем довольствоваться малой верой, а попросим, подобно апостолам, чтобы она была в нас умножена. Как ни слаба наша вера, если это истинная вера во Христа, то в конце концов мы попадем на небо. Но во время нашего земного странствования мы не сможем воздать большую славу нашему Господу. И также не будут в нас преизобиловать радость и мир. Если же вы хотите жить для славы Христовой и пребывать в радостном служении Ему, стремитесь все больше и больше исполняться духом усыновления, пока совершенная любовь не изгонит ваш страх.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Мышь, которая рычала. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 4 стих. «Тот, кто в нас, больше того, кто в мире». Несколько лет назад мы с сыновьями отправились с палатками в пустыню Селуэй-Битерут на севере штата Айдахо. Там водятся медведи-гризли. Чтобы избежать встречи с животными, мы взяли с собой специальный спрей, а также содержали лагерь в чистоте. Однажды среди ночи я вдруг услышал, как Рэнли барахтается, пытаясь вылезти из спального мешка. Я схватил фонарик и включил его, ожидая увидеть сына в лапах разъяренного гризли. А там сидела на задних лапках, размахивая передними, полевая мышь размером около 10 сантиметров. Своими зубками она крепко вцепилась в кепку Рэнди. Маленькое существо тянуло ее, пока не стащило с головы мальчика. Я расхохотался, а мышь бросила кепку и пустилась на утек. Мы вновь забрались в спальные мешки. Но получив прилив адреналина, я не мог заснуть и начал думать о другом хищнике – дьяволе. Вспомните искушение Иисуса сатаной. На все соблазны Господь отвечал текстами из Писания. Каждым ответом Он напоминал себе, что Бог уже говорил на эту тему, поэтому Он не может ослушаться. Это вынудило дьявола бежать. Хотя сатана хочет поглотить нас, следует помнить, что он – сотворенное существо, подобное маленькому грызуну. Иоанн сказал: «Тот, кто в нас, больше того, кто в мире». Какие у вас самые большие искушения? Что говорит об этих проблемах Бог? И как вы можете использовать Его слова, когда боретесь с искушениями? Боже, я благодарен, что Ты больше, чем любое искушение, которое приходит ко мне. Прошу, укажи мне выход.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи». 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 6 по 7 стих. Апостол Павел в данных стихах говорит о верующих церкви в Фессалониках как о подражателях Господу. Зиждется ли в этом святая угодная воля Божья? Желает ли Господь, чтобы его последователи подражали ему, вне всякого сомнения? Например, в послании апостола Павла к Ефесянам, 5 главе и 1 стихе, сказано: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Но не всегда обращается внимание на то, с чем связано подражание и именно в чем мы должны подражать ему. Интересно, что в послании к Ефесянам, 5 главе 1 стихе, где сказано «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные», в последующих стихах этой же главы дается пояснение сути подражания. Например, здесь сказано в 3 стихе о чистоте духовной, а также о чистоте языка, говорится в 4 стихе, о испытании того, что угодно Богу, стих 10. Но вот в стихе 2 этой же главы сказано так: «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Оказывается, наше подражание Христу не только зиждется в любви друг к другу, как и Он возлюбил нас, но и здесь говорится о жертвенной любви, ибо Христос предал Себя за нас в жертву Богу. Жертвенная любовь, как путь подражания Богу, естественно, связана с жертвою. И именно с этой жертвою связано подражание Христу было и в жизни церкви в Фессалониках. Ибо апостол говорит: «И вы сделались подражателями Господу, принявши слово при многих скорбях». Конечно, не всякая скорбь в нашей жизни является результатом подражания Христу. В данном случае члены церкви в Фессалониках, их скорби были результатом того, что они приняли Слово Божие. Таким образом, скорбя ради Христа, ради вечного, ради непреходящего, этим подражают они Господу. Апостол Иоанн тоже был участником в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа в то время, когда он был на острове Патмос, сослан за Слово Божье, Откровение, 1 глава, 9 стих. Апостол Павел, находясь в заточении за имя Христа, пишет Колоссянам так: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Колоссянам, 1 глава, 24 стих. Таково же восполнение недостатка в плоти и скорбей Христовых восполняли и члены церкви в Фессалониках. Они претерпели много страданий, 2 глава, 14 стих. И для того, чтобы в будущем их утвердить, апостол посылает к ним Тимофея, как и сказано.

6 стих, замечаем необыкновенное состояние страдающих. Здесь сказано: принявший слово при многих скорбях, и далее, с радостью Духа Святого. Невероятно, но факт, скорби и радость в данном случае совместимы. Следует заметить то, что в жизнь страдающего верующего Бог снизпосылает свою благодать, подкрепляющую страдальца и вызывающую в его жизни радость божественную. И эта радость Божья, совершенная, не зависящая от окружающих человека обстоятельств, как Господь и сказал своим ученикам. Читайте Евангелие от Иоанна, 16 глава. Какие божественные источники побуждают верующих в Фессалониках не плакать, не порицать Бога за горькую участь, но радоваться? Слово Божье в них. Принявший слово при многих скорбях. 1 Фессалоникийцам 1:6. А во второй главе апостол еще более поясняет: вы, принявший слово Божье, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. 2 глава, 13 стих. Слово Божье действует в их сердцах, ибо они замечали то, что слушали от Слова Божия. Марка 4, 24. И наблюдали, как они слушали это слово. Луки 8, 18. Они сделали то, к чему призывал Господь Иисус Христос. Кто имеет уши слышать, да слышит. Матфея 13, 9. Ибо многие не способны слушать Слово Божье, Евреям 5:11. И именно поэтому Слово Божье не может действовать в таковых. Но в церкви в Фессалониках Слово Божье действовало. Они приняли это Слово и практически применяли его в своей повседневной жизни, то есть к чему оно их призывало. 1 глава, 3 стих. Ибо они имели и веру, и труд любви, и терпение. Таким образом, Слово Божье является божественной силой в сердцах верующих в минуты скорбей и переживаний. Народ Божий рядом с ними. Часто страдающие думают, что они единственные страдальцы в этом мире, и что никто больше их не страдает. Быть одиноким во времена страданий – это великая ноша, и многие не в состоянии нести ее. Но здесь членам церкви в Фессалониках апостол говорит следующее: «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявший слово при многих скорбях». И далее апостол вспоминает свои страдания за имя Христа, что он был изгнан своими, 2 глава, 15 стих, всевозможные препятствия, 2 глава, 16 стих, и что эти страдания не единственный случай, а обычное явление для многих верующих, 3 глава, 4 стих, в том числе и для апостола Павла. И для того, чтобы развеять чувство одиночества в часы страдания данной церкви, апостол Павел посылает к ним Тимофея для ободрения, 3 глава, со 2 по 3 стих. И все это для того, чтобы они не испытывали то, что испытал пророк Илья, который в дни больших переживаний сказал Господу следующее: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, остался я один». «Нет, ты не один», Господь говорит. «Есть еще 7000 мужей, угодных мне». Третья книга Царств, 19 глава. Осознание духовного общения в духе с народом Божьим утверждает и утешает нас в нашей вере в дни страданий и переживаний.

Божья слава пред ними. Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его, говорит апостол Павел этой церкви во 2 главе 19 стихе 1 послания к Фессалоникийцам, апостол живет будущим и призывает верующих этой церкви, испытывающих страдания, жить будущим, а именно ожидать с небес Сына Божия Иисуса. Верующие в пришествие Господне будут восхищены на облаках в сретении Господу. 4 глава, 17 стих. Служащие великому Богу верно предстанут пред Его судилищем. 1 Коринфянам 4, 5, Римлянам 14, 10, 12, 2 Коринфянам 5, 9, 10. Получат они венцы, о которых много сказано апостолами. 1 Коринфянам 9, 24, 27, 2 Тимофею 4, 8, 1 Петра 5, 4, Откровение 2, 10. На основании любви к Богу верующие служат Ему. На основании своей благодати Бог дарует им надлежащие венцы. Радостное общение с Господом, и притом вечное, способствует укреплению страдающих во имя Христа. Ибо, как говорит нам Священное Писание, праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбленным, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с неба, с ангелами силы Его. 2 Фессалоникийцам 1, 6, 7. Итак, церковь в Фессалониках, проходя долиною плача, радуется и на это имеет все основания, дарованные им от Бога. Радуемся ли мы с вами, проходя долиной смертной тени?

0: Дорогие друзья, в течение этого часа на нашей волне вы услышите проповедь Михаила Голубина и после нее, через 45 минут, страничку о Боге, о вере, о церкви.
1: Друзья, я начну свою проповедь с загадки. Когда впервые в истории человечества прозвучало пророчество о втором пришествии Христа? Это пророчество Еноха в книге Иуды. «Се Господь грядет со тьмами ангелов». Осудить праведно вселенную – это было первое пророчество о втором пришествии. Не написано в Бытие, но написано в послании Иуды. Енох – удивительный человек, о котором книга Бытие говорит, что он ходил перед Богом, и его не стало, потому что Бог взял его. Причем два раза говорится, отмечается, что ходил перед Богом. Вот именно эта фраза «ходить перед Богом», мне хотелось бы взять ее за основу и поговорить о том, что значит ходить перед Богом и ходить перед людьми. Что вообще это такое «ходить перед Богом» и насколько это актуально сегодня нам, жителям 21 века, или же это было актуально только в дни Еноха перед его восхищением. Или же в жизни сегодняшней церкви, перед ее взятием, тоже это актуально ходить перед Богом. Бог взял Еноха, потому что он ходил перед ним. Друзья, можем ли мы привести те же самые слова в отношении церкви? Тот человек, который ходит перед Богом, он готов к пришествию или ко встрече с Господом. Итак, что же значит ходить перед Богом? Когда-то в древние времена пророк Михей обличал израильский народ в таких пороках, как идолопоклонство, либо же поклонение Богу, но формальное, мертвое, под названием ритуализм. То есть он вот в таких пороках, с одной стороны, Израиль был погружен в идолопоклонство, с другой стороны, формальное, мертвое служение Богу. И вот как бы он подводит черту и делает вывод, что же нужно человеку для того, чтобы Богу угодить. И мы считаем, что это золотой текст в книге пророка Михея 6:8. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Я хочу говорить именно о третьей части. Ну, вообще, справедливо это желательно применять к себе, милосердие применять к ближним, а смиренно-мудренно ходить перед Богом. Вот в трех отношениях здесь три такие советы в трех наших позициях: к себе, к ближнему и к Богу. Ну, что значит ходить вообще перед кем-то или ходить перед Богом? Рисую иллюстрацию, опять же, погружаясь в воспоминания. Армия, значит, плац и вышагивание, марширование солдатов по кругу этого плаца. В особо торжественные какие-то знаменательные события по армейской этике солдаты должны были, проходя мимо трибуны по команде, на вытяжку усилить свой шаг, поступь свою, посильнее бить сапогом об асфальт, вот, и какую-то песню спеть. Почему? Потому что где-то за трибуной стоит командир из высшего состава, и поэтому солдаты таким образом по армейской этике чествуют своего большого командира. То есть весь круг они проходят, ну так, своей обычной армейской походкой, но когда они равняются с трибуной, и я помню, что сам так же проходил, вот, маршируешь на вытяжку с таким особым благоговением, потому что проходишь мимо командира, большого командира. Друзья, вот что-то похожее в жизни христианина, когда он ходит перед Богом, сознавая, кто такой Господь, кто такой Бог, и он ходит перед Ним с трепетом и благоговением. И вот что, к чему я пришел, каким выводом, что значит ходить перед Богом. Первый вывод, который я сделал, что значит ходить перед Богом. Ходить перед Богом значит стараться Ему угодить. Стараться Ему угодить. Вот, кстати, пророк Михей и отвечает на вопрос, как вот ему угодить, следующим стихом. Вот так ему угодить. И в заключение смиренно-мудренно ходить перед Богом. Кстати, друзья, вот книга «Бытие» и послание к евреям, если сопоставить два текста, что они говорят о Енохе, то можно сделать такой вывод, что ходить перед Богом – это значит ему угодить. Написано в «Бытие», что «ходил Енох пред Богом и не стал его, потому что Бог взял его». Послание к евреям: «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил свидетельство, что угодил Богу». То есть по вот этим словам «ходил перед Богом и там» можно сделать вывод, что ходить перед Богом – это значит ему стараться угодить. Он угодил. И как угодил? Верою угодил. Вот такой вывод можно сделать из двух текстов. Друзья, вот если нету этого старания угодить Господу, то, наверное, о хождении перед Богом не может быть и речи, что оно есть. Я помню особо такое состояние, когда вот незадолго до армии, точнее после института, я не хотел идти в армию, честно говорю. И, значит, вышел такой указ ельцинский: те, кто заканчивает экономическое, там, юридическое образование, получают высшее и или финансовое, и устраиваются в органы налоговой службы, те имеют отсрочку от армии. И мои родители, будучи неверующими, они хотели, чтобы мы в армию ушли. Мама говорила: давай мы тебе язву желудка сделаем на бумаге. Но я понимал тогда, что она с бумаги может переползти, эта язва, в желудок. Поэтому я не хотел на бумаге язву. Хотел все по-честному, и вот они знали, что делать с этим честным сыном. Я... Мать приносит этот указ, говорит: вот мне подсказали аудиторы наши, давай, действуй, иди в налоговую. И вот я приезжаю в Богородск после окончания вуза на Камчатке, и иду в налоговую, и там устраиваюсь, все нормально, берут, все хорошо, здорово. Но через полтора года я понял, что что-то не то в моей жизни. Все-таки это фискальные органы, все-таки это, как ни говори, но карательная система. Приходилось протоколы составлять, приходилось портить настроение людям, а потом говорить им о любви Божией, как Бог их сильно любит. Внутри меня шел большой конфликт. И спустя полтора года я оказался в доме моего старшего друга в поселке Ильбаново Вячеслава Германюка. Я не мог уехать домой в Богородск, потому что дорога перекрыта, распутится. Самолеты не летают, метеоры еще не ходят. И поэтому я у него задержался вынужденно на пару недель. И вот когда он послушал о моих муках совести, он говорит: слушай, беги, просто беги. Ну и ничего страшного, пойдешь в армию, два раза по фейсу получишь. Я даже не знал, что у него такие отменные пророческие данные. Точно два раза, один раз по одной щеке пощечина от пьяного прапорщика, потом другая пощечина от контрактника прилетела, ровно два раза вот туда, куда он сказал. В общем, все так и получилось. Приезжаю после Вячеслава домой, захожу в свой Гефсиманский сад. Я жил тогда у бабушки с дедушкой, а дом молитвы у них в огороде дедушка построил. И вот я частенько туда наедине побыть перед Богом, вымолиться, захожу туда и говорю: Господи, я не знаю, что дальше делать. Что-то внутри меня вот, ну, дискомфорт такой. Не могу я как христианин прижиться на этом месте, хотя коллектив нравится, ну и работа как бы нравится, все здорово, все хорошо. Ну, бери дальше работай, но внутри меня как христианин шел какой-то конфликт. Я решил честно взять листок бумаги, ручку и написать, по каким причинам я должен уволиться. И у меня появилось около 15 причин. Я встал на колени и сказал: Господи, может быть, я делаю ошибку. Но я эту ошибку делаю ради Тебя, из любви к Тебе, потому что я хочу Тебе сильно угодить. Я чувствую, что я что-то теряю на этой работе, что-то важное. Я чувствую, что я с Тобою в каком-то разобщении нахожусь. У меня нет близких общений с Тобою. Отношений. Поэтому я, может быть, делаю ошибку, и, может быть, меня люди не поймут, и действительно не поняли. Меня не поняли неверующие, не поняли меня верующие, зачем я так сделал, и точно пошел в армию. Но перед этим я успел жениться, и мой медовый год проходил в армии. И вот, друзья, в тот вечер я испытал, что такое, ну, сладость угодить Богу. Когда ты не перед людьми стараешься угодить, поймут тебя, не поймут, критиковать будут, скажут, что ты вообще глупо поступил, зачем такие поспешные решения, да неужели нельзя более было компромиссные какие-то найти, зачем так резко? Но в тот вечер я понимал, что это надо для моей души. Кстати, после этой победы я заметил, как Бог прямо явно и реально отвечает на мои очень важные нужды, на мои молитвы, в том числе и с семейным вопросом. Человек, который ходит перед Богом, он хочет и старается угодить Богу и делает, предпринимает шаги веры, даже если люди не поймут, даже если весь мир скажет, что ты какой-то странный. Но ты, желая угодить Богу, сознавая, что Он хочет для тебя в твоей жизни, или читая со страниц Писания Его план для твоей жизни, ты хочешь Ему угодить, идешь на этот решительный шаг, ты ходишь перед Богом. Итак, друзья, желание угодить Богу, попытка, старание Ему угодить, приятно Ему сделать, это есть часть хождения перед Богом. Еще что? Ходить перед Богом — это значит следить за своей непорочностью. Вот тексты, которые это доказывают. Аврааму Бог сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Ной. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Иосиф. Друзья, вот интересное можно сделать сопоставление Иакова и Иосифа во время искушения. Ну, искушение Иосифа все хорошо помнят, о чем речь идет, с женой Потифара. А вот искушение Иакова когда было? Когда искушала его мать и толкала его на порочный поступок обмануть своего отца. Это было искушение для Иакова. И посмотрите, от позиции, от отношения хождения перед Богом зависел их выбор, согрешить или не согрешить. Когда жена Потифара искушала Иосифа, то Иосиф не сказал: «Как же я перед Потифаром сделаю сие великое зло?» Ведь Потифар такой хороший, добрый, он мне все доверил. Да, он это и сказал, но он отмечает: «Как же я перед Богом сделаю сие великое зло?» Перед Богом. То есть, если бы он сказал перед Потифаром, то, возможно, бы жена Потифара, возможно, бы убедила и сказала, что об этом Потифар точно не узнает. Но он говорит: «Как же я перед Богом сделаю это зло?» Кстати, интересно, что если вы проследите за цитатами Иосифа, обычно он везде в своих цитатах ссылается на Бога. Что бы Иосиф ни говорил, у него идет всегда отсыл на Бога. Даже когда он разыгрывает сценарий египетского владыки с братьями своими, он даже и тогда говорит, что боится Бога. То есть, друзья, удивительно, что этот человек везде и всюду ссылается на Бога. Что бы он ни делает, ссылается на Бога. Он принимает какое-то решение, он ссылается на Бога. Он советует что-то фараону, он ссылается на Бога. Он встал перед фараоном, чтобы рассказать ему программу спасения для Египта. И первое, что сказал Иосиф: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Он ходил перед Богом. И именно это помогло ему устоять в непорочности. А вот Иаков как раз-таки, когда его мама искушала: «Пойди, давай там вот все, благословение, завладей, потому что оно тебе должно принадлежать». И он говорит: «Мама, как же я это сделаю, когда отец мой догадается, отец, не Бог увидит, а мой отец меня ощупает, обнюхает и поймет, что я не Исав. И тогда вместо благословения будет проклятие». Смотрите, друзья, на что отсылает, на что ссылается Иаков? В чем его главный корень, загвоздка? Что мешает ему согрешить? Исаак узнает. Исаак узнает. Так давай сделаем так, чтобы не узнал. А, да? А как? Вот так мы сделаем. Ну тогда ладно, хорошо. И он идет на грех. То есть, друзья, когда человек ходит перед Богом, это сохраняет его в непорочности. Когда же он ходит перед людьми, даже перед праведными людьми, этот человек не застрахован от падения, и чаще всего он становится добычей врага. Поэтому человек, который ходит перед Богом, он старается следить за своей непорочностью, и даже если упадет, он старается покаяться перед Богом. Вот смотрите, Давид говорит о себе: «Я согрешил». Саул говорит о себе: «Я согрешил». Саул говорит: «Я согрешил, но почти меня перед народом». Давид говорит: «Я согрешил на весь Израиль». 50-й псалом. Этот псалом пели. И даже есть предположение, что вавилонские пленники ничего лучше не могли придумать для своего покаяния, как именно вот этот псалом. Потому что два последних текста – это молитва о восстановлении стен Иерусалима. Но во все дни Давида стены Иерусалима стояли. И есть предположение, что это было поздней богодухновенной допиской, потому что так каялись израильтяне в вавилонском пленении 50-м псалмом. Они использовали его. То есть в то время, когда стены были разрушены. Удивительно, Давид кается на весь Израиль в своем злодеянии. Оно было хуже по моральным устоям, хуже, чем грех Саула. Однако Саул хочет запрятать, замаскировать, но чтобы почтили перед народом. Я согрешил. А Давид тоже говорит: я согрешил, и кается на весь Израиль перед Богом. Друзья, это удивительно. Человек, который ходит перед Богом, он умеет каяться. Человек, который не ходит перед Богом, он не умеет каяться, лишь бы никто об этом не узнал. Вот чего он страшится. Блудный сын, когда шел к отцу, первое, что он поставил на первое место: согрешил я против неба и пред тобою. То есть против неба сначала согрешил. Небо видело мой грязный, негодный поступок, когда я хлопал дверью и завладел раньше времени наследством и ушел все это дело растранжирить на грех. Против неба и пред тобою. Человек, который знает, что он грешник, он прежде всего груз греха несет перед Богом. И перед Богом вымаливается и кается перед ним. Человек, ходящий перед Богом, он старается следить за непорочностью, но если даже и упадет, он умеет каяться. Третье. Ходить перед Богом значит быть искренним перед Богом. Вот так говорится о Давиде. Соломон молится: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою». Он ходил пред тобою с искренним сердцем. Друзья, человек, который ходит перед Богом, это человек, который искренно себя ведет в отношении Бога. Помните историю первой церкви Варнава? Когда он пришел в антиохийскую церковь, то он начал учить их не левитским законам, будучи сам левит, но он убеждал всех антиохийцев, это была, ну как сегодня говорят, микс, сборная церковь была с разных культур. И кого туда послать? Может быть, послать Петра, может быть, послать Иакова направить? Давайте пошлем Варнава, ибо он муж добрый. И пошел туда добрый человек. И когда увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех, что держаться Господа искренним сердцем. Возможно, еще не зажили раны воспоминаний о первой трагедии в первой церкви, когда Анания и Сапфира хотели сделать точно так же, как сделал Варнава, но только подешевле. Для того, чтобы подешевле купить себе репутацию в первоапостольской церкви жертвенных членов церкви. Варнава же делал это все пред Господом. Он был муж искренний, и он это делал все искренно, когда приносил свое пожертвование к ногам апостолов. Анания и Сапфира это сделали не с искренним сердцем. И Бог осудил на месте грех. Это была первая драма, первая трагедия, первый суд над Домом Божиим в лице Анании и Сапфиры. Поэтому, возможно, я допускаю, что Варнава, когда пришел в Антиохию, сознавая, что может разрушить первую церковь, вот на, так сказать, на первых ее порах, что может разрушить? Лукавство, которое может вторгнуться туда, воспоминая, как Бог осудил этот грех в первой Иерусалимской церкви. Сам Варнава был человеком искренним и ходил перед Богом. Как-то к Спержену подошла одна служанка и засвидетельствовала о своем покаянии, на что великий проповедник спросил: «Дитя, а как ты докажешь, что ты получила рождение свыше?» На что получил такой странный ответ, но вместе с тем абсолютно точный ответ. «До покаяния я убиралась там, где видно. После покаяния я убираюсь там, где не видно». То есть теперь она работает и совершает свой труд служанки и убирается везде, в тех углах, где люди не видят, там, где грязно. Друзья, это прекрасный ответ. Человек, который ходит перед Богом, он старается быть искренним, открытым пред Господом и делать все искренне. Четвертое. Ходить перед Богом значит не создавать видимости перед людьми. Кстати, эта идея является одной из центральных Нагорной проповеди Иисуса Христа. А Нагорная проповедь – это как раз основа, это фундамент нашего христианского мышления, мировоззрения. И третья часть Нагорной проповеди посвящена именно этой идее. Целая шестая глава, почти вся глава, говорит о том, что нужно все это делать, молиться, поститься, творить милостыню не пред людьми, чтобы показаться, а все это нужно делать в тайне. Не трубить перед собою, и Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот это как раз Нагорная проповедь учит ходить перед Богом, а не перед людьми. Поэтому, друзья, это не просто учение Ветхого Завета, это основа христианства, это Нагорная проповедь. Как только ты начинаешь ходить перед людьми, ты можешь просто потерять основу своего христианства. Кстати, в наше время это сложнее стало делать. Почему? Потому что везде камеры, потому что везде публичность, везде как-то вот такой век у нас наступил. А вспоминаю вот эту таежную жизнь, где-то там тебя запружит снегом, что дверь не можешь открыть, предашься искренней молитве пред Господом, зачитаешься Библией и думаешь, как прекрасно, как хорошо с Господом. Никто не знает этих твоих тайных переживаний, тайных твоих молитв, тайных побед, никто этого не знает, но это так прекрасно. Давид не рекламировал свои победы, он рассказал про хищников, монстров, больших хищников, которых он побеждал только тогда, когда это было необходимо, для того, чтобы Саул выпустил его на борьбу с этим Голиафом, на единоборство. В общем-то, он не рекламировал о своих тайных победах. Друзья, это так приятно и так прекрасно, когда вдали от человеческого глаза ты испытываешь сладость победы, когда только ты и Бог, и больше этого никто не видит. Когда ты и Бог, и ты что-то совершаешь прекрасное в этой короткой земной жизни. Когда все это не на показ, не на публику делается. Я не против камеры, это очень здорово, потому что люди, которые не посещают собрания, они имеют чудесную возможность получить какое-то утешение, наставление, находясь дома. Я не против этого, вы не подумайте, против технических возможностей сегодняшних. Я просто говорю о том, в какое искушение часто впадает христианин, находясь под всеобщим каким-то наблюдением. И это, в общем-то, друзья, это большое испытание. И не всегда ты внутренне выдерживаешь. Как-то одна мне девушка недавно спросила: вот скажи, Михаил, когда ты выходишь за кафедру, какая у тебя мотивация? Видимо, она что-то заподозрила. Я говорю: понимаешь, сестра, во-первых, эта зона или сфера, она закрытая. И Писание отвечает на твой вопрос. Посему не суди никак прежде времени, пока не придет Господь и не осветит скрытое во мраке и не обнаружит сердечные намерения. Область мотивов, она скрыта от человеческого глаза. И поэтому, в общем-то, тебе нет смысла туда проникать. Этим будет заниматься сам Иисус Христос. И определен день, когда все это будет рассматриваться. Кроме того, если бы я даже захотел перед тобой излить все свое сердце, у меня бы этого, наверное, не получилось. Потому что я сам даже плохо себя знаю. И когда идешь на служение, и становишься за кафедру, и когда на тебя смотрит эта камера, ты порой даже сам не задумываешься, с какой мотивацией, просто по инерции. Потому что время пришло идти на проповедь, и идешь. И порой даже не успеваешь даже подумать, какие у тебя там мотивы, какие у тебя там намерения, чтобы получить признание, понравиться или еще что-то. Просто даже ты об этом не думаешь. Но когда ловишь себя на какой-то нехорошей мысли, то обязательно, конечно, ты перед Богом ее несешь в покаянии. Поэтому, друзья, это, конечно, область закрытая, то, что внутри нас делается. Но, тем не менее, искушение всегда у нас есть. Что-то делать на показ, что-то делать перед людьми. И это не есть хождение перед Богом. Кронин, известный романист, раньше в области медицины работал, и он вспоминал в своих писательских трудах одну медсестру, которая была в памяти его, осталась надолго. Говорит, была медсестра в нашей клинике, которая работала по выездам в радиусе где-то в 20 километрах. И говорит, она получала очень мало, но я никогда не слышал, чтобы она роптала, чтобы она заявляла о том, что такая серьезная диспропорция между ее зарплатой и между ее усилиями. Никогда она не роптала, всегда была довольна. И вот особенно после сложной такой смены ночной, однажды Кронин ее спрашивает: послушайте, сестра, видит Бог, что вы получаете непомерно меньше, несоразмерно с теми усилиями, которые вы затрачиваете на своей работе. На что медсестра ответила: если Бог это видит, то мне этого вполне достаточно. Какой ответ? Удивительный. Если Бог это видит, то мне этого достаточно. Мне не нужно идти и выпрашивать, и что-то там просить у всех, и говорить, что я работаю больше, чем вы мне платите. Но если Бог это видит, то мне этого достаточно. Это человек, который познал силу и смысл Нагорной проповеди. Что-то делать втайне от людей, перед Богом, а не перед людьми казаться. Я себе выписал цитату Джона Буньяна. Мне он, как я уже говорил, выше изначально понравился этот человек и его труды. И вот прочитаю, простите, что немножко будет длинно. «Я взялся за Библию и начал находить большое удовольствие в ее чтении». Это привело меня к известному внешнему исправлению жизни. Это коснулось почти всего образа моей жизни. Я начал даже исполнять заповеди Божьи, видя в этом для себя путь в Царство Небесное. Я стал думать, что угождаю этим Богу, и что я, в сущности, ничуть не хуже любого другого благочестивого жителя Англии. В таком состоянии я пребывал около года, соседи стали считать меня набожным человеком, обновленным и религиозным, и очень удивлялись большой и похвальной перемене в моей жизни и поведении, и действительно, перемена была, хотя я тогда и не знал еще Христа как личного своего Спасителя, как не знал ни благодати, ни спасающей веры, ни надежды. Умри я в то время, я ушел бы в вечную погибель. Но, как я уже сказал, соседи мои были очень поражены моим обращением с пути блудного сына к нравственной жизни. Они начали хвалить и прославлять меня и говорить обо мне хорошо, как в глаза, так и за глаза. Я сделался, как они говорили, благочестивым человеком. Узнав, что обо мне так думают, я очень радовался. На самом же деле, я был только бедным и жалким, подновленным лицемером. Но мне нравилось, что обо мне говорили, как о действительно богобоязненном человеке. Я был горд своим благочестием. Все, что я делал, делал лишь для того, чтобы люди видели меня или говорили обо мне хорошо». Друзья, Христос обращается к ангелу Сардийской церкви, что ты носишь имя «будто жив», но ты мертв. Что значит «будто жив» и что значит «мертв»? «Будто жив» — это для людей, в глазах людей. Но «мертв» — это истинная оценка в глазах самого Христа. Я заканчиваю проповедь последним пунктом. Ходить перед Богом — это значит Его мнение ставить выше человеческого. Помните, апостолы Петр и Иоанн, когда оказались перед судом Синедриона, то сказали: «Посудите сами на запрет проповедовать, посудите сами, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога». Есть известный рассказ про одного музыканта, который выступал перед большой аудиторией, и на своем рояле он давал концерт. И там, знаете, овации, аплодисменты, все это сопровождало его выступление. И вот один из корреспондентов подошел после выступления этого музыканта и говорит: «Ну вы, наверное, испытываете какое-то чувство самолюбия, когда вот такое вот вы слышите». «Да нет, да не может быть, не обманывайте, сознайтесь. Все равно же, когда вы слышите вот такие овации, гром аплодисментов, все равно же что-то там у вас в душе». Он говорит: «Да нет, да не может быть». «А почему?» «А потому что на балконе, видите, вон того пожилого человека, вон, посмотрите вверх. Вот это мой учитель музыки. Вот он знает о музыке, чем все вместе взятые люди в этом зале, в этой аудитории. И для меня очень важно, как после моего очередного исполнения музыкального произведения, что он там, какой у меня знак, или вот такой покажет, или вот кивок одобрения. Если он такой положительный кивок сделает, значит, мне хорошо, значит, я хорошо сыграл. Если я смотрю неудовольствие на его лице, то меня вот эти овации даже не интересуют. Я знаю, что сыграл плохо». Друзья, примерно что-то такое должно быть у христианина. Посмотреть кверху, как там, одобряет Бог то, что я делаю в служении? Одобряет ли Бог мое выступление, мою проповедь, то, что я делаю во имя Его? Даже если у людей это вызывает какое-то признание. Либо же он один, рад и приятно ему то, что ты делаешь, в то время как тебя не перестают обличать, критиковать и делать замечания. Вот здесь ты допустил, вот тут ты чересчур смело говорил или еще что-нибудь в этом роде. Но если ты знаешь, что Господь, и уверен, одобряет твое служение, твое выступление, иди смело. Этого кивка сверху достаточно для того, чтобы получить вдохновение для следующего служения. Поэтому, друзья, для нас, как для христиан, особенно важно, будет ли этот кивок там сверху. И не важно, будут ли аплодисменты. Это вообще не важно. Так должен мыслить и жить христианин. Поэтому, что обо мне говорят, это должно вообще перестать нас волновать. Екатерина Бут, основательница армии спасения, она говорит: «Для меня, когда я сораспялась Христу, для меня абсолютно перестало значить, что обо мне говорят люди». В заключение хочу привести пример, который я читал в старых-старых журналах, в архивах моей бабушки. Там у нее журналы «Баптист Украины» за 1927 год, «Радостная весть» за 1907 год. Даже где-то в моей библиотеке еще остались эти журналы, старые, пожелтевшие. И этих примеров я не нашел даже ни в интернете, нигде. То есть где-то там они в этих архивах находятся. Но этими примерами жили баптисты тогдашнего периода, того времени. И вот я этот рассказ слышал от дедушки, а потом нашел вот в этих старых журналах, откуда он прочитал. Это было в жизни известного, эпизод в жизни известного благословенного проповедника Таулера, проповедник средних веков. Этот человек усердно проповедовал. И вот однажды он стал испытывать какой-то, ну, дефицит в познании Бога. Как будто бы что-то вот у него истощилось, и дальше у него не идет прогресса, движения вперед, развития, как-то вот как будто топчется на одном месте, как будто делится с людьми одними и теми же познаниями. Он понуждался в очередной порции этих познаний. И он стал усиленно просить Бога, чтобы он в его жизнь послал такого человека, который Бога больше понимает, или понимает его с такой стороны, с которой он, Таулер, не понимает Бога. И он стал молиться. Спустя два года молитвы он получил какую-то внутреннюю уверенность идти в дом молитвы в Страсбурге. Вот. И он подумал, что, наверное, я там сегодня получу ответ на свои молитвы. Когда он зашел туда, то никого не увидел, кроме одного нищего старца. Он посидел, подождал, когда же придет этот, так сказать, наставник, чтобы с ним познакомиться. Но время идет, никто не приходит. И он решил, чтобы скоротать время, обратиться к этому нищему и говорит: «Доброго дня желаю тебе, мой друг». В ответ услышал: «Благодарю Бога, у меня нет недобрых дней». Тот удивился, говорит: «Тогда я желаю тебе счастья». «Благодарю Бога, что я всегда счастлив. У меня нет несчастья. Я не знаю, что такое несчастье». «Как так может быть?» Тот поясняет: «Если плохая погода, ну, Богу угодно, значит, мне тоже ее хочется. Если Богу приятен ясный день сегодня, значит, мне он нравится. То, что хочет Бог, то хочу я. То, что приятно Богу, то приятно мне. То, что нравится Богу, то нравится мне. Почему я должен о себе думать, что я несчастный?» Тогда Таулер вообще удивился: «Что за странный человек?» И тогда спрашивает, и задает ему очень каверзный вопрос: «Скажи, мой друг, ты говоришь, что ты хочешь того, что хочет Бог. А если вдруг Бог захочет тебя бросить в ад, тогда что?» Нищий подумал немножко и ответил: «У меня есть две руки. Одна рука веры, которой я обопрусь на его воплощение. Другая рука любви, которой я ухвачусь за его божество. И таким образом я так крепко его обниму, что он будет вынужден со мною сам сойти в ад, и мне в аду с ним будет лучше, нежели в раю без него». Таулер был окончательно сражен. «Кто ты? Я царь. Как ты достиг этого состояния?» Но он говорит: царь, где твое царство? Царство Божие внутри нас есть, а мы царственное священство. Как ты достиг этого состояния?» И он отвечает: «Я перестал смотреть на людей. Меня стало интересовать сугубо мнение только лишь Бога. Что думает Бог по тому или иному поводу?» И так он стал продвигаться и духовно развиваться. Друзья, мы очень часто зависим от людского мнения. Что подумают, что скажут, что там, какую нам характеристику дадут. Это как раз принцип хождения перед людьми. Поэтому ходить перед Богом – это значит мнение Бога ставить выше мнения человеческого. Коротко повторюсь: ходить перед Богом – значит стараться Ему угодить. Второе – ходить перед Богом – значит следить за своей непорочностью. Третье – ходить перед Богом – значит быть искренним перед Богом. Четвертое – ходить перед Богом – значит не создавать видимости перед людьми. И пятое – ходить перед Богом – значит Его мнение ставить выше человеческого. Да поможет Господь в это непростое время – уметь учиться и упражняться, ходить перед Богом. Аминь.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о церкви.
3: Если мы неограниченно, бездумно способность мыслить отдали телефону или там компьютеру, то мы должны согласиться, что мы деградируем. Я бы даже сказал, мы становимся более примитивными, а еще больше, мы становимся тупыми. Даже если кому-то кажется, что плохая память, начинайте учить Слово Божие наизусть. Да, не сразу получится, но вы обнаружите, что ваша память начинает оживать.
4: Добрый день.
3: Добрый день.
4: С нами в студии Алексей Васильевич Смирнов, пастор Дедовской церкви евангельских христиан-баптистов Московской области, а также экс-председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов. Стоит ли заучивать Священное Писание? И если да, то в каком объеме?
3: Я бы рекомендовал любому христианину, а безбожникам тем более, заучивать Слово Божие наизусть. Это не должно стать цитатниками такими. То есть был цитатник у Мао Цзэдуна. Китайцы учили наизусть его тезисы и пользовались им. Нет. Когда учишь наизусть текст Писания, совершенно по-другому его воспринимаешь. Во-первых, приходится многократно его произносить. Во-вторых, приходится вдумываться в текст, потому что Слово Божие — это же не просто поэзия. И да, есть поэтические книги в Библии, но тем не менее это все равно непривычная для нас поэзия. У нас одна сестра, уже такая достаточно зрелая, когда-то была в нашей молодежи, решила откликнуться на призыв и выучила 118-й псалом наизусть. Она его рассказала у нас на собрании воскресном. Нам пришлось отменить одну проповедь, чтобы она рассказала. 27 минут она рассказывала 118-й псалом. На что я обратил внимание? Я почти на каждом фрагменте ждал. Сейчас она вот остановится. Почему? 118-й псалом — это не просто поэзия, где логично одно размышление вытекает из другого. Весь псалом наполнен отдельными законченными фрагментами. То есть мысль начинается, и мысль закончилась. Логически там невозможно проследить последовательность. Там нужно именно выучить наизусть. Она это сделала. Молодец, мы все были в восторге. И вот что она сама говорит. Алексей Васильевич, я теперь продолжаю учить тексты Писания наизусть другие. Я обнаружила, что я стала Библию понимать по-другому. Заученные тексты просто приводят меня в восторг от того, сколько в них смысла и содержания. Время, потраченное на заучивание Слова Божьего наизусть, никогда не будет напрасным. И что очень важно, это Слово Божие будет работать, как мы говорили в одной из передач, будет работать в нужную минуту. Заучивая Слово Божие наизусть, я не берусь тут какими-то научными вещами заниматься, исследованием чего-то. Я по себе скажу. В молодости я очень много читал. Разная литература, светская литература, очень много читал. Настолько много читал, и у меня такая была хорошая память, что фактически назови мне книгу, и я мог сказать, о чем она. Это, с одной стороны, было хорошо, а с другой стороны, вдруг я обнаружил проблему. Эти вот книги, информация из этих книг, истории, фрагменты этих книг всплывали в самый ненужный момент. То есть где угодно. Вдруг всплывает книга, ты начинаешь мучиться, думать, из какой книги там пытаешься вспомнить, и целый день мучаешься, мучаешься, пока что-то там не найдешь. Освобождение разума от ненужного, от мекины, от пустого не происходит само собой. Помните, Христос сказал, когда бесы выходят, оказывается, дом чист, выметен, они возвращаются, смотрят, ну, нормально, чистота, ничем не заполнена, вернемся обратно. Я не пытаюсь сейчас этот текст толковать, а просто провести аналогию. Если мы, как христиане, не заполняем свое сознание, свой разум Словом Божьим, разум наш заполнен чем угодно. Это хранилище. Хранилище всякой информации. И очень хорошо, когда христиане заполняют это хранилище, заучивая наизусть Слово Божие. Во-первых, это вытесняет ненужную информацию. Реально, я просто, уча наизусть Слово Божие, я обнаружил, что я просто забываю много информации, которая была светская, она просто куда-то улетучилась. А на ее место пришло это самое Слово Божие, которое всегда играет очень важную роль, которое всегда помогает выйти из любой ситуации. И заучивание наизусть — это благословенная возможность знать Божье Слово хорошо, и Господь будет использовать это, говоря с нами в любой ситуации, помогая нам быть полезными другим. Братья были в тюрьмах. Библию с собой не возьмешь. Библию даже в армии в советское время не разрешали брать. И Евангелие. Приходилось либо прятать, специальные были форматы издания Нового Завета, как спичечный коробок, специально для солдат и заключенных. Но даже это не всегда получалось. Поэтому знание наизусть текста Писания – это была благословенная возможность размышлять о Божьем Слове даже при отсутствии напечатанного Слова. Это все сохранялось в памяти. И Бог удивительным образом помогал восстанавливать это в своем сознании, в своем сердце, помогал размышлять о Божьем Слове. Размышление о Слове Божьем приводит нас в соответствие Божьим законам. Мы не должны наивно думать, что я там однажды покаялся, и теперь я уже зрелый христианин, все понимаю. Ничего подобного. Для покаяния достаточно осознания себя грешником и верой в жертву Христа. А вот для святой жизни каждый день нужно знать Божье Слово. И, уча его наизусть, это помогает нам следовать Божьим заповедям.
4: Современные технологии сыграли с нами злую шутку. С одной стороны, сегодня каждый из нас имеет смартфон, имеет доступ к огромному количеству информации. Но наш мозг потихоньку, но если не атрофируется,
3: деградирует,
4: то начинает точно деградировать. Нам кажется, что изучить и запомнить вообще большой объем информации, ну, просто нереально. Наш мозг начинает этому противиться. А если окунуться в историю, например, в древние времена, во времена Христа, например, любой книжник, он практически полностью знал Священное Писание наизусть, и это было главным его достоинством и качеством. Сегодня кажется это нереальным, невозможным, но потенциал человеческой памяти гораздо больше, чем мы себе представляем.
3: На самом деле вот эти технологии, цифровые в том числе, это полезная вещь по жизни, и в то же время, как вы сказали, вредная. Если мы не ограничены, бездумно все свои знания, всю способность мыслить отдали телефону или там компьютеру, то мы должны согласиться, что мы деградируем. Я бы даже сказал, мы становимся более примитивными. А еще больше, мы становимся тупыми. Отдав все интернету, мы на самом деле очень быстро обнаружим, да, собственно, уже сейчас обнаруживаем, уже сейчас эта проблема. Люди не могут общаться. То есть люди просто не умеют разговаривать. Им проще написать смс-сообщение, тем более корявым языком, там, полусокращенными какими-то непонятными словами. И он не умеет выражать свои мысли, человек. Я думаю, что дьявол внушил нам эту мысль, что мы должны перестать рассуждать, разговаривать, общаться, учить Слово Божие наизусть, даже просто учить стихи наизусть. И мы становимся примитивными, тупыми, способными или склонными быть ведомыми технологиями. Простой пример. Я хорошо знал Москву. Я работал водителем когда-то в Москве 10 лет. Хорошо знал Москву. Сейчас я почти не пользуюсь своим знанием, я просто включаю навигатор. И я скажу однозначно, я забываю вообще, где какие улицы в Москве есть. Ну, какие-то основные я еще помню, но если меня уже спросят, а где такая улица, я уже не помню. Я говорю, да что, ты позвони, попроси вон это там свою Алису, она тебе все скажет. Как любить в интернете, математика в интернете, химия в интернете, как написать письмо девушке любимой в интернете. То есть люди просто становятся примитивными, плоскими, неспособными, с ними невозможно разговаривать. Не о чем говорить, потому что он сам ничего не может сказать. Он как бы все знает, только все это знание у него в цифровом формате. А в голове ничего нет. Мы и так используем, всего лишь, там говорят, 7-10% наших способностей умственных. А когда мы полностью все переключили на айфоны, мы, наверное, уже теперь 2 или 3 используем процент от тех возможностей, которые Бог заложил в нашу в наше сознание, в нашу личность. Поэтому я призываю христиан не становиться рабами интернета и рабами цифровых технологий. Оставаться людьми живыми, способными мыслить, выражать свои чувства дома, на улице, везде. То есть продолжать жить настоящей, заложенной Богом жизнью. Даже если кому-то кажется, что плохая память, начинайте учить Слово Божие наизусть. Да, не сразу получится, но вы обнаружите, что ваша память начинает оживать. То она засохла, а ее можно возобновить. Как раз Слово Божие во всех смыслах будет и полезно, и удобно вам для жизни, и будет угодно Богу, и будет применимо.
4: Спасибо большое за интересную дискуссию. До свидания.
3: До свидания, друзья.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать программу «Слова надежды». После нее слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельский христиан. Слова надежды».

хоть робок стон моленья, хоть нечиста моя.

0: проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
1: И Слово Божие, Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих мы читаем. Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Вся 21 глава Евангелия от Иоанна говорит о явлении Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. В этой главе весьма детально Иоанн описывает явление Христа Петру и другим апостолам, когда они ловили рыбу на море Галилейском. Евангелист Лука в первых стихах Деяний апостолов также говорит, что Господь со многими доказательствами являлся апостолом живым в течение 40 дней, говоря и удостоверяя о Царстве Божьем. Несколько этих доказательств мы находим в случае с Петром. Явление Господа в данном случае было в Галилее, около 160 километров от гроба, в котором Иисус был погребен, и из которого восстал на третий день. Случилось это недели позже, после его воскресения, после того, как ученики ушли из Иерусалима в Галилею и занялись своим обычным занятием – ловлей рыбы. Факт, что апостолы опять занялись рыболовством, говорит о том, что они были смиренными, простыми людьми. Их жизнь зависела от ежедневного труда. Они отсутствовали некоторое время из Галилеи, поэтому нуждались в средствах для жизни. Господь избрал этих простых рыбаков, дал им апостольство и поручение проповедовать Евангелие до края земли, в чем они успели. И все это говорит о божественном происхождении христианской веры. После явления в течение 40 дней Он вознесся на небо, послав Духа Святого на них, и эти смиренные рыбаки возмутили весь свет. Бог всегда употребляет для проповеди Евангелия человека, но сила для этого исходит от Него самого. Ученики трудились всю ночь и ничего не поймали. На рассвете утром они увидели незнакомца, который стоял на берегу и наблюдал за их работой. Он спросил их, поймали ли они что-нибудь. Они отвечали, что трудили всю ночь и ничего не поймали. Тогда незнакомец им повелел забросить сеть по правую сторону лодки. Когда ученики закинули сеть по слову незнакомца, они поймали большой улов рыбы. Тогда Иоанн узнал незнакомца Господа и воскликнул: «Это Господь!» Случай этот свидетельствует о телесном воскресении Господа и явлении в теле ученикам своим. Когда ученики вышли из лодки на берег, они нашли разложенный костер и печеную рыбу, приготовленную им в пищу. Семь учеников здесь же сели на берегу озера Галилейского и ели обед с воскресшим Господом. Когда Евангелие говорит о воскресении Христа, оно ясно говорит о Его телесном воскресении. В этот день Господь провел с учениками несколько часов, ел и пил с ними, ходил и беседовал с ними, как и до своего воскресения. Воскресший Господь – живой Бог. Рассмотрим теперь цель явления нашего Господа. Мы узнаем цель Его явления в этом случае из Его беседы, которая произошла за обедом. Иисус выделил Петра из остальных учеников и спросил: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Когда Петр ответил утвердительно, Иисус сказал ему: «Паси овец моих». Из этого вытекает, что главной целью Господа в этом явлении было восстановление Петра в его апостольском призвании и служении. Петр нарушил свое призвание быть апостолом своим отречением от Господа. Следует заметить, что в беседе Господа с Петром не было прямого указания на его отречение или намека на прощение Петра. Это не значит, что Петр не нуждался в прощении. Апостолы и проповедники нуждаются в исповедании своих грехов и прощении, как и все остальные. Тот факт, что Господь здесь не упоминает греха Петра, говорит за то, что Господь уже простил отречение Петра. Петр искренне и сердечно каялся и сокрушался о соделанном грехе. В ту ночь, когда он отрекся от Господа, пение петуха и его отречение, клятва и божба не переставали звучать в его ушах. Спаситель взглянул на Петра нежным взглядом своих очей, и взгляд Господа сокрушил сердце Петра. Писание говорит, что после этого Петр вышел и горько плакал. Слезы Петра являются доказательством его глубокого и искреннего раскаяния. Господь видел слезы и видел сердце Петра, и поэтому в день воскресения, прежде чем он явился другим ученикам, он явился Петру. Возможно, что в этот момент он простил тяжкое преступление своего ученика. Здесь содержится великий урок для всех нас, кто служит Господу, что мы не можем свидетельствовать, мы не можем проповедовать, пока грехи наши не простит нам Господь. Если вы вне общения с Господом, если грехи ваши не прощены и стоят преградой между вами и Богом, ищите примирение с Ним. Плачьте о грехах ваших, как Петр, и исповедайте их Христу, и Он простит грехи ваши и восстановит вас. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто. Единственное средство для очищения наших рук и сердца – это пречистая кровь Христа. Приди к Нему, омойся, очистись и убелись в святой крови. Тогда твое свидетельство о нем будет великим благословением и пользой. Грех Петра был прощен наедине. Его отвержение Господа было великим грехом и преступлением пред Богом. Но исповедание его было наедине, и прощение его было наедине. Это было личное дело между Петром и его Господом. Но так как это отречение было публичным, что дало повод врагам Христа радоваться малодушию Петра, поэтому его восстановление было также публичным. Петр должен был изъявить свою любовь и преданность Господу Иисусу Христу перед другими апостолами. И только после этого исповедания Господь восстановил его на служение апостолам. Восстановив Петра, Спаситель поручил ему обычную обязанность служителя Божия – пасти овец, пасти агнцев. Как важно для служителей Божьих знать свою обязанность! Столько же важно и для членов церкви знать свои обязанности. главной целью служителей Божьих является пасти стадо Божие, кормить их хлебом жизни. Как печально, когда истины эти пренебрегаются и не исполняются. Обратим еще раз наше внимание на этот случай с Петром и заметим тот способ испытания, которому подверг Господь Петра. Трижды Петр отрекся от Господа. Трижды Господь, как великий врач и целитель души, ставит вопрос Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Вопрос этот был поставлен трижды с целью, чтобы напомнить Петру о его трояком отречении и коснуться глубин его сердца и души. Любовь к Господу должна быть сердечной. На третий вопрос Спасителя Петр ответил: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Дорогой друг, любишь ли ты Господа Иисуса Христа как твоего Спасителя? Любишь ли ты это, и любишь ли ты Его за то, что Он простил грехи твои и понес твои недуги? В одном христианском гимне автор сокрушается о своей черствости к Господу в любви и говорит: «О Боже, постоянно я скорблю и мыслю лишь о том, что не горит душа моя святым к Тебе любви огнем. Ты любишь сильно так меня, о, научи любить Тебя». Аминь.

Дорогие друзья, желающие получать бесплатно духовную литературу, даже если это вам надо копию Библии или Новый Завет, пишите нам на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы очень желаем получать ваши отзывы о этой радиопередаче. Итак, мы просим, пишите. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Предлагаем вашему вниманию отрывки чтений из журнала «Вера и жизнь». Этот журнал выпускается миссионерским советом «Свет на Востоке».
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн.
2: О главном. Есть нечто, что для сохранения жизни на Земле крайне необходимо. Соответствующая атмосфера, солнечный свет, магнитное поле, вода. В общем, есть вещи в мире, без которых жизнь на Земле просто невозможна. Что из этих составных самое главное? Трудный вопрос. Нет одного чего-то, и все. Земля – мертвая планета. Для того, чтобы человек был духовно живым, то есть способным иметь общение с Богом, необходимо сочетание многих факторов. Человек должен быть примирен с Богом, он должен родиться свыше, ему необходимо иметь в себе жизнь Христову, ему нужно исполнять заповеди. Многих искренне ищущих Бога людей волнует вопрос, есть ли в духовном мире нечто универсальное, что-то, что включает в себя все необходимое для жизни. С этим вопросом благочестивые, ищущие воли Божьей люди обратились к Иисусу Христу. И правильно сделали. Он, через которого и для которого сотворен весь мир, видимый и невидимый, имеет ответы на все вопросы. И на этот. Один из них спросил: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки». И мы, слыша слова Иисуса Христа, понимаем, что, любя Бога и людей, мы попадаем в сферу, которая определяет все – наши мысли, наши слова, наши поступки, наш характер. Этой теме мы посвятили номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели. Будем рады вашим письмам, свидетельствам и статьям.
3: Вера Кушнир. Любовь. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Галатам 5:14. Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо: о любви, что все переносит, что чужому успеху рада. Когда любишь, легко прощаешь. Когда любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь злобным взглядом и едким словом. В милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово, недостатков не замечаешь, не сквернишь себя клеветою. Если любишь, себя не помнишь, всем желая добра и счастья. Жизнь – Христос, твои мысли в нем лишь, а в душе теплота, участие. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя почитают. Та любовь, что зажглась однажды, негасимым светом сияет. И огонь этот ярко светит, и о нем говорить не нужно. Его всякий и так заметит. Там, где он, там любовь и дружба. Если ты ее проявлений в моей жизни не замечаешь, значит, я ее не имею. Я о ней понаслышке знаю. И напрасно просить о многом. Мне, по сути, одно лишь нужно. Я любви лишь прошу у Бога, о других не заботясь нужных.
1: Точка зрения. Петр Посека. Это не совет, а заповедь. Слово «любовь»
4: люди воспринимают в основном как чувственные отношения между противоположными полами. Добрые отношения между людьми чаще всего называют дружбой, порядочностью, отзывчивостью, реже состраданием и почти никогда человеколюбием. Христос же называл добрые отношения между людьми не иначе, как любовью. Однажды Иисус Христос процитировал из Ветхого Завета следующие слова. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Матфея 5:43. Наверное, в этом мире считается, что это прекрасное правило для взаимоотношений. Если люди отвечают добротой на добро, которое они получили от своих ближних, это очень хорошо. Плохо, когда люди не отвечают добром на полученное добро. А что происходит, когда против нас совершается зло? Многие безоговорочно согласятся со словами «и ненавидь врага твоего». По этим правилам живет мир. Порою ненависть выплескивается в такой мере, что нам становится страшно. Но мир не знает Бога. А как обстоят дела у нас, у христиан? К сожалению, мы тоже порой живем по тем же принципам, что и мир. Мы отвечаем добротой на полученное добро. А когда встречаем зло, то лучший исход – я с этим человеком не хочу иметь ничего общего. Но чему учит нас текст из первого послания Иоанна? Автор говорит о сути Божьей любви. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». 1 Иоанна 4:10. Могло ли какое-нибудь доброе дело, сделанное нами, побудить Бога отдать на крест Иисуса Христа? Нет, наоборот, мы сделали множество грехов. В ответ на эти преступления Бог проявил Свою любовь. Он отдал на крест Своего Сына. На зло, которое мы сделали, Он ответил добром, именуемым в Евангелии благодатью. Какой вывод должен сделать верующий? Иоанн пишет: «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». 1 Иоанна 4:11. Если мы встречаем зло или неприятности в жизни, то, как люди, познавшие Бога, мы должны и даже обязаны ответить добром. Ведь слова «мы должны любить друг друга» — это не рекомендация и не совет, это для нас заповедь, никак не меньше. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4, 7-8. Если мы отвечаем на зло добром, то мы рождены от Него и знаем Бога. Если так не поступаем, то, скорее всего, мы не рождены от Бога и не знаем Его, и не иначе.
3: Эссе. Ирина Орлова. История моей любви. Однажды я влюбилась. Я и сейчас отчетливо помню, как это было. Я прежде никогда в жизни не встречала человека, подобного ему. Он был совсем не похож на остальных. Чуткий, заботливый, сострадательный. Сначала мне показалось, что такой человек, как он, должен быть гордым. Но чем ближе я узнавала его, тем больше понимала, что в нем нет ни капли гордыни. Он никогда не стремился быть первым. И хотя друзья боготворили его, он никогда не пользовался расположением. Напротив, вел себя так, будто всем должен. Он был не богат, да никогда и не стремился к богатству. Он не искал и не завоевывал славы. Однако ему было просто необходимо знать, что я верю в него. Он был настолько умен, что иногда мне даже казалось, что я не понимаю его. Но проходило время, и все, что он говорил, становилось для меня настолько отчетливо ясным, что я улыбалась сама себе, удивляясь, как я не могла понять этого сразу. У него была необыкновенная черта характера — видеть в людях хорошее, во всех людях, в каждом отдельном человеке, даже в тех, кто, как мне казалось, этого не заслуживал. Я осуждала их, а он нет. Напротив, он относился к ним с таким состраданием, что иногда я даже начинала ревновать. Тогда он научил и меня видеть в людях хорошее. Случилось это не сразу, но у меня постепенно стало получаться смотреть на людей, не замечая их недостатков. Мне кажется, рядом с ним я становилась лучше. А ведь это прекрасно, когда общаешься с человеком и не чувствуешь угрызений совести, когда от каждой проведенной вместе минуты обретаешь что-то ценное и делаешься чище, лучше. Он видел людей насквозь, и иногда мне даже казалось, что он может читать их мысли. У него было много друзей, у него было много врагов. Он всегда пытался помочь, никогда не отворачивался, не уходил прочь. Он никогда не жаловался, хотя очень часто уставал. Он был нежным и очень любил детей. Да и они бежали к нему, как к родному отцу. Он был мужественным и смелым. Он не боялся говорить правду в глаза. И, несмотря на мягкость, он всегда был очень открытым и прямолинейным. Он очень любил рассказывать о своем отце. Говорил, что его отец просто замечательный, и из его рассказов я поняла, что он и сам очень похож на отца. Он был непредсказуемым, умел удивлять. Его сюрпризы были настолько неожиданными, что я до сих пор не могу понять, как ему это удавалось. Он никогда не торопился, не суетился, не обижал меня своим невниманием. Он всегда выслушивал меня до конца. Когда что-то тревожило меня, он одним словом разгонял прочь все мои сомнения. Он был со мной, когда мне было больно. Он брал меня за руку, и от этого мне становилось легче. Я знала, он любил меня. Я чувствовала это всем своим сознанием и сердцем. Он доказывал это каждую минуту. И все-таки, как любой влюбленный, мне было интересно, на что он готов ради меня. И он показал мне. Ради меня он умер. Умер ради того, чтобы я могла жить. Он доказал мне, что его любовь ко мне не просто слова. С тех пор я не перестаю думать о нем. Он занимает все мое сознание, все мои чувства и разум. Каждую минуту своей жизни я мечтаю быть похожей на него. Перед тем, как что-то сделать, я пытаюсь вообразить, что бы сделал он на моем месте. Это настоящая любовь. Я вижу это, потому что с каждым днем она не угасает, а разгорается все сильнее. И это не воспоминание о прошлом. Ведь лучшее у нас еще впереди. Я знаю, что он непрестанно ждет встречи со мной, там, на небесах. Он видит меня и сейчас. И я знаю, что пройдет совсем немного времени, и он заберет меня к себе. И там мы наконец-то поговорим обо всем том, что сейчас мне непонятно и о чем мне так хочется спросить у него. Хотя мне кажется, что когда я увижу его лицо, сама все пойму. Да, и самое главное, мне совершенно не терпится увидеть его отца. Он обещал меня с ним познакомить.
1: Духовная статья «Любовь Бога» из книги «Величие Бога». Эйден Уильям Тозер. «Отец наш Небесный, мы, дети Твои, часто бываем обеспокоены нашими мыслями, слыша, как внутренний наш голос произносит одновременное подтверждение веры и упреки совести. Мы уверены, что в нас нет ничего, что могло бы привлечь любовь такого святого, как Ты. И все-таки Ты объявил о Своей неизменной любви к нам во Христе Иисусе. Ничто в нас не может привлечь Твою любовь, и вместе с тем ничто во Вселенной не может помешать Тебе любить нас. Твоя любовь не имеет причины, и мы не заслужили ее.
4: Ты сам причина той любви, которой любишь нас. Помоги поверить в силу и вечность этой любви, которая нашла нас. Любовь отбросит в сторону страх, и в наших обеспокоенных сердцах установится мир. И мы будем верить в Тебя такого, каким Ты явил Себя. Аминь. Апостол Иоанн написал по вдохновению Святого Духа: «Бог есть любовь». И некоторые воспринимали и воспринимают эти слова как определение сущности Бога. Это большая ошибка. Иоанн с помощью этих слов просто констатировал факт, но не предлагал никакого определения. Отождествление любви и Бога – это серьезная ошибка, которая способствовала возникновению различных сомнительных религиозных философских систем и целого потока пустой поэзии, полностью несовместимой со Священным Писанием и не имеющей ничего общего с историческим христианством. Если бы апостол сказал, что любовь – это Бог, нам бы пришлось допустить, что Бог – это любовь. Если в буквальном смысле понимать, что Бог есть любовь, тогда это означает, что любовь есть Бог, и мы обязаны молиться любви как единственному существующему Богу. Если любовь равна Богу, а Бог равен любви, то Бог и любовь идентичны. Рассуждая так, мы разрушаем концепцию личности Бога и полностью отрицаем все его атрибуты, кроме одного – и это свойство мы выдвигаем в качестве заменителя Бога. Такой Бог не Бог Израиля, не Бог и не Отец нашего Господа Иисуса Христа, не Бог пророков и апостолов, не Бог святых, реформаторов и мучеников, и даже не Бог богословов и авторов церковных песнопений. Ради наших душ мы должны научиться правильно понимать Священное Писание, бежать от рабского преклонения перед словами и вместо этого строго руководствоваться смыслом. Слова должны выражать мысли, а не порождать их. Мы говорим, что Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть истина. Мы подразумеваем, что эти слова будут восприниматься так же, как если бы мы говорили о человеке. Он – сама доброта. Сказав это, мы не утверждаем, что доброта и человек идентичны, и никто эти слова так не воспринимает. «Бог есть любовь» означает, что любовь – это один из важнейших атрибутов Бога. Любовь – это истина, которую можно сказать о Боге, но она не является Богом. Это одно из проявлений неделимой сущности Бога, точно так же, как и слова «святость», «справедливость», «верность» и «истина», потому что Бог неизменен. Он всегда в своих действиях соответствует самому себе, и поскольку Он – единое существо, Он никогда не упраздняет одно из своих свойств для того, чтобы использовать другое. Изучая другие атрибуты Бога, мы многое можем узнать о Его любви. Например, мы знаем, что поскольку Бог существует сам по себе, у Его любви не было начала. Так как Он вечен, Его любовь не может иметь конца. Он бесконечен, значит, Его любовь не имеет пределов. Поскольку Он свят, Его любовь является квинтэссенцией всей безупречной чистоты. Его любовь бесконечно велика. Это бездонное, безбрежное море, перед которым мы преклоняем колени в радостном молчании и перед которым отступает в смущении и в замешательстве самое возвышенное красноречие. И все-таки, если мы знаем Бога и хотим рассказать другим об этом, мы должны говорить о Его любви. Многие христиане пытались сделать это, но никому не удавалось этого сделать в идеале. Мои попытки правдиво описать эту тему, вызывающую благоговение и удивление, не более чем попытка ребенка схватить звезду. И все-таки, протягивая руку к звезде, ребенок может привлечь к ней внимание окружающих и даже показать им, в какую сторону надо смотреть, чтобы ее увидеть. Когда я устремляю свое сердце к высоко сияющей любви Бога, кто-нибудь, раньше о ней не знавший, может быть, тоже посмотрит вверх, и у него появится надежда. Мы не знаем и, может быть, никогда не узнаем, что такое любовь, но мы можем знать, как она проявляется, и этого достаточно. Прежде всего, мы видим, что она проявляется в виде доброго расположения. Любовь желает добра всем и не желает вреда или зла никому. Это ясно из слов апостола Иоанна. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». 1 Иоанна 4:18. Страх – это болезненное чувство, которое возникает при мысли о том, что нам могут причинить вред или заставить страдать. Этот страх сохраняется, пока мы находимся под властью кого-то, кто не желает нам благополучия. В тот самый момент, когда мы приходим под покровительство того, кто благоволит нам, страх исчезает. Ребенок, потерявшийся в магазине в толпе покупателей, исполнен страха, потому что он смотрит на окружающих его незнакомых людей, как на врагов. Спустя мгновение, когда ребенок оказывается на руках у матери, этот ужас отступает. Ребенок знает о благосклонности матери к нему, и это изгоняет страх. Мир полон врагов, и пока существует вероятность, что эти враги причинят нам вред, страх неизбежен. Попытка победить страх, не ликвидировав его причины, совершенно бесполезна. Сердце тех мудрее, кто проповедует спокойствие. Пока мы находимся в руках случая, пока ищем надежду в теории вероятности, пока надеемся на то, что выживем благодаря нашей способности перехитрить врага, у нас есть все основания бояться. Страх мучит нас. Знать, что любовь от Бога, и входить в никому неизвестное место под руку с возлюбленным, только так можно изгнать страх. Пусть человек будет убежден, что ничто не может причинить ему вреда, и тут же весь страх его исчезнет. Может быть, иногда будет ощущаться нервный рефлекс, естественное неприятие физической боли, но глубоко проникающий в душу мучительный страх уйдет навсегда. Бог есть любовь, и Он есть властелин всего. Его любовь побуждает Его желать нам вечного благополучия, а Его верховная власть позволяет Ему это благополучие обеспечить. Ничто не может причинить вреда праведному человеку. Тело могут убить, но истина Божья все равно останется. Его царство пребывает вовек. Мартин Лютер. Божья любовь говорит нам, что Он относится к нам по-дружески, а Его Слово уверяет нас, что Он наш друг и что Он хочет, чтобы мы были Его друзьями. Ни один человек, имеющий хоть немного скромности, сам не подумает о том, что он друг Бога, но мысль об этом исходит не от людей. Авраам никогда бы не сказал «Я друг Бога», но сам Бог сказал Аврааму, что он его друг. Ученики Христа не решились бы признать, что они его друзья, но Христос сказал им «Вы друзья мои» Иоанна 15:14. Скромность, может быть, и заставит нас сомневаться, как только мы об этом подумаем. Но дерзкая вера осмелится поверить Слову и претендовать на дружбу с Богом. Мы окажем Богу большую честь, если поверим в то, что Он Сам сказал, и осмелимся, не колеблясь, прийти к престолу Его благодати, а не будем прятаться от Него, охваченные стыдом, словно Адам среди деревьев в саду. Любовь — это и эмоциональная идентификация. Она ничего не рассматривает как свою собственность, а все свободно отдает предмету своего обожания. Мы постоянно видим это в нашем мире. Молодая мать, худая и уставшая, кормит грудью пухленького и здорового младенца и при этом не только не жалуется, но и глядит на ребенка глазами, сияющими от счастья и гордости. Самопожертвование типично для любви. Христос сказал о себе: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» Иоанна 15:13. В том, что свободный Бог позволил своему сердцу эмоционально идентифицироваться с людьми, заключается его странная и прекрасная эксцентричность. Будучи ни от кого независимым, он хочет нашей любви и не будет удовлетворен, пока не получит ее. Будучи свободным, он позволил своему сердцу привязаться к нам навсегда. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. «Ибо тот, кто выше всех, так по-особенному любит нашу душу, — говорит Юлиана Норвичская, — что это не подвластно разумению всех сотворенных существ, то есть нет сотворенного существа, которое могло бы знать, как сильно, как чудесно и как нежно наш Создатель любит нас. И поэтому мы можем с благодатью и с Его помощью смотреть мысленным взором в вечном изумлении на ту возвышенную, все превосходящую бесценную любовь, которую всемогущий Бог испытывает к нам по своей доброте. Для любви также характерно, что ее объект доставляет ей удовольствие. Бог получает удовольствие от того, что Он создал. Апостол Иоанн искренне говорит, что цель, для которой Бог сотворил мир, это Его собственное удовольствие. Бог счастлив в своей любви ко всем, кого Он создал. Мы не можем не заметить чувство удовольствия, с которым Бог восторженно отзывается о своих творениях. Псалом 103 — это написанная по божественному вдохновению поэма о природе. В ней выражено столько счастья, что ее можно, пожалуй, назвать восторженной. В каждой ее строчке чувствуется восхищение Бога. «Да будет Господу слава вовеки, да радуется Господь делам своим» — Псалом 103:31. Особенное удовольствие доставляют Богу Его святые. Многие думают, что Бог находится далеко, что Он угрюм и всем очень недоволен, что Он с неизменной апатией смотрит вниз на землю, интерес к которой потерял уже давным-давно. Это ошибочное мнение. Действительно, Бог ненавидит грех и никогда не будет смотреть с удовольствием на несправедливость. Но когда люди пытаются выполнять Божью волю, Он отвечает на это искренним чувством. Христос своей искупительной жертвой убрал барьер, отделявший людей от дружбы с Богом. Теперь во Христе все верующие души — объекты восхищения Бога. «Господь, Бог твой, среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Согласно книге Иов, Бог сотворил мир под музыку. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» — спрашивает Бог. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Иов 38:4-7. Джон Драйден развил эту мысль еще больше. «От гармонии, от небесной гармонии было положено начало этому облику Вселенной. Когда природа лежала внизу, грудой хаотично нагроможденных атомов, и не могла поднять голову, с небес раздался мелодичный голос: „Поднимись, ты не мертвая“. Тогда холодное и горячее, влажное и сухое, все быстро встало на свои места и подчинилось власти музыки. От гармонии, от небесной гармонии было положено начало этому облику Вселенной. От гармонии до гармонии через все ноты прошло сотворение Вселенной, и в завершающем регистре был сотворен человек. Из песни «На день святой Цицилии». Музыка — это одновременное выражение, источник удовольствия. А самое чистое и самое близкое к Богу удовольствие — это удовольствие любви. Ад — это место, где нет удовольствия, потому что там нет любви. Рай наполнен музыкой, потому что это место, где изобилует удовольствие святой любви. Земля — это место, где удовольствие любви смешано с болью, ибо здесь есть грех и ненависть, и злая воля. В таком мире, как наш, любовь иногда должна страдать, как страдал Христос, отдавая себя для спасения своих людей. Но нам дано твердое обещание, что причины печали в конце концов будут устранены, и что новые люди будут вечно наслаждаться миром самоотверженной, совершенной любви. Для любви характерна творческая активность. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» — Иоанна 3:16. Так и должно быть там, где есть любовь. Любовь всегда должна отдавать что-то предмету любви, чего бы это ни стоило. Апостолы подвергали резкой критике молодые церкви, потому что некоторые из их членов забыли об этом и позволили своей любви тратить себя понапрасну на личные удовольствия, в то время как их братья были в нужде. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? 1 Иоанна 3:17. Так писал апостол Иоанн, который на протяжении столетий был известен как любимый ученик Иисуса. Любовь Бога — это одна из великих реальностей Вселенной, это столб, поддерживающий надежду всего мира. Но это также и нечто личное, интимное. Бог любит не население Земли, а народ. Он любит не массы, а людей. Он любит всех нас великой любовью, которая не имеет начала и не может иметь конца. В практике христианства содержится так много любви, что это отличает христианство от всех других религий и высоко возвышает его над самой чистой и самой благородной философией. Высокое содержание любви — это не предмет, это сам Бог среди своей церкви, ликующий о своем народе. Истинная христианская радость — это гармоничный ответ сердца на Господню песнь любви. Ты — скрытая любовь Бога, чья высота, чья глубина бесконечна, неизвестна никому. Я издалека вижу твой прекрасный свет. В глубине души я вздыхаю, прося у тебя покоя. Мое сердце изболелось, оно не может успокоиться до тех пор, пока не найдет покой в тебе. Герхард Терстеген.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, на нашей волне звучат личные свидетельства людей, которые пережили встречу с Иисусом Христом. После этого, в конце часа, слушайте страничку под названием «Духовное наследие».
2: Такое большое я. Мне 39 лет. Родилась я в семье пьющих родителей. Кто знает, что это такое, тот поймет меня. Это нищета, оскорбления, бессонные ночи, короче, разбитое детство. К тому же я сильно заикалась. В 10 лет уже появились мысли о самоубийстве. Были даже попытки, но что-то постоянно мешало. Теперь я знаю, что это была любящая рука Бога. В 12 лет умер отец. Острое отравление алкоголем. Но мать не останавливалась, продолжала пить. К 14 годам я уже сама и пила, и курила. Но у меня появилась страсть к чтению романов. Я упивалась книгами Дюма и других писателей. И все ждала своего принца, который сделает меня счастливой, будет носить на руках, понимать с полуслова, полузгляда, который за меня способен отдать жизнь. Но чем больше я познавала людей,

К этому времени я уже лечилась у психиатров, мое здоровье было сильно подорвано, но я все-таки развелась, дав себе слово, что уже никогда не выйду замуж. В то время я думала только о себе, о своих переживаниях, о несправедливости людей ко мне, винила в своих неудачах всех и вся. Я чувствовала себя жертвой людской черствости. Других людей я не видела. Меня не интересовали их переживания, их чувства. Мое «я» затмевало мне все остальное. Я сейчас хорошо понимаю людей, которые находятся в тюрьме своего «я». Это ужасно, и это ведет к сумасшествию. Опять же, только благодаря Божьей милости я жива и в своем уме. Не прошло и полгода, как поется в одной песне, и я опять замужем. Теперь я встретила очень хорошего человека, который действительно взвалил на свои добрые плечи и меня со всеми моими недостатками, и моего сына. Хоть я тогда еще не верила в Бога, но почувствовала первый раз в своей жизни, что Он есть. Но через некоторое время я опять поняла, что хочу развестись. Я ужаснулась себе, увидела, что ни с кем не могу жить спокойно. Внутри меня жило такое большое «я», что его никто не мог накормить. И снова мысли о самоубийстве. Теперь я уже знала, что о моем сыне есть кому позаботиться. В моем мозгу постоянно крутилась навязчивая мысль: «Ты устала, ты очень устала от жизни, но можно уйти». У меня была апатия ко всему, постоянные депрессии, никакой радости в жизни. К этому времени выяснилось, что у моего сына отклонение в психике, трудности в учебе и в отношениях со сверстниками. Плюс к этому некоторые физические недостатки. Временами казалось, что он вобрал в себя всю нездоровую наследственность и по линии своего отца, и по моей. Я постоянно испытывала чувство вины перед ним. Оно давило на меня, и опять мысли: «Я устала, устала». Сейчас я понимаю, что, не видя в детстве ни любви, ни теплоты, я не получила внутрь себя того потенциала силы, который помог бы мне жить, испытывая трудности. Без них ведь не обойдешься. Я просто не справлялась со своей жизнью, не умела жить. Меня никто не научил. Человек — это такое существо, что ему нужен предмет для подражания. Я знала только два пути — или пить, как мать, или поступать, как героиня прочитанных мною романов. Пить я не хотела, а жить как героине не срабатывало, не те времена. Разве только закончить, как Анна Каренина, самоубийством. Однажды я совершенно случайно оказалась на собрании христиан, и Бог коснулся меня. Я тогда еще ничего не знала об Иисусе, почему Он умер, я же Его не просила, но я всем своим сердцем поняла, что у меня есть Отец, которому я не безразлична. Меня поразила мысль, что тот, который сотворил все, любит меня. Не только видит меня, такую песчинку во Вселенной, но я драгоценна для него. Это состояние невозможно описать словами. И я отдала свою жизнь, с которой уже не знала, что делать, в его сильные руки, приняв его сына в свое сердце. Некоторое время спустя я получила откровение, что Иисус Христос, отдавший за меня свою жизнь, и есть тот принц, которого я искала всю жизнь. Он меня любит такой, какая я есть. Когда я падаю, не могу идти, он несет меня на руках. Он всегда рядом, что не может ни один человек на свете. Он всегда за меня, а не против. Иисус отсеивает происходящее со мной.

0: то у последних с годами появляется чувство незащищенности. То есть у них нет уверенности в том, что за ними следят, в хорошем смысле слова, что они нужны, что их пути и дела интересуют родителей. Поэтому я принимаю Божье обличение и наказание как великую благодать. Значит, Он все еще со мной. Значит, Он любит меня. Надежда Сипчук. О Боге даже не говорили. Выросла я в обычной семье. В ней о Боге даже не говорили. Все шло более или менее хорошо до тех пор, пока я в 14 лет не уехала далеко от родителей учиться. У меня появились проблемы со здоровьем. Лежала я в различных больницах, даже в Минске и Киеве. Лечение результатов не давало. Я тогда не хотела понимать, что есть люди с более тяжелыми недугами, которые мучаются намного больше меня. Я хотела быть здоровой и не знала, что Бог приближал меня таким образом к себе. Я приходила в отчаяние и не раз хотела уйти из этой жизни, но я боялась, что моя мама этого не переживет. Теперь я понимаю и благодарю Бога, что Он хранил меня». Надежда на выздоровление появилась вновь, когда я приехала на юг, в санаторий. Там я познакомилась с Инной из Киева. 3 недели прошли быстро. Мы разъехались. Я начала писать Инне и осенью приехала в Киев. Но и это не дало мне покоя, так как мысли о болезни не покидали меня. Я думала, что все мои неудачи из-за того, что мама меня в детстве не крестила. Поэтому я решила принять крещение в православной церкви. Другой церкви тогда я еще не знала. В какой-то высший разум я верила. Было мне почти 18 лет. В церкви меня поразило то, что за обряд крещения берут большие деньги. Студентам никаких скидок не было, и я выбрала хлеб насущный на каждый день. Но когда я выходила из храма, одна женщина подошла ко мне и предложила услуги батюшки на дому за доступную мне цену. Меня это очень удивило и насторожило, но все же я пошла домой к этому батюшке, и он крестил меня. После этого в моей жизни не было изменений к лучшему, только пополнилась коллекция суеверий. Я не снимала крестик, который подарил мне батюшка. Я разочаровалась в традиционной медицине, поэтому стала приезжать в Киев за помощью к экстрасенсам и народным целителям, среди которых была и Энн Зубицкая. Да, эти люди исцеляют, но не именем Христа, хоть они и говорят, что посланы Богом и имеют иконы. Я получала временное исцеление и говорила врачам и родным об этом чуде. Со своей знакомой из Киева я продолжала переписываться. Со временем ее письма изменились, она приняла Христа в свое сердце. Инна не писала мне о покаянии, не навязывала верить в Иисуса Христа. Я запомнила строки о радости ожидания воскресного дня и посещения церкви. Когда я приехала в Киев на очередной сеанс к экстрасенсу, Инна пригласила меня в церковь. Я охотно согласилась, думая, что мы пойдем в какой-то собор. Но вот мы пришли в обычный большой зал. Удивило отсутствие свечей и икон. Обычные люди читали Библию и обсуждали прочитанное. После окончания разбора слова я получила ответы на множество возникших вопросов. «Христос осветил меня, и я поняла, что нуждаюсь в прощении грехов. Я обратилась к Богу в молитве покаяния и получила духовное исцеление. Я шла к Нему не за физическим здоровьем, но Бог позже исцелил меня по Своей воле. Слава Ему!» Светлана С.
1: А за окном стояла ночь. Моя жизнь вряд ли очень отличалась от жизни моих сверстников. Детство, школа, армия, потом семья. Ребенком в религиозные праздники я с матерью ходил в католическую церковь. Да, я знал о распятии Христа, но не имел понятия, какое это имеет отношение ко мне лично. Суть христианства для меня заключалась в многочисленных обрядах. Притом и время было такое, когда верующие считались темными, суеверными и как бы второсортными людьми. Нет, не был я врагом Господа в чисто человеческом понимании, но не был и ревностным верующим. глядя на природу, на чудесное строение всего от малого до великого, допускал, что есть какая-то высшая сила, но это мне мало помогало выдерживать разные испытания в жизни. Помню, как, будучи четвероклассником и начитавшись греческих мифов, я сделал жертвенник греческим богам. Можно, конечно, посмеяться над этим, но, с другой стороны, это говорило о некой скрытой жажде общения с Богом и о том, что я завидовал героям Эллады, имевшим такую возможность. Жизнь шла своим чередом. С годами накопились вопросы, на которые не находил ответа. Наступил 1989 год, год духовного ренессанса, как я это называю, год, когда я резко повернулся лицом к духовным ценностям. Однако вскоре узнал, что за грехи недавнего прошлого я исключен из католической церкви. Нет, не было какого-то персонального вердикта. Просто однажды, читая католический журнал «Каритас», я узнал, что есть список грехов, за которые по велению Папы Римского человек автоматически отлучается от церкви. Он и все те, которые способствовали содеянному. Моя-то вина состояла в том, что я не помешал другим совершить злодеяние. Это значило лишь то, что все мои исповеди и причастия давно уже ничего не значили. Более того, если продолжу исповедоваться и причащаться, Бог может посчитать это святотатством. Не знаю, есть ли такое указание папы, но я оказался в полном смятении. Что делать? Как мне дальше быть? Христос говорил, что нездоровым нужен врач. А вот тут так просто. Согрешил, и нет дороги назад. Шли недели, месяцы. Раз тут мне было отказано, может, есть какой-то другой путь к Богу, не раз думал я, все более и более увлекаясь восточными философиями, индусскими мистиками, теософией, разными религиозными течениями, что в те годы начали обильно появляться в Литве. Трудно даже все перечислить. Глотал книгу за книгой. За несколько лет я нахватался всякого, но, к моему великому удивлению и сожалению, количество познаний не перешло в качество, то есть я не приблизился к Богу даже на йоту. Более того, мои многочисленные эксперименты с оккультными вещами, НЛО и так далее отнимали уйму времени, духовные и физические силы. События грозили стать неуправляемыми, опасными для жизни в целом. Да, все это я осознавал, но не мог остановиться. Мне казалось, что я вот-вот приближусь к тому, кого называю Богом, вселенским разумом, то есть достигну того, что неоднократно испытывали мистики и йоги, некоторые мои новые знакомые. Но это была лишь иллюзия. Я гнался за чем-то эфемерным, что удалялось от меня, как горизонт удаляется от путника. Развязка наступила летом 1993 года. Однажды вечером я стал читать книгу «Смерть одного гуру», написанную бывшим индусским гуру Махараджем. Позже он стал христианином и описал свой путь к спасителю мира. Там я нашел ответы на многие свои вопросы. Я понял, на сколь шатком пути оказался. Поверил автору той книги. Я нашел, что некоторые его переживания поразительно схожи с моими. Потом начал молиться. Раскаялся. Как будто одним взглядом сумел охватить все свое прошлое. Я почувствовал, что тяжелая ноша, с которой ложился спать и вставал, куда-то исчезла. Хотя за окном стояла глубокая ночь, я соприкоснулся с чем-то неземным, светлым и радостным. Это была любовь Божья и Его прощение, а в ответ — святейшее чувство первой любви к своему Спасителю. Жизнь моя начала стремительно изменяться к лучшему. Я вижу, что Он творит чудеса и по сей день. Отец Небесный принял своего блудного Сына, одел и насытил, излил свою неизмеримую благодать, невзирая на упреки Сына Праведника. Его не испугала моя греховность и мои пороки, ибо Он есть любовь, заплатившая все сполна на Голгофе. Аллилуйя! Рамуальдас Валютавичус. На коленях в лазарете. Хочу рассказать об одном матросе. В период с января 1992 года по октябрь 1993 я проходил воинскую службу на учебном корабле «Хасан» Балтийского флота. В ту пору в душе моей не было живой веры в Бога. Я понимал, что Бог существует, и хотел прийти к Нему, но как, этого я не знал. У меня в семье не было истинно верующих, никто не изучал Слово Божье, однако в глубине души жажда познания истины жила. И вот на корабле появился паренек из Тулы. К моему сожалению, не помню его фамилии, даже имени точно не помню, если не ошибаюсь, то его звали Сережей. Среди матросов прошел слух, что этот Сережа верующий, баптист. А я до этого не видел еще ни одного баптиста в своей жизни. Слышал только, что есть такая секта. Сережа по сроку службы был младше меня, и я как-то не обращал на него никакого внимания. А был я на корабле санинструктором. И вот Господь привел Сережу в медблок с гнойными язвами на ногах. Надо сказать, что эта болезнь часто встречается у ребят, которые служат в армии и на флоте. И я наблюдал за Сережей, что же это за человек, которого называют баптистом. Мне пришелся по душе его спокойный нрав. Я знал, что он читает Библию. И вот однажды я возвращался после развода в лазарет с целью поднять больных на уборку помещения, что соответствовало инструкции. И, открыв дверь, я замер, как бы на ходу врезавшись в стену, меня даже отбросило на шаг назад. Сережа стоял на коленях в лазарете перед раскрытой Библией и молился. На меня это подействовало ошеломляюще. Я вышел, потихоньку закрыл двери, чтобы ему не мешать вести беседу с Богом, и никого не впускал, пока он молился. Знаете, то, что Сережа из молодого призыва и не стесняется открыто молиться, произвело на меня большое впечатление и заставило серьезно задуматься. Потом мы с Сережей иногда беседовали. Он рассказывал мне о Боге и подарил свою Библию, которую я тогда начал читать. А покаялся я лишь в 1996 году, когда у нас на Ставрополье проводил евангелизацию Виктор Гам. Однако я постоянно вспоминаю тот случай на корабле и понимаю, что Дух Святой свидетельствовал мне через Сережу. Хотелось бы сказать Сереже: «Спасибо, брат. Ты был соработником Иисуса Христа в приводе моей души к Нему. Думал ли ты тогда, что твоя болезнь, приведшая тебя в лазарет, послужила ко благу? Ты стал первым указателем на моем пути к Иисусу Христу. Душа моя ликует, славит Господа, поет. Не сломить того, в чьем сердце Иисус Христос живет. Аллилуйя, Вседержитель! Слава, Господи, Тебе! Ты средь миллиардов жизней знаешь, помнишь обо мне. Звал Тебя, и Ты услышал, отыскал во тьме греха в этом страшном падшем мире, здесь, где правит сатана». Константин Лоскутов.
0: Жизнь наполнилась смыслом. Я выросла в семье, которая, боясь репрессий, с 1937 года перестала молиться. Мне тогда было 5 лет. Дети обычно мало помнят о событиях в этом возрасте, и я мало помню. Но этот год мне запомнился тем, что за столом сидели отец и мать и скорбели о дедушке, папином отце. Его забрали в тюрьму. Ему тогда было более 60 лет. После этого мама мне говорила, что нельзя молиться при чужих, а то и отца посадят в тюрьму. Мама и бабушка мне иногда рассказывали немного из Библии в картинках. Потом жизнь моя пошла, как и у всех: школа, институт, работа. О Боге читала только в атеистической литературе. В 1990 году я жила уже у своих родителей в городе Прохладном. Как-то летом моя соседка получила посылку из Германии. В ней оказались брошюрки духовной литературы и Новый Завет. Она мне дала их почитать. На меня особое впечатление произвели «Письмо к тебе» и «В чем смысл», а также «Новый Завет». Когда я прочитала эти брошюрки и Евангелие от Матфея, меня объял страх. Ведь я могла и могу в любое время умереть, и где я тогда буду? В брошюрках и в Евангелии ясно говорится, где. Нужно сделать выбор и не тянуть. Время дорого. В один из воскресных дней мы с племянницей пошли в собрание. Нам очень понравилось служение, и мы потом старались их не пропускать. На третье воскресенье, то есть 29 июля 1990 года, мы с ней приняли в сердце нашего Спасителя Иисуса Христа. Через месяц, 2 сентября, мы приняли водное крещение и были безмерно счастливы. Вся наша жизнь наполнилась смыслом. Благодать Божья излилась в наши сердца. С тех пор прошло не так уж много времени, но много пришлось пережить трудностей. Например, болезнь и смерть моих родителей. Они заболели одновременно и тяжело, и умерли почти в один день. Отец 9 февраля, а мать 10 февраля 1992 года. Это был такой тяжелый период, что если бы не был со мною наш Господь, я бы не выдержала физической и моральной нагрузки. Но слава моему Господу Иисусу, Он всегда со мной. Анна Рихерт. Как головня из огня. Жил Егор как все, по крайней мере, он сам так считал. Работал в колхозе водителем грузовика, не хуже других управлялся со своим домашним хозяйством. А приходя с работы домой, он ставил на стол пол-литра, а жена его приносила большую сковороду жареной с салом картошки. И он в кругу своей семьи, жены и 5 детишек, выпивал свой пузырь. Насытившись, он заваливался спать. Так дни шли за днями, и ничего, может быть, долго не изменилось бы, если бы зеленый змей не искушал Егора другой раз остановить машину в рабочее время у столовой, чтобы опрокинуть стаканчик. Дальше больше. Начальство стало замечать, что он нетрезвый бывает за рулем. Предупреждали его. Да и жена не раз пробовала увещевать его. Но все было напрасно, пока не случилась беда. Грузовик, петляя по дороге, едва не столкнулся со встречной машиной и слетел с дорожной насыпи, перевернувшись несколько раз. Егора из кабины вытащили живым, а грузовик пришлось списать. Водительское удостоверение у него отняли, и после поправки ему пришлось пойти в скотники, чистить коровник от навоза. Верующая жена не раз пыталась урезонить Егора, но где там? Он ей и рта не давал открыть. «Ты мне проповеди не читай. Без тебя и твоих братьев знаю, как жить», — отмахивался он. Жена благодарила Господа, что у него хоть кости целы остались, и молилась о спасении его души. Нельзя сказать, что Егор был настоящим противником Бога. Нет. Он часто слышал, как жена детям читала или рассказывала библейские истории, молилась с ними и не препятствовал всему. Ему это было просто безразлично. Главное для него была бутылка и еда, да теплая постель. Но молитвы о Егоре не остались неуслышанными. Не раз Господь стучался в дверь его сердца. Например, когда он ночью упал в выгребную яму и, будучи пьяным, чуть не утонул. Или когда за ним в зимнем лесу гналась стая волков. «Господи, Господи, спаси!» — молил он тогда. И Господь помиловал. Не догнали волки кобылку Егора. Подросли дети. Один за другим ребята покаялись, старшие приняли крещение, а Егор все к бутылке прикладывался. Постарел он, друзей не стало, силы уходили. Замкнулся он как-то в себе, необщительным стал. Жена глядела на него и жалела. «Ну почему он не с нами? Как ему помочь повернуться лицом к свету?» И, осмелившись, начала с ним разговор об этом. А он, словно железом раскаленным его задели, кинулся на нее, сметая посуду со стола, с бранью и угрозами. «Замолчи! Никогда, слышишь, никогда я вашему Богу не поклонюсь! Оставьте меня в покое, без него обойдусь!» После этого жена, конечно, заплакала и умолкла. Прошло после этого не больше недели, как Егор вдруг занемог. Появились боли в желудке, не мог он больше есть, и он слег. Повезли его к врачу раз, другой, и сказали, что ему надо ложиться в больницу на операцию. Жена замечала, что врачи что-то недоговаривают. На ее вопросы они отвечали, что после операции все будет ясно. И действительно, все стало ясно. У Егора был рак желудка, метастазы которого распространились уже слишком далеко, поразив и печень, и легкие, и все внутренности. Помочь ему было невозможно. Врачи объяснили положение Егора жене и, сняв швы, выписали его домой. Жене не пришлось ему долго объяснять, что с ним произошло. Он и сам будто все понял. У него начались сильные боли. Есть он ничего не мог, таял на глазах. Некоторое время Егор страдал молча. Жене было его очень жаль. Она склонялась у его постели, лаская его, и предлагала помолиться с ним. Сначала он молчал, но уже не противился, как прежде, а взгляд его стал кротким. Тихим голосом он сказал: «Я все это заслужил. Я виноват, я такой грешник. Как я могу молиться?» «О, Егорушка, милый, Бог грешников прощает и тебя простит. Он любит тебя». И сама скорей на колени: «Господи, смилуйся над ним, дай ему покаяние». У него слезы полились из глаз. Прерывающимся голосом он повторял: «Я виноват, я грешник». А жизнь его как свечка угасала. Исхудав до костей, он обессилел и не мог даже молиться. Но была у него какая-то тревога на душе. Видно, он сам понимал, что чего-то он еще не сделал. Но как собраться с силами? И Господь сам ему пошел навстречу. Однажды он прислал к нему верующих братьев, и они помогли ему разрушить стену, за которой дьявол пытался удержать душу Егора в плену. Когда Егор снова стал повторять, что он виновен и грешник, они сказали ему, что Господь прислал их сказать ему, что он ждет, чтобы Егор сказал только: «Прости меня, Господи». И он его сразу простит и примет как сына. Простил же Христос разбойника на кресте. И Егор сказал эти слова искренне от всего сердца, и лицо его осветилось радостной улыбкой. Еще были дни страдания, но Егор с кротостью выносил все. И когда подходила жена к его постели, он повторял: «Бог меня простил. Он принял меня». Велика была радость жены, детей, братьев и сестер по вере о спасении души Егора. Услышал Бог их молитвы о нем и спас его, как головню из огня. Солнце прорвало серые тучи, когда тело Егора предавали земле, и печаль сменилась радостью за спасенную душу. Луиза Герман. Говорила мать. 31 января 1980 года, день смерти моей мамы. 29 мая 1980 года, день рождения и смерти моего сына. 19 декабря 1991 года, день моего покаяния. Жили мы с мамой недружно. Обеим хотелось главенствовать в нашей небольшой двухкомнатной квартире. Характер у мамы был особый, властный и мягкий одновременно. Мне уже было за 30, и тоже хотелось в своей семье быть хозяйкой. Муж, находясь между двух огней, все же принимал мою сторону. Тем более, что я ждала второго ребенка и переносила свое состояние тяжело. Вот так мы и жили, не замечая, как много проигрываем, выигрывая эти маленькие кухонные сражения. И когда уже не хватало сил, я, поднимая глаза к небу, просила: «О, Господи, раздели нас! Мы не можем вместе! Забери меня или маму!» Страшные слова, страшная просьба. Тогда, считая себя верующей, православной верующей, я верила, что Господь слышит меня, и видела Его помощь только в таком радикальном способе. Мама, однажды услышав мои слова, тихо сказала: «Не сбывай постылого, потеряешь милого». Самобытная поэтесса-частушечница, она знала много народных жемчужин, частушек, пословиц, коротких побасенок. Но в последние годы память стала подводить ее. Врачи поставили диагноз «психоз» с каким-то мудреным уточнением. Военные годы, смерть моего отца, вынужденный переезд, наше село попадало в зону затопления новым водохранилищем. Все эти годы я была добропорядочной и очень послушной дочерью. И вот почти непрекращающаяся война с родной матерью. В ссоре не бывает правых. Виноваты обе стороны. Терпение и любовь. Как не хватало мне этих качеств в те черные дни. А потом... Потом в наш дом пришла смерть. Господь отозвал мою маму. А я даже не успела осознать, что она живет свои последние дни. Ухаживала за ней, говорила... И потом, когда меня из больницы, где я лежала на сохранении, отпустили на вынос тела, я попросила всех выйти из комнаты, в которой стоял гроб, чтобы напоследок наговориться и наплакаться. Вот так я рассталась со своей мамой. И ничего нельзя уже было изменить. Словно по горячим углям ходила я последние 4 месяца беременности по своим воспоминаниям. Заходила в пустующую мамину комнату и говорила, говорила. Там же начала говорить с Богом. Говорила, оправдывая себя и убеждая, что ничего не могла сделать иначе. Душа моя, повергнутая в печаль, каясь перед матерью, не чувствовала своей вины перед судьей, перед Господом. Я судила себя судом человеческим, не боясь другого, более страшного суда. Я убеждена до сих пор, что Господь слышал меня и сострадал. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю», — говорит Священное Писание. А через 4 месяца новая горькая беда вошла в мой дом. Сначала, поманив великой радостью, всего 12 часов прожил наш неназванный сынок. Я написала в те дни стихотворение, которое назвала «Страшное стихотворение». «Я придумаю 100 дорожек для твоих неходивших ножек, мой мальчик, проживший 12 часов. Я придумаю 100 сказок для твоих непроснувшихся глазок, мой мальчик, проживший 12 часов. И над жаркой твоей постелькой превращу я секунды в недельки, мой мальчик, проживший 12 часов. Как мне вымолить эту милость, чтоб с тобой ничего не случилось, мой мальчик, навеки ушедший в меня». Похоронив своего мальчика под белым крестиком рядом с моими родителями, я продолжала жить дальше. Подрастала моя доченька, появлялись новые заботы. Мое горе, став тяжелым камнем, легло под сердце. Мамину комнату по прошествии многих месяцев мы заселили. Мамины вещи, одежду, ткань, мебель я раздала нуждающимся и просто на помин души. Думала, станет легче, ведь столько людей помянут мою маму в своих молитвах. В церкви ставила свечи, заказала отпевание, обедню, но душа моя продолжала биться в невидимых сетях непрощенного греха. Я взывала к Господу, но как к еще одному средству от невыразимой печали и тяжести. Стало много взахлеб курить. Один раз выпила 2 стакана водки, легче не становилось. И тогда я написала свое 2-е стихотворение. «Не сбывай постылого», — говорила мать. «Потеряешь милого», — говорила мать. Я словам не верила, злобилась упрямо. И осталось дерево, что садила мама. А холодный крестик я билась головой. Было вместе тесно нам, как теперь одной. Совесть не простила мне мой дочерний грех. «Не сбывай постылого», — слышу горький смех. И Господь Всевидящий знал, как наказать. За бесценным гробиком снова мне шагать. Сыночку-травиночку на руки не взять. «Потеряешь милого», — говорила мать. «О, Господь мой, смилуйся, помоги мне встать. Не сбывай постылого», — говорила мать. Мучения мои продолжались. Не давал мне Господь покоя. Просыпалась ночью от зубовного скрежета и все время думала, думала, копалась в каждом слове, в каждой детали. Дьявол подбрасывал успокоение. Стала заниматься экстрасенсорикой. Открыла в себе такой талант. И действительно, люди под моими руками излечивались. Куролесил надо мной сатана, манил славой, земными благами. Правда, я не брала денег и перед каждым сеансом читала «Отче наш». Но ведь это мне говорили люди слова восхищения и благодарности. Это я смогла сделать их здоровыми и радостными. И, играя бескорыстную даму, это я ловила на себе восхищенные взгляды и пользовалась особым уважением среди тех, кто знал меня. Приходили, униженно просили принять больных родственников, и я, вытянув губы трубочкой, сосредоточенно пыталась отыскать окно в ежедневнике, заполненном предстоящими делами. К тому времени я была уже директором небольшого рекламно-информационного агентства. От этой суматошной спячки пробудил меня телефонный звонок. Приехала на несколько дней моя давняя подруга Элла. Хочет встретиться, но встречу со мной она назначила в молитвенном доме евангельских христиан-баптистов. «Да хоть где, мне лишь бы тебя увидеть», — радостно отвечала я, не догадываясь, что предстоящую встречу я запомню на всю жизнь. Это была встреча, к которой так долго, почти 10 лет, вел меня Господь. Это была встреча с ним. Через год после моего первого посещения молитвенного дома я покаялась и слышала сама, физически ощущала, как камень из-под сердца упал, гулко ударившись о дощатый пол. Слава тебе, Иисус! Живу я на этом свете другая. Стало ли мне легче? Не знаю. Наверное, нет. Теперь я борюсь сама с собой, учусь новому трудному делу — любви к ближнему. Ох, как трудно бывает! Но, поднимаясь после очередного падения, я тяну свою руку и слышу, как Божья теплая ладонь касается моей грязной ладошки. И снова приходит свет и силы и радость. Именно ощущая все это, я написала стихотворение, которое на первый взгляд покажется кощунственным — стихотворение «Благодарность Творцу за смерть моего сына». Но не торопитесь осуждать, прочтите. «Благодарю тебя, Господь, за ту печаль весной, когда мой маленький сынок покинул мир земной. Благодарю тебя, Господь, мне не хватало сил, но ты меня к молитве звал и силой наделил. Благодарю тебя, Господь, в страдании моем ты дал прозрение душе, и мы теперь вдвоем. Благодарю тебя, Господь, достойно я страдать. Все испытания приму, какие хочешь дать. Благодарю, благодарю, За радость и за боль, за все тебя благодарю, Господь, Спаситель мой. Разными путями ведет Господь нас к себе. Иная душа уже с юности зрячая и радостная. Иная приходит после трудного, но ровного пути. А есть души, которые буквально в крови и отрепьях, из последних сил выползают на дорогу, ведущую к Господу. Как часто мы спрашиваем себя, окружающих, почему Бог допустил такое горе, такие муки? Я могу ответить на этот вопрос, пройдя такой путь. Потому что, благоденствуя, мы не слышали. Находясь в благополучии, мы не нуждались в нем. Радуясь сиюминутной жизни, мы гибли для вечности. Я могу теперь ответить и на вопрос, почему Господь допустил в моей жизни столько горя. Потому что иначе Он не мог меня дозваться. Галина Колесникова-Вольф.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Духовное наследие».
1: Духовное наследие.

0: Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как близко черемухой пахнет. Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Жизнь впереди, как еще не раскрытая книга. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как быстро черемуха чахнет. Сохнет под окнами деревце, вьюгою пахнет. Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. Кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется. Кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется и задохнется, как пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом, и стеарином, и свежей доскою сосновой. Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. И ничего не поделать, черемухой пахнет. Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем. Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Что бы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой, и ничего не поделать. С улыбкой и бесстрастия ты жизнь благослови. Не нужно нам для счастья ни славы, ни любви, но почки благовонные нужны, и небеса, и дымкой опушенные прозрачные леса. Над первыми цветочками жужжание первых пчел, и с клейкими листочками березой тонкий ствол. Вся мудрость в том, чтоб радостно во славу Бога петь, равно да будет сладостно и жить, и умереть.
1: Духовное наследие.
0: Бойся жизни, говорят мне, в том веление Христово. Нет, неправда, это голос не Христа. В Христе была живая красота. Он любил, он вечность влил в одно мгновение. Дал нам хлеб, и дал вино, и дал забвенье. Боль украсил, смерть убил, призвав на суд. Будем жить и будем пить вино минут. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, и удивится, как близко черемухой пахнет. Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Жизнь впереди, как еще не раскрытая книга. Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем, пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием. Что бы там ни было с нами, но снова и снова пахнет черемухой, и ничего не поделать.

Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни».

0: «Открывая Писание» — так называется ежедневная передача, которую подготовил для вас Александр Осадчий и которую вы сможете услышать прямо сейчас. Затем, через 15 минут, выйдет в эфир программа «Путь новой жизни». После этого 15-минутный блок христианского пения, записи прошлых лет и, в конце часа, беседа брата Зарубина.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме,
1: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Непригодность для Царства Божьего. Непригодность. О чем идет речь? Непригодным человек может быть к чему-то. Например, непригодный к какой-то работе. Да, таковых случаев много, что человек хочет кем-то работать, и вроде бы начинает, но он непригоден к работе. Не только работа, но и любое другое дело для человека может быть непригодным. Он не годится, чтобы делать это дело. Но обычные дела остаются делами. Есть куда более важная тема. Тема Царства Божьего. Царство Божье, которое в своей широте открылось с первым приходом Иисуса Христа. Царство Божие, которое Иисус Христос утвердил и которое в конечном итоге одержит окончательную победу, когда все человечество будет находиться в Царстве Божьем. Почему же мы говорим о некой непригодности к Царству Божьему? Потому что Царство Божье – это не просто, и это не государство человеческое. Царство Божье – это распространение вести о Царстве среди людей. Почему кто-то пригоден для этого, кто-то пригоден меньше, а кто-то не пригоден вообще? Сегодня мы говорим о непригодности к этому царству, чтобы каждый из нас проверил себя, а насколько мы пригодны к тому, чтобы мы, как члены этого царства, по вере в Иисуса Христа, действительно могли говорить, что мы годны для Царства Божьего. Мы начнем с вами чтение «Радостная весть от Луки», 9 главы, будем читать с 57 стиха до конца. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“. А другому сказал: „Следуй за мною“. Тот сказал: „Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего“. Но Иисус сказал ему: „Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царство Божие“. Еще другой сказал: „Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими“. Иисус сказал ему: „Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, неблагонадежен для Царства Божьего“. То есть неблагонадежен, то есть непригоден для Царства Божьего. И мы говорим сегодня об этом. Итак, в этой истории, которую мы прочитали, в этом священном тексте, «Радостная от Луки», 9 глава, с 57 до конца, мы видим трех людей, которые говорили с Иисусом. Мы видим три различные ситуации. И каждый из них описывает, почему человек может быть непригодным для Царства Божьего. Итак, давайте посмотрим первую ситуацию. Это с 57 стиха по 58. «Случилось, что когда он был в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду с тобой, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову“». Вы видите, что здесь сказано? Почему Иисус Христос говорит о неком преклонить голову, то есть, что он имеет в виду? Он не имеет места даже где отдохнуть. Лиса может в норе, птица небесная в гнезде, а Иисус не имел места для отдыха. Он говорил этому человеку, чтобы, конечно же, проверить его. Он заявил о своем намерении следовать за Иисусом, но когда Иисус сказал ему об этом, здесь не написано, что он дальше последовал за Иисусом. Почему он не последовал за Иисусом? Потому что преклонить голову – это не просто фраза, как сказал Христос. Он сказал это человеку, потому что он знал его, чего он боится потерять. Здесь описывается боязнь потери комфортной жизни. Комфортная жизнь. Ведь те люди хотят, по идее, жить комфортно. Почему Царство Божье и комфорт? Вещи в какой-то мере совместимы, а в какой-то нет. Потому что иногда для возвещения Царства приходится выходить из зоны комфорта. Это не только покидать комфортную свою квартиру, дом, жилое помещение. Из зоны личного комфорта, когда мы, допустим, хотим поговорить с какими-то людьми, искать им об Иисусе. Это зона нашего личного комфорта. Когда мы говорим с незнакомцем, мы покидаем зону этого комфорта. Почему такой акцент делается Иисуса на этом? Потому что он знал, что не только тот человек, которого спросил, но и другие люди, которые будут бояться покинуть зону своего комфорта. Как мы сказали, не только свое жилище, свою семью, допустим, на время в качестве миссионера, но и даже зону личного комфорта, своего личного пространства. Как такой человек может быть пригодным для Царства Божьего? Мы сейчас не говорим о том, что все должны быть миссионерами. Мы говорим о том, что каждый из нас, как последователь Христа, должен быть готов к активным действиям для славы Бога. В Царстве Бога мы не пассивные личности. Мы не тени. Мы христиане, искупленные Христом. Поэтому каждый из нас должен быть всегда готов. Позвал ли вас кто-то? Или вы сами решились? Куда-то поехать, кому-то послужить. Кому послужить? Ну, например, в лагере беженцев, например, в каком-то. Послужить там. Вы покинули свой комфорт и отправились туда, где люди испытывают большие проблемы. Начиная от гигиены, заканчивая пищей. Вы служите там. Готовы ли вы к этому? В случае необходимости сделать это. Или вы держитесь за свой комфорт больше всего? Давайте посмотрим второй пример. Второй человек, который подошел к Иисусу. 59-60 стих. А другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божье». О чем идет речь? Почему же Иисус сказал, как же? Почему же Иисус не позволил ему идти хранить своего отца? Почему же он сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов»? Предоставь. Такое образное выражение. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о личных интересах. Этот человек тоже хотел следовать за Иисусом. Но Иисус, зная, что у него есть личные интересы, которые он ставит выше, сказал ему поэтому такой пример. Личные интересы. Опять же, мы рассматриваем их не просто как личный интерес, мы рассматриваем их в контексте Царства Божьего. Почему, ставя личные интересы выше Божьих, мы непригодны для Царства Бога? Личные интересы. Какие они могут быть? Да самые разнообразные. Личные интересы. Это начиная от, допустим, интерес залипать там в Ютубе долго, смотря какие-то там шоу, развлекательные программы. Такой пример. Интерес может быть каким-то другим, но все сводится к одному. Какой интерес для нас на первом месте? Интерес Слова Божьего, Бога? Или интерес угождения нашей плоти? Захотела плоть поесть, мы ее будем кормить. Некоторые даже кормят так, что потом становятся тучными людьми. Это мы гораздо. А что касается нашего духа, который требует, чего он требует? Слова Божьего. Этого духовного хлеба требует. И где наши тут будут интересы? Интерес плоть так отборно покормить? И интерес взять хлеб духовный, который есть Слово Божье? Люди, которые ставят свои интересы личные выше того, что сказал Иисус, непригодны для Царства Божьего. Потому что Иисус сказал не только вот этот пример, он еще сказал, кто хочет следовать за мной, возьми крест свой и следуй за мной. Взять крест Иисуса, это значит взять то, что Иисус нам оставил в своем слове. Значит, жить этим, а не своими интересами. Свой интерес с утра поспать, быстрее встать, поесть, пойти на работу. А не забыли ли вы помолиться? Вечером интерес быстрее завалиться спать. А не забыли ли вы помолиться? Царство Бога и принадлежащее Ему, не забыли ли вы пообщаться с Небесным Отцом и поблагодарить, и попросить о чем-то? Очень много примеров, но смысл в них один. Становление личных интересов превыше Божьих интересов, которые записаны в Библии, делает человека непригодным для Царства Божьего. Теперь последний пример. 20-й от Луки. 61-62 стих. Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг, озирающийся назад, не благонадежен или не пригоден для Царства Божьего». О чем идет речь? Так вот пример. Это был пример. Первый пример. Выход из зоны комфорта. Второй пример. Вставление личных интересов. Третий пример. Возвращение к прежней жизни. Знаете, что человек может в какой-то мере возвращаться к прежней жизни? В какой-то мере он может возвращаться к прежней жизни. Но пока он только младенец во Христе, потом он не должен этого делать. Когда человек уже становится взрослым во Христе, Он знает, что хорошо, что плохо, и он не должен возвращаться к прежней жизни. Если люди возвращаются к прежней жизни греховной постоянно, это повод задуматься над собой. Что у нас за вера? Если мы постоянно возвращаемся к прежней жизни. Что это такое? Что за стокгольмский синдром у святых, о чем у нас есть передача? Постоянно возвращение к любимым прошлым грехам. Нет. Кто озирается назад, кто озирается на жизнь, которую мы жили во грехе, такой человек не пригоден для Царства Божьего. Каков итог, дорогие друзья? Непригодность для Царства Божьего. Проверьте каждый из себя. Готовы ли мы к потере зоны комфорта? Ставим ли мы Божьи интересы выше своих личных? Не возвращаемся ли мы к прежней своей греховной жизни? Если мы этого не делаем, тогда мы пригодны к Царству Божьему на 100%. Если мы это делаем, повод задуматься, насколько мы пригодны для Царства Божьего, для того, чтобы возвещать Божьи истины, для того, чтобы светить перед другими людьми, за что они будут прославлять Отца Небесного. Насколько мы пригодны к этому? Если в чем-то видите свою непригодность, цельную, либо отчасти, придите к Богу и скажите об этом, что вы были непригодны, а теперь вы стали пригодны. Измените свое поведение для славы Бога. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Говорит радио на пути. Звучит передача «Путь новой жизни», после нее записи христианского пения и беседа брата Зарубина –

Дорогие радиослушатели, я рад вновь встретиться с вами сегодня в эфире и говорить сегодня о Боге радости. Я сейчас прочитаю Псалом 42 целиком. «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избав меня, ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага? Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Что унываешь Ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Здесь мы прежде всего видим, что душа терпит скорбь, и даже вырывается такой вопль: «Для чего Ты отринул меня? Для чего я сетуя схожу от оскорблений врага?» А дальше говорится о Боге радости и веселья. Давайте порассуждаем над этими стихами. Душа в скорби. Но вообще-то сначала Бог создавал скорбь или радость? Если Бог создавал мир, то для чего Он создавал? Для радости или для скорби? В книге Иова, в главе 38, Бог говорит с Иовом и тоже открывает некоторые тайны нам. Со стиха 4. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости». Итак, Бог творил землю в радости. Читаю из Притч, глава 8, стих 24. «Я родилась, когда еще не существовало бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал устав морю, чтобы воды его не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Если вы познаете Бога, то ответьте и на такой вопрос: о ком здесь говорится? Итак, Бог сотворил мир для радости, но сатана, согрешив сам и введя людей в грех, принес в мир скорби и болезни и всякое неустройство. Но Бог не оставит мир в скорби. И в главе 65 книги пророка Исаии, стих 17, написано: «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Еще такое интересное пророчество из Исаии, глава 12. «И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое,
уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. Источником же спасения является наш Господь Иисус Христос. Давайте прослушаем псалом, а потом еще порассуждаем, о чем радоваться нам. –

Дорогие радиослушатели, о чем радоваться мы уже отчасти услышали из этого псалма, и кто пережил радость спасения, тот действительно может понимать эти слова из 12 главы пророка Исаии: «Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое». Дорогие радиослушатели, кто не пережил радости спасения, тот еще совершенно не знает Бога. А поскольку он не знает Бога, он его не любит и не может быть ему послушным, а уж тем более верным. В Нагорной проповеди Матфея 5:12 Иисус говорит так: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Иисус прежде сказал, что вас будут гнать и всячески неправедно злословить за меня. Перед своим отшествием Иисус сказал такие слова. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 22. «Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». И это не только радость спасения от грехов, но это радость принятия Святого Духа. В Псалме 44, стих 8 говорится: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Елей имеется в виду Дух Святой. То есть и Дух Святой – это Дух радости. В Деяниях апостолов, глава 5, со стиха 40 говорится: «Они послушали его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса Христа удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Переживали ли вы такую радость, дорогие радиослушатели? Петр в своем первом послании также говорит нам, о чем радоваться. Стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши, любите, и в которого доселе не видя, но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». В послании к римлянам, глава 15, стих 13, говорится: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Как и в предыдущих стихах, мы видим, что вера наша должна приносить нам радость. В послании Галатам, глава 5, стих 22, перечисляются плоды Духа нашего. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Итак, радость – это состояние Духа. Радость не всегда проявляется во внешних каких-то действиях,
Но как хорошо, когда мы имеем всегда состояние радости о Господе в нашем духе, потому что и Писание нам повелевает: всегда радуйтесь. Веселье – это зримое выражение радости. Как может выражаться наше веселье? Читаю продолжение главы 12 пророка Исаии. «И скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев».

Оставаясь на нашей волне, мы приглашаем вас насладиться звуками христианского пения из записей прошлых лет. Через 15 минут слушайте беседу брата Зарубина.

Почему ты молчишь? И враги, и друзья ждут, что скажет чистое слово уста, и молчание порвется, чтоб даже глухим была понята в жестах твоя правота. Расскажи, как уныло, без тщетных надежд прокаженные шли, а тебя повстречав, уходили, забыв о гнетущей нужде, где им жалким для помощи встретить врача. А потом промолчи. Скажет пусть Иаир, как ты добр и велик, возвратив к жизни дочь. Бартимей пусть расскажет, как дорог стал мир, когда ты пожелал ему в горе помочь. Прокаженные пусть подойдут на помост и покажут рубцы затянувшихся ран. Тот, кто духами зла был в пещеры гоним, всем расскажет, как свет для него засиял и рассеялся власти греховный обман. Сколько их, кто с надеждой к тебе поспешил, и с любовью ты взял эту боль на себя, кто к тебе прикоснулся, ценный дар получил, жизнь и вечную радость спасения. Почему ты молчишь? Хотя много сказать мог бы ты в оправдание свое пред судом. Агнец кроткий, Иисус, чашу скорби испил, чтобы нас примирить с небесным Отцом. Божий дух на тебе, ты на землю пришел, чтоб несчастным, сидящим во тьме и слепым, солнце правды взошло, и открылись глаза на свободу, чтоб узники выйти смогли. Ты смиренно молчишь, согласившись принять бичевание, раны и муки креста, чтобы нам не страдать, не погибнуть навек, избавление дал нам от власти греха.

И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвав их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся глазами их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать радиобеседу брата Зарубина.
1: Дорогие в Господе братья и сестры, в 4 главе книги Второзакония Моисей обращается к Израилю с такими словами: «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его?» Мы прочитали только 4 стиха, а в них заложено такое духовное богатство, что даже странно может показаться, что все это было написано в 15 веке до Рождества Христова. Но для верующих людей ничего в этом удивительного нет. Они понимают, что это не отрывок из произведения человеческого, а Слово Божие. С помощью Господней рассмотрим прочитанное место Писания. Сперва обратим внимание на то, что евреи названы здесь народом великим. Как правило, под великими народами подразумеваются такие, которые многочисленнее других, имеют организованную большую военную силу и, кроме того, являются родиной достаточного количества выдающихся людей. Писание дает совсем другие признаки величия. Израильтяне были малочисленнее других народов, даже хананеев, живших тогда в Палестине. А военная организация у них была самая примитивная, никак не сравнимая, например, с египетской, так что тут величие искать не приходится. А Слово Божие дает для Израиля два других мерила величия, одно из которых – это общение с Богом истинным. Мы знаем, что в единичном порядке были люди, которые среди жителей тогдашнего Ближнего Востока сохранили чистоту поклонения Богу. Такими были Мельхиседек, Иов, Иофор и другие. Но как нация в целом, во всем тогдашнем мире только Израиль имел закон и богослужение, а в дальнейшем пророчество и псалмы. Только одному Израилю Бог дал свои откровения, подчас сопровождаемые исключительными, грандиозными знамениями. Когда Израиль молился Богу отцов своих, то Бог отвечал ему на его молитвы. Мы можем привести много примеров близости Божией к своему народу. Псалмопевец Давид говорит об этом так: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Если теперь мы сравним все известные из истории религии с богопочитанием евреев, то нигде строгого единобожия не было. Напротив, у каждого народа было много богов и полубогов, наделенных всеми человеческими достоинствами и недостатками. Но так как боги эти представляли из себя продукт вымысла человеческого, а в действительности не существовали, то их материализировали определенными изображениями и изваяниями, которым и поклонялись. Для изображения каждого из них были установлены известные правила, так сказать, канон.

Конечно, временами они отступали от истины и делали себе для поклонения видимые изображения. За это гнев Божий изливался на них. Но поскольку они были верны Богу, это был великий народ, избранный Богом для свидетельства о нем окружающему миру. Вспомним один исторический случай. В царствовании королевы Виктории одним из премьер-министров в Англии был еврей Дизраэли, которому королева пожаловала титул лорда Биконсфилда. Когда это случилось, то некоторые члены палаты лордов, антисемитски настроенные, начали протестовать. В ответ на один из таких протестов Дизраэли, взойдя на трибуну, дал такое объяснение. Когда предки благородного лорда, будучи еще дикарями, охотились на зверей в лесах Британии, мои предки задолго до этого были уже царями и священниками. Против такой аргументации никто ничего возразить не мог. Другой признак величия народа – это законы, которые регулируют его общественную и религиозную жизнь. Если опять-таки мы их сравним с законами окружавших Палестину языческих народов, то сразу же бросается в глаза отсутствие каст и классов. Они появлялись в позднейшие времена, когда народ отступал от Бога и отходил от его заповедей. Но как только он возвращался к служению Богу и к исполнению заповедей Господних, так немедленно пред законом Божиим все были равны. Когда царь Давид размышлял о постановлениях Божиих, то он ими всегда восхищался. Возьмем только 118-й псалом. Это исключительное поэтическое произведение, какого другого ни у одного поэта в мире не было. В псалме 176 стихов, и каждые 8 стихов начинаются с последовательно следующей буквы еврейского алфавита, так что получается единственный в своем роде акростих. И в каждом стихе прославление и возвеличение заповедей, закона, повелений и откровений Божиих. И это за 1000 лет до Рождества Христова. Конечно, нам нет нужды приводить здесь законы разных народов, чтобы сравнить их с Пятикнижием. Скажем только, что как египетские законы 15 века до Рождества Христова, так и позднейшие законы цивилизованных народов, греков, римлян и других, и морально, и юридически, далеко уступают законам Пятикнижия, в которых права и обязанности личности и общества не идут вразрез один другому, а создают еще никогда никем не превзойденную гармонию. Видя это, многие люди из окружающих Израиль народов порывали со своими национальными законами и обычаями и всецело присоединялись к евреям. Но законы, данные через Моисея, не ограничены ни временем, ни местом, а имеют всемирное вечное значение, потому что заключают в себе также новозаветные истины. Когда мы в книге Левит читаем постановление о жертвоприношениях, то видим, что все они прообразно указывают на голгофскую жертву Иисуса Христа. Когда один законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Отсюда мы видим, что закон Божий, данный в Ветхом Завете, открывает нам всю сущность новозаветной жизни верующих. А в послании к Галатам сказано, что закон был для нас детоводителем ко Христу. Дорогие в Господе братья и сестры, дорогие слушатели, где, в какой другой стране, какое другое законодательство имеет такие исключительные особенности, выходящие за пределы умственных способностей даже самого гениального человека? Подобных законов нигде во всем мире больше нет и не будет. И причина этому, что слова, написанные Моисеем, были продиктованы ему Богом и являются истинным откровением Божиим.

0: Сейчас мы предложим вам выпуск радиопередачи «Выбор», подготовленной Русским христианским радио.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наш гость Андрей. Андрей, здравствуй.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Андрей, знаю, что судьба очень серьезная у тебя. Знаю, что судьба очень непростая. Ты прошел много в своей жизни. Но в деталях ты сейчас нам сам все расскажешь. Я не знаю в деталях твою жизнь, но знаю, что ты прошел сложный очень путь.
3: Мир вам, дорогие друзья! Хотелось бы сегодня поделиться радостью, той радостью, которую сейчас испытываю я в своей жизни. Но хотелось бы сначала рассказать о своей жизни. Как сложился путь и как он меня привел к Господу. Сам я родился в Киевской области. Вот, но по каким-то причинам родственники, они не сошлись там характерами. То есть я как-то не впадал в эти вот в подробности, но получилось так, что мои мама с папой, они развелись. Вот. В годовалом возрасте я приехал с Киевской области в Рязанскую область. Моя мама встретилась с другим человеком. Вот. Я также проходил, как и все дети, детский сад, также учился потом в школе, был отличником, был примерным даже отличником. Вот. Преуспевал и был в хороших, на хорошем счету и у учителей, и у родителей. Но в свое время я как-то встретил, ну, друзей, можно сказать, с улицы. И эти друзья, они начали показывать мне пример. Этот пример мне показался хорошим. Я начал курить, я начал избегать.